Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Я сердце брошу на алтарь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу гость в студии – телеведущая, журналист, продюсер Татьяна Пушкина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Вспышка хантавируса». В эфире доктор биологических наук Николай Никитин. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва. 94.8 FM.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь.

и песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: что-то случилось, что-то случилось.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Родные песни.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом.

чертит пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам, шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но прост приговор и

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва 94.8 FM.

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был. Он шел по сельской местности. К ближайшему орехову.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыта очень стройные.
1: И добрая душа.
2: А если вы споете?
0: Да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
0: Да-да.
2: А может, замычите?
0: Да-да-да-да.
2: Коровы ведь мычат,
1: то вам тепло большое, ковер и телевизор, подарок сразу вручат,
2: а может.

0: а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки, а может,

0: Карапуз.
1: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите. Там, где идет строительство или подвешен труд.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
5: Поющее сердце столицы.

он тебя, я в тундру увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. Под хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Там за седьмой горою, там за недоброй тучей

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

рассветы росные, уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие

Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою любовь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
5: В эту субботу тема программы «Психосоматика. Как психика влияет на тело». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу гость в студии – телеведущая, журналист, продюсер Татьяна Пушкина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Вспышка хантавируса». В эфире доктор биологических наук Николай Никитин. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Юный град. Как строился Петербург» в эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как развить таланты детей». В эфире педагог раннего развития, популяризатор научного подхода к развитию детей Надежда Галендерова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM.

бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно.

Ни на что не можем дать гарантии, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки.

0: теле у слона, как лев, сражаюсь ради, кружусь я, как пчела, а мех, как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes.
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня, и в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, леви, вала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как кандала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму, нет на свете.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу гость в студии – телеведущая, журналист, продюсер Татьяна Пушкина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Весна поначалу ступает, не смело, не слышно ступает она.
2: И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна, весна под сверканье апрельской капели.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не перед
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Юный град. Как строился Петербург». В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Тольятти – столица советского автопрома. Строился как город-утопия. Он и сегодня покоряет широкими проспектами и просторными кварталами, в которых можно отыскать немало интересных памятников советского модернизма. Пожалуй, главная достопримечательность здесь, которая никого не оставляет равнодушным – музей легендарного АвтоВАЗа. В нем можно увидеть не только по-настоящему народные модели, но и интересные концепт-кары, спортивные автомобили и машины-участницы легендарных ралли и экспедиций, а также множество других любопытных экспонатов. Неподалеку раскинулся и парковый комплекс истории техники имени Константина Григорьевича Сахарова. В нем представлены десятки образцов автомобильной, железнодорожной и военной техники, включая бронепоезд и подводную лодку. Стоит отметить, что все экспонаты настоящие. Не случайно самый народный автомобиль СССР получил название «Жигули». На противоположном берегу Волги – древние Жигулевские горы, а Куйбышевское водохранилище местные жители называют «Жигулевским морем». Здесь вовсю процветает культура водных видов спорта. Работают яхт-клубы, и можно пройтись вдоль живописных берегов на яхте, промчаться на вейкборде, заняться винт- и кайт-серфингом. В разгар летнего сезона тут гремят тематические фестивали российского и международного масштаба. И, конечно, сосновые берега и километровые песчаные пляжи – это тоже про Тольятти. До города из Москвы можно добраться несколькими вариантами. Быстрее всего лететь до Самары. Билет в одну сторону стоит от 6 до 8 тысяч рублей. А дальше всего час автобусом или такси до Тольятти. Можно выбрать поезд. Он идет около 17 часов и стоит от 1500 за плацкарт и от 3000 за купе. Ну а если вы любите путешествовать на автомобиле, то проехать придется 1000 километров по трассе М5. Займет дорога примерно 12-13 часов. В Тольятти советую вам остановиться в гостиничном комплексе «Лада Восход». Переночевать здесь можно в среднем за 2-3 тысячи рублей. Это разумный бюджетный вариант. Для современного комфорта есть отель «Жигулевская долина». Цена номера здесь около 4-5 тысяч рублей в сутки. А если вы хотите отдых у Волги и бассейн, выбирайте «Лада Резорт». Цены начинаются от 6-7 тысяч рублей. Где можно поесть? Для легкого завтрака или семейного обеда загляните в кафе «Дрова». Просто и недорого. За атмосферой и большим меню отправляйтесь в ресторан «Базилик». Там и борщ, и шашлык, и том-ям. А если хочется гастрономии, стильное кафе «20 франков» удивит авторскими подачами и хорошим вином. Тольятти – это Лада, так что лучший подарок отсюда – фирменный мерч, значки, модели машин, футболки и атрибутика хоккейного клуба. Также в музее «АвтоВАЗа» можно найти книги, редкие модели и все, что напоминает, чем живет этот город. В общем, Тольятти – это про машины, Волгу и уютные выходные. А с вами была Алина Шадрина. Желаю вам приятного путешествия.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего.
3: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
7: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». В студии автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
8: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
7: Также в студии я, Александра Ромашова. В конце выпуска, напомню, у нас викторина, в которой мы разыгрываем книги. Сегодня мы говорим о русском поэте Сергее Есенине.
8: Да, дорогие друзья, по вашей просьбе я сделал передачу, о которой вы просили. Ну вот, Саша, как свидетельница, на мое 60-летие была встреча с любителями нашей передачи, и там как раз мои гости, да, задали вопрос про Сергея Есенина и захотели о нем узнать побольше.
7: Да, и на почту приходит вопросов очень много с просьбой прокомментировать смерть. Помнишь программу «Вопросы»?
8: Да-да-да.
7: Слушателей, на которые ты отвечал.
8: Абсолютно
7: и
8: верно.
7: И просто вообще его биографии, его судьба, конечно, волнует наших слушателей.
8: Ну, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, я буду говорить о Есенине с исторической позиции, как историк, да? Я не буду говорить о его творчестве и так далее.
7: Мы не будем читать стихи.
8: Можно почитать и прочее. Но мы сегодня поговорим именно о фактах его биографии. Итак, Сергей Александрович Есенин родился в конце сентября 1795 года. Ну, Саша, не смотри на меня так, 21 сентября родился, а по-новому 3 октября. Поэтому какую дату там нужно сейчас упоминать, неважно. В 1895 году родился в селе Константиново Рязанской губернии. Отец Александр Никитич Есенин, ну, он жил 1873-31 год. Мать Татьяна Федоровна, у него были две сестры, Екатерина и Александра, а также единоутробный брат Александр Разгуляев. Малая родина всегда воспевалась Есениным, Саша, вы абсолютно верно. Народный поэт, он русский поэт, да, мы его понимаем и любим. А вот кратковременными наездами именно здесь он будет бывать в течение всей жизни. А, думаю, что тема его частных поездок в Константиново вполне объяснима. Ну, давайте так, он искал свой путь, ждал новых впечатлений, встреч, возможно, рифм, еще что там нужно поэту. А после рождения Сергей жил с матерью. Отец, потому что жил и работал в Москве, подрабатывал. А вот, в доме Есениных у бабушки Аграфены Панкратьевны. А потом он был отдан на воспитание деду в дом родителей матери. А дед был достаточно зажиточный. У него было трое взрослых сыновей. Да, и поэтому он воспитывался еще со своими двоюродными братьями в большом количестве. С первого года в семье родителей Сергея произошла размолвка. Татьяна Федоровна ушла из семьи мужа и стала работать в Рязани, где познакомилась с Иваном Разгуляевым. В семье Есенина жила небогато, но никогда не бедствовала. Отец работал в мясной лавке. Хватало денег на то, чтобы отправить сына учиться сначала в земское училище, а потом в ЦПШ села Константиново. В 34-м году, когда ему было, 9 лет, относятся первые попытки Сергея писать стихи. Он как бы пытался писать частушки. Или, скажем так, наверное, 9 лет подражает писание частушек, да? А по окончании училища с похвальным листом он продолжил учиться в второклассной учительской школе в Спас-Клепиках. Да, это тоже в одном из районов Рязанщины. Когда Сергей приехал в Москву, он поступил в университет на историко-филологический факультет, а одновременно работал в типографии Сытина. Не из нужды, а чтобы познакомиться с литературной средой. 3 года в Москве дали ему образование, связи, понимание того, как устроен издательский мир. Но этот путь, обычный путь образованного молодого человека из провинции, показался Есенину слишком скучным для биографии поэта. Куда интереснее история о деревенском мальчике, который, Саша, появился в столице с котомками за плечами, возможно, даже не в сапогах, а в лаптях. Первая встреча с Александром Блоком стала поворотной в судьбе Есенина. Ну и здесь поэт не удержался от украшательства. В реальности Саша, ну вот мы просто знаем, да, про первую встречу с Блоком и так далее, а в реальности Есенин писал письмо Блоку, предложил свои стихи и подвижил о встрече, не так, что он приехал, здрасте, я из провинции, да. Блок ответил согласием и даже сделал пометку на полях: стихи чистые, свежие, многословные и голосистые. А встреча прошла по всем правилам литературного этикета. Но Есенин рассказывал совсем другую историю. Да? Будто он приехал в Петроград наугад, искал адрес Блока у прохожих, разговаривал с кухаркой, и великий поэт, увидев простого крестьянского парня, сразу проникся к нему с симпатией. В 14 году в детском журнале «Мирок» впервые было опубликовано стихотворение Есенина «Первая береза», а правда под псевдонимом Аристон. Не знаю почему.
7: Сергей, а в 14 году началась война?
8: Ну да, в принципе, да. Ну, давайте так, издалека немножко. В 15 году Есенин и его друг Клюев, да, в качестве сказителей, Есенин изображал Леля-пастушка, а Клюев изображал типа Садко-гусляра, да, он был... грамотный человек, богатый, ну, скажем так, образованный, из нормальной семьи. Но он ходил в рубахе с бородой и так далее, изображал себя. Вот. И Есенин изображал Леля-пастушка. Они были представлены к Распутину. И как раз благодаря протекции старца Есенин избежал отправки на фронт Первой мировой войны. Может быть, уже и повестка пришла, поэтому он пошел лелем-сказочником. Да? Вот. «Милый дорогой», — писал Распутин в записке полковнику Дмитрию Ломану, уполномоченному по военно-санитарному поезду номер 143. Он предложил Ломану взять вагон Есенина и Николая Клюева, чье выступление старец услышал на одном из политических вечеров. «Присылаю к тебе 2 паришков. Будь отцом родным, обогрей. Ребята славные, особливо этот белобрысый. Ей-богу, далеко пойдет». Конец цитаты. Военно-санитарный поезд 143 был как раз тот, где служили сестрами милосердия старшие дочери Николая II. Ольга и Татьяна. Угу. Поэтому, кстати, и Татьянина, у нас есть станция на железной дороге Варшавской, да, как раз там вот рядом был госпиталь. Если бы не записка Распутина, Саша, Есенина призвали бы в действующую армию, и неизвестно, что бы произошло тогда с ним. Так что старец сберег России великого поэта, можно так сказать. Впрочем, ненадолго.
7: Сергей, я слышала, что есть... такие разговоры о том, что Есенина и...
8: приметили царские дочки.
7: Да, в общем, связывают какие-то романтические чувства.
8: Ну, история с великой княгиней Анастасией — чистая выдумка. Конечно, она красивая. Есенин даже посвятил ей стихотворение. На встрече один на один никогда не было. Ну, его показывали там. Вот доченька, да, это представитель русского народа, рядовой Есенин, да, вот он такой вот с такой открытой улыбкой и такие стихи пишет, ну, не более того. В 1916 году Есенин был еще никому неизвестным солдатом, Анастасии 15 лет. Ну, какая связь, дорогие друзья, это смешно просто. Их разделяла, дорогие друзья, пропасть сословных различий. Но легенда о романе поэта с царской дочкой оказалась для Есенина слишком соблазнительной. Она превращала обычного призывника в романтического героя, чья любовь пересекла все границы.
7: Сергей, еще говорят, что вроде как она ему подарила какие-то часы золотые.
8: Золотые, да. Но вы помните, Саша, Белую гвардию? И тут гетьман подарил мне золотой портсигар и прослезился, да? когда Ширвинский врал. А вот. Ну, ерунда все это. Не было никаких часов и прочее. Ну.
7: Даже не сама, не дочь царская, чуть ли не сама императрица.
8: Ну, давайте так, не было часов, в принципе, да? Вот, хотя и Синь говорил, потом говорит, где-то потерял. А как это вообще возможно? Ну, понимаете, да?
7: А кто эти истории, когда они вообще возникли?
8: Послушайте, они возникли во время жизни еще поэта, после революции особенно, ну и Есенин их тоже немножко подпитывал. Понятно. Многозначной улыбкой или там какими-то вещами. Ну, ты же понимаешь. В январе 16 года вышел первый сборник Сергея Есенина «Радуница», 32 стихотворения. Учитель и друг из Константинова получили в подарок эту книгу. Есенин о них не забыл. Блок, Ахматова, Мандельштам, Северянин, Цветаева тоже их получили. Но они шли своей дорогой. Но другие поэты, такие как Клюев и Городецкий, помогали ему во всем. Давали крышу над головой, кормили, оказывали поддержку первых его выступлений в образе крестьянского поэта, который был не во фраке, а в русской рубашке. Крестьянская тема была пропахана в поэзии, а не по жизни, конечно. Ну и произошла февральская революция, на которую Есенин откликнулся. Противовес Маяковскому и футуристам, у Есенина возник свой стиль, который называется имажинизм. А с близким другом Анатолием Оренгофом и другими поэтами он откроет кафе «Стойло Пегаса» и сразу украсит стену таким четверостишием. «В небе сплошная рвань, облако ряд котлет, все футуристы дрянь, имажинисты нет».
7: Сергей, а что за фамилия Есенина? Расскажи об этой фамилии.
8: Ну, он так говорил. Это Есенин, ясень, осень. Ну, как бы так, от ясени и от осени. Ну, почему нет, как говорится? Тут нормальная русская крестьянская фамилия.
7: Ну, Сергей, анархистом он не был, как мы поняли, а был ли он революционером?
8: Вот, дорогие друзья, вы знаете, что бы сейчас ни показывали в фильмах и не говорили, Есенин был вообще аполитичный человек. Ему было вообще до этого всего. Революцию он начал восхвалять после того, как она свершилась. До революции же он писал восторженные стихи о царских дочерях. И, как видите, не брезговал дружбе с Распутиным, да? Поэтому, ну, еще раз, он, ему было, ну, скажем так, все равно, кто руководил, лишь бы не мешали.
7: Сергей, ну, мы говорим про молодого человека, естественно, у него были всякие романтические связи, увлечения, кто был в реальности, кто не был, жены были ли какие-то у него?
8: Давайте так, у любвеобильного Есенина он был любвеобильный. Ну, как сказал один поэт, иду в поэты, чтобы иметь больше женщин. Это можно понять, да. Было много женщин, но официальными женами Саши у него были три женщины. Это Зинаида Райх, Айседора Дункан и Софья Толстая. Ну, Софья Толстая стала последней женой великого поэта, но не последней его любовью. Трудно сказать, была ли вообще любовь с его стороны. Ну, давайте рассмотрим как бы его взаимоотношения, Саша. А Зинаида Райх он встретился в марте 1917 года. Увел ее у такого основателя русского фашизма Ганина. Она работала секретарем-машинисткой в левой эсерой газеты «Дело народа». Но это говорит о том, что Есенин не всегда был с большевиками. Также он общался и с другими партийными вещами, лишь бы печатали в газетах стихи. А вот 30 июля 1917 года он обвенчался с ней в селе Кирики. Это Вологодская губерния. Поручителем жениха был Сергей Бараев, крестьянин, Павел Хитров, крестьянин, а с невесты был Алексей Ганин, брошенный, да, а вот, и Дмитрий Девятко, купец, да, так или иначе. То есть, ну, скажем так, если мы вспомним, сколько лет, Есенину 22 года, ну, достаточно быстрая там свадьба и прочее. Если мы говорим о том, где они жили, то, Саша, это в Петербурге, в Петрограде, это угол Литейного проспекта и улицы Белинского. Это где толстый фраер, пивной ресторан Розенбаума, в этом доме, вот так или иначе. А в 19 году от этого брака родились дочка Татьяна в 18 году и сын Константин в 20 году. В конце 19-го года, дорогие друзья, а еще до рождения сына, Есенин покинул беременную Зинаиду Райх с полуторагодовалой дочерью. 19 февраля 21-го года он подал заявление о разводе, в котором обязался материально обеспечить их. Ну, да.
9: А из-за чего они развелись? Он встретил новую любовь?
8: Нет, ну, скажем так, у него женщины были параллельно, просто были ссоры и, самое главное, рукоприкладство. Он ее все время колотил.
9: А так и как же подал на развод?
8: Ну, он подал на развод в 21-м году, а в 19-м уже ушел. Ничем не помогал своей семье абсолютно. Об этом еще поговорим, да? То есть в личной жизни у поэта был буйный характер. Ну и Зинаида вышла потом замуж за Мирхольда. Первый раз Софья Толстая и Есенин увидели друг друга в литературном кафе, где знаменитый поэт был завсегдателем и частенько декларировал свои стихи. Ну, Софья была просто очарована красавцем Сергеем, и о чем потом писала в своих воспоминаниях. «Нам явно повезло. Вскоре после нашего прихода стихи начал читать Есенин. Память моя навсегда сохранит с той поры другое, предельную обнаженность души Есенина, незащищенность его сердца». Ну, стоит отметить, что до брака с Есениным Толстая уже побывала замужем с писателем Борисом Пильником. Как рассказывали общие знакомые, до свадьбы Есенин говорил друзьям, что не любит Софью, что у нее ноги волосатые и вообще она похожа на своего дедушку. В воспоминаниях Анны Берзинь о Есенине есть совершенно непотребные подробности. Ну, дорогие друзья, я рассказываю на самом деле не поэзию Есенина, а о том, что, возможно, вы не знаете. Она пишет, что как-то Есенин и Толстая пришли к ней в гости, Есенин напился или притворялся, что пьян. Он часто это делал. Вышел в другую комнату и начал громко говорить Юрию Лебединскому. А другие слушали с испуганным напряженным лицом. «Я поднял подол, а у него ноги волосатые. Я закрыл, сказал, пусть пильняк, я не могу жениться на ней». Все это он почти прокричал, желая, видимо, чтобы невеста, сидящая в другой комнате, слышала это. Но та сделала вид, что ничего не слышит. А он продолжал жаловаться. «Я человек честный. Раздал слово, я его сдержу. Ну, поймите, нельзя так. Если волосы есть, брей». Конец цитаты. Жизнь в доме Толстых Есенина угнетала, а нелюбимая жена сильно напрягала. Он жаловался, что везде его преследует толстовская борода, поскольку повсюду висели портреты Льва Николаевича Толстого. Однако уйти поэт не смог, поскольку уходить ему было просто некуда, Саша. Тогда Есенин ничего не придумал лучшего, как лечь в клинику Ганушкина. Ну, давайте так, ложиться в клинику, чтобы закрыть какую-то часть своей жизни, он делал часто достаточно, да? Поэтому...
9: Что за клиника? Лечение алкоголизма?
8: Да, конечно. Еще раз. Люди замечали, что иногда он действительно... особенно последний год жизни, пил, да? А с другой стороны, изображался он пьяный. Это разные вещи, дорогие друзья. Но ему нужно было, видимо, какой-то, как говорят сейчас, Саша, хайп поймать. Так или иначе. В больнице поэт не столько лечился, сколько прятался от окружающего мира. «Негде жить, ложись в больницу», — говорил он. Поэтому и лечение эффекта не давало. Какой может быть эффект, если Есенин то дело забегал, чтобы уйти в очередной загул, а потом возвращался пьяным? Ну и, наверное, дорогие друзья, его поездка в Ленинград – это последний побег. Вот о той действительности, он же москвичом был в это время, да? Ну, может быть, и по-другому все. Исидора Дункан. Есенин в совершенстве овладел искусством казаться проще, чем на самом деле. Он изображал деревенского простака, который не понимает городских хитростей, и люди прониклись к нему доверием. На самом деле, поэт, я уже говорил, был расчетливым и прагматичным. Он точно знал, кому что нужно сказать, чтобы произвести нужные впечатления, какие связи завязать. И брак с Исидорой Дункан, Саша, яркий пример такого подхода. Знаменитая танцовщица увидела в Есенине дикого русского гения, как она потом говорила. А он получил возможность путешествовать по миру, стать международной знаменитостью. Да. Потом, конечно, это его бесило, что за рубежом он был не так, как русский поэт знаменитый, а как муж балерины. Танцовщица Исидоры Дункан. А у Исидоры Дункан, основоположницы пластического свободного танца, в России было два романа. С поэтом Есениным и с коммунистической идеей, Саша. Тогда такого романа много было среди интеллигенции Запада. Оба длились недолго и закончились крахом. В апреле 21 года Исидора выступала в театре принца Уэльского в Лондоне. Критик опубликовал 13 апреля в газете «Гардиан» рецензию, в котором комплименты были перемешаны с колкостями. Она уже не первой молодости. Да, не похожа совсем на Сильфиду, а тип русской балерины. У нее довольно крупная голова, не классические черты лица. Короткие волосы не собраны, из-за чего голова кажется еще больше. Самая красивая ее внешность и чудесные выразительные руки. Так вот, находясь в театре принца Уэльского, она получила телеграмму от советского правительства. «Приезжайте к нам, мы создадим вашу школу». Да, как она говорила, «откуда явилась ко мне эта весть?» «Из того места, которое Европа считала преисподней». «Да, я поеду в Россию и буду учить русских детей, если вы мне дадите ателье и все нужное для работы». Но она получила. Сам Есенин говорил, что в своей жизни он любил двух женщин. Это Зинаиду Райх и Дункан. С Сергеем Есениным Айседора познакомилась 3 октября 21 года. Знакомство произошло в студии художника Жоржа Якулова. Это большая Садовая улица, тот самый дом, где булгарская нехорошая квартира. Она была в красном, а складками льющемся хитоне. А вот, да, она покрасила волосы под цвет меди, тоже такое, да? Вот, как сказали, большое тело, ступающее легко и мягко, вошло в комнату. Она глазами обвела всех, и тут, не зная русского языка, она увидела Есенина и сказала: «Золотая голова, ангел черт!» Да, и легла на диван, а Есенин сел сразу же у ее ног. Ну, я не знаю, она по-русски знала «давай-давай», «когда вы мне заплатите» и что-то еще. Но вот «золотая голова» – это как бы интересно. Вот. В 4 часу утра Изидора, Дункан и Есенин уехали. А через год Дункан расскажет корреспонденту одной из американских газет, что она и Есенин любили друг друга в прошлой жизни, 12 тысяч лет назад. «Мы вместе с Есениным играли на берегу Нила. Я была танцовщицей, а он солдатом. Я сразу его узнала, увидев России». Ну, возможно, да, Есенин был египтянином, но мы об этом не знаем. А Айседора была в этом уверена. А вот, и она с ним поехала в Европу. Притом Есенин практически первый известный человек, который уехал из России в Европе на самолете. Вот, он очень боялся, его развезло, ну, как бы он все равно приехал в Кёнигсберг, да. Вот что писал после этого Есенин. «Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся, но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорил Шпенглер». Ну, это значит, он читал Шпенглера, это уже интересно. «А пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду, седалищные веки. Но мы не воняем так трудно, как воняют они». А появление Есенина в Берлине, прибывшего прямо с аэродрома, вот, на нем был дешевый московский костюмчик и парусиновые туфли, встретили шумными аплодисментами. Кто-то запел «Интернационал». Есенин подхватил. Молодчики из монархической газеты «Руль» ответили свистом. Возле Есенина в роли охраны возник проживающий в Берлине поэт Кусиков с напудренным лицом и подкрашенными губами. К великому негодованию немецких кёльнер-официантов Есенин забрался на мраморный стол и начал читать стихи. Есенин заявил: «Ну да, скандалил. Но ведь я скандалил хорошо. Я за русскую революцию скандалил». 29 июня Есенин отправил телеграмму заместителю наркома по иностранным делам Максиму Литвинову: «Будьте добры, если сможете, то сделайте так, чтобы мы выбрались из Германии и попали в Гагу. Обещаю держать себя корректно и публично. Интернационал больше на людях не петь». Ну, видимо, какие-то были скандалы, и да. Ну, а ему нужен был скандал, это понятно. «Как только мы приехали в Париж, я стал просить Изидору купить мне корову. Я решил верхом на корове прокатиться по Елисейским полям. Вот был бы смех, вот была бы публика. Но я пока собирался это сделать, какой-то негр опередил меня. Всех удивил, прокатился на корове по улицам Парижа. Вот неудача. Плакать можно. Ваня», — писал он своему другу Ганину. 25 сентября 22 года Есенин отплыл в Америку. И 1 октября он не смог сойти на берег в Нью-Йорке. Американские иммиграционные власти заподозрили в Есенине и Дункан коммунистических агитаторов. Как только на следующий день, благодаря хлопотам друзей Дункан, отправивших телеграмму президенту, им разрешили, но взяли, как он писал, взяли с меня подписку не петь «Интернационал».
9: Сергей, настало время прерваться и послушать новости на радио «Говорит Москва».
8: Давайте послушаем, что у нас нового и интересного в стране и в мире.
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
10: Реклама.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
11: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Вспышка хантавируса». В эфире доктор биологических наук Николай Никитин. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
15: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
14: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
15: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
14: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. В
16: Все это «Рок-Радар».
17: Включите ваши приемники на полную мощность.
18: Каждое воскресенье после 8 вечера.
17: Всего вам доброго и слушайте рок.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: «Право знать», говорит Москва.
4: Повтор лучшего.
21: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
7: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И Сергей Есенин, герой нашего выпуска.
8: Да, дорогие друзья, вернемся к Сергею Есенину. Да, были скандалы, и не только политические. Есенин, Саша, много пил, не обращая внимания на такую мелочь, как сухой закон. Как вспоминает Набоков, который уже поселился в Америке, как он оказался на улице рядом с Есениным, который выходил вместе с Исидорой. А Есенин орал: «Идите на...» Взяв помаду, он написал это... Ну, видимо, помады хватило только на три слова, как пишет Владимир Набоков. Угу. Ну, будучи в Баку, вы знаете, у него персидские произведения там, да? Я просил сегодня у Менялы, никогда я не был на Босфоре, и так далее, и тому подобное. Его повезли показывать нефтяные промыслы. Есенин посмотрел на них и неожиданно нырнул в резервуар с нефтью.
7: Сергей, а вообще на что жил Есенин?
8: Ну, у него все время спонсоры какие-то. Ну вот, в Баку он жил у руководителей коммунистической партии. Киров ему очень сильно помогал. А с другой стороны, он, да, скажем так, брал социальные заказы. И вот буквально ругался за каждую строчку, сколько будет стоить каждая строчка стихотворения, да? Ну и в конце концов написал там: «Той стране молодец, той стране цвести, где могила есть 26 бакинских комиссаров».
7: Еще такой вопрос. Он, наверное, хорошо любил одеваться. Его образ такой в цилиндре известный.
8: «Я ношу цилиндр не для женщин». Uh-huh. Ну да. А смотрите, дорогие друзья, а тут на самом деле ситуация такая. Они с Марингофом во время гражданской войны приехали в Петроград. Вот, гуляли, и начался дождь. И они пошли, а были специальные такие, ну, это не магазины, а грабь награбленная. То есть... солдатами, чекистами были реквизированы одежда какая-то, и каждый, у кого имел справку, да, мог прийти и что-то себе выбрать. Ну, так или иначе. И вот они пошли в такой магазин, чтобы найти зонтик. Но зонтиков не нашли, а осталось только цилиндры. Вот они вдвоем одели на рубахе цилиндры свои, да, там, вот, и приехали в Москву с цилиндрами, да. Ну, все, да, были, скажем, не то что возмущены, но вот такой эпатаж. А на самом деле эпатаж имел простое объяснение.
7: Он любил хорошо одеваться?
8: Да, конечно, 100%. Он всегда пытался показать, да, ну, у него был стиль. Ну, скажем так, женщины на него тоже хорошо влияли, они научили его и стилю, и моде, и так далее. Поэтому, конечно, он одевался очень хорошо и очень задорого. И в основном, конечно, за границей. Угу.
7: Мы тут упоминали его детей, сына и дочку, которых он бросил, и никак не помогал своей семье с Зинаидой Рей. Какие отношения вообще у него были с детьми?
8: А у Сергея Есенина, дорогие друзья, было 4 официально признанных детей от разных браков. Это Юрий, да, Вольпин, будущий диссидент знаменитый, да, вот, Татьяна, Константин Есенин, это знаменитый исследователь русского футбола. То есть, да, вот если мы говорим о самого известный такой человек, который писал про футбол у нас, это, конечно, он там, да?
7: Это дети от кого?
8: От разных браков.
7: От жен или не только от жен?
8: Ну, скажем так, там были не только от жен, да. От Софьи не было детей, от Исидоры тоже не было детей, а от официальной жены Зинаиды Райх были только 2. Ну, а другие он тоже признавал. Судьба детей их сложилась по-разному. 2 стали известными специалистами в своих областях. Один был диссидент, один был репрессирован. Дети поэта сохранили память об отце, но не стремились к публичности. Но он их практически, да, с ними не общался. Вот по возвращении из-за границы подарком дети не привез. Это вот главное. Сестрам, да, там, сережки, что-то еще, подружкам, да, но детям ничего абсолютно. А вот, даже самое интересное, дорогие друзья, совместных фотографий детей с Есениной нет. А у всех женщин фотографии есть, помимо сестры Кати, только с американкой Дункан. Да. Вот. Ну, считайте, как хотите, сложно там все было.
9: Сергей, есть такой еще образ Есенина, буйный образ, буйный человек. Ну, понятно, что, наверное, все это по пьянству происходило.
8: Долгое время поэт закладывал ради имиджа озорного гуляки. Не только пил, сколько козырял опьянением, как я уже говорил. Да. Потом тянулся. И уже, как, знаете, говорится, квасил, как он это говорил, по 3-4 дня в неделю. Накануне смерти Есенин пил многое каждый день. Осыпает мозги алкоголь. Написал эту фразу в прощальной поэме «Черный человек». А лечить Сергея пробовали много раз, всегда было безуспешно, ведь пациент не хотел этого. В последний раз он лежал в клинике за месяц до своего ухода на тот свет. Там Есенин написал всем известный «Клен-то мой опавший».
9: А всякие вот драки, ну, вздорный характер.
8: Ну, тоже там, знаете, иногда его, скажем так, провоцировали. Ну, еще раз, поэт, выпей со мной. Вы знаете, как там, с Высоцким и со всем остальным, да? Вот, он ставил какую-то стену, со всеми подряд не собирается там, да, такими вещами заниматься. Ну, а самая известная драка, это, конечно, с Борисом Пастернаком. Это произошло в журнале «Красная новь», по-моему. Валентин Катаев оставил такое воспоминание, да, в своем венце. А Королевич, так он называл Есенина, одной рукой держал интеллигентного мулата, так он называл Пастернака, за грудки, и пытался дать ему в ухо, в то время как мулат ловчился ткнуть Королевича кулаком в скулу, что ему никак не удавалось. Есенин был в хмелю, Пастернак трезв. Причина потасовки неизвестна, но, как пишет Катаев, зачинщик, скорее всего, Есенин, который ненавидел поэзию Бориса Пастернака. Когда читаешь биографию Есенина, Саш, ну, складывается ощущение, что перед нами не один человек, а несколько совершенно разных персонажей. То бедный крестьянский сын, то наследник богачей, то наивный простак, то хитрый карьерист, то бунтарь, которому наплевать на мнение окружающих, то человек, трепетно собирающий каждую рецензию. Правда в том, что Есенин, по моему мнению, был мастером создания образов. И первый образ, который он создал, образ самого себя. Поэт понимал, что в литературном мире нужна не только талантливая строчка, но яркая личность, да, которая ее пишет. В комнате Есенина, Саш, после смерти нашли две толстые тетради. В них он аккуратно вклеивал все газетные вырезки, где упоминалось его имя. И хвалебные статьи, и разгромные рецензии. За бутылкой водки, как вспоминают очевидцы его друзья, поэт любил цитировать вслух наиболее лестные отзывы о своем творчестве. Но критические рецензии тоже знал наизусть, просто предпочитал их не озвучивать. Есенин создал образ бунтаря, которому плевать на общественное мнение, а на деле каждое слово критика ранило его в самое сердце. Он жадно ловил каждую реакцию на свои стихи, каждый отклик читателей.
9: Кстати говоря, Есенину приписывают огромное количество разных матерных стихов, которые, может быть, он даже и не писал.
8: Это правда, Саша. Большинство непристойных стихов, которые приписывают Есенину, это подделки. В его настоящих произведениях можно найти крепкие выражения, но не больше, чем у других поэтов того времени. Но, с другой стороны, он, как многие наши интеллигенты, мог спокойно материться самостоятельно. Но чемпионом был все равно Алексей Толстой. Это вот даже разговора нет, да.
9: Сергей, ну все-таки вот ты говоришь, что он человек абсолютно аполитичный, но, тем не менее, он жил в нашей стране, несмотря на свои заграничные турне.
8: И, конечно, желал, чтобы его власть примечала.
9: В таком случае, как к нему относились вожди?
8: Очень хорошо. Тут, если говорить там несколькими словами, ну, давайте так. Была такая поэтесса Холина, она оставила воспоминания. А в Москве шел слет ударников. В Георгиевском зале выступал Сталин, Калинин и делегаты. В перерыве многие делегаты встали в очередь. Встал Иосиф Виссарионович. Он спросил, что покупаете? Есенина, сказал я. Отлично, это большой русский поэт. Его память надо чтить и беречь. Слышали, что сказал Михаил Иванович Калинин? Книжка Есенина должна быть в каждом доме. Маяковский и Есенин – лучшие поэты нашего века. Небрежное отношение к их памяти и творчеству – преступление. Не бойтесь, не прячьте книжки Есенина, сейчас не надо. Была временная вынужденная мера – НЭП, безработица, трудные жизненные условия. А теперь цена растет, поднимается. У нас у всех есть работа, хлеб. Жизнь стала лучше, товарищи, жизнь стала веселей. Понимаете, он эту фразу сказал, опираясь на Есенина. А ведь была трагедия самоубийств и даже на могиле Есенина. Мы это знаем и запретили его упаднические стихи. Но никогда не запрещали поэмы о 26, ни Анна Снегина. Все лучшее мы у Есенина возьмем. А лучшее, Саш, я думаю, ты подпишешься, это чувство Родины, любовь к ней, уважение и любовь к людям, к Новой Руси, которую он хотел и задумал написать, но не успел. Мы благодарны Есенину, что он жил и работал. Ну вот, считайте, это 32-й или 33-й год как-то.
9: Да, ну, уже после смерти.
8: Уже, ну, он говорит после смерти, да, но это уже была единоличная власть Сталина, понимаете, да?

0: деньги, то есть астрономические. А такое прошло только с Демьяном Бедным и Маяковским в то время. И, кстати, каждые 3 года до смерти Сталина пересдавалось собрание сочинений Есенина.
1: Ну, еще нужно, наверное, вспомнить другого великого поэта тех же лет, Владимир Маяковский. У них были какие-то взаимоотношения с Есениным?
0: Ну вот, ну давайте так. У Маяковского с Есениным сложились непростые отношения. Они представляли разные направления в поэзии и разные взгляды на будущее России. Серп и молот, знаете, да? Серп Есенин, молот Маяковский. Пасторальный Есенин и индустриальный Маяковский. Ваши стихи словно из чугуна. Но что можно из чугуна сделать? Памятники, писал Есенин. Вот. Маяковский завидовал народной любви к Есенину. Его стихи знали наизусть даже неграмотные крестьяне. И это правильно. Есенин критиковал заумность футуристов. Но это была дуэль талантов, Саша, а не личная вражда. За глаза они часто говорили друг о друге с уважением. Когда Есенин ушел из жизни, Маяковский написал: «Вы ушли, как говорится, в мир иной». А предсмертные строки Сергея Есенина: «В этой жизни умереть не ново, но и жить, конечно, не новей». А Маяковский пишет: «В этой жизни помереть нетрудно, сделает жизнь значительно трудней». Еще раз, давайте так, пусть филологи, специалисты по поэзии сами разработают этот вопрос. Я как историк поставил точки какие-то, да, которые вот, если интересно, рассмотрите.
1: Вообще у меня складывается такое очень странное впечатление о его жизни, какая-то она такая хаотично-мозаичная из разных каких-то фрагментов. Как
0: ну,
1: бы
0: так бывает. Единой. Цельной жизни бывает только в сказках каких-то таких, да, и у людей творческих, гениальных, Есенин был гением, конечно, они требуют, чтобы их уважали и любили и люди, и власть, и так далее, и тому подобное. Таким, как он был на самом деле, а Есенин понимал, он никому будет не интересен. Поэтому вот такая вот с разрывом, надрывом история, да.
1: Ну, очень часто, и как раз биография Есенина тому яркий пример, сами же творческие личности создают эти мифы о себе, во всяком случае, подпитывают их. На самом деле, может быть, у него жизнь своя другая была, все равно даже сочинение стихов – это огромный труд.
0: Слушайте, вот насчет стихов огромный... Еще раз, он гениальный и прочее, но вот что он сам говорил. А когда я пишу стихи, а я не думаю... А меня кто-то сверху водит по моей руке с карандашом. То есть я просто передаточное звено, как он говорил. То есть, да, мне даете слова, которые я сам не понимаю. Не понимаю глубины и прочее. Как вот напишусь, то есть очнусь и вижу, вот стихи уже написаны. Поэтому нам все сложно. Дорогие друзья, скажем так, в эту кухню творчества мы сегодня не будем с тобой, Саша, заходить. Да, поэтому Есенин, да, сложность, у него очень глубокие стихи и прочее. Но считал ли Есенин их за свои? Вот такой вопрос. Или она была отдана сверху с неба, да? Вот, он все-таки был верующий. Хотя чего бы там ни писал про это, так или иначе. Ну да, так получилось. Так получилось, если еще лесенка Маяковского, она понятна, откуда идет, да, глядя на жизнь и творчество Маяковского, наверное, Саша, мы сделаем с ней о нем тоже передачу. Да, в этом есть какая-то понятные вещи, да, но откуда глубина у этого мальчика из села Константиново, да, ну, в общем-то, малограмотного и так далее. Вопрос такой, но все равно мы любим его в первую очередь народные стихи, в которые описана природа, семья, люди, Россия и прочее, да? Вот. А те, которые действительно там великие и интересные, они достаточно спорные. Да, что бы я не сказал сегодня про Есенина, все равно его стихи мы будем любить и читать. И не только мы, и следующие поколения.
1: Хорошо. Ну, тогда вопрос, который волнует очень многих наших слушателей, это, конечно, смерть Есенина. Было ли это действительно самоубийство, спрашивали. Ты отвечал на этот вопрос, но все равно, наверное, придется повторить.
0: Да. Ну, давайте так. 24 декабря 1925 года Есенин приехал в Ленинград. С собой у него было 5 увесистых чемоданов. С вокзала заезжал к ценному ряду своих друзей, но фатально не заставал никого дома. И поехал в гостиницу «Англитер», где постоянно проживал его друг и литератор Георгий Устинов. Он снял номер, это 5-й на 2-м этаже, а он в последующие дни почти ни с кем не

0: встречался, за исключением Клюева и несколько близких ему людей. Если помнить мемуары Устиновой, это жены Георгия, 27 декабря, когда она зашла в номер к Есенину, он стал жаловаться, что в этой паршивой гостинице даже чернил нет, и ему пришлось писать сегодня утром кровью. И когда пришел Эрлих, Вольт Эрлих, да, Есенин вырвал из блокнота, написанного утром кровью, стихотворение, и сунул ему в карман пиджака, а на попытку прочесть добавил: «Потом прочитаешь, сейчас не надо». Это «До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди, предназначенное расставание, обещаю встречу впереди». Сразу скажу, Саша, можно ли после таких стихов, написанных кровью, считать, что Есенин не сам наложил на себя руки? Ну, как-то странно, если он продолжал жить после этого и пишет вот так вот. Ну, ладно, продолжим. А после чего, уже по мемуарам Эрлиха, Есенин принял ванну, затем последовали чай. К чаю пришли Устинов и Ушаков. Принесенные дворниками пиво, бутылок 5-6, и гусиные потроха были достаточно быстро выпиты и съедены. А к 6 часам оставалось трое – Есенин, Ушаков и Эрлих. Примерно в 8 часов Эрлих ушел, но с Невского проспекта вернулся, забыл портфель. Ушакова уже не было. Есенин спокойный, без пиджака, накинул шубу, сидел за столом и просматривал старые стихи. Попрощались еще раз. Вошедшие в номер Устинова и Эрлих утром обнаружили мертвого Есенина в петле, привязанной к трубе центрального отопления. Ну, Саш, чтобы было просто понятно, что такое труба центрального отопления? Если мы, дорогие друзья, ну, петербуржцы или гости города, сходите когда-нибудь в театр комедии, он на втором этаже Елисейского магазина. И вот идти по лестнице, там в углу была эта самая как раз батарея центрального отопления. Это такая круглая штука, которая не горизонтальна к земле, а она стоит как елка. Да. Вот на этой трубе он и повесился. Угу. То есть на такой вот, да. То есть это не было, ну вот трубы, которые мы привыкли сейчас, ну, да, они другие. Ну просто чтобы было понятно. Угу. И вот он забрался сверху на нее, ну, типа банана, да, и сверху повесился. Да? Ну или повесили. Если говорить, я, конечно, за то, что он сам. В 89-90-х годах под эгидой, литературного института была создана Есенинская комиссия по выяснению обстоятельств смерти поэта. Председатель был такой знаменитый российский есениновед Прокушев. В составе комиссии были директор НИИ судебной медицины Минздрава Российской Федерации, член-корреспондент Академии медицинских наук профессор Громов, главный судебно-медицинский эксперт Минздрава Плаксин, заведующий внедрением новых технологий судмедэкспертизы Абрамов, судебно-медицинский эксперт Бюро Главного управления здравоохранения Дегтярев, завкафедры судебной медицины Крюков. Ну, как видите, серьезные люди. А смерть Есенина последовала от асфиксии, произведенной сдавливанием дыхательных путей через повешение. Соответствует описательной части акта и полностью вытекает из нее. Комиссия установила, что акт Делеровского был частично поврежден. По просьбе комиссии был проведен ряд других экспертиз, подытоженных выводом комиссии. То есть комиссия работала, дорогие друзья, и сделала вывод. Опубликованные версии об убийстве поэта с последующим инсценировкой повешения, несмотря на отдельные разночтения, являются вульгарными, некомпетентным толкованием специальных сведений, порой фальсифицирующие результаты экспертизы. То есть, дорогие друзья, много есть интересного, да, каких-то идей и прочее, но наука, а судмедэкспертиза – это наука медицинская, да, установила, что он это сделал самостоятельно, что он не был раньше убит, а потом подвешен и так далее, тому подобное, что показано в нескольких фильмах и рассказано некоторыми журналистами на Ленинградском телевидении, «Пятом колесе» или еще где-то это было, да, так или иначе. Еще раз, а это время достаточно открытое, 89-й, 92-й, 94-й года. Понимаете, да? Все было открыто для них, они все это делали и вынесли вердикт. Есенин это сделал самостоятельно. Ну да, Саша, если долго жить, как жил Есенин, наверное, все-таки тебя в петлю может потянуть. Разные вещи.
1: Не знаю, трудно сказать. Ну, может быть, просто у него действительно она слишком интенсивная была жизнь.
0: Ну,
1: за 30 лет он прожил много жизней.
0: Это 100%. Я с вами полностью, Саша, согласен тем, что он не жил, он горел. Но по-другому никак нельзя, да? Ну, для поэта 100%, да? Ну, он так и пишет, да, мне осталось одна забава про то, что он горел по жизни. Жалко Есенина, конечно, жалко. Ну, мода такая, да? И Маяковский совершенно другой человек по психотипу, да, понимаете, такой жесткий, такой мускулинный и прочее. Закончил свою жизнь так же, да, при помощи пули. Вот. Наши великие поэты не доживают до пенсии. Ну, как минимум до 40 лет точно. Ну, к сожалению, это так. Сергей Есенин – великий поэт, которому мы будем восхищаться и прочее. Но жизнь у него была достаточно такой интересной.
1: Угу. Ну, впрочем, если вспомните поэтов прошлого века, то тоже их жизнь не была длинной, как правило. Тот же Пушкин, Лермонтов. И несколько слов про похороны Есенина.
0: Его похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище. Ну, я думаю, это известно. А власти воспрепятствовали отправлению церковных обрядов. Но хоронившие поэты самовольно совершили пусть не церковный, но и не советский обряд. Гроб с телом поэта трижды обнесли вокруг памятника Пушкина. А вот там была сначала могила с крестом, потом такая из черного мрамора могила советская, которая была. Сейчас на могиле появился новый памятник, так или иначе. Ну, действительно, единственное, что власть сделала, это вырубила все деревья вокруг могилы Есенина.
1: Зачем?
0: А вешаться стали.
1: Серьезно?
0: Ну, любимая женщина повесилась. Да, это известно. А вот прямо там, на могиле Есенина. И чтобы не было других желающих, да? Ну, давайте так, женщина, которая любила Есенина. Ну, она, фамилия мне известна, я думаю, она тоже вам известна. Любовь, ревность и прочие вещи, и после своей смерти.
1: Ну что ж, Сергей, спасибо тебе за то, что отвечаешь на вопросы наших слушателей, за то, что наконец-то дошел до этой темы, темы биографии Сергея Есенина. Ну а теперь настало время для нашей викторины, где мы разыгрываем книги. Вспомним вопрос прошлого выпуска, который у нас был посвящен Параду Победы.
0: Да. Рассказывают, дорогие друзья, что человек, которого загадал, очень гордился своим участием в Параде Победы, но в то же время стеснялся идти рядом с другими генералами. Назовите его. Саша, как вы думаете, кто это?
1: Леонид Ильич Брежнев.
0: Да, дорогие друзья, несмотря на звание генерал-майора, всю войну Брежнев занимал не боевые, а политические должности, поэтому у него было очень мало медалей. И когда он шел с другими офицерами 4-го Украинского фронта, у которых были такие иконостасы, он выглядел неуютно. Ну, может быть, поэтому, дорогие друзья, началось его в будущего генсека награждение. Да. Есть у нас люди, которые правильно ответили на этот вопрос?
1: Да, есть. И первым правильный ответ прислал Андрей Медведев.
0: Прекрасно, Андрей. Поздравляю вас с достойной книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Скажите, как Есенин ласково называл шагандух амбарцумян?
1: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
0: Дорогие друзья, до новых встреч в эфире. Берегите себя. До новых встреч.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Белгородской области. Как заявили в ведомстве, завербованная украинскими спецслужбами местная жительница избежала участи стать живой бомбой, обратившись в органы безопасности. Уроженка Белгорода под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денежных средств на так называемый безопасный счет, после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов, и под предлогом возврата похищенных денег убедили принять участие в мероприятиях по задержанию преступников. По плану куратора она должна была изъять из тайника взрывное устройство, доставить его в людное место и активировать. ФСБ добавили, что взрывное устройство обезврежено, ведется розыск организаторов теракта и их пособников. Один человек пострадал в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Дрон ударил по грузовому автомобилю в селе Нежигали Шебекинского округа, сообщает оперштаб региона. Бригада скорой доставила водителя в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины предварительно диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму. Средства ПВО за ночь сбили 348 дронов ВСУ над регионами России. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республик Крым, Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей. Синоптики пообещали похолодание в московском регионе на следующей неделе. В первые дни температура будет достигать 20 градусов, а к выходным составит 12-17. Как сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, экологическая обстановка улучшится. По ее словам, в понедельник прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью кратковременный дождь, 12-14 градусов в Москве, по области 9-14, днем местами кратковременный дождь. Температура 18-12 градусов, по области 17-22. Облачная и дождливая погода будет во вторник и среду, с четверга по выходные. Тоже примерно одинаковый характер погоды, временами небольшой дождь, добавила Марина Макарова. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 17, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 24, атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу гость в студии – телеведущая, журналист, продюсер Татьяна Пушкина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11:00. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы.
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 23 мая, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян, я здесь сегодня один, поэтому просыпай. Ладно, я шучу, нет, этого не будет. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495. А также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте и в Телеграме. YouTube стараемся, настраиваем. Пока не получается, но обязательно получится. Иначе мы были бы не нами. Рулит всем этим, да, Юлия Воркунова. Помогает.
1: Я, конечно, выдал. Сейчас мне как звук выключат.

0: Ну вот Зорита пишет, вы не один, мы с вами. Ух, как прям звучит, а? Хоть на баннеры. И вы не одни, я с вами. Да, и там номер 5 в избирательном бюллетене. Вот что-то такое, прям так звучит. Красиво. А, так, а почему на сайте стоит шапка «Родные песни»? Пишет Ренат. Мы сейчас проверяем. Подождите, значит. Говорит Москва. Сайт открываем. А, ну да, родные песни. Ну, правда, почему-то он, видимо, просто заглючил. Там написано «Завтра с нуля до двух ночи». Там, видимо, просто что-то какой-то глюк. Он актуальное время не показывает на сайте. А может, сайт по какому-то другому времени начал работать? Нет. В расписании все четко стоит. Работаем. Работаем. В отличие от людей, которые побежали сегодня по городу. Вот оно началось, товарищи. Оно началось, честно говоря, еще с прошлой недели. Вот и на этой неделе продолжается. На прошлой неделе ехали мотоциклисты. На этой неделе бегут бегуны. И едут велосипедисты. И вот для бегунов уже перекрыли опять, как это водится, полгорода. Причем в этом году интересная такая деталь, которой не было ни разу. Я так понял, что там везде на баннерах десятка. Походу, это какой-то 10-й юбилейный московский марафон. Либо я не знаю, к чему тогда еще. Может быть, там это десятка, но она везде на всех тех баннерах есть. Я сейчас проезжал, там уже все, там уже поют, что-то танцуют на сценах на каких-то. В районе Васильевского спуска, я так понял, откуда-то оттуда звук шел. Единственным путем, который можно было проехать, значит, я проехал. Благо, в этот раз хотя бы был такой путь. Это тоже новинка. Обычно этот путь не работает, он перекрыт. Но! В чем обновление ситуации? Некоторые дороги перекрыты, которые перекрытыми быть не должны. И они перекрыты в самоволку. Не стоят вот эти вот ЦОДДшные автомобили, там, как обычно это бывает. Нет, они просто какими-то конусами берут их, перекрывают. И вроде как там можно проехать. Никаких проблем, кстати говоря, с этим и не должно быть. То есть все мероприятие, оно достаточно далеко от этих перекрытий. Но конусы стоят. А в некоторых местах, ну, вообще что-то странное. То есть, вот я, например, сейчас проезжал мимо одного места, пробка. Кстати, 8 утра, ну, там, 8 с чем-то, суббота, и пробей мертвая. То есть, вот просто машины стоят. А главное, почему пробей, непонятно. Да, там, как бы, этот участок проезжает мимо как раз перекрытого одного достаточно крупного участка, но и там нельзя свернуть с главной дороги на как раз перекрытую часть. Но обычно там при этом ничего не стоит. А дело в том, что просто взяли, зачем закрыли еще два ряда. И вот все машины в бутылочное горлышко в итоге стоят в пробке, и после того, как эти два ряда перекрытых, значит, вот этот момент ты проезжаешь, все, ты дальше летишь. Зачем это нужно делать, непонятно. С погодой сегодня повезло, не так жарко бежать, пишет В. Ну, да, меня не радует это то, что им повезло. Я обычно радуюсь, когда дождь идет в этот момент. Завтра вроде как будет дождь. Я в этом смысле, что вы хотите от меня? Я человек злой. Ну вот, да, я не буду радоваться за тех, кто перекрывает полностью Садовое кольцо на полдня. Ничего вы со мной здесь не сделаете. Я буду злиться. Лучше бы за пивком сбегали, пишет Миша Николаев. Действительно. Действительно, согласен, абсолютно. Марафон не только в Москве, и в других городах тоже. Может быть, допускаю, ничего не знаю, я в других городах сегодня не был еще. Вот, я видел только в Москве. В других городах тоже под номером 10? Или это 10 городов? Почему цифра 10? Кто-нибудь есть бегуны среди нас? Пожалуйста, расскажите. Вот те, которым колени больше не позволяют бегать. Я знаю, вы есть. Чего вы не рассказываете мне, что у вас нету? Я знаю, что у вас много. Я знаю, что и половина из тех, которые бегут, бегут в последний раз, потому что колени не дадут им на следующий раз побежать. 100%. Вот расскажите мне, пожалуйста, почему там цифра 10. Вы пишете, а почему марафоны не устраивать в парках? Для меня загадка. Я не знаю. Вот позвоните мне и расскажите. Почему марафоны, бегуны, меня интересуют люди, которые бегают эти марафоны. Регулярно. Может быть, бегают еще где-то, не только в Москве. Я знаю, что это, в принципе, такая популярная штука, ездить на марафоны и в другие города тоже, и в том числе за границу. А почему нельзя бегать в парках? Я вот то ли на этой, то ли на прошлой неделе, значит, в соцсетях Мне жена показала. Разгорелся скандал. Ну, так, скандальчик. С чем он был связан, этот скандал? Значит, у нас есть Лужники. Потрясающее общественное пространство. Сделанное в основном там, вот к чемпионату мира 2018 года. Вот это вот то, как облагородили Лужники, это все там основной массив был сделан тогда, и они продолжают облагораживаться с каждым годом все больше и больше. И там, значит, в Лужниках было такое место, это вот если с Воробьевых гор смотреть на стадион, вот ровно вот этот вот пятачок земли, это был гигантских размеров пустырь, на нем никогда не было ничего, он просто пустое место. Наверняка там какие-то временные истории выставляли, ко всяким там, я не знаю, фестиваль футбола в Москве. Ну, у нас бывают вот эти мероприятия, да, тоже, которые там 1-2 дня ведутся. Но в остальное время там был пустырь. И вот из этого места сделали общественное пространство. Там забабахали гигантских размеров фонтан. Причем такой фонтан, знаете, неглубокий, по которому можно, в принципе, ходить. Дети любят, полюбили это место, потому что это в жару, этот фонтан бьет из земли, и ты можешь по этой воде бегать, освежаться и так далее. И он, там предусмотрено это, потому что он специально неглубокий, нигде ни одной таблички нету, что нельзя ходить, и вообще, в принципе, конструкция позволяет тебе вот этой вот историей заниматься. А вокруг фонтана выстроили павильоны, типа рестораны. Рестораны, кафешки, где-то прям вот там посерьезнее, можно прям посидеть, что-то заказать, где-то кофе какой-то взять на вынос, пойти дальше гулять и так далее. Выглядит очень неплохо, я там был. Мне очень понравилось. И, естественно, это новое модное общественное пространство привлекло к себе людей. И людей там достаточно много. И в чем заключался, собственно, скандал? А в том, что спортсмены, которые любят бегать, в Лужниках. Там есть беговые дорожки по всему периметру стадиона, вдоль набережной, да, эти беговые дорожки. Вот они не по всему периметру, они, наверное, вот только вдоль набережной. Они любят, собственно, вот дотуда добегать, бежать по этой красивой набережной. Я их понимаю, там действительно очень красиво. Отличные беговые дорожки. И вот они по этим беговым дорожкам бегают. И в моменте, когда начинается это общественное пространство, они начали натыкаться, как они это назвали, на филиал Патриков. Потому что там, значит, вдруг бац, и какая-то вот девушка в тренче бежевом идет по беговой дорожке. И они говорят, да это просто вообще что такое? Что сделали из Лужников? Да зачем нужно было делать тут вот этот вот филиал Патриков? Вся эта, значит, странная публика теперь здесь тусуется, здесь эти кафе-рестораны, что неужели нельзя было сделать кафе-рестораны где-то еще? Да как так можно? Мешают спортсменам нормально тренироваться, нормально уже не побегать по старым добрым Лужникам. А я вот на это на все смотрю и думаю, а вот эти же люди наверняка сейчас будут рассказывать о том, как ничего потерпите, в принципе, никаких проблем не будет с тем, что весь город перекрыли и перекроили для того, чтобы вы побегали. И там миллионы автомобилистов, которые есть у нас в городе, вынуждены будут сегодня полдня стоять в безумных пробках в выходной день. Ничего страшного, потерпите. Я много раз видел эти сообщения. Ну, вот эти же люди, они же бегают как раз, вот, скорее всего, многие из них будут принимать участие в марафоне, они без каких-либо проблем решили наехать, они наехали на всех, они наехали на девушках в тренчах, они наехали на детей, которых там много, там действительно много людей с детьми приходят туда погулять, приезжают, приходят, да как угодно. Они наехали на рестораны, они наехали на рестораторов, которые там эти рестораны открыли. Они наехали вот вообще на всех, потому что их очень сильно раздражает вот эта вот облагороженная территория в Лужниках. Ну, там, это, естественно, ни до чего не дошел, это скандал. Просто достаточно большое количество публикаций в соцсетях было на эту тему. Все эти марафоны — это большой бизнес, поэтому так часто они проходят, там не про спорт, про деньги. В основном люди покупают слоты просто, чтобы побегать, цены не такие и маленькие, пишет аутсайдер. Ну, насколько не такие маленькие цены? Бизнес для кого? Для города Москвы? Ну, я вас умоляю, это не суммы. Вот я сколько людей принимает участие во всех этих марафонах? Там какие-то десятки тысяч — это не суммы для мегаполиса масштаба Москвы. Поэтому, какой это бизнес? А для кого еще? Для организаторов. Ну, организатор же Москва. Получается, для Москвы. Вы правы, где же отдыхать? Если я просто человек, а не спортсмен. Ну, да. При том, что, ну, Лужники, вообще, в принципе, это шикарная такая территория, заготовка для невероятного количества интересных общественных пространств. Была всегда. И вот она в последнее время там преображается, эта территория. Я прям с удовольствием, когда я там был, я не помню, на прошлой неделе это было или на позапрошлой уже, ну, неважно. С удовольствием мы там с женой погуляли, несколько часов убили на просто хождение туда-сюда. Приехали специально, чтобы посмотреть на вот этот вот фонтан, на это пространство. Было просто любопытно, как это выглядит. Это еще было до всего этого скандала. Ну и потом, собственно, там взяли какой-то кофе и пошли, обошли все Лужники. Благо, мне там тоже место это не чужое, я там все ходы-выходы знаю, на каждом футбольном поле там успел поиграть за свою жизнь, в принципе, ориентируюсь. Да, что-то подборзели, ну вот и мне кажется, что-то совсем уже, нет, в себя поверили. Ну, то есть, были у вас Лужники, я всегда говорил, вот у вас есть Лужники, возьмите, закройте эти Лужники, там огромное количество вот этих вот дорожек. Накрутите, навертите там маршрутов. Ну хорошо, ну набережные закройте, прилегающие к Лужникам. Ну конкретно, я не знаю, район там вот, Хамовники закройте. Все полностью под этим марафоном. Хамовники, там красиво. Хотите набережные, есть вам набережные. Ну нет, закрывается полгорода под это все. Уже как будто даже все успели привыкнуть. Хотя я довольных этим людей вижу, честно говоря, мало. Ну ладно, уже привыкли. Ну так еще какой-то гонор появляется. А сколько я видел в прошлом году от этих заявлений, типа, и от велосипедистов, и от бегунов, типа, терпите, мы арендовали себе Москву. Вот с такими посылами, ничего себе. Арендовали Москву? А, так можно было? Арендовать Москву? Оказывается, была такая опция. То есть терпи, и главное, терпите, ну, то есть, тоже на агрессии. Вообще, в моем понимании, наверное, вот человек, который долго бежит и испытывает свой организм, он не может быть добрым. Ну, просто потому, что это очень тяжело. Я лично был бы супер злой, если бы мне пришлось бежать 10 километров на солнце с больными коленями, я был бы очень зол. Вот, и они тоже, ну, прям недобрые люди. Вот в момент этой полемики добротой там не пахнет. Мы с женой участвуем в таких марафонах. Вот он, да, значит, спасибо, Егор пишет, Иванов. Мы с женой участвуем в таких марафонах каждое лето. Получается 7-8 забегов. Ну, вот, не перебор? Вот уже, там еще, я сейчас дальше дочитаю. Не перебор? 7-8 забегов за лето? 7-8 раз? Не 2-3, 7-8? Или это везде, не только в Москве? Хотя, честно говоря, кажется, что только в Москве по количеству. А, ну ладно, нет, все, вот он мне прислал свои монетки. Значит, читаю здесь. Ну, я вижу Сочи, я вижу Царскосельский марафон. Причем это вот только что. 10 мая 2006 года, 26-го, не 2006-го, 26-го, полумарафон «Здорово, Кострома». О, это ладно, это вот прикольно, вы так попутешествовали, да? Что-то здесь еще есть. Атомный марафон, 8-й, ну, не видно, может, Чернобыльский, раз он атомный, ну, какая-то корреляция должна быть. Не вижу, откуда этот атомный. Ну, понятно, ладно, хорошо, вы по разным городам бегаете. Давайте дочитаю ваше сообщение, значит. Получается 7-8 забегов, бегаем 10. 10, видимо, километров. У нас, кроме бега, это туризм, удается побывать в маленьких городах, которые так просто не поедем. Помню, в 90-х, ближе к 2000-м, малым постоянно лазили по парку Кузьминки в рабочее время. Не было ни одного человека. Сейчас любое время народу полно. Кто работает? Это другой вопрос. Да, это совершенно другой вопрос. Я не знаю, потому что я был в будни. Будни же я был, по-моему. Ну да, я был, наверное, в будни. И днем, соответственно, до работы, до эфира. И там прям много людей было, да. Они все сидели, что-то кофе пили. Не знаю, кто работает. Может быть, может, они все там работают. Может, это работа такая. Атомный марафон Обнинск, Калужская область. Пишет, вот отвечает Егор, а Миша Николаев пишет, что атомный марафон ждем во Львове. Питер же столица марафонов, пишет он же. Да, есть немножко. Пускай бегуны там собираются. На каждом таком забеге по несколько смертей, пишет Наталья. Друг на скорой дежурит на этих марафонах, рассказывал. Товарищ, который тоже бегает, подтвердил. Так что они ненормальные, пускай... Пусть возмущаются. О, жестокая Наталья тут. Я даже дочитываю. Наталья, вы прям тоже не стыдоги проснулись. Даже у меня сегодня не настолько плохое настроение. Это, видимо, потому что Осипова нет. Я что такой злой был? Это просто у меня Осипов был. А вот сейчас хорошо, сейчас весело. Сейчас не злой. Но по несколько смертей, да, но это понятно. Конечно, но это нагрузка на организм. Еще бы. И скорые там действительно дежурят на достаточно коротких промежутках. То есть там через несколько, может быть, каждый километр, может быть, не каждый там 500 метров стоит по скорой. Я в прошлом году подъехал к Садовому кольцу, как раз когда закрыли. Сейчас вот маленькое. Это, наверное, называется полумарафон, то, что проходит сейчас. А потом еще будет обязательно там полумарафон, а потом будет большой марафон. И вот там перекроют почти все Садовое кольцо, если не все. И вот я в районе парка культуры подъехал изнутри как-то туда, я помню, значит, к Садовому. И люди вот эти все бежали, и там прям больше перспектива вырисовывается, прям можно увидеть. И действительно, там эти скорые, они стоят через каждый там... Ну, наверное, даже не 500, наверное, даже и чаще они стоят, в принципе, скорые, дежурят. Но это понятно, да. А, все приходят в парк, смотрят друг на друга, удивляются. А, это я уже читал. Георгий, доброе утро. Моя Алиса вместо радио говорит, Москва выдает какую-то музыку для медитации. Может, не только у меня такая проблема, пишет Кейт. А может быть, это... Кейт, может, намек от вашей Алисы? Может, она просто вас слишком хорошо знает? Говорит, может, не надо, а? Вот это вот пробуждаемся, вот эту вот историю. Может, говорит, помедитируйте. Не знаю, с этой Алисой постоянные какие-то у нас терки. Она не надо глючит. Там это Яндексовское радио работает как хочет. Надо хоть раз метро перекрыть и устроить забег по туннелям, а то что только автомобилисты страдают, непорядок, пишет Валерий. А, ну, кстати, концептуальненько звучит. А помните, было дикое время, нулевые там, вот, немножечко десятые, но в основном нулевые, когда было модно в метро устраивать тусовки, когда перекрывали целые станции метро, ну не перекрывали, на ночь, наверное, на ночь это делали, ночью устраивали там какие-то вечеринки, филиалы клубов, потом они еще не успевали оттуда из этого метро все к открытию уйти, там это все убрать, в итоге целыми станциями не работало, это там целый день. Дикое время было, конечно. Но концептуально я за. А почему нет? Давайте, да, можно. По туннелям. Забег по туннелям вчера в Лондоне пробный был. Пишет Николаев, да. Но они так готовились. Тренировка перед забегом у них была по туннелям метро. Да, было дело. Ну, а так вообще, да, почему нет? Концептуально мне нравится. Надо. Надо перекрыть метро. И вот тогда, конечно, будет... Я послушал это, что произойдет, если метро перекрыть. Хоть и в субботу, но все равно. Так, тут понятно, Миша Николаев говорит, что у нас демографические проблемы, да, это вот человек, который с женой каждый год по 7-8 раз бегает марафон, он говорит, там надо... В общем, намекает на то, что не то что-то делают, вместо марафонов надо поменять. Род деятельности. Надо еще парад пешеходов, матерей с колясками и пупсов на пластиковых самокатах, пишет Дмитрий. Пупсов на пластиковых самокатах? Это вообще что такое? Ну ладно. Но без шуток, вот в прошлый раз парад мотоциклистов я не понимаю. Почему должен быть отдельный парад мотоциклистов, для которых перекрыли Садовое кольцо? Во-первых, мотоциклисты уже месяц как ездят по дорогам минимум. То есть это уже никакое не открытие сезона. Во-вторых, парад кабриолистов надо устраивать тогда. Люди тоже только летом ездят. Давайте все кабриолисты. Для кабриолетов перекроем Садовое кольцо. Я сейчас еще придумаю. парад каких-нибудь феррористов. Вот сколько у нас есть. 1000 феррари наберется в Москве? Я думаю, и 3000 наберется. Вот пускай все владельцы феррари проедут. Они тоже только летом выезжают на дороги. А, ну, а почему нет? В чем разница? У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число погибших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР выросло до 10, 38 получили травмы и ранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. Там добавили, что ведомство увеличило группировку, задействованную в аварийно-спасательных работах на месте обрушения здания. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что судьба 11 студентов остается неизвестной. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Аэропорт Ижевска возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся. Госсекретарь США прибыл в Индию с официальным визитом. Он продлится 4 дня. Сегодня дипломат проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди в Нью-Дели. Завтра американского госсекретаря примет глава МИДа Индии Субраманьям Джайшанкар. Во вторник Марко Рубио примет участие в министерской встрече четырехстороннего диалога по безопасности. На следующей неделе Марко Рубио встретится с коллегами из Индии, Австралии и Японии, передает агентство Associated Press. Корабль Starship вернулся на Землю после 12-го испытательного полета. Трансляцию вела компания SpaceX. После приводнения корабль взорвался. Starship также потерял один из 6 двигателей при выходе в космос. В ходе полета были выведены в космос 20 макетов и 2 спутника Starlink нового поколения. Миссия стала 12-м испытанием системы Starship в истории компании, но первым для существенно переработанной конструкции третьей версии. Кроме того, ракета впервые стартовала с новой пусковой площадки космодрома в Техасе. Накануне SpaceX была вынуждена отменить запуск. Ее глава Илон Маск объяснил в соцсети X, что отмена не связана с техническим состоянием самого аппарата. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 17, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 24, атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как развить таланты детей». В эфире педагог раннего развития, популяризатор научного подхода к развитию детей Надежда Галендерова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток.
3: Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 23 мая, суббота, меня зовут Георгий Бабаян, без пробуждений сегодня. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495.

Еще у нас идут прямые трансляции, идут они везде, где должны идти. Это означает, что они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и в Телеграме. За это и за звук отвечает Юлия Варкунова.

0: Может, тогда утренний отбой, пишет Хишанова. Ну, подождем, может быть, сейчас как пойдет. Ха, что я могу вам на это сказать? Может быть, и будет утренний отбой, а может быть, и не будет. Пока отмашки не было. Поэтому работаем в том формате, в котором должны работать. Парад мотоциклистов — это от Запада. В Австрии, например, байкеры съезжаются в определенный город, и там проходит фестиваль приблизительно неделю. Не, байкерское братство, вот это вот все, мотобратики, это я, ну, может быть, и не понимаю, но как-то принимаю. Ладно, хорошо. Почему бы и нет? Я не понимаю, зачем перекрывать полгорода для парада мотоциклистов. Для того, чтобы мотоциклисты проехали по улицам... по улицам Москвы, по перекрытым. И для этого надо остановить все машины в городе. Вот этого я не понимаю. То есть на прошлых выходных я отсюда выезжал с работы вместо там... Маршрут, который преодолеваю за 10-15 минут, грубо говоря, я преодолевал около часа. Ну, вот это вот для чего? Для мотоциклов. Они и так перемещаются по дорогам. Не надо для них ничего перекрывать. Ну, почему для машин тогда не перекрывается? Я вот этого просто не понимаю. Для сезонных машин? Ну, надо парад кабриолетов. Люди на кабриолетах. Я считаю, вам нужно как-то объединиться. Вас немало. Я думаю, что вас примерно столько же, сколько и мотоциклистов. Честно говоря. Вот давайте как-то. А если у вас нет кабриолета, пилите крышу. Спиливайте крышу у своего автомобиля... И вступайте в движение кабриолистов. И надо как-то вот тоже, да, чтобы перекрывали город и для вас тоже, дорогие кабриолисты. Чтобы вас тоже не очень сильно начали любить все остальные люди на обычных автомобилях. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Алексей Крылатский.
0: Здравствуйте.
1: Ну, все 90-е нулевые года я жил около метро моста, это Комсомольский проспект. А вы знаете, что все время всплет вот этих байкеров, начиная с 90-х годов, там, с 90-х, может, даже 3-го, там, уже сколько было. Они все время на Бородилке. И потом они вот эти свои парады открытия и закрытия самоорганизованные проводили. То есть, когда никакого ГАИ не было, ну, наем ГАИ, потом ДПС, да, это не сопровождало, все это было хаотично, они падали, есть даже видео, как они там завал устроили на метро Москву. Вот, поэтому, ну, не можешь остановить возглавь. Мне кажется, вот только поэтому это все происходит.
0: Да, и поэтому приобрели вы себе Харлей в итоге, да? Так должно закончиться эта
1: история. Нет, я не про себя говорю, я говорю про аппарат, который, ну, власть...
0: Ну, то есть это надо просто организовать каким-то образом, да?
1: Ну, потому что иначе они это сделают сами. И будет еще хуже.
0: Согласен.
1: Когда они на общий... Это вот так же есть, кстати, парады, я смотрел, в ретро-технике, например. Тоже почему бы нет.
0: Но для парада ретро-техники вот весь город не перекрывают.
1: Ну да, ее, во-первых, мало, и как-то они так аккуратненько там на ВДНХ откуда-то едут, там, например, из, господи, как там, не Тягачев, нет, ну, этот, на Ильинском частный клуб у нас есть большой коллекционер.
0: У нас здесь вот, да, там это называется музей техники.
1: Ну, музей техники имени кого-то, да.
0: Да, а вот у нас здесь, например, перекрывают под это дело, тоже спасибо, парковку, например, тоже раз или два раза в год, и там собираются как раз всякие «Волги» старенькие там, эти «Чайки», ну, в общем, красивые, советские, в основном советские, по-моему, там каких-то иностранных старых машин нету, но одно дело парковка, ну, правда, это, естественно, тоже по нам каким-то образом бьет, но это ладно, один раз не страшно, но все равно не Садовое кольцо. Но то, что не можешь ничего сделать с этим возглавь, ну, что-то в этом есть. Садовое кольцо, как будто перебор, нет? Ну, сами. Вот, хорошо, эти, значит, бегуны написали. Бегунов призвал. Но не позвонили. Мотоциклисты позвоните. Вы-то точно, точно вы где-то там закрались. Я знаю вас, мотоциклисты. Ну-то вам каково быть теми, для кого перекрыли город? Так с имиджем не очень. Честно говоря, мотоциклистам бы поработать над своим, имиджмейкер вам бы не помешал. Одни вам говорят, что вы там одноразовые, анекдоты про вас подобные рассказывают. Другие говорят, что вы, значит, хамы, ездите между рядами, на прямоточных выхлопах детей будете по ночам обязательно на проспекте Мира. Есть у меня один знакомый, который надо, не надо, жалуется постоянно. Два уже знакомых. Вот. Но я чувствую, что они друг с другом тоже знакомы, эти люди. Вот. То есть у вас прямо и так проблемы с тем, как вас воспринимают. Прям мало кто вас любит, кроме вас самих же. Мотоциклисты друг друга, да. Это как бы уважение. Я тут тоже наблюдал на неделе такую очень странную картину. Значит, я в центре подъехал на одну улицу, остановился, машину припарковал, пошел, значит, в магазин купить воды. Я остановился, и на тротуаре, рядом с тем местом, где я припарковался, стоял желтенький мотороллер, знаете, вот это, Веспа, итальянский. Прям вот именно классическая такая Веспа. Почему-то на тротуаре, главное, что тоже, знаете, не красит. Ну, я так обратил, он яркий такой, обратил просто на него внимание, все, отошел, вернулся, и, значит, этой Веспы уже нету. Сажусь в машину, чуть подальше еду, и вдруг там обнаруживаю штук 40 этих Веспы, они стоят все в ряд. Оказывается, там сходка была вот как раз любителей этих Веспы, они все стоят не на тротуаре, на парковке, вот так в ряд, о чем-то разговаривают друг с другом, и проезжает передо мной мотоциклист, едет. На настоящем мотоцикле, не на мотороллере. Мотороллер я за настоящий мотоцикл не держу. И он едет, и он им кивает. То есть он их признает за своих. Он им кивает, и они ему все такие, да, брат, типа, тоже ему кивают. И он им кивает. А он прям байкер. То есть у него кожаная куртка, он вот это вот едет. На, я не знаю, Харлей, не Харлей, но что-то вот такое, вот типа чопера такого. Он едет такой прям, у него там ACDC играет, или какой-то рок. Он, да, типа, да, мотобратики. Немножечко свернувшие не туда, но братья, типа, что мы все равно признаем. Странная картина была. Но у них вроде как считается. Это был ложный байкер, позер. Я слышал, что нормально к веспам относятся байкеры. Типа признают. Даже в какой-то момент начали признавать электрические мотоциклы. Типа все равно же мотоцикл. Ну, кстати, тоже вот вопрос, который меня мучает достаточно давно. Вот курьеры на электровелосипедах, они братья мотоциклистам или нет? Вот их вы признаете? Это типа тоже ваши люди? Тоже кореша? И можно проехаться по Садовому перекрытому? Или это вот это не то? Моторлеристы, веспообладатели, это да, вот это классные пацаны. А типа курьеры нет, курьеры недостаточно хороши для вас. Младшенькие с особенностями развития. Ну да, примерно так к ним относятся. Но все равно братики. Ну что, ну в семье разные бывают. Ну это же семья. Курьеры уже никому не братья. По походу, пишет 506. Это кочевники 21 века, пишет Миш Николаев. Он продолжает, конечно, ужасные шутки. Но это вот те самые шутки, о которых я говорю по поводу, значит, мотоциклистов, что у вас проблемы с имиджем. Вот он их сейчас прям мне здесь штампует, если что, в ленту. И дедать я их, конечно, не буду. Когда парад курьеров на скутерах с сумками? Ну да, их больше, чем мотоциклистов. Вот их.

Шортборд, потому что он короче, чем скейтборд, и лонгборд, который длиннее, чем скейтборд, поэтому называется лонгборд, что, в принципе, логично. Такая была маленькая штучка, называлась пенни в моем детстве. Пластиковый такой маленький, неудобный скейтборд, но тоже был очень популярный, вот им можно. А, если их много и с сумками, это они на ПМФ везут вкусную точку. 506-й для подруги русички скейтбордисты. О, да-да-да, я вчера видел вот этого человечка, я не просто так про скейтборд вспомнил. Мужик, ему 40 с лишним лет. То есть вот ну, прям видно, что жизнь, она отразилась в его глазах, лице, на его теле. То есть он, эти 40 с лишним лет, они не прошли мимо него. Он прям пропустил это все сквозь себя. И при этом он, знаете, в узеньких шортиках. Значит, такие татуировочки у него там по всему телу. И вот он со скейтбордом, вот этот мужик. Боже, боже, думаешь, ну куда ты? Ну, тебе же по имени-отчеству уже надо. То есть ты какой-нибудь Сергей Александрович, скорее всего. Да, ты по-любому Сергей Александрович, ну тебе уже так надо обращаться. А вот он на лонгборде едет до сих пор. Он не Тони Хоук. Ты единственный человек, кому можно, это Тони Хоук. В честь него делали игры. Ему все позволительно. Ему, кстати, уже, по-моему, к 60 этому Тони Хоуку должно быть. А вот этому нет. Ну, ты думаешь, ну, на парад можно было бы выпустить. Какие проблемы? Мы с другом, обсмотревшись назад в будущее, на скейте ездили, пишет Андрей. И вот здесь ключевое. Он добавляет в школу. В школу? Отлично. Назад в будущее. Все понимаю, да. Летающие скейтборды. Шикарно. Вот, в школу можно. У меня тоже, когда я был маленький, был скейтборд. Я с него несколько раз упал и убрал его в шкаф. Больше никогда на нем не катался. Ну вот. Тони Хоук уже умер вроде, пишет 506. Нет, почему? Что это вы мне сейчас? Подождите. Ничего, он не умер. Я недавно видел с ним рилс или шортс, как это правильно называть. Тони Хоук. Как он умер? Подождите. Тони Хоук. Нет, все, живой он. 58 лет ему. Че вы договариваете? Нет, человек живой, все. Род деятельности. Скейтбордист. Ну, вот ему можно, все. На этом перечисление. Я надеюсь, что если нажать на скейтбордист, больше не будет перечисления никого, кроме него. Парад, так, убежал у меня, парад шаурмистов нужен, пишет Сергей, у нас, кстати, новость где-то там была такая потрясающая, эксперт посоветовала дарить женщинам цветы вместо шаурмы, там вот так звучал заголовок, я запомнил, хороший совет, хочешь сказать спасибо, помните этот был такой, спасибо, вот, держите, вот так, вот, беру этот совет. Да, вот наконец-то тот, который нужен был. Спасибо большое. Ну, отлично, раз живой. Да, да, живой. Во, парад фингербордистов. Прикиньте, идут такие скрюченные, везут пальцами на корточках медленно. Я могу представить, никаких проблем нет. Вполне. Почему нет? Если этим можно, почему этим нельзя? Я считаю, что фингербордисты тоже давайте. У нас тоже в школе было модно, я помню, вот на этих маленьких скейтбордах кататься. Дурь была редкостная. Ну, прям вот были люди, которые прям катались, что-то там пытались, как пальцами подпрыгивали как-то на этих штуках. На них прям трюки можно делать. Я всегда был далек. Я, может быть, просто криворукий. Вот у меня никогда ничего не получалось с этим. Может, поэтому я холодно и немножко так с юмором презрительно на это на все смотрю. Но вот я за парад, пожалуйста, вперед, отправляемся. Фингербордист, пускай по МКАДу катится, пишет 506. Причем надо нет, объявите, не перекрывать. Просто, да, вот у вас там МКАДе. И вперед. Нельзя так про возраст. Все мы будем пожилые, я понимаю, по телу, но по духу и одежде человеку не обязательно менять свой гардероб, пишет Кирилл. Я считаю, что обязательно. Я считаю, что супер, как обязательно. В 40 с лишним лет, уже туда, к 50. Это не 30 к 40, это уже к 50. Ну, выглядеть как... Ты можешь выглядеть как хочешь, но я оставляю за собой право смеяться над тем, как ты выглядишь, потому что ты будешь выглядеть нелепо. Если в какой-то момент... С возрастом ты, ну, какие-то вещи на себя надевать не должен. Все, ну, ты, если не хочешь выглядеть как клоун, можно и шапочку

0: вот эту, знаете, такую с вертолетиком надеть, и два передних длинных зуба, и вот так вот ходить. Ну, ну ты же будешь выглядеть как дурак. Это твое право, выглядеть как дурак. Но имей в виду, что ты так выглядишь, и все это видят. И ты так одет, в том числе для того, чтобы все видели, что ты выглядишь как дурак. Люди, которые начинают молодиться, в том числе за счет одежды, а одежда там всегда где-то рядом вот с этим желанием молодиться, но они всегда выглядят нелепо. Как Стив Бушеми на том кадре со скейтбордом. Вот это ровно, да. Hello, fellow kids. Вот это вот оно. Да, Стив Бушеми из этого мема. Это ровно оно. Вот ровно так этот человек и выглядел. Один в один, это вы прям попали сейчас, да. Если вдруг не знаете, вот прям загуглите. Стив Бушеми, скейтборд, все. И вот этот человек. Ну, он выглядит как дурачок. Ну, что я могу поделать, если это его выбор. Но все мы будем пожилые. Во-первых, 40 с лишним лет — это не пожилой. Уже то тоже. Это уже скоро будет молодежь. Может быть, и туда расширят. Ну, пока у нас до 35 вроде. Поэтому это никакой не пожилой. Но это взрослый человек. Мне кажется, что мужчине к 50 уже как-то надо, не знаю, степениться, что ли, солидность какую-то приобрести и определенным образом не выглядеть. Если хочешь носить там оранжевые кроссовки, худи, там в 60 с лишним лет, вот можете на Патриарше выйти, я думаю, сегодня как раз отлично, сегодня не очень жарко, поэтому можно выгулить свой модный худи. Или вот туда, о чем я говорил, в Лужники, хотя, наверное, в Лужники не получится, там, может быть, сегодня как раз... и часть вот этой вот перекрытой территории, ну, вот на Патриарш съездить, и там будет вот этот мужик, он идет, значит, у него рядом какая-нибудь, с ним вместе 20-летняя идет, может, дочь, а может и нет, тут как повезет, да, и вот он идет, вот весь разодетый, как тинейджер, ну, дурачок. Что могу поделать? Ну, причем, может быть, даже очень богатый. Ну, дурачок, ну, это странно выглядит. Тебе не поможет. Это не убавляет 40 лет твоего возраста никаким образом. Так, вчера один ведущий про другого ведущего на телеке сказал, что тот любит в шортиках и розовом поло приехать на работу. Я против розового пола не имею ничего, шорты я осуждаю в городе. Это старая вообще тема. Слушаю, здравствуйте, доброе утро в эфире, здравствуйте.
1: Доброе утро, Георгий, спасибо за эфир.
0: Здравствуйте, доброе утро.
1: Ну, за шорты я носил, буду носить, и пофигу, кто про это будет что говорить.
0: Это, пожалуйста. Но я буду.
1: Так что я буду. Не, я каждому свое, это да, такое, да. Это такое. А вот по поводу байкерства, кстати, тоже меня так радует. Я работаю в такси, часто вижу эти приколы, когда вот реально там едет, как вы говорили, там на розовом-желтом мопеде, uh-huh. рядом такой байк с прямотоком литровый. Они такие, привет-привет, ну типа как маленькие. А тут я вчера вообще наблюдал картину, на велосипеде едет, одетый вообще, не каждый байкер так.
0: Слава едет. Богу, что одетый, уже хорошо.
1: Одетый, я имею в виду вот эту экипировку, джинсовка, на ней вырезаны кожаными буквами, там, я не знаю, супер-пупер, три дороги, три брата, я не знаю, против стеклов, какие-то кресла вместо зеркала. И такие, знаете, широкие колеса, как на мотоцикле, на велосипеде. И вот он едет, у него музыка орет. Он просто, ну, человек кайфует. Нет у него на мотоцикле, но он с велосипеда сделал. Каждому свое.
0: Но...
1: если бы никому не мешает. А прямоток за прямоток бы, я бы делал конфискацию и все. Просто конфискация.
0: Это да, это да. И но что? По поводу велосипедиста в кожанке, это, по-моему, уже какая-то просто мета-ирония. Честно, я вот такое я приветствую. Это такой прикол я бы выкупаю. А по поводу, значит, вот этих вот нарядов байкерских, а я все чаще наоборот вижу. Типа мужик в офисном абсолютно костюме, и вот он на мотоцикле. Вот он прям в брюках, причем такой офисный-офисный костюм. То есть, типа серый. Серый костюм, белая рубашка, галстук. Без каких-либо изяществ. Вот он вот в костюме, туфли у него, все, и он на мотоцикле прям едет. Вот этого все больше и больше вижу. Ну, наверное, это небезопасно. Это понимаем, что если можно упасть, но там не, и мотоцикл не такой, знаете, который, где я это, по крайней мере, видел, с которого можно прям сильно навернуться. Ну вот оно, слава богу. Спасибо вам, Александр. Георгий, про часы позвольте вопрос. А, мне Стернглас очень дороги, но я уже с ними, они мне уже надоели. Механизм уже два раза менял, и вот он снова встрял. Батарейку тоже, поэтому зарекся на кварц впредь. Интересно, что это за кварцовый такой механизм, который он у вас несколько раз отвалился. Но у них офигенный Баухаус дизайн. Толщина всего 11 мм. Сапфир без царапин, искажений. Нужен совет. Ищу тот же стиль. Где-то 40 тысяч смотрел Баухаус. Цепелин, Юнкерс, Юнганс. Какие названия, конечно. А в продаже реально найти только цепелин. Вообще в магазинах стоит брать. Или имеет смысл идти на вторичный. Искать, каких площадках заказывать из-за бугра. Сегодня гемор. Вообще никакого гемора. На площадках огромное количество людей, которые вам... что угодно оттуда привезут, в том числе и конкретно часы, в том числе и за такие деньги. Мне казалось, что это часы за 400 евро должны такое... А, подождите, это вот из-за бугра, может, я просто тупой, и не надо часы снимать, часто кидать в ящик или в аэропорту на ленту багажа. Мне казалось, что часы за 400 евро должны такое держать... Или надо календарь переводить строго в диапазоне? А, ну вы про механизм. Ну, во-первых, да, календарь надо переводить строго в диапазоне. Где-то в районе вот 4:30 утра выставляете и переводите в этом диапазоне календарь. Тогда будет все у вас хорошо. Механика, в принципе, не... Слушайте, ну я вам, знаете, что скажу? Я вам... Есть такой интересный бренд, называется Nomos. Вот то, о чем вы мне пишете, мне кажется, что вам туда. Это чуть подороже, конечно, чем 40 тысяч, но зато это прям вещь. Сразу будет. Вот я вас туда отправлю, если уж вам ЗИН, но это тоже подороже. Но на вторичке можно найти. Вот, типа, вот, конечно, вам надо на вторичку. На вторичке можно поискать, постараться, подождать немножечко где-то там, но зато сразу взять что-то такое надолго и с именем, если вас уж немецкое привлекает. Мне вот из немецких больше всего нравится ЗИН. Ну, если мы не берем что-то супердорогое. Буду шорты носить, чтобы... Так, понятно. Видишь, Николаев меня прям вот он разводит. Он заходы делает такие, чтобы я... чтобы я вроде как, ну, зачитываю, а потом раз, и там в конце предложения что-то мощное. Специально молодиться? Нет, ты просто взрослеешь, ничего не меняя в привычном виде. По мне клиника специально одеваться под деда в угоду стереотипов. Не под деда, а по вам... Не клиника ли взрослеть и при этом не меняться? А это не клиника? Вот ты взрослеешь, у тебя все взрослеет, ты не можешь упустить то, что ты повзрослел. И при этом, чтобы ничего в вас не поменялось. Ни во вкусах, ни в предпочтениях, там, в чем угодно вообще, ни в том, как вы выглядите. Что вам больше идет, что вам меньше идет и так далее. Оставаться вот в том же самом стиле, который был у вас 40 лет назад. Это тоже странно. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили два летевших на Москву дрона. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Одновременно с этим стало известно, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский. За два часа над регионами России сбиты 17 беспилотников ВСУ. Это данные Минобороны. Там уточнили, что аппараты самолетного типа уничтожили над территориями Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областей. Василий Небензя заявил о цинизме в Совбезе ООН по отношению к атаке на Старобельск. По словам постпреда России, ему, цитата, «неловко и стыдно за честь коллег». Дипломат отметил, что европейские представители в ООН не считают детей и студентов России людьми, цитата. «Это, однако, лишает человеческого лица не их, а вас, сидящих в этом зале», заключил он. Вместе с этим Василий Небензя подчеркнул, что с нынешними украинскими властями невозможно договариваться. По его словам, атаки украинских военных, цитата, «наглядно подтверждают вероломство и недоговороспособность Киева». В ночь на 22 мая ВСУ атаковали здание Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. По последним данным, погибли 10 человек. 11 пропали без вести, число пострадавших увеличилось до 39. Гарри Каспаров объявлен в международный розыск. Он обвиняется в оправдании терроризма и двух эпизодах нарушения порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела. 22 декабря прошлого года Замоскворецкий суд Москвы избрал в отношении обвиняемого Каспарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента передачи его российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации, либо с момента задержания. Минюст внес Каспарова в перечень иноагентов в мае 2022 года. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 17, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 24, атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
6: В эту субботу тема программы «Психосоматика. Как психика влияет на тело». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук.
5: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Вспышка хантавируса». В эфире доктор биологических наук Николай Никитин.
5: Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Имена. Поверх времен.
6: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
5: Каждую субботу после 15 часов.
6: Авторская программа Леонида Варебруса.
7: Имена. Поверх времен.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

10:05 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 23 мая, суббота, меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. А также у нас идут трансляции на Ютубе, во ВКонтакте, в ВК-видео и в Телеграме. Подключайтесь, по запросу говорит Москва, все находите за режиссуру нашей трансляции и за звукорежиссуру сегодняшнего эфира, отвечает Юлия Варкунова.

0: Так, вот за что бы мне зацепиться? Прямо вот у меня параллельно два сообщения. Одно в Телеграме, другое в Максе. И то хочется прочитать. А темы совершенно разные. Так, давайте, ладно. Вот одну я прям, может быть, даже как тему возьму. Да и второе можно было взять как тему. Ой, как тяжело, ой, как сложно. Что же вы делаете? Торжете меня. На части вы сейчас. Дмитрий пишет. То, что вы говорите, это комплекс. Дмитрий это, который мне про одежду как раз писал, про молодиться и про то, что не надо просто надо ничего не менять в своем привычном виде, а не молодец. То, что вы говорите, это комплекс. Меняться? Расскажите такое Джобсу. Сомневаюсь, что получится. Конкретно Джобсу, ну ладно, это я, может, придираюсь, такой Джобсу, Маску и прочим взрослым и молодым миллиардерам, они прекратят, покрутят, наверное, имелось в виду, покрутят у виска и пошлют вас, ваше мнение и есть дремучий стереотип. Подождите, а вы уверены, что вы хорошие примеры привели? Или вот дальше вы пишете, что бы вы сказали Есенину? С его видом и выходками, он бы вас тоже послал. Он бы меня, безусловно, послал. То, что Есенин посылал всех, кого только мог послать. Он бы всех послал. В том числе и психику, по итогу. Но мне кажется, что вы мимо с примерами. Потому что Стив Джобс, если вот мы возьмем Стива Джобса, вы с него начали, поэтому возьму его первым, это как раз идеальный пример того, что с возрастом ты меняешься. Меняешься очень серьезно. И стиль твой меняется кардинально с возрастом. Молодой Стив Джобс — это хипарь в разноцветных шортах и рубашках ярких. А Стив Джобс на закате его жизни — это человек, который ходил только в черных водолазках и джинсах. По-моему, вы вот прям здесь абсолютно мимо. Точно так же и Есенин. Есенин за свою непродолжительную, к сожалению, для отечественной литературы, да и для мировой, наверное, литературы, жизнь несколько раз менял свой имидж, подстраивая его и под обстоятельства в изменяющейся стране, и под свое состояние, и в том числе с возрастом это тоже было связано. Это всегда так или иначе связано с возрастом. Илон Маск, я бы Илона Маска просто не приводил бы в пример, потому что ориентироваться на Илона Маска, я думаю, я бы не хотел. Хотя Илон Маск, ну нет, Илон Маск просто особо никогда и ничего такого, никак в супермолодежном не был замечен. Вот. Он шизоид, давайте мы не будем Илона Маска вообще разбирать, он не в себе, всегда был таким. Есенин умер в 30, не дожил до возраста, когда нужно стиль менять. Ну да. И то он до этого момента успел несколько раз свой стиль поменять. Не только внешний, в принципе, стиль жизни. Поэтому, мне кажется, очень вы мимо с примерами. Джобсы и Маски — иконы зумеров. Маск, может быть, еще как-то, но Стив Джобс — это, по-моему, икона как раз миллениалов. Как зумеры могут выбрать себе в качестве иконы человека, которого они не застали вообще ни в каком виде? Поэтому нет, Стив Джобс это уже все, это уже отыгравший персонаж. Но, значит, ладно. А теперь давайте, вот где-то убежало уже сообщение, но было хорошее. Антон Андреевич пишет. Часы со вторички брать нельзя. Это к сообщению человека, который у меня спросил совет по поводу выбора часов. Хорошо, слушайте, хорошо сегодня идет прям. Вообще, ни одной темы я не взял пока еще. У меня там главная тема. Вагоны, они хорошие. Ну ладно, завтра, значит, будем обсуждать, видимо. Часы со вторички брать нельзя. Если чужой человек носил, этот предмет впитывает энергию владельца. Если человек по каким-то причинам погибает, то в этот момент механические часы на его руке останавливаются. Необъяснимо. Во-первых, Антон без обид, но про то, что механические часы у него на руке останавливаются, это просто неправда. Я бы сказал грубее, но не хочу вас обидеть. Это неправда. Если только он вдруг, я не знаю, не упал. Вот если человек упал, и какие-то колебания произошли с часами, Как помните, в Мимино противоударные, вот, да, когда он охраняет, и не ходят. Вот часы в основном не противоударные, механические часы, это вообще нежная штука. В основном, 99%. Поэтому, если они падают, они могут перестать ходить, да. И это вполне объяснимо, в отличие от того, как вы закончили ваше сообщение. Но если он вдруг не падает и просто, я не знаю, спит, или еще что-то, ну, вот в обычном каком-то положении, то его часы будут продолжать ходить до того момента, пока у них запас хода их завода не уйдет. И вот в тот момент они остановятся. Но это я как раз, здесь нечего, на мой взгляд. Абсолютно. Если некому уже заводить, то останавливаются, конечно, пишет аутсайдер. Да, я про это, но это как будто тоже очень объяснимо. Грустно, но объяснимо. Вот Роман тоже пишет, их они останавливаются, потому что их никто не заводит. Ну, поэтому чернуха, конечно. Вас хлебом не корми, дай чернуху с утра выдать. Но я больше хотел бы про вот это вот. Нельзя брать часы со вторички из-за того, что их носил чужой человек, и вещь впитала энергетику другого предыдущего владельца. Не привязываемся к часам. Абсолютно, давайте, при всей моей любви часам, мы от них отвяжемся. К чему угодно сейчас, давайте, обратимся. Вот вам перечисляю список вещей, предметов, которые можно купить на вторичке. Жилье, автомобили, посуда, там, я не знаю, да, ну, по идее, можно купить все, зайдите, называется на Авито. Тот, кто носит часы на правой руке, управляет временем. Кто на левой, тем управляет время. Я ничего не буду говорить про человека, который, про людей, которые носят на правой руке. Я ничего. Я скажу только... Вперед, Владимир Владимирович, мы с вами. Вот, вот так вот скажу. Ничего, я на левой ношу, но Владимир Владимирович... Да, как бы ноль осуждения, ничего не могу сказать. На вторичке можно купить все, что угодно, на самом деле, да, у всего сейчас есть вторичный рынок. Более того, даже это пытаются популяризировать в некоторых сферах. Например, одежда. Вот у тех самых зумеров, чьим кумиром может быть Илон Маск, у них очень популярна эта история стала снова. Но если раньше секонд-хенд это был скорее просто вариант, где можно купить одежду задешево, потому что нет другого варианта, другой никакой возможности приобрести эту одежду, то сейчас это про бережное отношение к природе, про там... экологию, про разумное потребление, как они это называют. То есть под этим, подо всем теперь еще есть и философия. Это стало прям просто модным. И на эти секонд-хенды они целые шоу-румы себе там делают. То есть дорогую одежду продают. Винтаж это тоже, значит, называют периодически. Ну, то есть это прям модная история стала. Но при этом остается... В голове много таких людей, которые говорят, что ничего с вторичного рынка покупать нельзя, потому что кто-то этим пользовался, там есть и энергетика, и еще что-то от этого человека, и лучше такие вещи не покупать. Может быть, не ко всему такое отношение. Ну, то есть, например, ну, какое вот, ну, пальто какое-нибудь. Пальто можно, а цепочку, на которой крестик, носили. Не сам крестик. Вот к крестику я отношусь, да, к чужому, например, странно. Ну, вот просто цепочку. Или там те же самые часы. То есть то, что человек прям вот на себе, на теле носил, вот это нельзя. Потому что это слишком личное. И там действительно какая-то энергетика. И вот все вот это вот потустороннее, какое-то уже магическое начинается. Как вы относитесь к покупке вещей на вторичном рынке? Что можно в вашем понимании? Чего нельзя? И по какой причине? Ну, нельзя, естественно, для вас самих, потому что так-то у всех эти параметры разные. Вот вы для себя решили, что это я никогда на вторичном рынке покупать не буду, а это вполне можно, может быть, даже и хорошо. Почему бы и нет? Японцы даже женские трусы берут на вторичке, но есть нюанс, пишет 506. У меня сейчас друг был в Японии, и он еще одному другу, такому немножко с приколом, как раз хотел что-то подобное оттуда привезти, говорит, не нашел. не было нигде. А я его знаю, он искал, скорее всего, поэтому... А может быть, и миф про Японию? Может, японцы уже не такие? Может, им сейчас просто не до этого, они ядерку разрабатывают полным ходом. Разумное потребление — это идеологическая установка, чтобы обуть опять народ в лапти. Это идеологическая установка, безусловно, и я говорю просто про то, что она, что такая история существует сейчас. Это модно. Это прям, помимо того, что идеологическая есть надстройка над этим, над всем, это еще и сработавшая идеология. Это модно. Я только вот про это говорил. Смартфон не надо, пишет Денис девятиэтажник. Точно засада будет. Или утопленник, или батарея мертвая. Да, мало ли. Ну, с одной стороны, я с вами, да, согласен. Я, наверное, никогда не покупал телефон на вторичном рынке. Но я продавал. Причем хороший, без каких-либо засад. Свой собственный телефон. И я помню, как это был iPhone 10. Тот самый, который я когда-то брал в кредит. Легендарный вот этот вот потрясающий телефон. Он был абсолютно исправен, никаких там ничего не треснутый. В общем, полностью работающий телефон. Наверное, у него был аккумулятор хуже, чем у нового. Но это все как бы прозрачно я рассказывал. У меня, знаете, за сколько купили этот телефон? У меня купили этот телефон за 15 секунд. Я его выложил на продажу. Прошло, видимо, вот верификация объявления прошла, мне сразу же набрал человек, и он же купил. И этот человек, который его купил, у меня купил дагестанец, который потом купил телефон еще, и вот после того, как он купил у меня телефон, этот же человек купил телефон у Осипова через неделю. То есть он скупает их, все какие есть телефоны, и он так и говорил, потом везет там к себе что-то, батарейки меняет, там продает. Где-то в Дагестане. То есть, в принципе, история тоже достаточно популярная. В 90-е предлагали гелик очень дешевый. Одна проблема в водительском сидении, несколько пулевых отверстий. Отказался. Ну, а просто отверстия. Все остальное химчистка сделана. То есть, кроме отверстий больше ничего нет. Может и зря отказались. Или это перебор. Смирнов пишет: хочу пояснить за приветствие мотоциклиста. Тут суть в том, что ты освоил сложную технику. Тебе привет. Две педали, тормоз, коробка, две ручки, сцепление, газ, тормоз, электрический мото и скутер мимо. У кого прямоток, того на кол, сам мотоциклист. Хорош. Я не понял, в чем техника кивнуть? Вот это вот все. Ну, видимо, это, наверное, что-то руками, а кивнуть это тоже. Ладно, мотоциклист. Я вас понял, хорошо. Мотобратики. Я люблю секонд-хенд, там много красивых вещей, пишет Мира. Покупаю редкую одежду, джинсы, рубашки. Одну купи, ношеную в очень хорошем состоянии. Одна такая осталась. Не очень понял я смысл, но вот покупаю редкую одежду, джинсы, Зурит пишет, джинсовые рубашки. А есть еще с джинсами, джинсовыми рубашками, денимом так называемым, есть такая история, что раньше было лучше. И вот ты можешь купить старые какие-нибудь джинсы Levi's из, там, я не знаю, 80-х, 70-х годов, и они будут до сих пор, ну, не как новые, но как примерно были в 70-е, спустя там год носки. Вот они в таком же состоянии остались, потому что, типа, просто было качество другое. Я никогда не покупал старые джинсы. Джинсы, мне кажется, брюки, джинсы странно покупать. Вот из того, что на вторичном рынке, как будто вот брюки... А та одежда, которая вот к телу прилегает, вот это вот странно. Химчистка, это я, конечно, все понимаю, но... Немножко просто элементарно побрезгую. Ну, неприятно мне было бы. И я не очень ценности вижу в старых джинсах. Кто-то видит, и это очень популярная история. И правда, там говорят, да, качество совершенно другое было. Это просто, ну, можно проверить элементарно. Традиционный casual модный, в том числе ношу всю жизнь в пределах... А, Дмитрий, это вы мне уже, вы мне все про это, про свое. Дмитрий не отступает. значит, в пределах трендов так выглядят изумеры, мне 59, внешне немного старше вас выгляжу, специально надевать что-то, подчеркиваю возраст, это и есть клиника в театр или прием один строгое, но там и изумерки выглядят соответствующие, если не дурно воспитаны, а клоуны и фрики, да, и вы эти вещи путаете. Ну, во-первых, Дмитрий, я, конечно, за то, чтобы вы выглядели немного старше меня. Но это не так. Просто, ну, правда. Я уверен, что это не так. Ну, вы выглядите старше меня. Ну, давайте вот эталонный человек, который выглядит очень молодо для своего возраста. Он, кстати, ваш ровесник, это Брэд Питт. Вот человек, правда, выглядит очень хорошо для 60 лет. Он, наверное, не выглядит на 60. Он выглядит на 50. Я считаю, что молодо выглядеть, это когда ты выглядишь на примерно 10 лет, чем меньше своего возраста. Вот это вот молодо выглядишь, да. Никто не выглядит на 20 лет меньше своего возраста. Никто. Даже самые хорошо выглядящие люди. Криштиану Роналду, ему 40, даже, по-моему, 41 уже. Он не выглядит на 20, он выглядит на 35. Наверное, да, она очень хорошая, 35, 0 вопросов, он прекрасно, прекрасно сохранился. Но не на 20, никто не выглядит на 20, только Том Круз. Тому Крузу тоже 60, он не выглядит на 40. Блин, или выглядит. Но он, понимаете, он у него, он саентолог. Может быть, это запрещено у нас, но там, может, у него какие-то хитрости есть. Он говорили, он мог планеты двигать в какой-то момент, поэтому Том Круз, да, ладно, Том Круз, может... Да нет, он тоже, ну, на 40 он не выглядит. На самом деле, сейчас Том Круз уже не выглядит на 40. Он выглядит на 50, хорошие такие. 50, ноль вопросов, шикарно выглядит Том Круз в потрясающей форме. Ладно, давайте, все, мы про бэушку с вами разговариваем, бэушные вещи. Максим пишет: я верю в то, что химия поборет любую энергетику. Ну, хорошо, химия поборет любую энергетику. А если это... Ну, вот тоже интересная такая есть вещь, как антиквариат. Это уже даже не винтаж. Винтаж — это что-то достаточно молодое по сравнению с антиквариатом. То есть винтаж — это 50 лет, да, наверное, что-то, уже 30 лет, это уже называется нео-винтаж, если чему-то 30 лет, ну, короче, до 100 лет. А если чему-то уже около 100, то это уже антикварные вещи. 100, 150, 200, ну, то есть что-то совсем старое. Может быть, все что угодно. Одежда вряд ли. Ну, и в этой одежде, которой там 200 лет, можно только, наверное, если в театре на сцене выступать, и то вряд ли она сохранилась. А я говорю про мебель. Очень популярная вещь. Дорогущая, но она популярная, типа, всегда была, в любое время. 200 лет назад 200-летняя мебель все еще была популярна. То есть, вот, да, сейчас ей 400 лет этой мебели, и она просто только дороже стала и сохранилась. Посуда, какой-нибудь фарфор старый или еще что-то. А вот к этому как? Тут какая химия? Ну, только если диван химчистить, да, там, посуду, ну, что вы ее, ну, помыли, типа, посуду. Хозяин этого точно умер. Вот тот человек, который это купил, он точно мертв. И если он не Том Круз. Видимо, может быть, Том Круз, да, где-то портрет есть, который стареет за него, возможно. Ну, вот, если это не Том Круз, он, скорее всего, мертв. То есть человека нет. К этому как? Это нормально? Или это тоже что-то такое, перебор? Вообще, как быть с тем, где ты точно уверен, вот как с тем Гелендвагеном, что здесь кто-то умер? Или хозяин этого умер? Квартиры. Вот квартиры — это любопытная штука. Вот и многие, я знаю, прям есть такие люди, которые даже себе мысль не представляют, что они там где-то приобретали бы себе вторичное жилье. Ну, например, в чем-то таком. Не из-за того, что просто какое жилье ты цены видел, да, а гипотетическое просто. Вот нет, только новое. Чтобы я первый сюда приехал и первый здесь жил. Чтобы я был точно уверен, что в этой квартире никто не умер. А высока вероятность, что в квартире бэушной кто-то умер-то на самом деле. Особенно если это там какой-нибудь прям старый-старый жилой фонд. Начиная, наверное, от сталинской эпохи. Вот точно кто-то умер. А как быть, например, вот есть дом на набережной. Я думаю, там прям мало продается квартир. Никогда не проверял. Но там, я думаю, прям мало квартир. Там точно в каждой квартире кто-то умер, скорее всего, понимаете? Ну, типа 100%. Прям у дома такая вот аура. Ну, там прям супер популярный дом до сих пор. Там все живут нормально, всем нравится. То, что огромное количество новостроек стоит на кладбищах, никого не смущает. Да нет, это нет. Это уже вопросы, которые мы стараемся не обращаться. А ладно, на кладбище, если стоит, это плохая энергетика? Мы в энергетику с одной стороны верим только, а с другой не верим? Или мы в любом случае верим в энергетику? Когда слушаю энергетика, не в смысле электричество, сразу туда, к эзотерике, тарологу, Ермаку, Крише, Бесовщина. Да. Это ровно оно. А можно же еще вот... Знаете, так, расстреляли у человека в этом гелике, пробег 30 тысяч. И вот ты такой, вот его там застрелили, но 30 тысяч пробег, и салон бежевый, дырявый, с другой стороны, буду говорить, что вентиляция есть там. И вот ты взвешиваешь, вот что здесь поборет. А можно пригласить кого-нибудь, чтобы изгнали дух этот, и все, и будет хорошо. Ну, гелик есть гелик, пишет Миша Николаев. Ну, да. Может быть, гелик даже дорожает, если его владельца там... Может быть, даже так. Гелик тоже машина особенная. Такой, но 5,5. Или там 6,3. Ну, ничего не могу с собой поделать. Ниже рынка отдают. Забираю. Что тут? Тут немножечко чисто перекупские темы. Салончик перекину, тут, значит, немножечко подкрашу, химчисточку легенькую сделаю, все, можно ездить красиво, все, уже 2 миллиона пригрел с этой машины, все, продал дальше, поехал. Нормальный гелик себе покупать. А с геликом попроще, конечно. С геликом всегда можно себе что-то придумать. Прикольная фобия. Не могу жить в доме, городе, стране, и где кто-то умер. И в Израиль на ПМЖ. Это да, это красиво. Сейчас новости потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Шереметьево начал обслуживать рейсы по согласованию. Причина – введенные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности. Уточняется, что в расписании возможны корректировки. На нефтебазе в Новороссийске начался пожар. Из-за падения обломков дронов пострадали двое мужчин, которые в момент атаки находились на одной из улиц города. Как сообщает оперштаб Кубани, загорелись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала. На месте работают оперативные службы. В Анапе обломки беспилотника повредили хозяйственные постройки. Дональд Трамп всерьез рассматривает новые удары по Ирану. Исламская республика может быть атакована, если в переговорах не удастся достичь прогресса. Об этом изданию Axios заявили анонимные источники, которые утверждают, что напрямую обсуждали этот вопрос с главой Белого дома. В материале также сказано, что президент США провел совещание по Ирану с чиновниками, отвечающими за нацбезопасность. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Венс, министр войны Пит Хексет, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Одновременно с этим 12-й израильский канал передает, что армия еврейского государства объявила максимальную готовность на фоне возможной эскалации ситуации. Мониторинговые каналы сообщают, что воздушное пространство над Ираном закрыто. Вооруженные силы Исламской Республики объявили максимальный уровень боевой готовности. Исследование показало рост спроса на «Ладу Аура». В России за 4 месяца интерес к бизнес-седану увеличился на 15,9% по сравнению с сентябрем-декабрем прошлого года. Средняя стоимость модели упала на 5,7%. 50% до 2 400 000 рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Авито Авто. Из них следует, что самый высокий спрос на машины зафиксирован в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 24. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу гость в студии – телеведущая, журналист, продюсер Татьяна Пушкина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать» говорит Москва.

10:35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 23 мая, уже, представляете, суббота, меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Ну и трансляции у нас идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе, в Телеграме. Заходите везде, подписывайтесь. Режиссер трансляции, звукорежиссер Юлия Варкунова.

0: Добрый док пишет. Однозначно не куплю квартиру, автомобили и прочее, если их история связана со смертью человека. Он поясняет. Если человек умер в этой квартире, разбился в этом автомобиле, умер в этих часах или сидя за этим ноутбуком. А если человек просто умер где-то в другом месте, его вещи не виноваты. Не в них же он был в этот момент. Так вижу. А как вы это поймете? То есть, кто вам скажет об этом? Ну, понятно, что если у вас дырки в сидении, в гелике, а может, кстати говоря, человек и не умер в гелике. Может быть, на него было совершено покушение, но он при этом остался жив. Ну, машину постреляли. Ну, там, это, конечно, больше всего такой юмор, потому что если у тебя машина действительно была задействована в каких-то таких вещах, она, ну, во-первых, скорее всего, это какой-то ремонт был сделан на ней, да, серьезный, там, дверь насквозь пробита или еще что-то. Потом она у тебя была, скорее всего, как улика в расследовании преступлений. Там вот эти юридические нюансы делают покупку такой машины, скорее всего, нецелесообразной, но, с другой стороны, еще раз, пробег, да, и цена. Цена. На все есть цена. Вот этим и хорош наш мир. У всего есть цена всегда. И найдется обязательно на что угодно покупатель. Главное, чтобы вот два этих параметра как-то совпали. Но а вот если с машиной, как бы понятнее в таком случае. А как быть с умер в этих часах? Откуда вы знаете, умер кто-то в этих часах или нет? Вы же можете и не узнать никогда. Вам могут не сказать. Вам 100%, скорее всего, не скажут. Человек умер в этих часах. А иногда скажут, и это, наоборот, дороже. Я не знаю, не слышал, какие часы, например, были на руке у принцессы Дианы в момент ее поездки на, кстати говоря, С-классе Мерседеса по Парижу ночной. Но что-то мне подсказывает, что если бы кто-то там и где-то как бы свистнул эти часы, может быть, и продали бы их в 10, а то и в 20, а то и в 150 тысяч раз дороже, нежели чем они стоили. Она любила Cartier. Cartier стоит, я не знаю сейчас сколько тысяч, наверное, 5 евро. Я не думаю, что ее часы продавались бы за 5000 евро. Ну, или золотые, хорошо, 50. Я думаю, ее часы продались бы за миллионы. 100%. Если продавались. Но не все. Кстати, про энергетику. Вот точно была история, это уже документально известно. Несколько лет назад на одном из самых известных аукционов вдруг объявились часы Адольфа Гитлера. ЖЖ или Культер. Очень-очень известная классическая реверса модель, марка часов. Их особенность в том, что они изначально были придуманы для игроков в поло. Это маленькие квадратненькие часы, и у них есть механизм, где ты циферблат переворачиваешь вовнутрь, обратной стороной. И с обратной стороны у тебя ничего нету. То есть придумано это было для того, чтобы джентльмены, играющие в поло, не повредили циферблат часов, когда они, собственно, в это поло играли. Ну вот у него там с обратной стороны были все атрибуты, которые ассоциируются с Адольфом Гитлером, выгравированы. Специально для него был заказ. И их выставили на аукционе, а на аукционе же есть там понимание, за какую сумму хотелось бы продать вещи. Они не продались за эти деньги. Даже близко. Там какие-то тоже десятки миллионов долларов хотели за это, за все. И не купил никто за эти деньги. В итоге их купили. Но сильно дешевле, нежели чем ожидали, что их купят. То есть вот за эту вещь люди решили, что деньги такие платить не будут. То есть тоже в обратную сторону. Но все равно кто-то купил, понимаете, да? Какой-то человек это приобрел. Понятно, что это историческая реликвия уже, но все равно какой-то нашелся. А гравировка «Солнышко», спрашивает Миша Николаев. Ну, типа того, да. Там все, что, ну, вот, прям, ну, посмотрите, в интернете есть, это прям, часы Гитлера, аукцион, вбиваете, и они есть, эти фотографии этих часов. Можете посмотреть на то, как это выглядело. Золотые они были. Да, это из эпизода «Криминального чтива» про часы, пишет аутсайдер. Кстати, там, да, был достаточно известный эпизод. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ой, конечно. Господи, ты, боже мой.
1: Да, да. Доброе утро.
0: Не судите строго.
1: Ну, все нормально. Сам такой. Вы знаете, ну, конечно, с одной стороны, вот то, что именно Бухтин, вот про смерть-то много можно говорить, да?
0: Да.
1: Вот мне, знаете, у меня мысль такая, что вот гелик, в котором убили человека,
0: да.
1: Ну, знаете, чтобы машина была настолько проклята, чтобы там двоих убили хозяев.
0: Ну,
1: это совсем, наоборот, надо брать. Понимаете, то есть два раза в одну воронку
0: вылетает,
1: стоят,
0: да.
1: Не падает. Да, надо брать. Но говорить, что... Но при этом молчать об этом. Говорить, что, ой, человек умер, значит, цену-то сбивать. Как-то надо, правильно?
0: Да, и не преподносить это как плюс. Да, интересно.
1: Да, как... конечно, человеку выходить так, почувствовать, человека убили. Я бы, конечно, взял, но за другие деньги. Вот. А то, что бэушные вещи брать... Ну, Георгий Романович, лишать себя кайфа распаковки новой вещи... Ну, вот, ну как, совсем не хочется. Правда ведь?
0: Ну, смотря,
1: о чем
0: речь. А я вам другой кайф преподнесу. Вот найти что-то старое и уже очень редкое.
1: У меня нет таких денег, не знаю.
0: А, это не всегда про деньги, кстати. Это не всегда про деньги.
1: Знаете, какая-то фигня. Если это старое и дешево, значит, фигня какая-то. А если старое и хорошее, значит, у меня, это дорого. Ну, по-другому не бывает. Ну, это значит, ну, люди выигрывают миллионы в лотерею, я понимаю. Так бывает, но это не самое, мне в любви везет. Вот, так что нет. Ну, не надо рассказывать, что старые вещи какие-то хорошие. Ну, это неправда просто. Mm-hmm. Да, дорогие старые вещи, но это тогда очень дорого. Гораздо лучше такой же новый. Правильно? То есть винтажный там какой-нибудь... Или антикварный, что говорить, автомобиль, он дороже нового, правильно?
0: Он даже дороже нового, класса. Но как автомобиль, того он, кстати, класса. Он лучше не будет. Что парадоксально, да, он не будет лучше.
1: Тогда зачем платить больше? Вот.
0: Ну, там что-то есть в этом.
1: Вот это вот вам рассказывают продавцы, что там что-то есть. Они продают вам не автомобиль, а историю, правильно? Ну, тогда честно говорите, я покупаю историю.
0: Да, вы покупаете историю.
1: Историю этих владельцев, я покупаю историю этого железа, да, вот оно там 10 раз проехало до Владивостока и обратно, да, ну, грубо говоря. Вот я покупаю вот эту поездку, я покупаю кусочек жизни этого там знаменитого полководца, там, не знаю, какого-нибудь, там,
0: советского.
1: Ой, я вот это покупаю, 100%. Надо честно об этом говорить, это дорого, ну, это уж как смотрите сами, сколько это стоит.
0: Да, не, вот это вот тут абсолютно
1: честны.
0: Точно так. Будьте это
1: честны, вот и все.
0: Очень часто вы покупаете, спасибо большое, вот эту, в основном историю, а не сам предмет. Ну, какая-нибудь Ferrari 250 GTO, которая там, да это просто там, безумные деньги она стоит, или F40. Ferrari, она тоже безумных денег, но подешевле. Любая современная Ferrari, она комфортней, она быстрее в разы. Как автомобиль, она совершенней и дешевле в разы. Но та машина, понимаете, там, если 250, это Саменцо Феррари ее придумывал, и вот ее там в Маранелло где-то собрали, и она столько лет прожила, она принадлежала там, я не знаю, этому солисту этой группы, другому солисту другой группы, потом жена какая-то у него это все отсудила, а потом это все купил какой-нибудь еще миллионер, а потом купил это я. И дай бог вам купить эту машину, которая стоит миллионов 250, наверное, долларов. Я вам очень желаю. Я нам всем желаю купить такую машину. Но вы, конечно, да, вы вот покупаете часть эту историю. Прикольно пить, Зурита пишет, из фужеров царской семьи. Вот, прикольно. Вы же покупаете не... Тут абсолютно точно не фужер. Вы покупаете причастность царской семьи к этому. Да, историю. Здесь Денис Девятиэтажник попал. Но мне и понравилась история про то, что два раза в одну не падает. Вот это тоже хорошо по поводу машины. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Георгий, здравствуйте. Дозвонился. Максим Москва.
0: Да, здравствуйте, Максим.
2: Да я согласен с предыдущим. Самое главное – техническое состояние любой вещи. А вот то, что она там кому-то принадлежала, да это только вам интересно. И тому человеку, который придет к вам, мы тоже в курсе. Но ведь мало кто в курсе, что это кому-то принадлежало. Я вот охотник.

0: оговорился, да, он новый, он запечатанный, то есть человек купил, и ему не пригодился.
1: Вот. Ну, так бывает,
0: и это самое главное, а не то, что... И то, что он дешевле мне обходится, чем в магазине, вот это вот, в разы дешевле.
1: Ну да, нет, здесь как раз это понятно, то есть если вдруг по какой-то причине что-то там не пригодилось, я не знаю, подарили ненужное, или купил, не подошел, размер, или это немножко не то. Это новая вещь, которую просто вам перепродают не в магазине, а вот человек где-то там на какой-то площадке. А по поводу... А то, что вы там не знаете, что это кому-то принадлежало... Ну, мы, может быть, с вами сейчас ушли на территорию не просто тяжелого люкса, а чего-то уже абсолютно недосягаемого, когда ты точно знаешь, что это фужеры царской семьи. Это обычно подтверждено... историками, сертификатами, десятками, экспертизы тебе дают гарантию от того аукциона, на котором ты это приобретаешь. Это всегда через большие аукционы, которые дорожат там своим именем делается. И если вдруг они продадут тебе какой-то обман, то, ну, собственно, это очень сильно на них отразится. Они тоже денежку на этом всем делают, за процентик кто-то торгует всем этим делом. Поэтому здесь... вам все-таки дают гарантию, что это вот ровно то, что вы покупаете. Но это, наверное, сейчас про что-то очень дорогое. Но мы начали с вами с часов. Вообще, часы, если мы говорим про энергетику, это, наверное, такая вообще очень особенная вещь. В моем понимании, наверное, одна из самых особенных. Но вот автомобиль, который передается от... там, отца к сыну, или там, от деда к отцу, от отца к сыну, мне кажется, что у нас просто пока это не очень много таких случаев, потому что в какой-то момент, ну, что у нас? У нас таким образом могут быть только «Волги» да «Жигули», да, переходить, они какие-то сгнили, каким-то относились так уж в какой-то момент, как к ширпотребу и так далее. И машина вообще это тяжелая штука, которую можно вот так вот передать из поколения в поколение. Украшения, безусловно, могут быть такими. Но часы, в моем понимании, даже особеннее, чем украшения. Вот я на своем примере могу рассказать, мне достались, например, несколько часов от моего прадедушки и от дедушки. Я их восстановил, и, ну, там, например, каждый 9 мая я надеваю часы своего прадедушки, который ветеран Великой Отечественной войны. У него часы «Победа» юбилейные, на 40-летний юбилей «Победы», а не 85-го года, там прямо на циферблате написано 45-85-й. И я вот каждый год на 9 мая надеваю эти часы себе на руку. Они у меня... эфиров не было 9 мая. Ну, вот, когда-то были, можно было бы даже заметить у меня. Там еще и ремешок в виде георгиевской ленточки. Но это уже я сделал. Так-то в оригинале там, наверное, кожаный был какой-то. И это история моя личная, моей семьи. История. Но а какая вещь еще, кроме часов... может вот передать вот эту энергию? Я просто ничего себе другое такое не представляю. Награды, наверное. Вот награды тоже. Но ты не можешь носить чужие награды. Ну, наверное, можешь, но это странно. Физически можешь, но это не твое. Ты можешь, там у тебя есть орден твоего родственника. Но надеть на себя чужой орден, это было бы странно. А часы можешь. И они вот, они несут в себе вот эту вот частичку того человека, кому они раньше принадлежали. Оружие еще. Может быть, оружие, да, наверное. У оружия, безусловно, есть энергетика. Какое-нибудь там охотничье ружье, что-нибудь такое. У оружия есть энергетика. Но оружие, с другой стороны, ты не можешь таскать повсюду. А часы можешь таскать повсюду. Старые семейные иконы, предлагает Зурита. Иконы как будто не личные. Нет, вот иконы как будто немножечко тебе не принадлежат. Иконы это про что-то более такое недосягаемое. Они Богу как будто принадлежат. Оно вот не личное. Тем более семейные иконы, они там, скорее всего, стоят, да, где-нибудь.

0: в углу, и они принадлежат там всем членам семьи. Не конкретного человека, нет вот этой связки. Я там на один ролик наткнулся в интернете, один известный достаточно в часовом мире, там типа часовой блогер, он там на подкаст ходил к другим каким-то, он даже не англичанин, он ирландец из Северной Ирландии. В общем, англоязычный блог, и вот он там сидит, и у одного из этих блогеров, которые у него интервью берут, у него там часы, он говорит, это вот типа отца моего часы. Он говорит, отца не стало, и вот это его часы, они мне достались по наследству. Он говорит, а ты знаешь, что там буквально в этих часах сейчас есть частичка твоего отца? Он говорит, ну, типа, это вот про энергетическое начал. Говорит, нет, он говорит, буквально, кожа твоего отца там. И он снял часы и показал труднодоступно, это какой-то там, типа, а-ля Rolex был старый, ну, или что-то такое, неважно. Это на любых часах, я думаю, примерно так. И вот на браслете в труднодоступном месте, он говорит, вот видишь, вот там вот такая, типа, вот какая-то а-ля пыль, грязь, вот что-то такое. Вот он говорит, вот это кожа. Вот это твой отец. Это его кожа. И вот какая еще вещь может что-то подобное передать? Драгоценности, они рядом. Драгоценности, ну, это просто, это, наверное, женский эквивалент драгоценности. Вот какой-нибудь там сережки, кольцо. Ну, это вот, да. Часы фамильной драгоценности одного порядка вещи, пишет Максим. Абсолютно, да, согласен. Маузер трофейный. Маузер трофейный. Трофейный маузер может, да, да. Но его просто не везде можно носить. Нельзя постоянно испытывать. Для того, чтобы эту энергию как-то вот ее испытать, тебе надо достать это откуда-то там из ящика или где можно хранить трофейный маузер. Наверное, в каком-то специальном ящике надо его хранить. Но только так ты можешь это испытать. А эти вот ты можешь всегда, чтобы было с тобой. И это, мне кажется, особенная вещь. Странно пытаться искать связь такую с человеком, к которому ты не имел никакого отношения. Тоже из недавнего там, где-то я прочитал, что артист Дрейк, рэпер американский, купил трусы Майкла Джексона. Там такой был заголовок. Но при этом это не вот те трусы, которые японцы покупают, а это сценические, у него же были такие, это поверх штанов такие, типа труселя. Вот он одни из таких труселей, типа, где-то там купил. Но это, с одной стороны, коллекционная история, с другой стороны, вот ты купил трусы Майкла Джексона, ты не примеришь их? Ну, не трусы, это, я не знаю, штаны, шорты, там, я не знаю, надштанники. Нормальные люди не носят такие вещи, да, и в то время не носили. Ты что, и вот Миш Николай пишет, ты как, давай не уходи. Но, типа, ты наверняка примеришь. Или, ну, и это будет очень странно выглядеть. Ну вот, когда ты с человеком, который абсолютно к тебе не имеет никакого отношения, пытаешься найти эту связь, все-таки что-то в этом есть немножечко такое странное. И лунной походки, по гардеробной, погнал, да, абсолютно точно. Или вот тоже была громкая история, Леди Гага купила в какой-то момент выставленный на аукцион целую коллекцию гигантскую сценических нарядов Майкла Джексона, вот там всякие, он, ну, там, мундиры его, еще что-то, ну, то есть там типа сотни экземпляров она прям купила это за какие-то миллионы долларов, и потом выходила в них в люди, то есть она точно их примеряла. Она всем это продемонстрировала даже. Ну, вот что-то здесь такое есть. Ну, странное, не знаю. Что-то меня смущает в этом, как будто. Хотя, с другой стороны, и понятно, ну, типа, Майкл Джексон, ничего себе. Очень интересно, когда энергия родных своеобразно передается через домашние цветы, которые росли у умерших родных, пишет Зурита. Через домашние цветы. Никогда об этом не думал. Про цветы я никогда не думал. Думал про деревья. Вот деревья, наверное, да. Вот когда, особенно, знаете, когда кто-то посадил дерево, и вот оно потом растет, и оно становится большим, большим где-нибудь на даче, да, например. Или, может быть, перед домом. Или в парке. Там, засаживал парк. например, вы знаете точно, что, будучи пионером, например, там какой-то ваш родственник там, вот, посадил вот это корень, он вам там рассказывал, дедушка, например, что вот это дерево я посадил, там, и вот оно, и все, вот эту связь, да, про цветы не думал так, про домашние. Ну, наверное, это примерно то же самое. Так что, вот, Давид пишет, у отца кожаная куртка была в 90-х, лет 15 назад при переезде мама выбросила как старье, я бы с удовольствием сейчас эту куртку носил, она была в идеальном состоянии. Да даже если бы она была не в идеальном состоянии, да, у отца куртка тоже, вот. Наверное, вот когда это близких какие-то вещи, это уже не про приобретение, это просто про из поколения в поколение что-то передается. Кстати, есть тоже модная сейчас вещь такая, old money, вот стиль в одежде, который очень неправильно у нас интерпретируется вообще по всему миру. Что такое этот самый old money? Это откуда? Это буквально люди, которые поколениями богатые. И которые вот как раз вещи, какое-нибудь пальто от Бёрбери или Барбур, в котором они охотились со своими, значит, друзьями-дворянами там где-нибудь в Шотландии, это оттуда все пошло, это британская тема. Вот он, это пальто, которое, с которым ничего не произошло, потому что он на века сделан, вот он сыну потом в итоге передал. И он в нем, ну, это пальто носит. Вот это и есть тот самый old money. В принципе, ваша кожаная куртка примерно тоже вот из этой же оперы. Вообще вся наша земля — это вторичка. До нас тут были динозавры, они первые хозяева. А потом они сдохли, вымерли. И мы за ними доносим планету. Вот и живите, называется, с этой мыслью. Да, а вы про квартиры. Да, или про гелики. Но гелик покоя не дает мне, я вам так скажу. Вот меня зацепило. Я бы сиденье обмахнул бы и катался. Купил нам с женой на старость землю. Родовое гнездо Кутузовых со всеми постройками. Чего? Чего вы сделали? Чего Миша Николаев купил? Родовое гнездо Кутузовых со всеми постройками? Это... Ладно. Ноль вопросов, честно говоря. А где распродажа какая-то где-то была? Там Юсуповых что-нибудь выставляли? Я, может быть, тоже бы купил себе пару штуку. Михаил Илларионович Николаев Кутузов. Ну вот на этом, я думаю, мы и завершим. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем до завтра и счастливо.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для безопасности полетов. Вячеслав Володин пообещал суд Владимиру Зеленскому и его покровителям в Европе. Процесс будет подобный Нюрнбергскому трибуналу, заявил спикер Госдумы. Цитата. Террористический неонацистский режим Украины наносит удары по гражданским объектам в России, заведомо понимая, что там находятся больницы, образовательные учреждения, жилые дома, написал парламентарий в мессенджере Макс, комментируя удар ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР. По его словам, киевский режим проигрывает на поле боя, точно так же, как фашисты в годы Великой Отечественной войны. При этом, как отметил Володин, европейские страны используют Украину, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее. В ночь на 22 мая ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, погибли 10 человек, пострадали 38, 11 числятся пропавшими без вести. Работы на месте ЧП продолжаются. В Китае при взрыве на угольной шахте погибли 82 человека, 9 числятся пропавшими без вести. Инцидент произошел в провинции Шаньси, сообщает центральное телевидение. В момент происшествия под землей находились 247 горняков. Причины ЧП неизвестны, спасательные работы продолжаются. Роспотребнадзор приостановил продажу ряда алкогольных напитков из Армении. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. Как уточнили в ведомстве, ограничения коснулись вина и коньяка компаний «Веде Алко», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом Шахназарян». Накануне стало известно, что Роспотребнадзор приостановил ввоз в нашу страну армянской минеральной воды «Джермук». С 22 мая также ограничен ввоз цветов из республики. Кроме того, у ведомства есть претензии к овощам и фруктам из Армении. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 24, атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
1: Реклама.
4: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
10: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
7: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
11: Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». В социологии есть такое понятие «лидер общественного мнения». К этой категории принято относить специалистов, актеров, журналистов, телеведущих, тех, чье мнение может быть интересно в силу профессионализма, узнаваемости или успешности. И вот сегодня у нас в гостях именно такой гость. Журналист, телеведущая, продюсер, преподаватель Татьяна Пушкина. Танечка, здравствуйте.
12: Здравствуйте, добрый день. Очень приятно быть вот таким вот лидером. Это, правда, мне свойственно.
11: У вас, я еще не упомянул о том, что есть
3: Вы вообще и кошатник, и собачник, и у вас вот были и кошки, и собаки, и скоро еще будет.
12: Да. Ну, на самом деле, вот сейчас у меня такой странный период простоя, как говорится, в этом смысле, потому что я готовлюсь, потому что, на мой взгляд, знаете, как вот, на мой взгляд, когда ты берешь животных, ну, понятное дело, это особая ответственность, это ни для кого не открытие, но вот я сейчас нахожусь, знаете, как в разбеге перед прыжком. Вот мне хочется так вот прыгнуть, так разбежаться, чтобы потом как вцепиться в эти прелести, которые мне предстоят. Сразу я хочу взять и кошку, и собаку, потому что собаки нет уже со мной 9 лет. А кот 2 года назад у меня тоже погиб скоропостижно. Была промежуточная красотка, которую мне там подкинули. Но мы, представьте себе, не сошлись характерами. То есть теперь я, вот не зря ваша программа называется «Зов предков», вот я по этому зову иду, вот честное слово. Меня все отговаривают, а я прямо...
3: А почему отговаривают?
12: А потому что говорят, что я буду маломобильная. Видите ли, люди рассуждают по-прежнему. А как ты поешь путешествовать? А как ты поешь отдыхать? А чего отдыхать?
3: И что вы им говорите в ответ?
12: А я им говорю в ответ вот что. Что, во-первых, понимаете, я говорю так, что, смотрите, есть понятие свободы. Русский язык, он необычайно фонетичен. И вот свободен, слово свободен, можно произнести 2 способами. Вот так, свободен! Представляем себе, стоя на горе, положим, да? Или, например, в поле, где мчится на заднем плане ваша собака, там, мой маранер будущий, да? Вот свободен! А можно просто произнести его с другой, несколько более пренебрежительной, как бы, интонацией. Свободен! И вот, понимаете, мне сейчас так кажется, что в жизни, несмотря на все мои регалии, на какие-то там заслуги, на достаточно, как вам сказать, такой, ну, наполненный в целом ритм жизни, мне вот кажется, что у меня сейчас вот это свободен. Я во многом свободна, к сожалению, в плохом смысле этого слова, от любви вот такой какой-то, знаете, человеческой.
3: Вам нужно заполнить,
12: да,
3: вот мне нужно заполнить то пространство,
12: абсолютно. Мне нужно заполнить пространство любви, которое требует веры, какой-то заботы. Я вообще так, ну, такая. Поэтому я вот так отвечаю людям.
3: А почему веймарская легавая? Я знаю, что у вас и до этого была эта замечательная порода. Дорогие друзья, я здесь сделаю небольшую ремарочку. Это легавая собака, очень красивая, ее еще называют второе название «Серебряный призрак». Чуть позже я вам расскажу историю, почему так эта порода называется. Но на самом деле собаки, я не могу сказать, что простые, достаточно активные, умеющие настоять на своем. И вот зачем вам это противостояние?
12: Ну, вот тут вопрос вот не в бровь, а в глаз, на самом деле. Дело в том, что был момент в моей жизни, когда я приблизительно 6 лет, ну как, жила. Ну, в английском языке это выражение звучит так, back and forth. То есть я моталась между Нью-Йорком и Москвой. Фактически жила в Нью-Йорке 6 лет. И вот там я, по-моему, как-то увидела, значит, веймаранера. Потом я познакомилась с творчеством одного фотохудожника, который не только фотографировал этих собак, но и он их, если угодно, коллекционировал. Он создал из них прямо вот такую вот семью, он снимал про них видео. То есть это вот целая такая
3: такой была... Такой был фанат породы.
12: Да, фанат породы. И, короче, я, представляете, у меня была такая записная книжечка небольшая, она до сих пор где-то там в моих вещах телебонькается. Там на одной страничке написано «Веймар». Это неправильное название, но между тем «Веймар». И я, приехав в Москву, вот прям Веймар, узнал, что это веймаранер, и вдруг, я не знаю, в какой, это прям целая история, правда, в какой-то момент я позвонила своему приятелю, который, опять же, тоже как бы на медне, на дысь, взял щенка таксы у Ивана Дыховичного, такой чудный режиссер был, к сожалению, его нет уже с нами, и почему-то я вспомнила, что когда вот мой приятель Женя был там, забирая этого щенка, то ли он мне это рассказал, там какие-то серые собаки. И я Жене звоню, говорю, Жень, вот ты брал щенка, а там ты говоришь, серые собаки? А какие серые собаки? Потому что если мы так разберемся, на самом деле окраса такого немного в собачьем мире.
3: Ну, в общем, да, это даже такой, я не могу сказать, что серое, это, ну... тоже нету такой классификации в кинологии.
12: Конечно,
3: такой типа
12: нет.
3: Металлик, но, в общем, очень необычный окрас.
12: Однозначно. Мы еще о нем поговорим, потому что
3: окрас там... лунного цвета.
12: Ой, там целая тема с этими эмералдами. Короче, закончилась вот чем эта история-то. Значит, он сказал: да, Тань, конечно, там это только ты знаешь. Это Ваня занимается, это Оля занимается, его жена. Короче, на, звони Ване. И я незнакомому человеку фактически звоню, говорю: здрасте, Иван, это вот Татьяна Пушкина, барабаба. А у вас... Да, у меня веймарайнер, сейчас я Олин телефон. И, короче говоря, телефон... Что-то я один раз ей позвонила, и, ну, все, и стихло все. И вдруг раздается звонок. А, нет, не так. И мы идем, в какой-то момент мы идем на концерт какой-то Гришковца. О! Немножко на него опаздываем, и нас сажают не близко к сцене, где был наш столик, а на первом вот от входа столике. Мы сидим вдвоем с моим спутником. И также опоздав, через 15 минут, приходят Иван Дыховичный и Ольга. Мы с ними не знакомы. Нас сажают за один столик. Мы знакомимся и понимаем, что это мы.
3: Это судьба.
12: Да. И через некоторое время, представляете, ну, мы о чем-то поговорили, о чем можно поговорить на этом концерте. Ну, вот. И через некоторое время мне звонит Ольга, говорит: Татьяна, возьмете щенка? А я такая: ну, знаете, это же так дорого, бу-бу-бу. А она говорит: да мы вам подарим просто. Так у нас появился Ройс.
3: Но у вас еще и была замечательная чудная кошечка.
12: Да, таким образом, да, дело в том, что, конечно же, животные очень крепко связаны с людьми. Люди через животных часто связываются друг с другом. У нас наше знакомство произошло потому, что вы эту кошечку приехали ко мне домой снимать. Только тогда, вот, когда вы были у меня, это появился вот мой как раз... значит, у него есть три имени. Крупное имя Шикардос, среднее имя Шико и повседневная Шиша. Вот такая вот чучундра, значит. Прелестный совершенно ориентальный кот, а тоже вот прям вот такого глубокого серого цвета.
3: Ориентальный кот — это вообще очень удивительное создание, дорогие друзья. Если никто никогда не сталкивался с этими животными чудными, у них огромные уши, такой слегка такой выпуклый нос, очень контактные по отношению
12: очень
3: к своим
12: говорливые.
3: Хозяину. Очень говорливые, очень любопытные. А то, что касается веймарских легавых, есть такая легенда вообще, как эти собаки появились на свет. Дело было в Восточной Германии, город Веймар как раз именно там расположен. И вот одна маленькая девочка потерялась в лесу и начала уже плакать, переживать. И вдруг она увидела, что с небосвода падает какая-то необычная звезда. И она пошла на то место, куда упала эта звезда, и там в необычном свете, в таком серебряно-голубом свете лежал маленький щенок. И это был первый веймаранер, и у них вот точно такой же как раз окрас. Эта девочка взяла в руки этого щенка, и в этот момент она увидела свою деревню. И вот так вот появился первый...
12: Голубой щенок.
3: Да, первый веймаранер. Ну, вот такая вот история, кстати говоря, ее все поклонники породы тиражируют. Люди делятся, как вы считаете, на кошатников и собачников, или есть какое-то еще другое деление?
12: Ну, вообще...
3: Ну, если мы говорим о домашних животных.
12: Мне кажется, что вот очень многие действительно прямолинейно заявляют, что они либо кошатники, либо собачники. Но, ну, не знаю, с чем это может быть связано. Ну, знаете, наверное, так, если все-таки напрячься и подумать, почему они так утверждают, потому что, ну, все-таки содержать кота дома – это одно. Ты лежишь, он лежит, на тебе лежит, там, под тобой лежит, или, наоборот, где-то далеко от тебя там располагается, где им больше нравится, если кот с характером. И с ним никуда не надо вот это вот туда-сюда, сюда-туда. А собака...
3: Тесно взаимодействовать.
12: Да, вот собака, это ты только утром открываешь глаз, но даже не открываешь, ты еще подумал проснуться. У тебя уже нос прям вот тут вот рядом с глазами, пойдем гулять. Поэтому, возможно, это просто собачники, люди гораздо более, ну, может быть, такие подвижные, что ли, да, которые готовы еще и перемещаться со своим питомцем. Я отношусь к некому, как бы, про автомобиль говорят, гибрид. Я гибрид. В этом смысле я кошка-собачник.
3: Вообще считается, что люди, которые являются владельцами собак, они интроверты, то есть они очень легко могут находить общий язык с другими людьми и достаточно контактные, а вот как раз владельцы кошек, они все в себе, и вот, ну, существует у них такая некая закрытость.
12: Ой, я не знаю. Ну, мою уж экстравертность никуда не деть. Я эти контакты нахожу на каждом шагу. Я даже порой, ну, я правда удивляюсь. Даже сегодня, когда я уже пришла, ну, мы только в проходную вошли, я уже умудрилась с этими, с милиционерами там на входе познакомиться. Ну, короче, да, мою контактность никуда не деть. И надо вам сказать, что, слушайте, ну, породы тоже разные бывают. Возьми тех же, например, если говорить о кошках, например, британцев, особенно в их таком уже зрелом состоянии, да это просто шерстеклок, как говорится, лежит там вся такая туча, такая распластанная, и все, никого не трогает, как говорится. Попробуй ты так вот с ориентальным котом поведи себя. Или, например, с какой-нибудь берманкой, да с ума сойти можно. Или с абиссинкой, они тебе покажут, почем фунт лиха. Или вот мне давали на передержку недавно кошку, господи, такой тяжелый случай, да ужас. Мне попалось это... Красавица, как она, пятнистая-то, господи, из головы вылетела. Ну, короче, пятнистая кошандра, у которой нет одного уха, потому что отморозилась, что-то лапа какая-то. Ну, в общем, это что-то. То есть это, ну, человек
3: кошка
12: со своим характером.
3: Кошка сложной судьбы.
12: Кошка сложной судьбы и с поведением. Вот когда у нее на лбу прям буквально написано «иди вон».
3: Вы знаете, я очень давно использую такой принцип. Если мне нужно познакомиться с человеком или нужно навести какие-то справки о человеке, а у него есть еще и домашнее животное, то я всегда спрашиваю, а какая порода? И вот, знаете, как говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот к четвероногим это относится, ну, наверное, даже больше, чем к людям. Потому что если мне говорят, что у этого человека есть немецкая овчарка, я примерно понимаю темперамент и характер. Если говорят, что такса, я тоже, в принципе, есть у меня понятие, как с этим человеком разговаривать. Ну и то же самое касается кошек. Вот вы не замечали такого?
12: Конечно, замечала. Я больше скажу, Григорий, в свое время, я не могу сказать, что я обиделась, но я очень была удивлена и чуть-чуть даже уязвлена, если можно так сказать. Слушайте, это касается нашего с вами общения.
3: Так, чем
12: в свое
3: я вас
12: время,
3: обидел?
12: Да, ну, сейчас я расскажу сейчас всем в отместку вам. Нет, правда, занятная история. Вы про нее не знаете, а я что-то ее вспомнил. Дело в том, что я же не вот те, что решилась легко, и, вернее, хотела всегда только веймаранера. Нет. Я, зная, вы упомянули в начале программы, да, зная о том, что ну, на собственной шкуре, что они с характером, что они достаточно нервически настроенные, что они, будучи подружейными собаками, то есть ходящие под ружьем, да, охотничьими собаками, они легко возбудимые, они очень не любят оставаться одни. Ну, вот это все. Я к вам в свое время обращалась за советом, что же за породу можно взять еще? Наверняка, да, во-первых, вы с вашей легкой руки, у меня есть до сих пор мои телефонные книжки, например, контакт человека, который занимается у нас там, ну, не знаю уж в России, но в Москве точно совершенно этим самым, ирландскими волкодавами. Ирландские волкодавы мне очень нравились. Мне очень нравились спиноны. Итальянские, я тоже их рассматривала.
3: Тоже это итальянская подружейная собака.
12: Да, она подружейная, но она такая подружайская собака тоже уже. Так вот, и я вам позвонила, говорю, вот, Григорий, я хочу, а вы им говорите, знаете, Татьяна, я подумала, что вам бы подошла собака, слушайте, чуть ли не Сен-Бернар, знаете, вы им посоветовали, я думаю, елкин конь, неужели я похожа на Сен-Бернар?
3: Чем же я вас так обидел? Мне кажется, наоборот, Сен-Бернар — это большое, доброе, открытое.
12: Просто понимаете, что...
3: Или я неправильно считал ваш характер?
12: Я сейчас скажу. Дело не в характере. Это тоже, ну, смех и грех. Слушайте, я вот своему коту, в том числе, говорила всегда, вот Шише, я тебя завела в том числе для того, чтобы быть такой же стройной, как ты. Они же длинные, знаете, худые, на длинных лапах. Дайте мне почувствовать себя такой же, товарищи. И мы, когда вот, например, я помню, многократно мы ходили с Ройсом, с моим вот первым псом, веймаранером, гулять. Я помню, мы шли, у нас в соседнем корпусе дома расположена служба судебных приставов. И какая-то женщина искала ее, потому что она находилась в каком-то подвале. И она спросила у нас дорогу, у нас с собакой. Потом в какой-то момент ей стала объяснять, она вдруг так, ой, извините, у вас одно лицо с собакой. Понимаете? Поэтому мне это страшно льстило. Они такие красивые, я тоже, значит, эмоционально в это включаюсь. Мол, я тоже такая же грациозная, серая, худая, поджарая. Вот. Не хочу быть сен-бернаром в этом смысле.
3: Да ладно, но я же не хотела вас обидеть.
12: Да, конечно, я понимаю, но видите, как работает, извините за выражение, мозг.
3: Я не могу вас не расспросить о вашей работе в качестве журналиста, телеведущей, потому что собаки и кошки — это все прекрасно, но вы, во-первых, застали золотую эпоху отечественного телевидения. Угу. Это вторая половина 80-х, когда телевидение просто взорвалось новыми проектами, новыми идеями, когда стало возможно то, что до этого было себе представить нельзя. А потом были 90-е, и это тоже было, на мой взгляд, очень такое интересное время, когда... Опять же, вот каждые полгода появлялись какие-то новые проекты, которые были не похожи друг на друга, которые привлекали внимание, о которых говорили. Ведущие этих проектов были на самом деле, ну вот я правду сейчас скажу-то, они были культовыми такими персонажами.
12: Ну, конечно.
3: Да. И вот я понимаю, что вот ваш женский взгляд, наверное, я понимаю, что было куча вопросов подобных по поводу женского взгляда.
12: А он не женский взгляд, он женский, они женские истории.
3: Женские истории, да.
12: Потому что женский взгляд — это была,
3: да,
12: так сказать, как бы сказали французы, провокасьон. Легкий провокасьон со стороны Оксаны, которая в отместку. Там, ведь,
3: но у вас был абсолютно разный подход.
12: Абсолютно. Мы совершенно два разных человека, два разных внутренних подхода, две разных методы, как бы жизненные. Абсолютно.
3: У Оксаны был такой подход: вот есть Золушка, которой повезло, и вот она стала принцессой. А у вас такой был подход, ну, насколько я помню, make yourself, то есть сделал человек, который сделал себя сам.
12: Ну, что-то типа того. На самом деле, если, ну, поскольку я действующий преподаватель, и вот как раз сейчас у нас, вот, например, завтра у меня будут эти самые занятия, посвященные теории практики интервью. Теории там немного, там в основном такие практические занятия. Так вот, я как раз им говорю, что, понимаете, ну, представьте себе суть, как бы, процесса интервью. Даже если я знаю, что у человека, ну, в переносном смысле, да, я знаю, что у человека есть болячка, ну, где-то там, да, какая-то, с корочкой такой, только наметившейся, и я никогда ее не сорву, и я буду ждать, ну, в смысле, я буду подводить разговор так, чтобы человек сам в какой-то момент поманил меня к себе и сказал: ты знаешь, у меня вот здесь, понимаешь, ты не знаешь,
3: чтобы
12: как
3: он вот открылся это... сам.
12: Да. У Оксаны, у нее совершенно другая теория практики интервью. Она никогда не боялась. Это для этого тоже надо иметь особенный склад, особенный характер. И она никогда не боялась эту болячку быстро сорвать.
3: Задавать вопрос в лоб.
12: Быстро сорвать, да. Сфокусироваться на моменте, когда человеку, ну, больно здесь сейчас. Это тоже умение.
3: А почему именно женские истории? Я понимаю, что Россия — это страна женщин, где, в общем, и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдет, и так далее, и так далее. Можно долго цитировать. Но все-таки у нас, на мой взгляд, как была эта ситуация, так она и остается, женщины все-таки пока они... Если мы говорим про политику, про бизнес, они на, не то чтобы на вторых ролях, но среди руководителей нашей страны, да, есть тоже люди, облеченные властью, женщины, но все-таки это не фигура, то, что называется, первой величины. Точно так же и если мы говорим про бизнес.
12: Ну, женские истории, наверное, вот почему. Все-таки женщины в этом смысле... Мы сейчас некоторым образом все равно, как зов предков, разговариваем. Женщины, в смысле, даже как, ну, условно говоря, как животные, гораздо более, ну, не знаю, наверное, что ли, контактные. И в целом не принято в обществе мужчине распространяться о тонкостях своих взаимоотношений с кем-то.
3: Внутреннего мира.
12: Да, это не принято. И мужчины часто бывают закрытыми в этом аспекте. А женщина, не знаю, для женщины важно показать эту свою, ну, чувствительную какую-то глубину. Мужчина, наверное, ему не, у нас в обществе не принято это демонстрировать. Хотя, вы знаете, я сейчас вспомнила, был этот вопрос, когда вы начали его задавать. У меня сразу как-то калейдоскопически закрутилось во мне все, что там происходило. Ну, не все, а какие-то вещи отдельные. Ведь мы же часто делаем подсъемы, да, для того, чтобы, например, мужчина что-то сказал там. Я помню, насколько интересно в этом смысле говорил Жириновский Владимир Вольфович. Я помню, мы с ним в поезде вместе в одном купе провели немало времени, потому что они как раз с Галиной, своей женой, они куда-то ехали, и нас к нему подсадили, подселили, чтобы мы могли там по душам поговорить. Как-то очень интересный был разговор. Хотя сегодня, я говорю, как-то это уже общее место, что Жириновский был такой прекрасный. Действительно, вот он как-то раскрылся. Потом я помню, что Григорий Явлинский вдруг неожиданно, да, из какого-то совершенно отстраненного человека, вот на меня он...
3: Сухого.
12: Да, он такой какой-то был, вот совершенно человек в политике, вот какой-то мимопроходящий, как говорится, тоже, какой он оказался, вот бескожий, если можно так сказать, да, в каких-то... Мужчинам не надо демонстрировать бескожесть, мне кажется.
3: А вот вы сейчас сможете вспомнить какую-то героиню или персонаж, который вот вы себе, как журналист, как телеведущий, заносите в актив, такую ставите галочку, вот либо я смогла ее раскрутить, либо это, ну вот, был не герой, а просто конфетка. Ну вот что-то вот такое, о чем вот вспоминаешь и думаешь, ай да Пушкин, ай да сукин сын Пушкина.
12: Конечно. Во-первых, это была ситуация, во-первых, сейчас не могу об этом не сказать, у меня была, ну она и до сих пор существует, Ирочка Кимарская, прекрасная моя шеф-редактор. Ирочка Кимарская,
3: тетя боже Ира, мой, это, как... это бабушка я отечественного говорю, телевидения.
12: Она прекрасная, она такая породообразующая, такая тетка. И, конечно, она очень сильно на меня повлияла. Но дело в том, что именно в обязанности шеф-редактора входит то, чтобы, ну, естественно, быть уверенной, что сейчас пойдет беседа, да, потому что происходит подготовка. И особенно, когда я попала, Ира... Ну, конечно, это было, были сомнения, как я буду, как я пойду. Потому что для меня это тоже был, простите, опыт такой первый. Я помню ситуацию, когда, например, у Иры на даче, у нашего шеф-редактора, должны были состояться съемки Светланы Светличной. А Светлана была такая несколько местами странная, иногда, скажем так, чтобы мягко выразиться. И Ира, она очень... И на эту дачу, она находится рядом с Шереметьево, помните, да, летали самолет. А... Нас везли, должны были везти на одной машине. Ира думает, ну, сейчас все. Я на ней разругаюсь, она вообще графиня с изменившимся лицом бежит к пруду. Нет. И вдруг мы приезжаем подругами. Ира такая, как ты это сделала? Она еще вчера там была, ну, не то чтобы в бреду, не надо говорить. Она еще вчера не ходила, сомневалась, какие-то над ней там тучи, значит, ходили. Как это? Ну, как-то раз... Чик. Ну, у меня есть такое свойство, ну, это просто свойство характера. Я, как правило, знаю, где у человека это, розетка. Ну, знаю, куда включиться.
3: Это нет, умение, она потом, талант.
12: Ну, вкратце просто, а какая прекрасная Валентина Пономарева. Боже мой! Да, это же просто уникальная сумасшедшая тетка, которая сначала очень взревновала меня, потому что у нее молодой красивый муж. А потом, заболев в процессе нашей этой съемки, только мне разрешила сварить морс.
3: Вот так. Дорогие друзья, сейчас мы сделаем небольшую паузу в нашем разговоре, внимательно послушаем новости, а потом опять вернемся в студию проекта «Зов предков».
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Над Калужской областью средства ПВО сбили 6 беспилотников. Утром их уничтожили над Мещовским, Малоярославецким, Думеническим муниципальными округами, а также на окраине Калуги. Об этом сообщил в мессенджере МАКС губернатор Владислав Шапша. По его словам, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В администрации президента дали прогноз по явке на предстоящих выборах в Госдуму. Она составит от 50 до 60%, считает начальник управления главы государства по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Выступая в мастерской управления «Сенеж», он сообщил, что данные майского исследования ВЦИОМа показывают, что 64% россиян собираются участвовать в сентябрьских выборах. Среди тех, кто знает о предстоящей кампании, этот показатель составляет почти 80%. Харичев добавил, что принять участие в выборах могут 10-12 партий из 18, которые на сегодняшний день имеют такое право. Кроме того, он заявил, что предстоящая кампания будет отличаться от голосования 2021 года, в том числе из-за психологической войны против России и роста террористической угрозы. Госсекретарь США прибыл в Индию с официальным визитом. Он продлится 4 дня. Сегодня дипломат проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди в Нью-Дели. Завтра американского госсекретаря примет глава МИДа Индии Субраманьям Джайшанкар. Во вторник Марко Рубио примет участие в министерской встрече четырехстороннего диалога по безопасности. Рубио на следующей неделе встретится с коллегами из Индии, Австралии и Японии, сообщает агентство Associated Press. Футболистки из КНДР выиграли Азиатскую лигу чемпионов. Команда Некохян в финале победила японскую Белезу. Единственный мяч на 44-й минуте встречи забила Ким Гён Йон. Финал прошел в городе Сувон в Республике Корея. Победительница получит $1 000 000 призовых. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 19. Сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 24. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Врач.
10: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
11: В эту субботу тема программы «Психосоматика. Как психика влияет на тело». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук.
10: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». И сегодня у меня в гостях потрясающая героиня. Преподаватель, журналист, телеведущая, продюсер. Татьяна Пушкина, и говорим мы сегодня о собаках, о кошках, о телевидении, о журналистике, в общем, обо всем. Татьяна, вы так красочно описывали людей, с которыми вам довелось работать и взаимодействовать как в кадре, так и за кадром. А на ваш взгляд, вот есть у вас какой-то маркер, тем более вы преподаватель, когда вы для себя отмечаете... Вот это журналист, а вот это, ну вот непонятно, что он вообще там в кадре или в эфире делает. Вы как-то для себя выставляете, ну я не говорю, что какую-то систему оценки, а вот, ну хотя бы на уровне нравится, не нравится. Вот что вы для себя отмечаете?
2: Ну, естественно, я всегда слушаю. Для меня очень важна речь человека и ее интенционное построение. И какие-то, возможно, обороты, юмор в речи. Я дико не люблю манерность, которую люди себе позволяют. Я сегодня вот утром, собираясь к вам, наткнулась на выпуск «Вестей», который вела девушка, ну, женщина, журналист, которая давно работает в эфире. Миллиард ошибок, оговорок. Как это непонятно, так и что, как это странно, тонутся так и что. Боже мой, что это? Почему? Ну, я не знаю, может быть, тяжелый день был накануне, я не знаю. Ну, как же так? Для меня вот это очень важно, потому что, естественно, своим студентам я всегда говорю, что речь является прямым отражением, так сказать, состояния мозга и, вообще говоря, нашего интеллекта. Что еще? Ну, не знаю, в этом году я, не то чтобы я придумала это, но мне приходится новые какие-то формулировки давать своим студентам. И вот когда речь идет, например, о том, как человек себя ведет внутри интервью, я их прошу, я говорю, ребят, вот смотрите, я постарайтесь, пожалуйста, не стать зеркалом для своего собеседника и не быть прозрачным. Я хочу, чтобы вы были отражающим объектом, чтобы вы были объектом. Потому что если вы будете зализывать своего собеседника, то есть станете для него зеркалом, вы перестанете для него существовать. Он будет просто прихорашиваться, глядя в вас. А если вы будете стеклом, просто прозрачным, пусть даже и плохо помытым, то все равно ему не на чем будет сосредоточиться. Он все время будет, он будет вас иметь в виду. Пожалуйста, будьте отражающим объектом таким, чтобы на вас было еще ему интересно смотреть. И вот мои студии над этим работают.
1: Но вы преподаете политическую и экономическую журналистику, я правильно понимаю?
2: Это не совсем так. Я работаю на факультете журналистики, я преподаю так называемую практическую журналистику, в рамках которой дисциплины, такие как мастерство телеведущего, далее вот эта теория и практика интервью, и коммуникативная компетентность. Есть такая история, это, знаете, как вы яхту назовете, так она кое-как, значит, и поплывет. Но это работа с аудиторией, прежде всего, такой. То есть, на самом деле, да, у нас есть на факультете журналистики Вранхикс, в президентской академии, есть такое деление на политических журналистов, на экономических журналистов, ересь какая-то, значит, и на спортивных журналистов. Ну, это понятно. Кстати, сейчас я занимаюсь со спортивниками, между прочим, очень интересные ребята такие, вот, очень зажженные, так сказать, изнутри. Я не вижу никакой разницы между какими-либо журналистами, мне главное, чтобы человек стал объектом, и я никогда не работаю дистанционно, никогда. Я работаю только
1: глаза в глаза. Я прекрасно понимаю.
2: Глаза в глаза.
1: Когда ты 10 раз... не дашь по голове, либо в прямом, либо в переносном смысле того человека, которому ты что-то хочешь донести, бесполезно. Потому что вот ты по глазам видишь, понял, либо не понял.
2: Конечно, конечно. Я помню, что у меня вот в моей жизни был, ну, в том числе, был еще один человек, который на меня очень повлиял. Это моя хормейстер. Я пела в хоре Локтя в свое время, долгое время. И вот Анна Алексеевна, наш хормейстер, она спустя многое время, ей исполнилось сколько там, типа 85, и меня пригласили, представляете, туда, в наш класс. На Ленинских горах, я уже тогда занималась, в вновь построенном этом дворце пионеров, и нас пригласили, вот когда ей исполнилось 85. То есть я пришла, и вдруг эта пожилая женщина, хотя она такая статная, она никогда не была маленькой, пожилая женщина, она берет меня за руку и сажает рядом с собой. И я говорю: «Анна Алексеевна, вот скажите мне, пожалуйста, почему вы меня помните? Я же не была солисткой». Она говорит: «Ну что, при чем здесь? Во-первых, я помню, вот ты сидела здесь, во-вторых, альтах», она мне говорит, и показывает приблизительно вот на те стулья, на которых я обычно размещалась, да? Я говорю: «И в чем секрет?» «Понимаешь, — говорит, — я просто помню твои глаза, я понимаю, я помню, что я говорю, а ты понимаешь». Вот это вот удивительная вещь. И до сих пор, фактически, я уж не то, что я не открою никакого секрета, но я отношусь к разряду преподавателей, да, которые в основном ставят, скажем так, оценки, ну, автоматом, когда речь идет о зачетных каких-то мероприятиях, по одной простой причине. То есть у меня есть люди, которых я просто знаю и понимаю. Может, человек может прийти один раз, потому что он работает, например, где-то, например, на вашем радио, может быть, да, или уже где-то трудится в каких-то телевизионных пенатах. Может быть, он просто загружен работой уже на четвертом курсе, да. Но мне один раз важно его увидеть, или его, или ее. И все, я вижу, что он меня понимает, мне больше ничего не надо. А есть вот долдоны, попросите, пожалуйста, которые просто могут сидеть, и у них как будто бы зашторены, никого нет дома, шторки задвинуты, и все. Поэтому с ними сложнее, конечно. Но им я просто делаю такое какое-то потрафление, да и все. Без... Я не придираюсь, потому что научить быть глубоким невозможно.
1: Я прошу прощения за такой избитый вопрос, за такой штамп, клише. Я не знаю, как мне перед вами извиниться, уважаемая госпожа преподаватель. Но, да, сейчас объясню. Вот как вы считаете, есть ли какая-то формула успеха? Потому что, ну вот, дорогие друзья, мы должны понимать, что, ну, понятно, что кто-то из нас имеет какие-то более выгодные стартовые позиции в профессии, кто-то менее. Если мы говорим о моей сегодняшней гости Татьяне Пушкиной, у нее все дороги вели ее в авиацию. Потому что мама с папой как раз работали по этому направлению. Вы закончили Московский авиационный институт. В общем, да, ну, как
2: факультет бы... вооружения.
1: Да, все дальше было, по крайней мере, так теоретически. Планы на жизнь были понятны, но...
2: Нет, в том-то все и дело. Когда я поступила, ну, мои родители запретили мне поступать на филологический факультет. На этом настаивала моя преподавательница по литературе. Это еще один столб в моей жизни, Элла Эдуардовна Кац, великая преподаватель, великая автор учебников и так далее. Она положила мне руку на голову в свое время, в прямом смысле этого слова, что-то туда засунула такое. То есть она сказала родителям: дайте девочке пойти на филологию. Родители сказали: вы что, обалдели, как бы, извините, литературным языком, кем она будет, библиотекарем? Соответственно, я когда поступила в этот самый авиационный институт, я пошла первым делом, что я стала делать, я стала там играть в театре. То есть мы стали его создавать, театр «Фауст». И на уже, когда я училась на третьем курсе этого института и играла в театре, и пела в нем же, то пришли нас аттестовывать по поводу того, что мы уже стали претендовать на звание народного театра, то есть за 3 года вот мы его создавали, с первого курса моего обучения до третьего, к нам пришли из ГИТИСа преподаватели, предложили мне перейти на второй курс без экзаменов. И я сказала: нет, потому что бездарный инженер — это на каждом шагу. Я так сформулировала своим родителям. Ага, инженером тоже добрая девочка. А бездарный актер — это трагедия. Реально, я и природа таланта непонятна. Кто-то тебя хвалит, а кто-то, для кого-то ты пустое место. Кто сказал, что ты талантлив? Это дикий вопрос. Дикий просто.
1: И на этот вопрос
2: можно, да, и на этот вопрос можно только жизнью, наверное, ответить. А, кстати говоря, в чем... Это самое. Ответ какой?
1: Секрет успеха.
2: Секрет успеха. Недаром же моя фамилия Пушкина. На этот вопрос ответил Александр Сергеевич Пушкин. Ответил. О, сколько нам открытий чудных готовит
1: просвещение,
2: дух, и опыт,
1: сын ошибок трудных,
2: и гений,
1: парадокса вдруг,
2: и случай, Бог-приобретатель. Значит, смотрите, получил образование, ошибался, но находил в этом, в этих ошибках, в том числе какие-то радости, выработал гибкость, да? Сын ошибок трудных. Гений, безусловно. Безусловно, талант к чему-то, безусловно, горение к чему-то, безусловно, наработка умений. Гений. И случай. Бог, и в этот случай сходятся все абсолютно лучи, и в этом секрет успеха. И в этот момент ты обретаешь свое. Я же пришла на телевидение
1: вот
2: не
1: по поводу, да, как раз случая. Вы пришли, условно говоря, носить кассеты. Вот то, что я читал. И поначалу на вас была чисто техническая работа, которая, ну вот, ну не привлекает, наверное, внимание большинства людей.
2: Да какие там кассеты? Куда, даже до кассеты еще руки там не доросли у меня. Я сидела в этом самом, в общей координации. То есть просто, чтобы состоялась программа, вот, например, как у нас сегодня, да? Вот она происходит, эта программа. Кто вам обязательно нужен? Прекрасная девушка-звукорежиссер, или как она правильно у вас называется, да? Возможно, вообще режиссер. Я не знаю точно. Но для того, чтобы она знала, Даша, по-моему, ее зовут, да?
1: Да?
2: Для того, чтобы она знала, что надо прийти, обязательно кто-то из, ну, как у нас было на телевидении, кто-то из специального отдела должен позвонить,
1: отдел,
2: конечно,
1: да.
2: Должен позвонить, сказать, Даша, во сколько это будет то-то, то-то, то-то, я тебе еще заказываю, что ключница Агафья должна об этом знать там, да, чтобы она дала вам ключи, там все предупреждены. Короче, вот отдел координации чем занимался.

0: видеотека, где это самые рулоны, Галя Дубаева, как я всех даже помню по именам и фамилиям, что куда. А потом уже, когда так подобного рода место, тоже координационное, но уже не общая координация, где все со всеми, а координация в молодежной редакции освободилась. Спросили, нет ли у девочки такой живенькой? А, она такая девочка живенькая есть. Вот и все. Я уже молодежная, и туда, и сюда, и все. И через год, наверное, года полтора, как я-то пошла работать, я стала замдиректора студии всей по производству.
1: Понятно. Это вот как раз и опыт сын ошибок трудный.
0: Да, и гений парадоксов друг. Да. И все. Вот, Александр Сергеевич Пушкин, одним словом.
1: Слушайте, ну, вообще, такая головокружительная взлет, карьера. И надо, опять же, отдавать себе отчет, что это был конец 80-х, когда телевидение было безумно популярно. Сейчас, ну, достаточно много людей, которые телек просто не смотрят. А тогда телевидение смотрели все, и тогда вот, когда выходили какие-то культовые вот программы, потому что, опять же, они находили отклик у молодежи. Потому что, я помню, 12 этаж, до 16 старше. Ну, извините меня, один вообще взгляд видовская. Это вообще, это для меня это просто были небожители какие-то. Вот как вообще вам работалось на вот том телевидении, вот в виде, и, ну, понятно, что талантливые люди, они все непростые. Но вам-то как-то удавалось найти и общий язык, и проявить себя?
0: Да нет, ну как-то все было, не знаю, мне кажется, все как-то... Сейчас трудно сказать, но все как само собой, послушайте.
1: Так все говорят.
0: Потому что еще два столпа в моей жизни. Я вот правда очень благодарна этим людям. Это были Анатолий Григорьевич Малкин и Кира Санна Прошутинская. Вот человеки, люди, которые вдруг во мне, вот в этом самом директоре по производству, замдиректора по производству, вдруг нашли ведущего. Для своего, ну, мы делали сразу, мы же делали под нашей эгидой, был и пресс-клуб, была такая программа мощнейшая совершенно. И Сергей Шумаков делал тогда программу «Вестники» про, так сказать, ну, про, чтобы родоначальников киноискусства, там, и таких матерых людей. То есть было очень много интересных вещей, которые как бы в такой канал создавались вместе. Вот. И нужно было... О боги, представляете, сейчас это вообще даже смешно в этом говорить. Новаторство. Нужна была ведущая, которая эти программы между собой связывает несколькими словами. И они мне предложили стать этим человеком. Понимаете? И мне воздвигла наша, не помню фамилии, воздвигла наша, как она называется, девушка, которая декорациями занималась у нас, Наташа, художник. Она воздвигла раму из широкого багета. В эту раму, просто, знаете, как рамка, как паспорту, да, на стол ставится, просто она огромная, там, 2,5 метра, там, на полтора. И в нее поставили стул. И на этот стул посадили меня. При этом, да, годы-то те еще, это 90-91, там, что попало, суфлеров нет. Вот ты сидишь на Первом канале, и ты должен уметь все сказать. Запомни, на коленях у меня папка. И должен соответствовать.
1: А камеры боялись поначалу?
0: Я не боялась, я просто помню, что первое мое выступление, это было, кстати, первое мое выступление оказалось очень коротким. Это было, когда Кирсана, ну, она предложила мне попробоваться. Я вышла сразу на Первый канал с заявлением о том, что сегодня мы предложим вашему вниманию трансляцию из Патриаршего Богоявленского собора по поводу Рождества Христова. Значит, это все дело было. И у меня сердце стучало так, что я не слышала, что я говорю. Но я зато помню, что Сережа Зверев такой мне сделал макияж. У меня были такие серьги огромные, висячие. И я была в блузке, которую я сама сшила из зеленой саржи. Эх, ма, труляля. И все телевидение было, по большому счету, но простите, конечно, за эти слова, вернее, за это определение, но я хочу в него определенное внести, так сказать, да, определенный, наверное, характер в это определение. Да, оно все делалось на коленке. Но оно...
1: В хорошем смысле.
0: В хорошем смысле, понимаете, оно делалось на... Я придумал. Там что-то. Мы делали там, не знаю, дорожный патруль с Кириллом Легатом. Господи, что мы такое там не придумали для второго канала? Значит, что-то это озвучку. Я озвучивала как в фирменных этих самых что-то. Ой, ну это

0: просто был смех и грех. Но настолько круто все.
1: Вам еще посчастливилось общаться с теми людьми, которые сейчас, ну, такие телевизионные гуру, а вам посчастливилось еще вместе с ними работать и, собственно говоря, так, на дружеской ноге пребывать.
0: Конечно, пребывать на дружеской ноге. Вот, кстати говоря, щенок, которого, ну, вот Ройс, которую я забрала, с них мы начали свои маранеров-то, мы однажды с этим щенком приехали к Кириллу Легату еще в загородный дом. Ага.
1: Кстати говоря,
0: с болота.
1: А как вы считаете, грязный, почему сейчас на отечественном телевидении нет программ о домашних животных? Что мешает? Ну, потому что достаточно востребованная все-таки тема. И если мы говорим о социологии, то, ну, примерно каждая третья российская семья является владельцем либо собаки, либо кошки.
0: Вопрос вообще на засыпку. Вообще на засыпку. Вот, знаете, долгое время существовала такая идея, что на российском телевидении не продержится программа про автомобили. И вдруг раз...
1: Сейчас они на всех каналах.
0: Раз, да, раз буквально феномен, да, главная дорога, долго. Тыдыщ, потому что первая передача. Но это не значит, что я сейчас что-то рекламирую, просто я рассуждаю, да, держится. По мне, я бы смотрела такую программу, но их точно перенесут на 7 утра. На 7, на 8. Я не понимаю, почему.
1: Вообще считается, что это утренний дети, эфир, суббота-воскресенье.
0: Да, но что смотрят дети, так это обязательно надо им делать. Почему не задерживаются программы? Не знаю, рискну предположить. Понимаете, ведь просто, ну, просто рассматривать хвосты и носики, наверное, этого мало. Должна быть какая-то сверхидея. Как правило, бывает сверхидея личность, которая с ними связана, да? Может быть, сложно находить такое количество личностей, чтобы каждую там субботу-воскресенье выходило это с утра. Ну, и у нас обычно связывают, понимаете, все это тоже с какой-то медийностью. Мне это, например, неприятно. Вот мы с вами за рамками нашего эфира говорили о людях, да, которые правда делают дело. Спасатели там с кинологическим опытом великим, да, или просто вот у меня в моем СНТ живет женщина, которая приучает у себя вот этих колясочников, господи, малышню эту, господи, этих йорков, представляете, йорки с колясками. Она, вот они там за ней эти хвостики, дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Сама все это делает, подбирает там собака, все это помогает и так далее. Но, наверное, нарыть это сложно. Даже не знаю, или сейчас обстановка такая, что очень... Хотя почему? Именно сегодня доброта прям важна.
1: Просто вот, например, наша программа выходила в свое время, ну, 7 лет. Я считаю, что это достаточно большой такой отрезок, этап. Но почему-то сейчас вот не приживаются такие программы.
0: Не знаю, я вот смотрю на Первом канале программу, но она тоже, я, ну, подобного рода, там целое даже ток-шоу. И вот просто, когда начинается даже вот закулисное, вот это вот показывают закулисье, как там все эти животные, придя на эфир, начинают общаться там вот в этой, в накопителе. Это так, ну, круто. Я не знаю, я, для меня это вообще, правда, огромный вопрос. Вы вроде мне сейчас задали его и, можно сказать, поставили в тупик. Вот видите, про путь к успеху я вам рассказала, Пушкина, а почему нет программ про животных, не могу рассказать. Я была только тремя бы ногами, четырьмя лапами за.
1: Хорошо, давайте вернемся к вашим питомцам. Понятно, веймарская легавая, которую вы совсем скоро заведете, даст бог, еще и кот появится.
0: Обязательно.
1: Да. А вот были какие-то мысли, какие-то вот безумные, вот как раз по поводу ирландского волкодава, или вот что-то такого, что, ну, вообще, которое поначалу в вашей голове совершенно не стыковалось. И почему вас привлекают вот такие вот необычные создание.
0: Четвероногие. Я не знаю, но с ирландским волкодавом особая история. Ну, понимаете, вообще в целом мне очень нравятся вот эти вот такие... Ну, собственно, мне все нравятся. А ирландский волкодав, я даже не пойму, они какими-то, какие-то правда, как доисторические животные. Я когда их увидела первый раз на выставке, что это? Они еще коллективисты. Они же все время друг с другом приходят и спят таким клубком. Друг в друга. Мне как-то это, в них это очень подкупает.
1: Дорогие друзья, это самая высокорослая порода на Земле.
0: Да, она как теленок просто вообще огромный.
1: Под метр ростом.
0: Да, да. Холки. И с ним, с этой породой произошла такая история, что я случайно, попав на выставку, подошла к какому-то такому вольерчику, а это даже не был вольерчик, это был детский этот манеж, в котором такой пес дремал. Я подошла, мгновенно эта коровушка развернулась, значит, она такого же, такой масти, как я, такой пшеничной, да, и положила мне передние ноги на плечи. И даже ее хозяйка офигела, она говорит, что это такое, я никогда в жизни не видела, чтобы моя девочка так себя вела. Девочке 9 месяцев, она выше в 3 раза меня ростом. Не знаю, просто они красивые.
1: Татьяна, в заключение, я прошу прощения опять же за такой сбитый вопрос, но не могу я вам его не задать. Что, по-вашему, значит счастье? Что это такое? Потому что мы сегодня говорили и о профессиональной востребованности, это счастье. Мы сегодня говорили о братьях наших меньших, которые согревают наши души, это тоже счастье. Вы человек с огромным опытом телевизионным, журналистским, потому что журналист, он многие вещи видит немножечко по другим углом. А мы начинали именно этот эфир, я начинал, представив вас как лидера общественного мнения, чье суждение интересно многим. Вот что такое счастье для вас?
0: Ну, чуть-чуть плагиата, так сказать, никто не отменял. Я, наверное, отвечу так же, как ответил герой в картине «Доживем до понедельника». Счастье — это когда тебя понимают. Понимаете, просто счастье — это такая вещь, если угодно, которую нельзя дать. Несмотря на то, на такие обороты в русском языке, как он ей принес счастье, она ему дала счастье. Счастье можно только почувствовать. Поэтому счастье — это когда тебя понимают. Это очень прямо, невероятно прямо относится к животным. Это невероятно прямо относится к друзьям. Это самым прямым образом, опять же, относится к близким людям, когда ничего не надо объяснять, хотя понимают. И мне кажется, оно и есть.
1: Хороший финал для программы, дорогие друзья. Мы вам с Татьяной Пушкиной желаем счастья, мы желаем вам любви и желаем всего вам самого наилучшего. Танечка, спасибо огромное, что пришли к нам в студию.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, Григорий Манев, «Зов предков». Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего, берегите себя и своих питомцев. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В МИДе пообещали организовать для западной прессы посещение места удара ВСУ в Старобельске. Причина — откровенная ложь о том, что атак на колледж в ЛНР не было, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Цитата. В связи с откровенной ложью, распространенной в Совбезе ООН западниками, в частности, потерявшей достоинство полпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, мы организовываем для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии. Надеюсь, у BBC и CNN не случилось. «Учиться отпуск», написал Захарова в телеграм-канале. В ночь на 22 мая ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей. По последним данным, погибли 10 человек, пострадали 38, 11 числятся пропавшими без вести. Работы на месте ЧП продолжаются. Дмитрий Медведев заявил, что население Армении прогонит Пашиняна при переходе страны на газовые цены ЕС. Премьер настойчиво затаскивает республику в Евросоюз, при этом старается сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС, отметил зампред Совбеза России. Цитата. «Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу. Именно это, судя по всему, собрался в ближайшее время проделать некий человечек по кличке Никол», написал Дмитрий Медведев на платформе «Макс». Он выразил мнение, что население Армении прогонит премьера Никола Пашиняна, если Ереван перейдет на европейские цены на газ. Сергей Собянин анонсировал запуск первой беспилотной линии метро. Речь идет о Большой кольцевой, которая в таком режиме должна заработать к 2030 году. Как написал мэр Москвы в мессенджере «Макс», этой задачей занимается Центр перспективных разработок столичного транспорта. Городоначальник напомнил, что в январе в городе началась тестовая эксплуатация первого в стране беспилотного поезда метро без пассажиров. К маю состав прошел более 3000 километров. В конце года начнется испытание в общем графике с учетом 90-секундных интервалов в востребованные часы в 2027 с пассажирами. Румынии Федор Достоевский стал самым продаваемым автором. Его повесть «Белые ночи» второй год держится в топе самых популярных произведений. Такие данные приводит крупнейший румынский книжный онлайн-магазин «Либрис». По количеству проданных изданий Достоевский занимает первое место. В тройку лидеров также вошли Фрида Макфаден и Антуан де Сент-Экзюпери. В заявлении книжного магазина говорится, что присутствие Достоевского в рейтинге связано в том числе за счет платформы TikTok, где читатели рассказывают о книгах, которые могут вызвать разные эмоции. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 24, атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
2: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, как тесно связано наше тело, эмоции и внутреннее состояние. Почему стресс отражается на лице? Может ли тревога вызвать реальные физические симптомы? Правда ли, что организм подает сигналы задолго до серьезных проблем? И можно ли по внешности понять, что человек эмоционально истощен? Сегодня говорим о связи медицины и психологии без мистики, но с научной точки зрения и жизненными примерами. У нас в студии клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук. Ольга, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Правда ли, что эмоциональное состояние человека можно заметить внешне?
12: Абсолютно верно. Мы живем в такое время нестабильное, и, в принципе, можно спуститься в метро и увидеть много напряжения на лицах. И это, конечно, состояние долгосрочного стресса, которое, безусловно, сильно влияет на то, как мы выглядим. Есть очень много методик, есть много понимания телосложения, как ты выглядишь. Походка, насколько у тебя гибко и не гибко ты вообще двигаешься, насколько визуально ты выглядишь, насколько часто ты улыбаешься, самое простое. Или наоборот, ты вот ходишь все время хмурный, да. Вот вроде как это все просто, но на самом деле за этим стоит очень большая наука. И по фотографиям, и иногда даже проще по фотографии диагностировать и понять состояние человека, в каком он состоянии стресса, потому что у нас вообще есть два стресса, но я думаю, ваши слушатели уже знают это.
11: А ну-ка давайте повторим.
12: Так. Давайте. Есть прекрасный стресс, который мы испытываем, когда у нас приятные события, это может быть свадьба, какое-то долгожданное событие, это эустресс. Он приятный. Это выработка огромного количества положительных гормонов. Но опять же, если мы говорим про эти гормоны, для организма на самом деле нет понятия хороший или плохой стресс. Это, знаете, такой, ну, стопроцентная такая нагрузка, да. И если мы говорим про другой стресс, это дистресс, которым непосредственно работают и врачи, и клинические психологи, это негативный стресс. Это выработка большого количества сложных для нашего организма гормонов, которые позволяют нам бежать во время стресса. Мы становимся просто агентом 007.
11: Так.
12: Это история, когда человек может пробежать абсолютно серьезные, это факты были неоднократно. Человек может пробежать со сломанной ногой от того, кто за ним бежит и может угрожать ему. И наши гормоны, такие как адреналин и норадреналин, не позволяют чувствовать боли. И когда он видит помощь, он начинает кричать, ну, безусловно,
11: да,
12: от боли,
11: да, да.
12: И смотреть,
11: да,
12: что у него на, да, самом деле, что происходит.
11: То есть он не чувствует выброс, нет, гормонов, такой происходит. Это не кортизольчик, да, который так...
12: Кортизол там играет, там... да. Но здесь вот представьте себе, да, это 100-бальная такая история, когда там вот просто моментально...
11: То есть люди творят чудеса, на самом,
12: да,
11: деле.
12: Да, да, агент 007.
11: Угу.
12: Но если мы посмотрим на жизнь обыкновенного агента 007, в каком-то из фильмов я видела, когда к нему приходит его коллега домой, и там стоят коробки в его квартире, он говорит, я только что переехал, он смотрит, говорит, да нет, я там здесь давно живу, а что? Ну, то есть, это та история, когда на самом деле люди достаточно часто не могут жить спокойно, они зависимы, это вообще люди привлекательные. Смотрите, во время острого стресса, да, то мы становимся очень привлекательными. Да.
11: Да что вы говорите?
12: Да, когда ко мне приходит во время острого стресса, да, вот на пике, не состояние истощения, это другая история, там, процесс развода или как что-то, ну, где нужно собраться, знаете, вот доказать, что это прекрасно, феноменально женщина выглядит, скажу так же, как и мужчина.
11: Ну, вообще, после развода многие женщины хорошеют, да? Тут почему-то такие моменты.
12: Да, да, то есть и на самом деле это говорит наш гормоны, наш стресс. Это дистресс, который дает возможность вот просто коже выравниваться. Понимаете, глаз такой вот, как горящий глаз, говорят. У нас,
11: да,
12: в простонародье все уже давным-давно сказали. Телесно ориентированно, горящие глаза – это зеркало души, да. Как будто у меня почву из-под ног, да, убрали, да, тоже есть такое. И когда человек идет, и у него тяжесть в ногах, да.
11: Ну, это сразу видно, кстати.
12: Да. Вот телесно, да,
11: да,
12: это,
11: да,
12: есть,
11: да,
12: физиогном,
11: да,
12: когда человек вот тяжело идет. Вы видите, он тяжело идет. И даже он может прекрасно выглядеть, да, в зависимости, где человек работает. Если он работает, и у него есть там целеполагание, то он будет одеваться в соответствии с социумом, но телесно мы уже можем понять, что ему сложно. Да, и это мы видим. Это первый момент. Второй момент, когда во время стресса, опять же, дистрессом мы говорим, то, что помимо того, что у нас гладкая кожа становится, такой яркий взгляд острый, у нас утонченные черты лица становятся, у нас походка сразу же такая, знаете, эффектная.
11: Угу.
12: Мы идем быстро, мы хотим показать что-то, но на самом деле без шуток для организма это очень сложно. Да, долго мы так не можем быть. Наталья, простой пример.
11: Так.
12: Вы скажите, в американские горки, вообще аттракционы, что-то было в вашей жизни?
11: Конечно, если честно, я не очень люблю вот эти экстремальные виды не спорта, а развлечений.
12: Да, да.
11: Как-то я побаиваюсь, не знаю.
12: Да, то есть смотрите, вообще, если посмотреть, сколько по времени мы говорим про, вот, там, допустим, то, что страшно, да, это максимум 2 минуты. Вот это максимум 2 минуты для нашего организма хороший дистресс. Точка.
11: А у нас таких аттракционов нет.
12: У
11: нас там выходят все дрожащие такие. Я не понимаю, в чем тут на самом деле счастье-то, получить такое стресс.
12: Да.
11: Причем добровольно.
12: Абсолютно.
11: Мы сейчас говорили в начале эфира, когда там нужно выжить, да, это одно дело. А
12: да,
11: когда так стряхнуться.
12: А потому что есть понятие зависимости от этого, да, то есть когда человек привыкает на такой вот подъеме, вот это чувствуете, это история непосредственно всех гонок, формулы, да, это история пожарных тоже, у них в какой-то момент же теряется чувство страха. И удивительная была история, когда формула гонщики, которые, ну, вы знаете, сколько там денег вкладывают да, и когда они достигали пика своей карьеры, и они прекрасно технически все выполняли, и в какой-то момент они разбивались насмерть. И никто не мог понять, почему, то есть в чем ошибка. А потом выявили, оказывается, что человек настолько привыкает вот к этому стрессу, что гормоны перестают в таком количестве вырабатываться. И, соответственно, это такое, знаете, всемогущество появляется у человека.
11: Я все могу называется.
12: И он ничего не боится.
11: Ох ты!
12: История пожарников, в том числе, туда же. Неоднократно были случаи, когда самые большие профессионалы уже с многолетним опытом, к сожалению, трагически умирали в пожарах, погибали, да. И когда разбирали эти случаи, понимали, что человек знал, как это делать. Но есть и другая сторона, когда мы в долгосрочном таком стрессе, мы перестаем бояться. Да, и на самом деле все экстремальные, если мы говорим виды спорта, это долгосрочная история. Во-первых, это зависимость, да, к этому. И здесь очень важно для человека, допустим, там, не знаю, серфингисты, они много занимаются йогой. Да, и они там...
11: Балансируют, что
12: именно.
11: Ли, получается?
12: Да, то есть ты учишься, то есть если ты вот на таких подъемах все время живешь, очень важно балансировать. Да, важно свой организм возвращать обратно в норму, внутрь себя, в баланс, для того, чтобы у тебя было чувство страха. Это нормально. Вообще, когда мы боимся, это норма. Понимаете, когда мы боимся, мы становимся сильнее. Да, то есть, ну, согласитесь.
11: Конечно, как... страху нет, таких выражений нет. Страх должен быть. Я понимаю, что все эмоции, кстати, вот сейчас поговорим про зажимы эмоций.
12: Да.
11: Это же все вот соматические заболевания, которые только возможно. Все врачи приходят, онкологи, кардиологи, нефрологи, эндокринологи, гинекологи. Говорят, как только человек весь в напряжении, вот возьми спектр вообще всех заболеваний, которые есть, если нет напряжения, оно снимается. Во-первых, если заболевание есть, оно излечивается. Если заболевания нет, то всем симптомы пропадают. Угу. Потому что иногда получается, что человек реально как будто бы болеет, обследован вдоль и поперек, просто со всех сторон. Угу. И врачи уже думают, господи, это же психиатру даже, не психологу. Но попадается кто-то, кто на самом деле отводит за ручку, и там получается вообще волшебный момент, и человек расслабляется. Вот
12: да.
11: Это внутреннее напряжение... про которую, в общем-то, мы только начали говорить.
12: Говорить, да. К сожалению, вот, да, йога и там серфингист мы образно берем, да, сейчас. Вот это такой баланс, но это должно быть внутреннее такое понимание себя. И, вы знаете, я не всегда говорю, что обязательно должен быть психолог, который должен тебя вести. Нет, это должен быть проводник, осознанность по сути своей. Как человек к этой осознанности приходит, на самом деле, не так важно. Самая большая проблема – это то, о чем мы говорим, зажимы. Очень много их сейчас, да, это такой пик этого времени, я думаю, что он будет еще долгосрочно.
11: Да.
12: Есть определенная аудитория, у которой очень много этих зажимов, да, это такое молодежь наша, да, которая вроде как... Они уже хорошо знают, что такое психология.
11: Конечно, они сами себя научат жизни. Мы же перед эфиром говорили, все расскажут, все покажут, объяснят, куда двигаться.
12: Да, да. То есть, но при этом у них много теории, но нету практики. И при этом они как будто очень боятся всего, да. То есть и еще у них не совсем выстроенная часто бывает причинно-следственная связь. Вообще, я вам скажу так, если вы не хотите никаких зажимов, очень... классно понимать причинно-следственные связи своей жизни. Вот если у вас что-то болит, да, врач это в обязательном порядке. Давайте разберемся сразу. Да,
11: да, да, да, да.
12: Вот это подышать, да, это помогает, и я работаю с паническими атаками, но при этом нужно всегда дифференцировать и понимание, где есть клиника, где есть поведенческая, да, то есть здесь сразу разбираем. Но в целом зажимы у нас появляются ровно тогда, когда мы не выстраиваем причинно-следственные связи. То есть у нас такая зацикленность мыслей. Это знаете, что есть, так, когда человек не может уснуть, все время думает. А у нас это так,
11: мозговая
12: сказать,
11: мозговая жвачка.
12: Да.
11: Да. Так вот нас тут невролог назвал. Мозговая жвачка.
12: А теперь смотрите, у нас все для этого есть в нашей жизни сейчас. Соцсети, Да, как мы зависаем. Я один раз сидела по работе, смотрела, какие-то рилсы у меня ушли вообще в другую сторону. Я поняла, что я час своего времени потратила в никуда.
11: Это прям вот сгорает быстро. Клиповое мышление, в общем, почему у нас и у подростков сейчас, у молодых людей, уже всех, и мы научены этому.
12: Абсолютно. И здесь нету причинно-следственной связи. У нас нету понимания того, успешный успех туда же, да, и так далее. Мы видим какую-то дофаминовую жвачку.
11: Да.
12: Да, а давайте так, наша психика очень ленивая.
11: Ну, мозг-то какой у нас.
12: О, вообще.
11: Ах, лентяюшка, дайте мне, пожалуйста, 10 килограмм сахара, шоколада, конечно же, желательно, и можете идти смотреть свои, там, что вы хотели, видосики? Вперед, до свидания.
12: Да. Там уже все готово. Давайте проживем там.
11: Конечно.
12: Да. А вот у нас диванчик тепленький, уютненький, да. Но потом мы выходим на улицу и смотрим на себя, и нам уже начинает все это не нравиться, появляется раздражение. Почему? А потому что реальность от иллюзии очень далека. Поэтому зажимов у нас сейчас бесконечно много. Мы смотрим, я неоднократно работаю с женщинами, которые в декрете, которые истощаются, устают, не успевают ничего, там семейные проблемы, особенно женщины 30+, когда у них была карьера, они вроде как мечтали уйти в декрет,
11: да.
12: И послеродовая депрессия там идет, а потом они вроде это получают, но они как будто никому не нужны социально, да, они становятся таким «мама». И они начинают что? Думают, сейчас я посмотрю блогера маму, у которых четверо детей, выглядит фантастически, ходит в тренажерный зал.
11: Да вообще столько всего успевает, и с детьми, с парашюта чуть ли не прыгает.
12: Да.
11: Все везде со всех сторон. Я понимаю. Да.
12: И как вы думаете?
11: Это идеальная картинка.
12: Да, и ей от этого легче, или она еще больше уходит?
11: Еще больше, конечно. Уходит.
12: Конечно, потому что ребенок также говорит: мама. Я всегда клиентам говорю: запомните, принцессы, простите, бабочками не какают.
11: Да, это все мы должны знать.
12: Да, и вот эта вот дофаминовая жвачка, которая у нас, к сожалению, сейчас происходит, она очень сложная. И вы знаете, с одной стороны, у нас столько возможностей, ну, огромное количество. Мы можем смотреть, читать, узнавать. Нам предоставляется материал классно лекторами, да, мы можем учиться в одном университете, но за счет соцсетей там мы можем послушать лекции лучших университетов мира. Это же круто.
11: Конечно.
12: Уже с переводом или на английском языке. Это же классно, да? Но тогда вопрос, почему этим мало кто пользуется?
11: Я не знаю, да, а книги? Я захожу в метро, у меня было просто счастье какое-то, сидит вся семья с книгами. Угу. Я думаю, это вот прям вот вымирающий вид, к сожалению, людей, потому что обычно все с телефонами, абсолютно. Да. Даже друг на друга не смотрят. А с книгой, книга это вообще другой формат.
12: Абсолютно.
11: И по-другому мозг работает.
12: Абсолютно.
11: Книги, театры, не знаю, просто походы, без наушников лес. Это же просто сказка. Ну вот почему-то как-то вот как-то не знаю. Вот именно, что в каком-то тумане сладком живут, а потом в реальность выходят.
12: Ну, это то, о чем, да, мы говорим про мозг, что он очень ленивый, как слон. Он ничего не хочет делать. И когда мы получаем быстрый материал, читать – это, как, знаете, заново учиться.
11: Да.
12: Это очень сложно. Мы переключаемся. Вопрос очень часто мне задают, а как научить ребенка читать? Все там ругаются на детей, вот ты не читаешь, вот есть классика.
11: У нас же достигательство, у нас дети
12: конечно.
11: Уже должны вообще-то с года, как начал говорить, начал читать.
12: Да.
11: Лучше петь, и с английским, и с французским, китайским у нас как? Все должно
12: всё,
11: быть.
12: Да.
11: К первому классу подготовка, как хочешь.
12: Да.
11: То есть у нас вот это вот как-то...
12: А вы знаете, что уже есть это поколение, которое вот так вот в детстве... Ну, вот их график был 100% загружен, да, там с 9 утра до 8, а иногда до 12 часов ночи. Вот это поколение выросло. Какие они? И вот, да, еще, если они ездят путешествовать, экскурсии, лучшие отели, там все максимум, по максимуму, арам-зам-зам, вот это все. Ну, все возможность, да, там есть. Эти дети, ну, они уже не дети, да, это такие зрелые уже личности, они не хотят ничего делать. Они, если приезжают в отель, они идут в номере, сидят. Они не понимают, зачем. У них уже нет... Есть такое...
11: Вкуса очень... жизни, что получается?
12: Да, интереса.
11: То есть они все получили, и как бы
12: абсолютно.
11: Ничего не надо.
12: То есть самое главное в нашей жизни вообще всегда, когда вы что-то начинаете, это слово «интерес». Вот если нет интереса...
11: Ничего не получится.
12: Да, абсолютно. вы сгорите вот просто щелчком пальцев.
11: Да.
12: Вас хватит на какое-то время. Эх, ну, знаете, вот это вот похудение.
11: Запал вот этот вот, да.
12: Да-да, я там буду.
11: Все, да, потом да. Бах, и
12: а потом раз, ну, это же классика.
11: Да.
12: И все. А потому что нету, есть стратегия, а есть тактика. Вот если мы стратегию ставим, там, ну, давайте похудение возьмем, да, там, я хочу похудеть на 10 килограмм, там, через какой-то, там, 2 месяца давайте возьмем, там, да, и тренажерный зал, все остальное, но при этом, когда я смотрю на себя в зеркало, я себя ругаю, потому что мне не нравится. Или я прохожу мимо этого зеркала, думаю, нет, я вот оставлю, вешаю платье, в которое хочу себе одеть. Ну, это классика
11: да,
12: такая,
11: да?
12: Да. Ну, вот это вот самая тотальная ошибка. Потому что тело, по сути, вы говорите, фу, отвратительно, ты мне не нравишься. Только мы забываем один очень важный момент. Когда у нас был стресс, мы заедали этот стресс. И тело это переваривало. А теперь мы его ругаем. И говорим, а теперь ты мне такое не нравишься, я вообще забыла, что у меня была причина следственной
11: связи. Мало ли,
12: помните?
11: Ты
12: да.
11: должен соответствовать. Да, да.
12: И понимаете, а потом, да, человек может похудеть, на самом деле.
11: Самые строгие критики своего тела получаются.
12: Ужасные. Женщины, не мужчины.
11: А мужчины?
12: О, Аполлон всегда. Нет, серьезно, ко мне приходят только женщины. Вот с телом, да, похудением я работаю, потому что это вопрос установок, это вопрос убеждений. Да, а мужчины не, они всегда полоны, имейте в виду. То есть в целом, ну, только мы не берем такую нарциссическую часть, да?
11: Да-да-да.
12: Но в целом мужчина всегда полон. Ну, вот знаете, там придешь на побережье наше, ну, вот сейчас уже лето, да,
11: да.
12: Уже лето, когда женщина встанет, она всегда в такую позу как-то удобную, красивую становится, ну, вот так вот, да?
11: Да-да-да.
12: А мужчина уходит, неважно, что у него с внешностью, он выходит Аполлоном. Я здесь, да. Это особенность, это наша разная психология. Женщина очень внимательно смотрит на то, как они придирчивы к себе. Да, но и тут смотрите, Наталья, здесь же и нижнее белье, давайте,
11: да.
12: Сколько у мужчин, простите, трусов, вариации.
11: Сколько у женщин, да.
12: Сколько у женщин, да, это целая индустрия, а на самом деле она выстроена на психологию. Да, сколько косметологических, точнее,
11: да,
12: процедур у женщин, и как сейчас, кстати, это касается физиогномики, как я много вижу, и как тяжело читать женщин, ну, есть
11: после
12: руки,
11: всех
12: дыхание,
11: манипуляций, да?
12: Абсолютно, да. Не, это вообще невозможно. Ну, во-первых, нет морщин.
11: Да.
12: Да, то есть.
11: Ну, скажите, сумасшедший морщин, это хорошо.
12: Да, это прекрасно. Но это же вся жизнь. Ну,
11: вот
12: ну
11: я
12: как?
11: Понимаю, что лицо, оно отражает.
12: Конечно.
11: Оно отражает твою внутреннюю глубину, сколько ты всего прошла интересного. Не только там каких-то сложностей, в том числе, какая у тебя интересная жизнь.
12: Точно.
11: А получается, ты раз, и все обнуляешь.
12: Угу.
11: И, кстати, я обратила внимание, что женщины, которые что-то там ботокс, все закалывают, что везде, они же начинают других женщин на эту
12: кутить,
11: подталкивать.
12: И они не могут остановиться.
11: Не могут.
12: Это
11: огромная
12: индустрия.
11: Почему? Что это такое?
12: Это про неуверенность, на самом деле. Мы, ну, может, у вас были врачи, да, которые говорили о том, что есть понятие дефектов. Ну, это другая история,
11: это другая история,
12: абсолютно.
11: Да,
12: мы
11: когда операции, травмы, аварии, все что угодно, это вообще абсолютно.
12: Мы это не берем.
11: Да.
12: Это норма абсолютная, эстетика и так далее. Вот есть женщина, да, у нее есть определенная фигура, да, определенные черты лица, а есть тенденция моды. И вот она в какой-то момент идет по тенденции моды. Это огромные деньги, это, во-первых, это плохо для организма, да. И получается, что это вообще про неуверенность в себе. Сейчас, мне кажется, там, если у вас радиослушатели,
11: да,
12: сейчас,
11: да, да.
12: Мне кажется, кто-то там уже...
11: Нет, все нормально. Мы...
12: Понимаете, очень часто женщина не может даже более того, она становится зависима. Она себя чувствует красивой после процедуры. Она вот прям... Есть женщина, которая во время стресса идут и делают себе ботокс и успокаиваются. У меня коллеги, она дерматолог, косметолог, я спрашивала, он говорит, это вся моя клиентура, это все мои пациенты, вот у них стресс...
11: Сделайте мне что-нибудь.
12: Да, сделайте мне что-нибудь. Но
11: это не зависит от, получается, боли хочет она еще получить дополнительно какое-то
12: конечно.
11: Улучшение?
12: Само собой, это имеет огромную роль в нашей жизни, да, то есть, и, безусловно, это влияет на нас. Ну, садомаза, простите, никто не отменял,
11: Ну, то есть можно пойти же хорошо получить вот какое-то серьезное такое испытание с помощью какого-то спорта, бокс, в конце концов. Да. Не знаю, побежать просто бегом. Я просто, у меня знакомая была, у которой тяжелый был брак. Она выходила из дома, да, и она бежала. Супер. Она бежала, бежала, да? Потом приходила домой, выдыхала, все. Она это скинула,
12: да,
11: убрала.
12: Да, это нужен другой интеллект для того, чтобы это было. Это нужно другое восприятие вообще в целом. Здесь мы с вами переходим к личности и вообще пониманием радикалов личности, да, вообще физиогномики, да, как, каким образом вы можете понять, кто перед вами сидит. Потому что кто-то, эстероид такой более пойдет и делает себе процедуры, да, а более паранояльная такая личность, которая целеполагание, потому что если, ну, я могу вашу подругу, если позволите, прокомментировать, да, могу подумать про гипотезу о том, что на самом деле она целеполагатель, и для нее важен вообще смысл жизни и интерес в жизни. То есть и она понимала, что она просто начинает падать. Да, и таким образом она себя вытаскивала. То, что это круто, конечно, спорт, да, может быть, это истощение, но она же выкидывала все гормоны. А теперь смотрите, стресс, спорт — это же тоже стресс.
11: Да.
12: Для организма.
11: Но это хороший стресс.
12: Абсолютно. Потому что, ну, опять же, давайте будем смотреть, какой стресс. Да, если мы говорим какой-то хардкор, который вы истощаетесь, это уже сложно.
11: Угу.
12: Да, если мы говорим про какой-то вот в принципе, там, ну, вот если я хочу похудеть, вот это нет, это уже такая фанатичная история. Каждый день заниматься спортом, жесткие диеты.
11: Анорексия, булимия уже тут маячит на горизонте после вот таких моментов.
12: Да, да. Это уже патология, это уже психиатры. Это уже психиатр в цепочке с клиническим психологом.
11: Это очень так близко. Прям близко. Все это стирается, прям раз-раз.
12: Вы знаете, самое интересное, что там всегда есть причины. Опять же, смотрите, есть причина, почему человек туда попадает. А другой человек даже в сложной ситуации в своей жизни пойдет и побежит. Или пойдет в тренажерный зал заниматься. Конечно же, после спорта, если вы хорошо позанимались, у вас вырабатывается прекрасный гормон. Это вообще фантастический гормон. Это окситоцин, который мы можем получить только в трех случаях. Кстати, женщина может его тоже дополнительно получить, чем отличаемся от мужчин.
11: А ну-ка, расскажите, пожалуйста, дополнительно у женщины
12: получили окситоцин. Только в определенный период времени. Кормление грудью.
11: Да?
12: Да. Именно женщина получает удовольствие от того, что происходит. А, допустим, после спорта этот же окситоцин вырабатывается. И во время интимных отношений, в том числе, окситоцин вырабатывается, если это, простите, удовольствием. Да, то есть это прекрасная иммунная, вообще иммунная система. Это, вы знаете, лучшие витамины для вашего организма. Давайте так, естественным образом. А теперь смотрите, у вас нету спорта, нету интимной жизни и нету малыша, которого вы кормите грудью, да? Ну, все хорошо, вы тогда идете, допустим, делаете пластику, еще что-то, вы смотрите на себя в зеркало, вам это нравится, вы в восторге, а потом в какой-то момент вам опять что-то не нравится, потому что это же искусственно сделано.
11: Да.
12: И вы уходите от этого.
11: Ой, Ольга, уходим на новости мы тоже. Сейчас посмотрим, услышим, что в стране и мире происходит, после этого вернемся и продолжим.
12: Отлично.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью горняков на шахте в Китае. Президент направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает сайт Кремля. Цитата. «Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», заявил российский лидер. Ранее стало известно, что в Китае при взрыве на угольной шахте в провинции Шанси погибли 82 человека, 9 числятся пропавшими без вести. Причины ЧП выясняются, ведутся спасательные работы. В Минздраве заявили о крайне тяжелом состоянии одного из пострадавших при ударе ВСУ по ЛНР. Пятеро находятся в тяжелом, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Он рассказал ТАСС, что в больницах Луганской Народной Республики проходит лечение 10 пострадавших. Медиков консультируют коллеги из федеральных центров. В ночь на 22 мая ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей. По последним данным, погибли 10 человек, пострадали 38, 11 числятся пропавшими без вести. Работы на месте ЧП продолжаются.
3: 14 россиян пострадали в ДТП в турецкой Анталии. В аварию попал автобус с туристами. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве нашей страны в провинции, дипломаты находятся в контакте с сотрудниками страховых компаний, врачами и правоохранительными органами. Причины ЧП выясняются. В Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине. Уничтожено предприятие военной промышленности. Также поражены объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, цеха сборки и хранения дронов, пункты временной дислокации вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах. За сутки в зоне СВО Киев потерял 1210 солдат. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и 800 беспилотников самолетного типа. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 24. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8.
14: Реклама.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да, а также букинг и подписки.
17: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
18: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Вспышка хантавируса». В эфире доктор биологических наук Николай Никитин. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
23: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
24: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
23: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
19: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
11: Продолжаем наш эфир. Напомню, у нас в гостях клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук. Говорим о теле, о душе и как наши эмоции влияют на как раз вообще, в общем, наше полностью состояние. Ольга, расскажите, пожалуйста, перед тем, как мы ушли на новости, мы обсуждали очень, на самом деле, важные моменты, где окситоцин, как он происходит. Искусственно получить его нельзя, правильно?
12: Нет.
11: То есть нужно постараться.
12: Как и всегда.
11: Постараться хорошо и счастливо жить.
12: Да.
11: Потому что, кстати, вот сейчас вот мы про физиогномику немножко коснулись. Вообще расскажите, пожалуйста, как она связана с медициной, например, психосоматикой. Я понимаю, что это... Вот есть люди, которые чувствуют других людей, да, сразу видят, агрессивно настроен, либо нет. Он с претензией по жизни, да, ко всем и ко всему, либо нет. Как вообще с ним контактировать? Это же вот важный момент. Либо это вот единицы людей, которые вот так вот чувствуют, эмпатичные, чувствительные, а остальные просто... встречаются и понимают, что, ой, я сразу не понял. Мы сейчас даже про влюблённость говорим, да, перед эфиром говорили, что женщина-мужчина встречается. Все сначала...
12: прекрасно.
11: Все прекрасное, розовое, красивое, чудесное, влюблённость и все прочее. И ты не видишь на самом деле, что там внутри
12: друг у друга. На этом, к сожалению, часто бывают проблемы. Это... зависимые отношения, после этого развиваются, да, и так далее, на влюблённости. А в целом, касаемо физиогномики, можно ли вообще каждому человеку понять, кто перед тобой сидит? Да, можно. Об этом уже написано много книг, этому обучают достаточно системно. Ну, то есть, давайте так, Наталья, вы вот сегодня проснулись утром, вы захотели одеть определенную одежду, правильно? Определенную прическу сделать. А может быть, она у вас всегда такая, да? Но это уже тип вашей личности. То есть, да, ту одежду, которую вы одеваете, комфортная она для вас или нет? Или вы хотите, чтобы она была облегающей, и на вас все обратили внимание? Да, или вы хотите быть в системе, то, куда вы приходите, чтобы вас приняли... вас как свою. Да, все, это уже радикалы пошли. Есть разные абсолютно радикалы, либо как творческие люди, которые всегда хотят выделиться, и чтобы на них обратили внимание, они такие люди протеста. Да, то есть вы сразу их увидите, что такое ощущение, что они вообще...
11: Ну, идешь и видишь, ты понимаешь, да, это творческий человек.
12: Да, да, то есть и эта история про как раз-то разные радикалы, да, то, как мы выглядим, и неоднократно и для врачей, и сейчас рассматриваются такие некие протоколы в помощь врачам, когда они принимают пациентам, особенно такую более подрастающему новому поколению, ему достаточно сложно общаться, коммуницировать с пациентами, потому что все разные. Давайте сразу, первый радикал, это приходит тревожный, но он уже пришел к врачу, у него уже что-то случилось. Тут вы смотрите, к кому он пришел, да? Ну, просто профилактически, да, или что-то очень сильно болит, а еще у нас же есть интернет, мы же сами лечением, самолечением занимались, мы уже все прочитали, диагнозы все самые худшие поставили. И, собственно, мы пришли рассказать врачу, кто мы, да, какой у нас диагноз, чтобы он просто его подтвердил.
11: Да.
12: Да, ну, наверное, у вас врачи часто про это говорят.
11: Конечно, да, есть такое.
12: Да, то есть это уже приходит к врачам, допустим, тревожный радикал, и тут надо смотреть, в какой он одежде. На самом деле можно выстроить диалог. Вообще, в принципе, как у нас с вами, вот когда сидят, да, это очень, я обучаю этому, как общаться в переговорах, да, допустим, конфликтные переговоры идут, как можно подстроиться, это, давайте так, это не манипуляция, да, как подстроиться по человеку, потому что у меня свои определенные радикалы есть, у вас свои радикалы, да, ну, давайте там, интересы в жизни, так назовёмся просто, и мы можем с вами не попасть на них. Но если, допустим, я больше буду говорить то, что вам комфортно, и это тоже мне комфортно, мы с вами быстрее найдем диалог.
11: Да.
12: Да, то есть и тут очень важна наша лингвистика, наши слова. Я так называю словечки, да, они у нас играют очень большую роль. То, что мы говорим или как мы говорим, да, и слова – это вообще про нас. И то, как мы можем подстроиться в хорошем смысле этого слова, да, с нашим собеседником.
11: Ну, если собеседник матерными словами только говорит, а тут сложно подстроиться.
12: А вы можете его вывернуть на то, чтобы он перестал говорить, не говоря ему про это.
11: Например, можно как-то вот какой-то совет такой, да?
12: Слушайте, можно, на самом деле, но смотрите, здесь мы не рассматриваем девиацию, да, девиация это вообще там, ну, то есть это уже патологическая такая личность, да, у них очень часто бывает вот прям брань,
11: Да.
12: Да, это уже патология, мы ее вообще не касаемся.
11: Нет, там, абсолютно.
12: Не выстраивание диалогов. Угу. Да, здесь можно выстроить по подбору темпа голоса. Да, вы, допустим, более, допустим, ваш оппонент может более резко говорить, да, и если вам это некомфортно, вы не то, что ему это показываете, вы вначале можете пойти по его темпу голоса, а после этого перевести на свой, но вы не берете матные слова, и, соответственно, в какой-то момент он неосознанно пойдет в ваше поле, потому что с вами комфортно.
11: Ну, как хорошо-то.
12: А у вас же нету матных слов.
11: Да. Абсолютно.
12: И когда он, допустим, переходит с матных слов на русский язык другой, да, вы подстройку делаете интересную, он, как вы сейчас улыбаетесь, да, в хорошем смысле этого слова, искренне. А вы знаете, у нас на хорошие положительные эмоции сейчас очередь стоит, да, у нас мало искренних эмоций, у нас очень много красивых эмоций, да, таких наигранных, а вот искренних у нас нет. И когда вы искренне благодарите, даже без слов, то спасибо тебе большое, что давай так поговорим лучше. Ну, как вы думаете?
11: Ну, конечно, хочется.
12: Но если вы с этим человеком живете, вот это, наверное, для радиослушателей, да, достаточно долго, и попробуете через 10 лет это сделать.
11: Он скажет, так, тебе нужно обратиться к психологу или психиатру, да, с тобой что-то произошло.
12: Да, что-то не так. Это так не работает, потому что у вас уже выстроенная система взаимоотношений, там намного глубже, и надо понимать причины, кто под кого подстраивается и так далее, и тому подобное, да, то есть это может быть сопротивление идти, да, ну, это так, да, если мы говорим вот про такие разговоры, когда вы только встречаетесь, только общаетесь, да, это можно сделать, абсолютно. То есть темп голоса, подстройка, искренние, да, чувства. Даже, более того, я вам могу сказать, что агрессия может... То есть если на вас агрессивно,
11: да,
12: вы можете подстроить так, что он вам будет благодарен и еще комплименты будет вам говорить.
11: Да что это такое-то? Ну вот, и это не какие-то там манипуляции.
12: Нет,
11: это естественное,
12: нет,
11: как бы, состояние.
12: Ваши, да. Ваши ощущения, ваши чувства, вы просто это переносите.
11: Ну, пытайтесь, да. Ой, ну, это здорово, на самом деле.
12: Это вот работает.
11: Это работает.
12: Вы знаете, как много злости, на самом деле, у людей, как вот эффект, вот, как пнутой собаки.
11: Да.
12: Есть такое, знаете, когда муж собирается на работу, большой руководитель, жена ему там, ты там то-то, то-то, то-то, а он ничего не может ей сказать. Приходит домой, вызывает там совещание всех, там вы там, то-то,
11: да,
12: то-то.
11: Да, да, да, это правда.
12: Потом этот менеджер приходит, пришел к жене, там, ей, там, та-та-та-та. Она пришла к мальчику, сыну, так, а ты опять роги несёшь. Сын стоит, смотрит, собака идет и пнул. Ну, то есть, понимаете, вот куда-то нужно выбрасывать эти негативные эмоции.
11: Они,
12: да,
11: по цепочке все равно куда-то выйдут. И нехорошие... Самый слабый пострадает, называется.
12: Абсолютно, дети – это слабые животные, дети. Да. Это всегда очень жалко, потому что, ну, сколько... На самом деле хорошо, что сейчас про это начинают говорить.
11: Да.
12: Про то, как плохо относятся к животным, да, свои хозяева снимают на видео, я считаю, это правильно, да, потому что, ну, законы сейчас начинают рассматривать уже, потому что это же беззащитно, а что, твори, что хочешь, ничего не будет, дети.
11: Нет, сейчас будет еще как, и сажают уже и все с такими людьми, и это правильно,
12: это
11: потому
12: правильно.
11: Что это начинается оттуда, с самых слабых.
12: Да, да.
11: И растет дальше.
12: Дальше, да.
11: Поэтому, не-не, вот с этим надо, с этой агрессией, конечно, работать, и с зажатыми эмоциями. Вот часто даже какие-то фильмы смотришь, я помню такой старый американский фильм, с меня хватит, да, когда человек копил в себе, без передач, и потом взрыв, и все, и пострадало очень много вокруг людей. И вот я как раз сейчас хочу в сторону медицины, опять психосоматику туда пойти. Уже врачи говорят, что большинство онкологических заболеваний – это невыраженная эмоция, невыраженные обиды, невыраженная как раз злость и прочее. Получается к тому, что организм говорит, ну, ты не выражаешь, ты меня не любишь, ты меня не хочешь. Ну, как бы, ну, давай что-нибудь мы тут сотворим. И какая-то клетка, которая как бы жила себе, стала царством-царством, начинает расти и пожирать организм, вот возникает рак. Вот как работать с этим стоим? Я же понимаю, что вот очень много, вот перед эфиром даже общались, я общалась с своими подругами, кто заболел после развода, их много, раком молочной железы, рак матки, молодые девчонки, они копили, и вот развод, но она уже болеет. То есть она не смогла это высказать, что-то еще сделать. То есть это уже даже врачи об этом говорят, что это, к сожалению, такая, ну, вот, тенденция. Оказывается, психосоматика и психология души, ну, эмоциональное состояние, оно до такой степени влияет на тело.
12: Угу.
11: Вот тут вот скажите, что как? Как вообще понять и вовремя перехватить это? Угу. Потому что очень много людей, которые именно, ну, копят в себе, обиды копят изо дня в день, успокаивают. Да ничего, все так, да все хорошо, все это нормально, ничего страшного. И вот ты укомплектовываешь, упаковываешь туда, заминаешь, заталкиваешь куда-то. А потом это бах.
12: Да.
11: И иногда же человек расслабляется, к сожалению, в больнице.
12: Угу.
11: У меня были такие случаи, что в больнице отдыхали.
12: Отдыхали, да.
11: После операции.
12: Можно еще, да. Можно еще полежать.
11: По раку, на секундочку.
12: Да.
11: Что, ого, у меня аж целых 2 недели отпуска, отдыха.
12: Да. Представьте себе.
11: Это вообще, что это? Как это? Почему? И в основном, конечно, это женщины. Хотя мужчины, наверное, тоже.
12: Мужчины тоже.
11: Мужчины, они же еще больше, они же должны соответствовать, кстати, Ольга.
12: Мужчины,
11: у них же требования.
12: У мужчин инфаркт, у них сердце. У них другая история.
11: Угу.
12: Здесь про статистику, вот это, наверное, к онкологам, да, не буду заходить на их.
11: Это правда,
12: часть,
11: нет,
12: да.
11: Это так и есть.
12: Вообще очень приятно слышать про то, что об этом начинают говорить врачи. Потому что есть вообще 2 таких, знаете, лагеря.
11: Еще как начинают.
12: Да.
11: Причем главные специалисты приходят, главный онколог, главный нефролог, мы об этом говорили, и почки, аутоиммунные. Я удивлена, но сейчас психосоматика, у нас же в Москве центры ментального здоровья не просто так открылись,
12: да,
11: потому
12: что
11: есть часть пациентов, конечно же, которые в поликлинике просто, ну, любят потусоваться. Ну, канцерофобы, тут боятся, это как бы...
12: Тревожный радикал.
11: Тревожный радикал, да. А есть...

0: комиссия после онкологии, у них по протоколу в обязательном порядке нужно идти к психологу клиническому минимум на год терапию. Могу я вам сказать, что со своего опыта работы с женщинами, с которыми я работала, только с женщинами так получилось. Ну, это, опять же, такой культурный код некий. У нас вообще здесь можно говорить и про горе, давайте честно, что да. мы и горюем-то недолго, да? Или мы в патологическое горевание быстро да. уходим, у нас да. как-то середины нет, вот опять же, да, потому что удобный. То а здесь, конечно, безусловно, играет очень большую роль состояние женщины и вообще про, давайте поговорим про установки. Вообще это про установки наши в детстве. Почему я сказала, что мужчина других установок, потому что мужчина мальчику говорит, ты должен быть сильным.
1: Плакать нельзя мальчику.
0: Ни в коем случае.
1: До сих пор, кстати, так говорят.
0: Ну да, я слышу про это, да. Иди, сделай, ты мальчик. А мальчику 3 года, он как-то, ну, ему по возрасту, вообще-то у него лобная доля еще недоразвита, мягко говоря. И он проявляет свои эмоции так, как умеет, давайте честно.
1: Конечно, это ребёнок.
0: Да, да. И, ну, можем там разные темы детей. Да, ну, на самом деле у детей сейчас очень много зажимов, то, что я вижу. У меня ребенок, и я вот когда хожу, смотрю детские площадки, да, да, много, да. много зажимов, а у родителей тоже много зажимов. Иди сюда, я сказала, сколько тебе раз говорить.
1: Агрессии да. очень много.
0: И смотрите, что происходит, что да. я сейчас делаю. Видите, я зажимаюсь, да?
1: Да. да.
0: И ребенок зажимается, значит, у нас уже телесные вот эти спазмы, вот то, что вы прочувствовали, да? Он же маме ничего не может сказать. Один скажет, потом по шее получит. Да, накажут там. Потом мама устанет, на, возьми телефон, и на 3 часа даст ему, чтобы он уже отстал.
1: Да хоть на день, чтобы он не мешал. Еще.
0: Да, да, а потом все удивляется, почему телефон, а почему книги не читает. Ну, наверное, потому что дома должны лежать книги, наверное, потому что родители должны читать книги, и, наверное, потому что ну, это же классно, понюхать запах книги, да?
1: Да. До сих пор помню, ну это классно.
0: Да, да.
1: Когда
0: я
1: открываешь
0: обожаю.
1: Новую книгу, с ума сходишь, честно говоря.
0: Я обожаю. У меня у нас дома много книг, но да. у меня такая работа, что я обязана читать. Я и обязательно классику я читаю, потому что, конечно, с ума сходишь иногда.
1: Да.
0: А, да, но и все.
1: Все-таки классика и классическая музыка разгружает мозг.
0: Абсолютно.
1: Официально доказано всеми нейрофизиками, уже.
0: Абсолютно. Когда началось СВО, да. я всем говорила: слушайте классическую музыку, просто ходите в галерею. Смотрите на то, что прошло века, то
1: да.
0: есть то, что бесконечно, и то, что остается всегда с нами. Это очень важно. И вот женщина – это про установки быть удобной, да. Ну, потерпи. Ну, я же терпела, и ты терпи. А что, тебе сложно? А ты думаешь, мне было легко? Да, а там, ну, допустим, касаемо мужа, да, он там творит. Ну, ничего, косой, хромой, но муж... Да, бьет, значит, любит. Откуда у нас это?
1: Это
0: да?
1: же у нас веками. Получается, веками. Генетическая память.
0: Абсолютно есть.
1: Она
0: да.
1: прям идет.
0: Есть генетическая память. Более того, я вам скажу, есть генетика. Вообще, давайте так,
1: да.
0: психология, но генетика важнее.
1: Да.
0: Да, честно. Но есть генетическая память. Я это вижу в своей работе, и некий наш код, который происходит, да, но при этом люди выходят из этого, да. Они корректируются, уходят, а кто-то уходит в такое депрессивное состояние, да. И тут мы видим, конечно, лицо. Да, которая хмурая, уставшая там, и так далее, да, и как бы он все, он циклится на этом, циклится на негативе, ну, просто самый простой кейс, я гуляла с ребенком
1: да.
0: в парке, и, ну, девочки подружились, там они побежали, и был муж, ну, папа, видимо, мужчина. А мы идем, он говорит, вот, у нас в парке сделали то, вот это зачем они построили. Мы идем, а там вот это зачем то? Думаю, ну я же тебя даже не знаю.
1: Да.
0: Зачем мне эта информация сейчас, на самом деле? Солнце, да, прекрасная погода, дети бегают. Ну вот все, фокус на негативе.
1: Да.
0: И женщина, это немного про другое. Если мы говорим про психосоматику, то часто, во-первых, мы закрываем себя, да, мы не говорим про себя, не принято говорить. Да, то есть про свой возраст. Вообще у нас очень такие есть перегибы возраста. Давайте начнем с того, что вообще, в принципе, да, женщина в 50, очень страшно женщине в 50, а как я дальше, а что, я все уже должна быть бабушкой там и так далее. Нет, жизнь продолжается, есть разные возрастные кризисы, вот как будто мы по каким-то клише живем.
1: Да, ну до сих пор как будто бы, да, так и есть.
0: Да, была статистика лет 15 назад, делали исследования по России и задавали вопросы женщинам, какой самый большой ваш страх?
1: Так.
0: Женщинам, знаете, какой большой?
1: Какой? Возраст?
0: Нет. Если соседка узнает, что у меня дома все плохо.
1: Да.
0: Абсолютно.
1: Ну, это, по-моему, вот как раз...
0: Сравнение.
1: Сравнение.
0: Да,
1: и нас... до сих пор это кто посмотрит, кто что скажет.

0: России было. Ну, это 15 лет тому назад, сразу говорю, то есть порядка. Но это, к сожалению, про то, что мы очень много думаем про то, как мы выглядим. Теперь смотрите, опять же, про наше тело, опять же, про пластическую хирургию. Да, мы опять возвращаемся туда же, да, про то, как я должна выглядеть, не как я хочу. Не так, как я могу, с учетом возраста, с учетом своей усталости, наконец-то.
1: Конечно.
0: Может быть, у меня был стресс. Да, я поела, ну, хорошо, ну, я постепенно буду там, да, заниматься собой. Постепенно, а не резко. И вот это платье для меня якорь. Нет, это так не работает, да. То есть мы... Вот теперь смотрите, забота о теле, психосоматика.
1: Психосоматика, да.
0: Забота о теле. Да, когда мы заботимся, мы вообще встали, пошли, почему-то мы зубы не забыли почистить, а подтянуться, а вообще почувствовать, насколько нам хорошо. Мы же забываем, там что-то ёкнуло. А, ладно, пойду сейчас, таблеточку выпей, пойду. Да, что-то это, ну ничего. Так, дела. Все, тела нет. И получается, это сложно. То есть и здесь вот как раз психосоматика и проявляется. А к вам вопрос, вот как вы думаете, что важнее, тело или разум? Кто главнее?
1: Я так не могу сказать. Без разума как бы все плохо. Но
0: да, мнение мы принимаем.
1: Это я просто, если про деменцию, там какие-то проблемы и нарушения, я же с этой стороны веду, это совсем все плохо.
0: Да, но мы не говорим патологию, да? Смотрите, на самом деле...
1: И то, и другое важно.
0: Важно, а решает тело.
1: Вот тебе раз.
0: А мы сейчас с вами говорим разумом. И просыпаемся мы разумом, и планируем мы наш день разумом.
1: То есть мы, получается, забываем наше тело и благодарить.
0: Да.
1: И любить.
0: И любить. Любить, да. Вот просто одеть удобную обувь. Знаете, самое простое, не та, которая модна. Ну,
1: да.
0: Хорошо сейчас обувь удобная, модно.
1: Модно, удобно, все хорошо, да.
0: Да, но, опять же, это про то, насколько мне комфортно. Вообще, насколько мне комфортно спать, насколько мне комфортна одежда. Ну, я базовый, я вообще глубину не иду сейчас, да. А вообще, про зарядку раньше делали ее в Советском Союзе, это не просто так. Да, это на самом деле очень важно. Потому что это же про тело. Мы не забываем кофе выпить, новости почитать. Да, там испугаться, поговорить. А тело-то в этот момент, вот оно лежало, и вот оно село.
1: Зато любим вкусненьким чем-нибудь вредным покормить.
0: Конечно,
1: тело.
0: Она же после этого скажет, значит так, ты со мной так, и я с тобой так.
1: Не вопрос вообще.
0: Давай,
1: да.
0: Да. Договоренность. И все. И понимаете, и вот эта вот часть, которая происходит в жизни у людей, когда тела нет. И когда человек заболевает, вот тут приходит осознание.
1: Он вспоминает, что тело-то оно есть.
0: И тело как раз...
1: И что я с ним делал?
0: Именно. А тело говорило симптомами уже давно. И я обучаю своих клиентов узнавать свои симптомы не для того, чтобы себя... Знаете, ой, болит, вот
1: да,
0: там,
1: да,
0: поликлиника,
1: да,
0: да, в пример, времяпрепровождение. А про то, а что ты хочешь мне сказать? Сейчас звучит странно, но поверьте, это важно. И вы знаете, что это реально работает. То есть когда происходит то, что... А что у меня сейчас? Потому что у нас есть нервные узлы, да, это психосоматика,
1: Конечно. Основанная
0: на медицине. То есть у нас есть нервные узлы, которые отвечают за определенные эмоции. И у нас есть спазмы определенные, которые происходят, потому что мы что-то так называемое не переварили.
1: Вот, кстати, очень много я читала исследований, как раз у хронического стресса возникает потом именно рак желудка.
0: Да, но у нас это называется кладбище эмоций в психосоматике. Живот – это кладбище эмоций.
1: Вот почему, когда какие-то важные события, начинает болеть живот, крутить живот и прочее?
0: А раньше, на секундочку, люди-то думали, что у нас, когда не знали, где головной мозг, что он в животе.
1: Не просто так.
0: Да. А как вам эта фраза тоже из народа?
1: Да.
0: «Чувствую кишками».
1: Да.
0: Вы понимаете, мы все это уже на самом деле все знали и чувствовали, исходя из нашего тела. Раньше-то с телом больше было... контакта. Вот мы с вами сейчас сидим, да?
1: Да.
0: Потом мы пойдем, встанем, потом мы сядем. А где у нас движение? Да, то есть... А как
1: движение мы... жизни, это же фраза вообще.
0: Да, на самом деле, вот, Наталья, все так просто. Ничего сложного нет, но это и есть самое сложное. На самом деле фокус на том, когда вы просто ходите, когда вы прогуливаетесь, не потому что надо ходить или не потому что надо бегать, просто ходите и смотрите. У вас прекрасные гормоны вырабатываются. Кортизольчик-то у вас понижается априори. Понимаете?
1: Да.
0: Тело ходит, двигается. А вы сядьте, посидите, почувствуйте. Вам вообще комфортно сейчас сидеть? Или вы сидите, потому что вы привыкли так сидеть?
1: То есть тут еще разобраться, договориться нужно.
0: Мы же ложимся. Слушайте, у меня клиенты ложатся спать, как они привыкли, они как им удобно. Когда я их обучаю по-другому, у них сон улучшается. Когда есть техники определенные перед засыпанием, я обучаю, они засыпают через эту технику. Они потом ложатся и говорят, у меня сон выровнялся. Я говорю, ну, потому что вы просто привыкли. Или когда я работаю с разными сложными случаями, когда, не дай бог, было ограбление дома, да, мучили там всю семью, да, там у меня была клиентка, она была девочка, да, и все, и вот мы проработали все это. И она после этого раз, понимаете, она засыпала в одну позу из-за небезопасности, а потом она стала засыпать по-другому. Травма проработана, и все стало хорошо. Вот как это работает. То есть это вопрос того, что мы про тело забываем. На самом деле очень важно. Мы часто быстро идем, да, стоим в очереди, выдыхаем, вдыхаем. Или мы уже вот ложимся в больницу, как вы сказали, когда у меня есть тело, а оно уже устало. Оно говорило симптомами. Да. Очень часто тело говорит симптомами. А рак желудка – это самый, знаете, тихий рак. Да, то есть он самый вот, как вот человеки, люди, вообще, это болеют те, которые больше молчат. Да?
1: Даже так.
0: Я хочу чуть позже рассказать касаемо разного рака, что есть тип личности.
1: Это уже в следующей программе. Благодарю от всей души. У нас в студии клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число погибших при ударе ВСУ по Старобельску выросло до 11. Это 8 девушек и 3 юноши, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. В мессенджере Макс он написал, что по последним данным ранения различной степени тяжести получил 41 человек. Также глава региона сообщил, что установлены имена погибших и раненых. Продолжается поиск 10 пропавших без вести студенток. В ночь на 22 мая ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Работы на месте ЧП продолжаются. В Шереметьеве и в аэропорту Калуги сняли ограничения. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся. Сергей Лавров назвал главную цель для укрепления роли России в мире. По словам главы МИДа, это выполнить все задачи СВО. Выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней оборонной политике, министр сообщил также, что Запад пытается растащить союзников России, прежде всего ее соседей, включая Армению, которую хотят, цитата, «втянуть в ошибочную логику, чтобы навредить Москве». Конец цитаты. По мнению дипломата, в Евразии сейчас идет война нового типа, при этом за СВО пристально наблюдают, цитата, «друзья и враги России». Отдельно Лавров высказался о ситуации в Латинской Америке, где, по его словам, цитата, «еще не все закончено с точки зрения конфликтов». Федор Бондарчук исключил исчезновение кинотеатров. По словам режиссера, этого не произойдет, несмотря на обилие мобильного контента, так как телефоны или компьютеры не могут дать зрителю ощущения от просмотра кино на большом экране. Такое мнение продюсер выразил на международном форуме креативных индустрий в Улан-Удэ. По словам Бондарчука, сейчас в России не более 3000 кинотеатров. Он отметил, что последние 15-20 лет их число варьировалось от 2,5 до 3000. Режиссер добавил, что сейчас кино показывают с помощью суперлазерных проекторов с высоким качеством изображения, при этом развивается звук. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20. Сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 24. Атмосферное давление выше нормы. 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как развить таланты детей». В эфире педагог раннего развития, популяризатор научного подхода к развитию детей Надежда Галендерова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, в студии сегодня Вера Павлова. Вера, привет!
9: Андрей, привет! Всем добрый день! Здравствуйте! Мы сегодня в прямом эфире, как всегда.
8: Да, это очень здорово. Знаете что? А давайте я сразу представлю гостя,
9: подожди.
8: И будет понятно.
9: Подожди секундочку. Андрей, тебе нормально нас слышно? Все ли хорошо?
8: Ну, нормально, да,
9: отлично.
8: Более-менее.
9: А вы? Тоже, да, хорошо слышно, все четко. Сегодня в Москве уже не такая жара, как вчера. Сегодня немножко поспокойней. Люди выходят гулять уже не так сильно раздетые, как вчера, и не так сильно печет. И у нас, да, сегодня замечательная тема. Она как раз, ну, возможно, даже отчасти немного связана с скоплением людей, совместным препровождением в местах, где их много. Давай тогда расскажем.
8: И с отдыхом.
9: Да, в том числе.
8: Да. Значит, у нас сегодня в гостях Николай Александрович Никитин, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Николай, добрый день.
10: Андрей, добрый день. Вера.
9: Здравствуйте, рада вас видеть.
10: Я тоже рад второй раз уже посетить вашу программу и с удовольствием пообщаться на интересующие вас и, надеюсь, меня темы.
9: И с наших слушателей, потому что у нас все-таки тут прямой эфир, и люди пишут вопросы, и мы, конечно, призываем их почаще и побольше писать, поскольку уж у нас сегодня человек, который является экспертом в области всего, что связано с вирусами, скажем так.
10: Да, но прежде всего я хотел бы поздравить и вас, и Андрея с прошедшим Днем Химика, который прошел на прошлой неделе на
8: химическом
10: факультете МГУРАС. Мы все втроем являемся выпускниками этого замечательного факультета. И май – это традиционный месяц праздников как раз таких научных. Сегодня день физика в МГУ проходит, а завтра, я хотел об этом сказать, на биологическом факультете будет день биолога. И поэтому я всех слушателей ваших приглашаю вместе с детьми, потому что это праздник не только для взрослых и выпускников этого вуза, но и для детей. Там будет очень много интересных лекций, мастер-классов. Поэтому такой небольшой фестиваль биологический, который, я надеюсь, понравится каждому.
9: Спасибо вам большое, Николай, очень приятно. Мы тоже вас поздравляем и как химика, и как биолога.
10: И чуть-чуть как физика,
9: и да. И чуть-чуть как физика, да, и всех наших коллег.
8: И всех приглашаем, конечно, это прекрасное вообще мероприятие. Несколько раз был на Дне биолога, там немножко своя атмосфера, чуть-чуть другая, чем на Дне химика. Такая более какая-то уютная, семейная, что ли. Так что, конечно, приходите с детьми. Ну, давайте к сегодняшней теме.
9: Да, да.
8: Будем, конечно же, говорить о вирусах. У нас есть инфоповод, но мы будем говорить, конечно, не только о нем. Многие наверняка слышали такие тревожные новости, что на борту нидерландского круизного лайнера произошла вспышка некого вируса, про который мы до этого вообще никогда не слышали. Ну, мы не слышали, Николай наверняка много лет про него слышит как специалист. Вот. А мы, для нас это оказалось полным сюрпризом. Какой-то хантавирус, еще и какой-то андский вариант этого хантавируса. Оказывается, он не очень, вообще говоря, хорошо переносится, там летальность до 50%. Вот, все этим очень обеспокоились, не случится ли у нас новая пандемия, да, тем более, что с этого корабля люди сошли досрочно и разъехались по своим странам, и там были обнаружены тоже случаи заражения. Вот, и мне кажется, это хороший повод
9: еще
8: снова
9: раз
8: поговорить о вирусах.
9: Да, и вообще вот информацию какую-то общую людям еще раз проговорить, а потом уже обсудить, что же такое хантавирусная инфекция.
8: Да, и вирусы – это же такая большая группа неких организмов, не знаю, правильно ли называть их организмами.
9: А мы вот сейчас спросим. Вот.
8: Да, и мы вот
10: не просто большая,
8: вот
10: а самая многочисленная на Земле.
8: Да. Вот. Вот, видите? А мы о них незаслуженно забываем. Вспоминаем только, когда где-то кто-то заболел. Ну что, Николай, тогда первый вопрос к вам. Пойдем по таким простым вопросам. А сколько вообще сейчас известно вирусов?
10: Это хороший вопрос. С каждым годом все больше. Нужно уточнить, в какую сторону мы идем. Если мы говорим о видах вирусов, да, вот как вид там, человек разумный, то на данный момент известно порядка 16 тысяч видов вирусов. Это на самом деле не очень много, потому что современные технологии позволяют обнаруживать новые виды вирусов, скажем так, пачками, и каждый год сейчас прибавляется по несколько тысяч новых видов вирусов. Просто для примера я скажу, что в начале 2000-х годов было известно там, порядка 1000-2000, вот сейчас 16, и я думаю, что каждое десятилетие будет прибавляться по десятку тысяч новых.
9: А с чем связан такой скачок?
10: Просто появились новые технологии секвенирования, поиск новых недоступных ранее мест обнаружения. Сейчас очень много исследований проходит, например, в ледниках, угу, где находят гигантские вирусы. Не только гигантские вирусы, но очень много видов новых бактериофагов, древних бактериофагов. Поэтому сейчас появились возможности, появились деньги. Наше государство спонсирует подобные исследования. Не только наше, а в других странах. Поэтому мы идем семимильными шагами в этом направлении.
9: Понятно.
8: Кстати, бактериофаги, простите, что врываюсь. Да. Мне кажется, это наши друзья потенциальные. Ну, не все они, конечно, хороши, вот, но мы когда-то говорили о том, что бактериофаги это может быть некая альтернатива антибиотикам.
10: Андрей, я вот вас, к сожалению, не вижу, но вашу фотографию вижу у себя на телефоне. Вот у меня к вам встречный вопрос. Вот я сказал, что 16 тысяч вирусов, а как вы думаете, сколько видов вирусов из этих 16 тысяч поражают человека?
9: Ну, хороший давайте вопрос. Гипотезу какую-нибудь выдвинем.
10: Просто порядок мне скажите, а я, естественно, сразу скажу.
9: Ну, я проголосую за 500.
10: Это
8: я больше. Я бы сказал, что, ну, может быть, в 10 раз меньше, там, типа, чем всего, то есть 1600.
10: Ну, на самом деле, есть классическая оценка, порядка 220 видов всего. 220 видов вирусов заражают человека. Ну, есть сейчас обзоры, которые эту цифру увеличивают там, примерно до 180-300. То есть из этих 16 тысяч, это довольно большое значение, человека на самом деле поражает очень немного вирусов, потому что, ну, понятное дело, нас всего, она всего 8 миллиардов на Земле, да, а вирусы поражают абсолютно все биологические виды на Земле, поэтому, естественно, другие животные, грибы, растения тоже имеют свои вирусы, и их очень много. Намного больше, чем вирусов человека.
9: Ну,
8: То есть вы...
9: Да, Андрей.
8: Да, я говорю, что то есть вы имеете в виду, что не только там бактериофаги могут оказаться... Ну, в том смысле, что я напрасно всех вирусов записал в наши недоброжелатели.
10: Конечно, и вы правы про бактериофаги, это можно отдельно поговорить, потому что вирус сейчас используется очень активно для борьбы с различными инфекциями, заболеваниями, даже раком у человека. Вот. Но, тем не менее, понятное дело, что мы обращаем свое внимание на те вирусные инфекции, которые заражают нас, которые заставляют нас болеть, умирать в том числе. Вот. Но это одна из самых малочисленных групп, если можно и так назвать, среди всех существующих и открытых вирусов на данный момент.
9: Ну, это понятно, они как бы они в кругу нашего внимания.
10: Да,
9: потому что то здесь один, то другой. А меня вот интересует другой вопрос. Вот вирусов, допустим, всего 16 тысяч, из них для нас вредны и опасны, там 250, допустим, но их же внутри тоже как-то различают. То есть и у меня, например, на слуху всегда есть там РНК, содержащий вирус, да, есть ДНК.
10: Да, конечно, с точки зрения, скажем так, молекулярной вирусологии, можно вирусы и нужно вирусы разделять на части и выстраивать соответствующую классификацию. Да, вот вы правильно заметили, что существуют вирусы, в основе которых лежит либо ДНК, либо РНК, притом она тоже бывает разная, по-разному представлена, там, кольцевая, замкнутая, линейная, двухцепочная, это база, скажем так, молекулярной вирусологии. Но, конечно, разбирая вирусы, из чего они состоят, как они действуют, проникая в клетку, мы можем их отделять друг от друга и, соответственно, по-разному на них реагировать и с точки зрения биологии, и с точки зрения борьбы с ними.
9: Угу. Есть еще какие-то, может быть, какие-то отдельные группы вирусов, которые мы еще вот только начали изучать? Вот какие-нибудь особенные?
8: А вот, да, простите, что тоже врываюсь. Это вот, действительно Вера отличный вопрос задает. А вот есть же какие-то вирусы с оболочкой. Мы когда вот впервые там с ВИЧ столкнулись или с вот этим ковидом, оказалось, что там какой-то белок, S-белок. Вот. А бывают, наверное, какие-то без оболочек.
10: Да, все верно. Это тоже основа вирусологии. Есть вирусы, это опять же разное строение у вирусов. Есть вирусы, где нуклеиновая кислота, РНК или ДНК покрыта просто белковой оболочкой, там из одного или нескольких типов белка. Есть вирусы, у которых есть еще одна дополнительная оболочка из липидов, которые вирус отнимает у клетки в момент выхода из нее. Но опять же, это все у каждого вируса, у каждого семейства вирусов индивидуально. Вот. И опять же, это является основой классификации отношения к той или иной группе вирусов. А если отвечать на вопрос Веры про новые, то, наверное, стоит сказать, вот я уже упомянул про гигантские вирусы, они открываются сейчас довольно активно. Это вирусы, которые очень долго лежали на полке у ученых, и они не могли понять, что это такое, потому что они видят инфекционный агент, который очень больших размеров.
9: Ну, а это вот сколько? То есть очень большое, это в нашем понимании как?
10: Полтора микрона, два микрона и даже больше. То есть это размер такой нормальной бактериальной клетки. И, естественно, ученые изначально подумали, что это бактерии, там, возможно, не хотели с ними работать или не понимали, как. А потом оказалось, что это настоящие вирусы, которые действуют как вирусы. Они не могут самостоятельно там, питаться, двигаться, размножаться и так далее. То, что не присуще вирусам, это присуще только живым клеткам, в том числе и бактериальным. И сейчас таких вирусов находят все больше и больше. В основном их находят в ледниках, притом на довольно глубоких залежах, там, в Тибете, у нас в Сибири. Вот, это огромные вирусы. Считалось, что вирусы как бы меньше бактериальных клеток, а это даже иногда и больше. Вот. Но сразу скажу, человека пока из тех вирусов, которые были найдены, эти вирусы не заражают, они заражают одноклеточных, амеб. Вот, но, тем не менее, это вот последнее, ну, это уже, наверное, 20 лет последнему. Вот, но это очень интересная тема. У них очень сложная организация, и тем не менее это не полноценные живые клетки, поэтому они по всем параметрам относятся к паразитам, к вирусам.
9: Немножко продолжая вот эту вот линию, немного раньше вы еще говорили, это вот один из там древних вирусов. Ну, то есть есть какие-то вирусы, которые давно появились, и с нами на планете Земля
10: живут. И вот эти гигантские вирусы, это как раз древние вирусы, да.
9: Ну, как ведь вообще вирус появился? Вот есть какие-то точные данные у ученых по этому поводу? Как вот этот класс выделился?
10: Сейчас очень активно этим занимаются, вот и в России занимаются эволюцией вирусов, и в США наш выпускник Евгений Кунин, выпускник кафедры вирусологии, который работает сейчас в Америке, он занимается эволюцией вирусов, и, к сожалению, мы по коронавирусу прекрасно знаем, что вирусы очень активно мутируют, притом это не обязательно РНК, это могут быть ДНК-вирусы, поэтому вот так далеко проследить их эволюцию по их нуклеиновой кислоте очень сложно. Тем не менее, гипотезы возникают, и одна из гипотез, что вирусы появились в самом начале развития жизни на Земле. В том числе предполагается, опять же, это версия, которую невозможно ничем подтвердить, только косвенными путями, что мир РНК перешел в мир ДНК благодаря вирусам, потому что у одной группы вирусов, которые называются ретровирусы, ретро не от слова старые. Да, а потому что они умеют превращать один фермент, они используют фермент для превращения нуклеиновой кислоты из одного типа в другой, которого нет ни в одной современной живой клетке. Вообще ни в одной. Этим могут заниматься только вирусы. А именно...
9: Они как бы не знаю, как это сказать, перепечатывают.
10: Все верно. И из РНК превращают в ДНК. То есть у нас в организме этого делать невозможно. Вот. И только вирусы это делают. И это как раз одно из подтверждений того, что вирусы как раз были на одном из этапов эволюции, когда мы из организмов, в основе которых лежал РНК, перешли вот в современные организмы, где наша генетическая информация закодирована в цепочке ДНК.
9: Можно сказать спасибо им большое, да, если это возможно.
10: Это очень интересная область исследований, но, к сожалению, вот так вот по крупицам только можно доказательства собирать. И, естественно, мы не узнаем, что было миллионы лет назад
9: Вы знаете, всегда в биологии, в школьной, я так вспоминаю старые учебники, там какие-то есть определения, вот как отличить живую природу от неживой, что такое живое, что такое неживое. И у нас были такие вопросы тоже, я думаю, Андрей здесь подтвердит, нам, когда мы делали предыдущие передачи, много писали, ну, вирус, это же что, в итоге, это же живое что-то, тут там, как, я не знаю, какой-то микроорганизм, или все-таки нет? Вот давайте еще раз проговорим это для наших слушателей, вот современную, может быть, сказать, теорию.
10: Я бы сказал, что уже лет 20 вирусологи не задаются этим вопросом, не потому что найден ответ, а он перешел в какую-то философскую, на самом деле, область, поскольку вирусы нельзя считать живыми, поскольку у них нету практически ни одного признака живого организма.
9: Они, ну, как из учебника, да?
10: Не могут ни питаться, ни перемещаться, ни размножаться, метаболизма у них нету, обмена веществ нету, ничего нету. Вот. То есть, но это мы говорим о вирусах, которые находятся вне клетки. То есть вирусы, которые летают в воздухе, которые там в почве, ждут своего часа, скажем так, чтобы заразить подходящую клетку. Но как только вирус проникает в клетку, это тоже процесс сложный и очень специфический. То есть вирус может заразить только конкретную клетку, на поверхности которой есть молекулы, рецепторы, которые, с которыми этот вирус может связаться и, соответственно, дальше может произойти проникновение. И вот когда вирус оказался внутри зараженной клетки, вот есть такая концепция, очень красивая, называется вироклетка. Угу. Вот эту вироклетку, то есть клетку, зараженную вирусом, не сам вирус, а именно вот этот комплекс, можно назвать живым организмом, потому что клетка уже не самостоятельная, она не работает как обычная клетка, все ее действия направлены на то, чтобы воспроизвести в огромном количестве вирусные частицы, которые проникли в нее.
9: Признак живого, получается.
10: Да, поэтому, говоря про то, живые они или нет, то, конечно же, они не живые. Если мы говорим о вирусе как отдельном комплексе, да, нуклеиновой кислоты там, с белками, липидами, вот. Но как только они проникают в клетку, то есть когда они воплощают свое паразитическое свойство, вот в данный момент и до выхода вирусных частиц из этой клетки, в принципе, можно говорить о том, что это новый живой организм.
9: Интересно. Ну вот мы
8: прояснили. А вот наши слушатели...
9: Да.
8: Да, наши слушатели интересуются, потому что у нас прямой эфир, можно задавать свои вопросы. Илья, например, пишет, а сколько вирусов встроено в человеческую ДНК? ДНК деревьев чуть ли не на 50% вирусного происхождения.
10: Действительно, когда закончился проект, большой проект в начале 2000-х годов «Геном человека», где и Россия участвовала очень активно, оказалось, что около 8% всей нашей ДНК – это древние вирусы. Притом, это как раз те самые вирусы, о которых мы уже сейчас говорили, это ретровирусы. Сейчас для аналогии можно говорить, что одним из представителей этого семейства является вирус иммунодефицита человека. И действительно, эти вирусы заражали десятки и сотни миллионов лет назад наших предков. Притом предков даже не людей, понятное дело, а наши виды, которые перешли в человека. И это, кстати, еще одно подтверждение эволюции, которое благодаря вирусологии произошло. Дело в том, что вот у многих приматов и у человека есть одинаковые вирусы. Это много разных ретровирусов. Это не один конкретно, а их было много, они были разные. Есть вот эти последовательности ретровирусов, которые встроены в нашу ДНК, которые есть и у нас, и у приматов, и у даже предков приматов. А есть, например, эти последовательности, которые есть только у человека. Вот. И по ним можно проследить, например, тоже эволюцию, на каком этапе они заражали наших с вами предков. Это очень интересный вопрос. Притом, сразу скажу, вот я уже упомянул, что вирус иммунодефицита человека – это тоже ретровирус, и мы все знаем, я надеюсь, что как бы в жизненном цикле этого вируса есть стадия интеграции в геном, то есть вирус встраивает свою последовательность в наши, значит, хромосомы, в нашу ДНК. Вот. И то же самое произошло вот много миллионов лет назад с древними ретровирусами. Вот. Но сейчас ретровирусы и ВИЧ, они действительно встраиваются в ДНК наших клеток, это иммунные клетки, но они не передаются по наследству. А тогда вирусы, конкретные вирусы умудрялись проникать в половые клетки, и тогда рожденный новый вид уже имел в своем геноме эту последовательность. Таким образом, она дошла до нас.
9: До нас. Вот. Сейчас сделаем небольшую паузу. Андрей?
8: Да-да.
9: Угу. Нам надо сделать небольшой перерыв.
8: Давай напомним нашим слушателям, что мы сегодня о вирусах говорим, и начали мы с хантавируса, точнее, как повод его использовали, и вот о нем как раз поговорим во второй части. У нас в гостях Николай Александрович Никитин, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Слушайте нас после новостей. Или пока у нас...
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов 29 минут. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Генконсульстве России в Анталии рассказали о пострадавших в ДТП туристах. Двое из 14 получивших травмы ожидают операции, остальные вернулись в гостиницы. Такие данные приводятся в телеграм-канале диппредставительства. В нем говорится, что сегодня в 5 часов 15 минут в районе населенного пункта Бельдиби произошла авария с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 14 туристов из России. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Причины ДТП выясняются, дипломаты находятся в контакте с властями и медицинскими службами. Как уточнили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России, путешественники входили в состав организованной группы и были застрахованы, благодаря чему оперативно получили медицинскую помощь. На юго-востоке Москвы потушили пожар на складе печатной продукции. Пострадавших нет, об этом сообщили ТАСС в МЧС. Сегодня на Стахановской улице загорелся склад, который располагался в административном здании. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Причины возгорания выясняются. Число жертв взрыва на шахте в Китае выросло до 90. В провинцию Шаньси Пекин направил дополнительные бригады врачей из ведущих клиник столиц КНР. Об этом сообщает центральное телевидение. На шахте в городском округе Чанчжи продолжается спасательная операция. Мобилизованы 17 специалистов и десятки машин скорой помощи. Накануне в Китае на угольной шахте в провинции Шаньси прогремел взрыв. Причины ЧП выясняются. Известно, что 9 человек числятся пропавшими без вести. «Зенит» объявил о переходе защитника из «Балтики». Речь идет о колумбийском футболисте Кевине Андраде. Соглашение с 26-летним спортсменом рассчитано до 2031 года, сообщает телеграм-канал петербургской команды. Кевин Андраде выступал за калининградскую «Балтику» с 2024 года, сыграв в 83 матчах и забив 3 мяча. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25, атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
14: «Легкий разговор о жизни в Америке». По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
16: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
8: Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. В студии Андрей Бычков и Вера Павлова.
9: Андрей, привет всем.
8: Распределенные.
9: Добрый день, здравствуйте.
8: Буквально как, да, распределенные буквально как электроны в пространстве сложным образом, я бы сказал так. У нас в гостях Николай Александрович Никитин, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Николай, добрый день еще раз.
10: Еще раз добрый день, Андрей.
9: Так, у нас есть вопросы, но мы обязательно их зачитаем. Напоминаем нашим слушателям, что мы в прямом эфире. Пожалуйста, присылайте свои смс-сообщения на телефон. Телефонный номер плюс 7-925-48-94-8 и телеграм говорит МСК. Бот. Все.
8: Бот.
9: Бот.
8: Да. Вот у меня был вопрос, я подумал на новостях, о чем же таком важном мы еще не сказали. И вот мне кажется, что для многих людей такой вопрос, как жизненный цикл вируса, он как раз такой ключевой. То есть они слышали, что вот есть вирусы, слышали, что те же самые острые респираторные заболевания вызываются вирусами, что, может быть, даже есть против некоторых вирусов какие-то противовирусные препараты, хотя это вообще отдельная очень интересная тема.
10: Есть много, да.
8: Да, ну просто, да, но нам иногда продают некоторые препараты под видом противовирусных, хотя они таковыми не являются. Но я говорю, что это вообще очень отдельная интересная тема. Вот мне бы хотелось сказать несколько слов все-таки про жизненный цикл вируса. Вот что происходит с вирусом после попадания в живую клетку? Вот как, в чем вообще проблема, что вот вирус попал в организм и как дальше развивается заболевание?
10: Ну, очень сложно, опять же, не сорваться в лекцию. Я постараюсь максимально общими словами, потому что...
9: давайте.
10: Нужно,
9: нужно каждое... попроще.
10: Да, потому что иначе нужно будет каждое слово отдельно объяснять. Не из-за того, что...
9: Не, аудитория у нас подготовленная, вы не думайте.
10: Это очень хорошо. Давайте все-таки общими словами.
9: Давайте.
10: Значит, мы сказали о том, что вирусы – это основа любого вируса, это нуклеиновая кислота. И, соответственно, когда вирус попадает в клетку, это тоже очень сложный процесс, многоступенчатый. Оболочка его может разбираться, может не разбираться. И, соответственно, в клетке возникает новая нуклеиновая кислота. Это может быть РНК, либо ДНК, которую клетка фактически признает как свою и начинает с нее синтезировать, если это РНК, то сразу вирусные белки, если это ДНК, то ДНК, соответственно, дальше по схеме идет РНК-белок, то есть клетка начинает использовать эту нуклеиновую кислоту, вирусную, для того, чтобы нарабатывать большое количество вирусных белков. Это могут быть вирусные белки, из которых будут состоять будущие вирусные частицы, это могут быть различные регуляторные белки, которые, например, действуют на иммунную систему клетки и не позволяют ей активно сопротивляться. Это могут быть разные другие дополнительные вирусные белки. Но в итоге клетка перестает выполнять собственные функции, то есть синтезировать то, что нужно ей для обеспечения жизнедеятельности, а все свои ресурсы тратит на синтез вирусных белков, которые впоследствии превратятся в новые вирусные частицы. Вот такой вот очень общая схема, что происходит внутри клетки. Но для каждого семейства вирусов, конечно же, это огромное количество этапов, шагов, которые предпринимает вирус, как бы устроившись эволюционно, да, взаимодействуя с клетками для того, чтобы, во-первых, клетка его не убила, а во-вторых, полностью подчинить ее себе.
9: Классно. Спасибо вам большое за такой краткий, главное, да, ёмкий ответ.
8: Прям вот то, что надо.
9: У нас слушатели продолжают быть активными. Вот Илья продолжает, пишет, получается, что новые формы живых организмов создавались благодаря вирусам. Это вывод человек сделал.
10: Все вот. Очень правильно, да. Поскольку действительно, опять же, чтобы не срываться в лекцию, даже вот эти ретровирусные последовательности, сейчас выясняется очень много функций, которые они выполняют в нашем организме, и в том числе самый яркий пример, естественно, я с него начну и им же закончу, это плацента. Угу. Плацента покрыта оболочкой, которая возникла в результате вирусного заражения наших предков. Это белки, которые называются синцитины. Они формируют вокруг плаценты оболочку, такую единую, слившуюся в единую клетку, которая выполняет очень важную функцию. Она не пускает в иммунную систему матери к плоду. Вот, то есть защищает. Потому что плод – это чужеродный, в общем-то, организм внутри женщины. И благодаря вот этим вирусным белкам, это прямо белки, которые сидят в нашем геноме благодаря тому, что наших предков заразили вот древние ретровирусы. И они обеспечивают вот эту защиту. Поэтому вот это живорождение, оно произошло именно благодаря вирусом и до сих пор позволяет нам жить и воспроизводиться именно этим способом.
9: Спасибо. Еще есть вопрос от Юрия. Почему говорят о вирусах, как сделанных на Западе? Есть ли факты? Ну, это вот, кстати, к вопросу о том, вообще откуда пошло это название вирус, и почему у нас как-то все время там, ну, сейчас просто в обиходе, да, звучит очень часто, это там вирус, там, понаделали вирусов. Ну, как будто что-то это искусственное, да, сделанное. Не обязательно на Западе, я имею в виду, что часто встречается такое там, да, кто-то вирусы...
10: Что вирусы имеют искусственное происхождение?
9: Да, насинтезировали.
10: Ну, я скажу так, что все последние пандемии последних 100 лет, это были естественные абсолютно пандемии, это прослеживается просто вот кратковременной эволюцией этих вирусов. Вот. А то, что касается искусственных вирусов, то, ну, к сожалению, я чуть-чуть вот... капну в бочку меда. Действительно, вирусы можно синтезировать с абсолютного нуля. Это делалось уже неоднократно. Есть научные публикации, которые рассказывают подробно, как это делалось. И ученые синтезировали полностью и геном вируса полиомиелита, и геном вируса оспы лошадей, и даже геном очень большой, 30 тысяч нуклеотидов коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19. То есть это абсолютно реально сделать, имея просто исходные компоненты и зная последовательность генома этих вирусов. Но, опять же, ученые этим занимаются, и занимаются не для того, чтобы создать какое-то биологическое оружие, ни в коем случае, а для того, чтобы изучать отдельные гены этих вирусов или создавать какие-то лекарства, собственно говоря, МРНК-технологии, которые помогли создать новые вакцины и вирусные векторы на основе аденовируса, да, это тоже все, можно сказать, генетически модифицированные вирусы, которые направлены на то, чтобы лечить людей и спасать их от
9: других вирусов,
10: заболеваний, да? В том числе других вирусов, да.
9: Понятно. Ну, мы же...
8: Давайте же...
9: Да, вот хотели перейти, наверное, к теме, которую мы изначально как-то проговорили.
8: Как раз, да, я бы хотел поговорить о вирусе, который, вероятно, создан на Западе. Если что, дисклеймер, это такая ирония в качестве ответа нашему слушателю. Ну, просто я слышал, что вот хантавирус, как раз его природный очаг, находится в грызунах, которые живут в Америке, на американском континенте, на южноамериканском континенте. Ну, то есть хантавирусы вообще там по всей Америке, но вот этот конкретный, последний, нехороший, это как раз Южная Америка, если я ничего не путаю.
10: Да, все верно.
8: Вот предлагаю, конечно,
10: перейти. Собственно говоря, это один из видов хантавируса, их больше 50. Это чтобы понимать, что это большая группа вирусов на самом деле. Их, они названы, этот вид назван в честь горного хребта, который идет фактически вот по половине если вот я карту смотрел Южной Америки, и где находится Аргентина, Чили, и там обитает конкретный вид грызунов, семейство хомяковое, которое является природным резервуаром, то есть в нем инфекция развивается, они друг другу передают, и иногда так случается, редко, но тем не менее метко. Вы уже сказали про летальность этого вируса, почти 50% может доходить, может передаваться человеку. И, соответственно, с довольно печальными последствиями. А вообще, хантавирусы известны и в нашей стране очень активно. Каждый год у нас в новостях появляются сообщение о том, что произошла вспышка хантавирусной инфекции там, у нас, в Китае. Вот. Это действительно вирусы, которые передаются через от грызунов человеку с помощью, соответственно, различных загрязненных поверхностей. И вот одно из правил, которое нужно себе уяснить любому дачнику, что после того, как после зимы вы приезжаете на дачу, обязательно в средствах защиты, в первую очередь в маске, там, в перчатках, нужно полностью вычистить свою дачу от всех там, следов жизнедеятельности грызунов, которые там есть. Потому что это как раз в том числе источник хантавирусной инфекции, который у нас очень в большом количестве находится.
9: Ну, вот я прочитала, что хантавирусный легочный синдром, ХЛС, да, он, у него показатель, не знаю, смертности написано, вот около 40%.
10: Да, все верно.
9: Ну, то есть это, на мой взгляд, довольно много.
10: В нашей стране хантавирусы, виды хантавирусов, которые распространены, они вызывают так называемую геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. То есть основной, как бы, основная цель и болезнь, которая возникает, это, конечно, болезнь почек. Тоже, кстати, с высокой летальностью, если не предпринимать никаких срочных мер, а так, конечно, она там в районе нескольких процентов всего. Вот. А на Западе, да, и в Южной Америке виды хантавирусов, которые обитают там, они как раз нацелены на легкие. Угу. Вот это как раз тоже геморрагическая лихорадка, если говорить простым языком, с легочным синдромом. Вот, и эти хантавирусы, они как раз очень быстро, фактически вот моментально попадают в легкие и вызывают там геморрагическую лихорадку, то есть кровоизлияние, которое при отсутствии моментального лечения приводит к летальному исходу. А как вы уже многие читали в бесконечном количестве новостей в СМИ, это заболевание начинается как обычная простуда, как с гриппоподобными симптомами. И, конечно же, в нашей голове всегда первое, что возникает, это отпроситься с работы, полежать дома.
9: Травлю выпить.
10: Что-нибудь выпить, попить воды или лечь отдохнуть. Вот с хантавирусом такое не пройдет, особенно с хантавирусами, которые обитают в Южной Америке, потому что примерно через 1-2 дня будет уже поздно. То есть настолько быстро развивается вот осложнение после начала симптомов, и там об этом знают. То есть это не то, что мы должны этого бояться. Там для них это нормальная ситуация.
9: А как можно определить его вот за 1-2 дня? Вот как какой-то тест специальный, а не просто простуда какая-то?
10: В основном болеют, конечно, люди, которые входят в группы риска. То есть это люди, которые работают на полях. Это,
9: в сельском, наверное, каких-то хозяйствах.
10: Да, это люди, у которых есть частные дома.
9: Склады.
10: И где обитает большое количество грызунов. Вот, поэтому люди с этим знакомы, они ориентируются, их предупреждают, что такое может случиться. Более того, вообще вся эта история, она, конечно, немножко раздута, ну и хорошо, что она раздута, мы еще раз говорим о вирусах и как от них защищаться, потому что конкретно вот этот вид, хантавирус Андес, он был открыт в 1995 году. То есть это вирус, который абсолютно знаком вирусологом, медиком. Он полностью изучен, изучены последствия его инфицирования, способы борьбы есть, к сожалению, не прямые, только косвенные. Вот. Но, тем не менее, это, можно сказать, стандартная инфекция, которая присуща конкретному региону. Вот. И поэтому бояться ее как какой-то новой инфекции наряду с COVID-19, когда вот весь мир закрыли, конечно же, это не та история. Он каждый год по несколько сотен случаев, десятков-сотен случаев выявляется, и с ними борется, и все хорошо. К сожалению, просто сложилась такая ситуация на лайнере, который вышел как раз из Аргентины. То есть я не видел ни одной публикации в средствах массовой информации, где бы сказали, что он вышел из Аргентины. А Аргентина – это как раз место, где этот вирус представляет из себя совершенно нормальные явления. Да, сложилась такая ситуация, что 3 человека погибло.
9: Ну, понимаете,

0: не слышали.
1: Конечно. И Вера сказала очень важные слова. Вот моя мечта, я уверен, она в будущем осуществится, как раз попасть на подобный лайнер и посмотреть, значит, много стран.
2: И птицу вы собираетесь смотреть.
1: Если они долетят до середины Днепра. К сожалению, лайнеры устроены таким образом, что любая вспышка инфекции, особенно если это инфекция вирусная, и она легко передается вот человека к человеку, то это большая проблема. Проблема, связанная с тем, что лайнеры – это очень ограниченное и фактически закрытое пространство, где, ну, конечно, есть и воздух, вот, но тем не менее, вот мы говорим сейчас про хантавирусы, а на них постоянно случаются вспышки не респираторных, а диарейных инфекций. Это ротовирусные, норовирусные. И, кстати, вот буквально неделю назад, по-моему, была новость о том, что на другом лайнере совершенно произошла вспышка норовирусной инфекции. Это тоже вирусный гастроэнтерит.
0: Очень неприятный.
1: Да.
0: По ощущениям.
1: И особенность этих вирусов, вот норовирусов, ротовирусов, в том, что у них очень низкая доза заражения. То есть достаточно просто вот, буквально нескольких вирусных частиц для того, чтобы инфицироваться. Вот для вируса гриппа это очень большая доза нужна. То есть вы должны, ну, человек должен на вас чихнуть там, миллиардом вирусных частиц. Угу. Вот. Некоторые из них попадут на клетки, там, наши слизистые не справятся, пропустят и так далее. Вот. А для ротавируса, норовируса достаточно буквально нескольких частиц. Вот. А мы прекрасно знаем, что значит, при этих заболеваниях человек очень активно делится с окружающими своими биологическими жидкостями, да. Вот, и поэтому в условиях лайнеров очень легко распространить эти вирусы просто вот практически на все пространство, вот, это весь пол, столы, особенно шведские линии, где люди ходят
2: толпами, за едой.
1: И трогают, накладывают, грубо говоря, там все
2: одной ложкой,
1: да, вот, и это катастрофа, то есть на самом деле с точки зрения вот эпидемиологии...
2: Страшный сон вирусологов.
1: Да, вот, ну, я пока еще тоже отдыхаю иногда в Турции и вижу, как это все происходит, конечно, здесь нужно, ну, хотя бы какой-то включать минимальный уровень...
2: Санитарная обработка.
1: А, тревоги, вот, минимальный уровень
0: тревоги,
1: да, и понимать, что как бы ты контактируешь с предметами, которые потенциально содержат, значит, источник инфекции, от которой тебе потом будет очень плохо. Вплоть до летальных, кстати, потому что мы понимаем прекрасно, что на лайнерах наверняка есть медицина.
2: Ну, вот. Наверняка не такая хорошая, но, как в стационаре.
1: Но срочные какие-то действия, конечно, вот в условиях открытого там океана предпринять очень сложно. И за этим нужно следить в первую очередь не только команде этого лайнера, но и каждому пассажиру этого лайнера. На мой взгляд, даже, я не знаю, делается это или нет, я пока не плавал, но хорошо бы вот подробную инструкцию при входе на корабль, чтобы человек прочитал и понимал не только, как себя вести, потому что знать не значит, да, делать, вот, но и понимал последствия, которые могут быть. Не только для себя, кстати, но и для окружающих, это тоже очень важно.
0: Я иногда своим друзьям говорю детскую поговорку: изо рта в рот получается микроб. Она немножко ненаучная, так говорили в моем детстве, просто некоторые люди пренебрегают, особенно когда у вас какая-то, ну не знаю, в поход вы идете, пренебрегают самыми-самыми элементарными подходами к гигиене. Вот. И действительно можно очень легко подцепить, конечно, речь не будет идти об андском хантавирусе, будет о чем-то более простом, но кому нужна диарея?
1: В этом плане я всегда вспоминаю, скажем так, конец Советского Союза, где на улицах стояли автоматы с газировкой и стаканом, который просто омывался водой. Вот. И сейчас кто-то может сказать, что вот мы жили, не знали, и все было хорошо.
2: Все было нормально.
1: Ничего не было хорошо, просто мы на это не обращали внимания и считали все, что происходит, естественным процессом. Нет, сейчас мы понимаем, что это, как оно передается.

0: почему оно передается и почему за этим надо следить.
1: А как вы...
2: Николай.
1: Да, да, я хотела вопрос еще задать.
2: Давай поучим. Как сначала.
1: Как вы вот прогнозируете то, что случилось на этом лайнере, да, потом, соответственно, были приняты действия, то есть мы видели кадры, как в полном-полном там закрытом обмундировании персонал подходил, помогал там вот этим пассажирам, то есть какие-то меры были сделаны. А дальше как будет развиваться эта ситуация?
0: С антивирусом никак не будет развиваться, и, скорее всего, все уже закончилось.
1: Угу.
0: Вот. И с теми, кто уехал...
1: Не увидим ли мы, да, я имею в виду, не увидим ли мы какую-нибудь вспышку теперь в другом конце мира из тех людей, кто уехал, покинул этот лайнер?
0: Одну особенность, которую нужно проговорить. Дело в том, что хантавирусы не передаются от человека к человеку. Это верно для всех видов, кроме хантавируса Андес, для которого действительно было четко показано, что... Он способен передаваться человека к человеку. Он единственный вид. Но тут стоит оговориться, что эта передача происходит крайне неэффективно. Она происходит только между людьми, у которых был очень длительный, тесный контакт. Потому что у него тоже вирусные частицы со слизью вылетают, со слюной и так далее, вылетают изо рта. И нужна очень большая доза этого вируса для того, чтобы человек, который находится рядом, заразился. То есть это крайне неэффективный способ передачи. Но он существующий. И вот как раз он и способствовал активной передаче вируса на лайнере, о чем мы сейчас говорили. Люди, которые будут идентифицированы как заболевшие в других странах, их просто изолируют на небольшой промежуток времени, они вылечатся или вообще не заболеют, и их отпустят. Собственно говоря, то же самое произошло в начале 21 века, в 2003 году, в Китае с первой вспышкой коронавируса. Этот коронавирус тоже, он передался человеку от цвет, и он был способен передаваться человеку человеку только вот при длительном контакте. Поэтому в основном все, кто заболевали, это были либо родственники, либо врачи.
1: Угу.
0: Вот. Даже эта вспышка закончилась в течение 8 месяцев, потому что передача вируса была настолько неэффективной, что обычные меры профилактики, изоляция, да, стационар, привели к тому, что полностью удалось ее погасить за всего несколько месяцев, меньше, чем за год. Вот. И не успели даже вакцины разработать. Поэтому это вот такой очень хороший аналог того, что происходит сейчас. Ничего не произойдет. Вспышка, можно говорить уже о том, что эта вспышка как бы закончилась, уже не начавшись.
1: Отличные новости. Андрей?
2: А это, собственно, и был мой вопрос. Передается ли хантавирус от человека к человеку?
0: Только этот.
2: Насколько я понимаю, именно это и определяет вероятность развития пандемии или нет.
0: Собственно говоря, да. Дело в том, что, ну, помня историю с COVID-19, и у многих из нас умерли там друзья, родственники, к сожалению, он был очень агрессивный и очень хорошо распространялся. В данном случае сыграли факторы того, что, во-первых, это вирус, который передается человека к человеку, во-вторых, летальность может доходить до 50%, это на самом деле... Это очень много для вирусных инфекций, но характерно для геморрагических лихорадок, таких как там, лихорадка Эбола, Марбург и так далее. Вот. И у него очень длительный инкубационный период, может доходить до 40 дней. И вот это все сыграло вот некий такой элемент боязни. Но еще хочу сказать, у нас мало времени остается, что во время инкубационного периода этот вирус, хантавирус Андес, не передается человеку человеку. То есть человек, который инфицирован и находится в инкубационном периоде, инфекция, он не заразен. И это абсолютно, ну,
1: фактически, это сильно снижает,
0: фактически обнуляет, угу, да, любые шансы заразиться. Поэтому хантавирус пока откладываем в сторону. Вот у нас есть более насущные вопросы, да, с новыми коронавирусами, с пандемическими вариантами вируса гриппа.
1: И, наверное, мы про грипп еще обязательно поговорим.
0: У нас с корью большие проблемы в мире, да. Хотя от кори прекрасная существует вакцина, но антивакцинаторы не позволяют нам забыть об этой инфекции. Вот, поэтому проблем достаточно с теми инфекциями, которые сейчас с нами и которые мешают, можно сказать, нам жить. Вот, хантавирус оставим Южной Америке. Вот, надеюсь, они с ним справятся. Вот и в нашей стране уже вакцины начинают создавать, и у них, конечно же, тоже. Вот, поэтому пока все хорошо. Вот, на сегодня.
1: Николай, спасибо вам большое.
2: По-моему, блестящий наш гость ответил, ровно уложился во время. Мы очень ему за это признательны. Хочу поблагодарить и наших слушателей за активность. У нас в гостях был Николай Александрович Никитин, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии и биологического факультета МГУ. Услышимся в следующую субботу. Всем пока.
1: Всем пока.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число погибших при ударе ВСУ по Старобельску выросло до 12, 36 человек пострадали. Как сообщили в МЧС, под завалами общежития колледжа остаются 9 студентов. Спасательные работы продолжаются. В ночь на 22 мая ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. BBC отказалась посещать место удара ВСУ по Старобельску. Американская телекомпания CNN в отпуске, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. В телеграм-канале сообщение она сопроводила картинкой из финала детского сериала «Ералаш» с подписью «Все». Ранее Захарова говорила, что Россия пригласит аккредитованных журналистов западных изданий посетить место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. Причина – ложные заявления стран Запада по этой теме, прозвучавшие накануне на совбезе ООН. В Курской области женщина погибла в результате удара ВСУ. Накануне беспилотник атаковал частный дом вблизи Слободы Подол Суджанского района, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Постройка загорелась, погибла 67-летняя женщина, написал он в мессенджере Макс. Губернатор выразил соболезнования родным и близким местной жительницы. В центре Москвы мужчина пережил клиническую смерть во время марафона. 37-летний бегун потерял сознание в Китайгородском проезде и упал на асфальт. Как сообщает телеграм-канал 112, врачам удалось спасти спортсмена и доставить в больницу. Сегодня в Москве проходит 10-й полумарафон забег.рф. Он начался на Большом Москворецком мосту, в связи с чем в центре города действует ограничение движения. Подробности можно узнать на сайте столичного Дептранса. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Два русских царя и одно восстание». В эфире профессор, доктор исторических наук Владимир Лавров. Ведущий – журналист Андрей Бинев.
7: Каждое воскресенье после 17 часов.
6: Гость в студии.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня музыкальная страничка нашей уже традиционной рубрики. На секундочку отвлечемся от нашей викторины «Голливуд». Попытаемся в это сложное время все-таки обратить внимание на некоторые события, которые произошли в Соединенных Штатах сейчас. В частности, я сегодня хотел бы вас познакомить с лауреатами, с победителями. Достаточно престижная премия, 61-я премия за вклад в кантри-музыку. То есть это отдельная, как говорится, церемония, она идет отдельно от Грэмми. И это, что называется, вот этот мир кантри, музыки Соединенных Штатов Америки, очень своеобразный, не похожий на все другие, вряд ли какая-то другая страна может нечто подобным похвастаться, и вы, наверное, обратили внимание, что не так много именно кантри-групп, вот как-то рэп, рок, рок-н-ролл, все это перенималось очень быстро, тем более джаз, допустим, но с кантри-музыкой все по-другому, это дает основание говорить, что все-таки кантри-музыка в очень большой степени, она отражает, может быть, более глубинные такие народные черты именно американского народа, по крайней мере, я всегда вам говорю. А у нас было очень много передач о кантри-исполнителях, как женских, так и мужчин, что тексты это то, что отличает кантри-музыку. Это всегда очень хороший, качественный текст, я даже думаю, что где-то и стихи, потому что это всегда какая-то история. Я вам приводил пример, что было беспрецедентно в свое время, великий Рэй Чарльз, который, ну, был у основ, что называется, ритм-блюза. Блюза и, как говорится, все, что было связано именно с негритянской традицией в музыке в Соединенных Штатах Америки, он первый обратил внимание и записал отдельно кантри-альбом. Это вызвало, конечно, негодование у многих его сторонников, особенно в негритянском сообществе, но, тем не менее, он оказался прав, потому что великий мастер увидел вот эту особенность, эту черту, и, конечно же, у него, как всегда, это блестяще получилось. Я уже не говорю о таких представителях, как Элвис Пресли, Джонни Кэш, они, как говорится, что называется, были погружены буквально в эту тему. А нынешнюю церемонию вела замечательная певица. Я должен сказать, что у нас была отдельная передача Шани Твейн. Это очень популярно, но ее действительно считают матриархом, как наравне с Долли Партон, кантри-музыки. Она обладательница самых разнообразных премии, в том числе и достижения в области кантри-музыки. Она была, также награждалась статуэтками Грэмми. То есть там много было всего. Но сегодня она была еще в такой необычайной для себя роли. Впервые она была ведущая. Церемония проходила в Лас-Вегасе. Ну, а я хочу сейчас просто, знаете, поменьше говорить, что называется. Хочу, чтобы вы послушали это. У нас сегодня будет такой, знаете, день женских кантри-баллад. Вот я надеюсь, что многие из вас откроют для себя новые имена, потому что сегодня мы и лауреатов послушаем, молодых исполнителей. Но я бы хотел сейчас для затравки, что называется, поставить знаменитую композицию Шани Твейн, которая совершенно бесподобно ее исполнила. Я помню прекрасно, это конец 90-х годов, когда она взорвала буквально не только кантри-пространство, но и весь музыкальный мир. А особенно я даже не знаю, что было больше. Ее замечательное исполнение этой песни, или же это тот клип, который, я считаю, ну просто гениально был снят на эту же самую песню, в ее исполнении. Это ее леопардовое платье, в котором она там выступала, конечно, запомнилось навсегда. Песня называется «Меня это не очень-то, кстати, и привлекает». Ну что ж ты, красавчик. ты выглядишь как Брэд Питт, но разве это нужно женщине, когда наступают холодные ночи, и она хочет согреться любовью? У тебя бицепсы, ты такой крутой. Ну и что? Женщина ждет не этого. Меня не это прельщает. Парниша. Шаня Твейн, that don't impress me much.

Как всегда у нас, просьба, как всегда, уважаемые радиослушатели, воздержитесь от звонков, но я обещаю читать все ваши сообщения, комментарии, пожелания. СМС-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», в Дзене слушайте, ВКонтакте слушайте. И не забывайте, конечно, иконку, которая на нашем сайте радиостанции «Говорит Москва», наша отечественная, любименькая, прелюбименькая сеть под названием «Макс». Следующая исполнительница, молодая, только начинающая, всего 2 года тому назад у нее вышел ее первый дебютный альбом, Элла Лэнгли, запомните, любители кантри-музыки, она уже стала лауреатом, всего лишь 2 года, и посмотрите уже, какой успех, всего 27 лет, 3 мая исполнилось 27 лет, очень оригинальная, боевая такая... с татуировками, к сожалению, ну что ж тут поделать. Вот, родилась в Алабаме, южанка такая, ну и, соответственно, и музыка, конечно же, совершенно, как говорится, что называется, оторванная в стиле 21 века, но, тем не менее, в кантри-музыке. Композиция называется «I can't love you anymore», «Я тебя больше не могу любить», «Я не могу без тебя, но я с тобой пропадаю просто, поэтому любить тебя я больше не могу, любимый». Ну так попытайся тогда же сделать что-то, чтобы я тебя опять полюбила. Вот такая вот немножко феминистская позиция. Хотя, посмотрите на нее, неудивительно. Элла Лэнгли, I can't love you anymore.

Наш постоянный радиослушатель Уно Бубенто пишет: «Добрый день! Ура, кантри! Спасибо большое, все для вас!» Церемония проходила 17 мая, то есть буквально вот 6 дней тому назад, в шикарной MGM-арене в Лас-Вегасе, Невада. Все это было, конечно, очень красочно, все это было очень по-особому. И, конечно же, вызвало колоссальный интерес отовсюду. Разные совершенно исполнители были, разные совершенно были песни. Видно, что стиль кантри, он тоже как-то видоизменялся. Изменяется все-таки, но тем не менее остается все-таки вот эта задушевность. С моей точки зрения, она в какой-то степени близка и нашей российской, русской музыкальной традиции. Ну, в известном смысле, конечно. Давайте еще одну композицию послушаем Эллу Лэнгли. «Loving Love Again», «Опять полюбив жизнь». После нашей разлуки и расставания я думала, что все закончилось, но не думай так, любимый. Кроме любви есть еще жизнь, и я ее полюбила, это уж точно. Ella Langley, Loving Life Again.

Да, и я хочу, чтобы мы еще послушали одну песню в исполнении Эллы Лэнгли. Ну, как всегда, слова, конечно. Называется она «Что-нибудь простое». Красивые дома, букеты, рестораны. Все это красиво и здорово, дорогое. Красивые платья и рауты, вечера с друзьями. Но мне нужно, прежде всего, что-то очень-очень простое. Мне нужна любовь. Кейси Мангрейвс. Something simple. Элла Лэнгли. Something simple.

0: Валерий пишет, недавно подключился, сегодня очень мелодичный кантри, однако есть такие поджанры, как кантри-рэп, хип-хоп, кантри-рок, желающие могут ознакомиться. Ну и дальше вы пишете. Я согласен с вами, Валерий, но, признаться, я не пытаюсь сейчас здесь сделать такую, знаете, вот именно музыкальную передачу. Я просто стараюсь познакомить вас с интересной культурной жизнью Соединенных Штатов Америки. А вот дальше уже, привлекая ваше внимание кантри-музыке, я думаю, что вот вы сами уже, соответственно, находите и поджанры такие... И я слушаю вот Moonshine Bandits, Cold Four, вы приводите здесь Джон Рич, дуэт Биг Рич. Но это уже немножко все-таки другое. И, знаете, я все-таки отношусь к категории тех людей, которые вот не любят это так смешивать. В моем понимании хип-хоп, допустим, или рэп и кантри, ну, они как-то несовместимы. Причем, знаете, не сколько даже в музыкальном стиле, а вот именно социально как-то. Ну, не могу я представить себе ковбоя, поющего рэпа, или, допустим, рэпера, поющего кантри-музыку. Понимаете? Да, во фраке Рэй Чарльз за роялем, который исполняет кантри, это я могу себе еще представить. А дальше моей фантазии просто уже и не хватает. Да и, наверное, и не нужно. Я думаю, что то, что вот вас это заинтересовало, это уже хорошо. Потому что ведь задача на моей передаче, по крайней мере, «Америка Лайт», ее кредо, это не восхвалять что-то, допустим, американское. Нет. Просто показывать те, с моей точки зрения, интересные, привлекательные страницы культурной жизни Америки. И вообще, если в целом говорить... Прожив достаточно долго там, я хочу всего лишь одной вещи. Я очень хочу, чтобы сесть положительно тот опыт, который у этой страны, а там очень много хороших вещей, чтобы они у нас появились. И наоборот, чтобы мы ни в коей мере не пропускали и не воспринимали то негативное, которого тоже огромное количество там, чтобы оно не проникало к нам. Ну, к глубокому сожалению, этот процесс не такой успешный, надо сказать. К сожалению, мы пропускаем иногда такие вот удары и учимся тому, чему, ну, совершенно, может быть, не нужно учиться. Но это уже, как говорится... Вопрос, может быть, вкуса в какой-то степени, но, с другой стороны, это основывается, по крайней мере, у меня на определенном опыте проживания и работы именно в этой замечательной стране, безусловно. И вот сегодняшняя передача как раз кантри-музыка, это и есть то самое, с моей точки зрения, уникальное, что, помимо всего прочего, Америка подарила вот для культуры всей нашей планеты. Я думаю, что это воспринимается с очень большим знаком «плюс». Поэтому кантри – это, конечно, мелодия, кантри – это, конечно же, слова, тексты, которые очень и очень трогательны всегда были, и, собственно говоря, они уже живут какой-то своей жизнью. Мы постепенно сейчас с вами подходим к середине нашей передачи. Я вижу звонки, еще раз я хочу попросить вас, уважаемые радиослушатели, воздержитесь, пожалуйста. Ваши послания буду и месседжи я буду читать, безусловно. У нас, естественно, прямой эфир, тут вопросов даже, конечно, быть не может. Просто хочется, чтобы вы побольше послушали музыки. Во второй части, я думаю, я еще вас удивлю новыми исполнителями, новыми лауреатами. Ну, а сейчас послушайте выпуск новостей, который подготовили мои коллеги, а потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Брянской области 2 человека пострадали в результате удара ВСУ. Было атаковано село Воронок Стародубского муниципального округа. Как сообщил в мессенджере Макс, в РИО губернатора Егор Ковальчук, ранены мужчина и женщина. Они доставлены в больницу. На месте работают экстренные службы. Роспотребнадзор приостановил продажу ряда алкогольных напитков из Армении. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. Как уточнили ведомстве, ограничения коснулись вина и коньяка компаний «Веди Алка», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом Шахназарян». Накануне стало известно, что Роспотребнадзор приостановил ввоз в нашу страну армянской минеральной воды «Джермук». С 22 мая также ограничен ввоз цветов из республики. Кроме того, у ведомства есть претензии к овощам и фруктам из Армении. В центре Москвы начали постепенно снимать ограничения движения. Оно возобновилось на Смоленской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережных. Об этом сообщает Дептранс столицы. Сегодня в центре города были перекрытия из-за проведения полумарафона. Помимо улицы набережных был закрыт участок Садового кольца. Они ожидаются и завтра из-за проведения весеннего велофестиваля и велогонки. Подробная информация об ограничениях можно найти на сайте Департамента транспорта Москвы. парках Москвы открылись летние кинотеатры. Бесплатные киносеансы будут проходить каждый день. Предварительная регистрация не нужна. Актуальное расписание публикуется в соцсетях парков. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в эти выходные показы стартуют в парках 50-летия Октября, Митино, Ходынское поле, в зоне отдыха Покровский берег и усадьбе Воронцова. Кроме того, 3 июня летний кинотеатр Москино откроется в парке Музеон, 10 числа в Сокольниках. Еще одна площадка 15 июня начнет работу в парке Горького. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Имена поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
6: «Имена поверх времен».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
7: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка Лайт», «Америка» про 61-ю церемонию награждения премии кантри-музыки, которая прошла в Лас-Вегасе 17 мая. Естественно, я знакомлю вас с лауреатами, победителями этого конкурса. И, как я уже сказал, прошу вас воздержаться от звонков. Пишите, я буду обязательно читать. Стас пишет: а как вам исполнитель Yellow Wolf? Не знаю, не слышал об этом. Валерий пишет: простые ребята где-то в глубинке, там в условном Теннесси или Огайо, такие же, как у нас, работают. Трудно добывают свои деньги. Working hard for the money, как пишет она. Люди труда и музыка нам в большой степени близка. Я согласен с вами, Валерий. Я согласен, безусловно. Я думаю, что вот это лиризм, мелодизм, он как раз наиболее показательный именно в кантри музыке. Я сейчас хочу вас познакомить с другой исполнительницей. Кэсси Майлз Грейвс. Это немножко уже другое, скажем так, поколение. Родилась она в 88-м году. То есть ей, так сказать, уже 38 лет. Она постарше, конечно, была другой исполнительницей, и немножко другая манера, конечно, исполнения, может быть, немножко такая более мудрая, если можно, всегда с неизменной гитарой, очень очаровательная женщина, безусловно, техаска, родилась в Техасе, в городе с характерным названием «Золотой», «Голден», вот, и, конечно же, ее песни, вот то, что она исполняла, это стало лауреатом. Ее композиция «Dry Spell», она, так сказать, вошла тоже, вот, не получила приз за самую хорошую песню, но, тем не менее, она стала тоже лауреатом, вошла в такой шорт-лист, как называют, так как говорится. «Dry Spell» — это оборот, это такой как бы сухой период, засуха, но это застой в отношениях, вот так можно сказать. Ну, собственно говоря, об этом и Кейси Масгрейв не поет, говорит, что мне делать, так долго тянется год, мне так одиноко. Ничего не могу сделать, стою у стиральной машины и смотрю на свой пустой бэк-ярд. Там нет ни припаркованной твоей машины, а так сказать, в раздевалке нет твоих, так сказать, нет твоей обуви, которую ты обычно снимал. Мне очень и очень одиноко. Не знаю, что делать, но я обязательно, ну, она же из Техаса, но я обязательно, как она здесь поет, возьму быка за рога. И я справлюсь с этой засухой. Я обязательно буду опять счастливой. Кейси Масгрейвс, «Dry Spell».

А наш радиослушатель Монтек Чи написал, это не кантри, это, в общем, не понравилось ему, считает, что это не кантри. Я не буду до конца в не очень приличную вашу, как говорится, комментарий, уважаемый Монтек Чи, цитировать. Ну, судя по всему, у вас гораздо больше опыт в прослушивании, в анализе кантри-музыки, и вы сразу определили, что это не кантри-музыка. А кто, в конце концов, американцы, чтобы нам там диктовать? Это, конечно, не кантри-музыка, кейс клоуз, поставим галочку, будем двигаться дальше. Так что здесь, как говорится, дело вкуса. Ну, тогда, значит, посмотрим, может быть, вы к концу передачи измените свое время. А, я не читаю Монтеки, вы здесь поправляете, потому что у нас есть другой радиослушатель, который под этим же ником выступает. Я не знаю, может быть, это и вы, конечно, я поэтому не говорю Монтеки. Тем более, что в той транскрипции, какую вы написали, это Монтеки не читается, по крайней мере, по-английски. Давайте лучше послушаем еще одну композицию. Кейси Масгрейв. Называется она «The Middle of Nowhere». «Посередине ничего». Мы прошли с тобой половину дороги, любимый. Мы не дошли до конца, но мы уже и не можем повернуть назад. Неужели мы так и останемся посередине этой дороги, посередине наших отношений? Кейси Масгрейв с «Middle of Nowhere».

Да, Валерий пишет, все это кантри, не могу идти в супермаркет, сижу на парковке, слушаю. Рафаэль, спасибо вам за просмотр, спасибо большое вам, Валерий. Вы здесь пишете о группах, о которых я упоминал. Уважаемые радиослушатели, вы же знаете, все для вас. Напишите, отставьте ваше сообщение, я обязательно его прочту, либо ко мне, телеграм-канал Америка Лайт, либо пришлите в ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян. Многие из вас пишут мне, вы знаете, я всегда стараюсь отвечать, так что с удовольствием, как говорится, приму это к сведению и подготовлю передачу о тех исполнителях, которые вам больше нравятся. Ну, вот даже если вы считаете, что подбор моей кантри-музыки, он не соответствует вашим вкусам, ну, предложите, уважаемый Монтекти, скажите, что же вам нравится. Мне просто даже любопытно будет. Так что здесь Валерий пишет, Тейлор Свифт это тоже кантри. Но вот у нас уже здесь небольшой спор завязался, но мы не будем в него вступать, с вашего позволения, уважаемый радиослушатель, потому что сейчас я хочу вам представить другую исполнительницу. Замечательно, она тоже вошла в шорт-лист лучших исполнительниц. Она, кстати, и побеждала уже в категории «Лучшая новая кантри-певица». Ее зовут Келси Балерини, вот видите, такое итальянское имя. Но, не, так сказать, не смущайтесь, потому что родилась она, ну, в самом сердце, что называется, кантри-музыки. Конечно, это Теннесси, конечно, это Нэшвилл, конечно, это там. Так что тоже молодая, всего 32 года. Замечательные песни. Сами, кстати, все исполнительницы, вот кроме, может быть, первой Шани Твейн, они еще и авторы этих песен. И, как правило, еще и подыгрывают себе. Безумно талантливые, замечательные, прекрасные, красивые женщины. Да, такие еще остались, уважаемые радиослушатели, в Соединенных Штатах Америки. И, как правило, это именно связано вот с этой кантри-традицией. Песня, которую я вам сейчас предлагаю, называется «First Time», Келси Бурли. Лерини, первый раз для всего, первый раз для любви, первый раз для поцелуя, первый раз для твоих жарких объятий и первое разочарование и первое падение. Келси Балерини, first time.

Людмила пишет: «Рафаэль, добрый день. Кайфуем всей семьей, а мы разных возрастов. Спасибо, вы делаете субботу ярче». Людмила, спасибо вам. Сердечное пожелание вашей семье. За вас спасибо за ваше внимание. Я думаю, сейчас следующая песня как раз в очень большой степени подойдет для многих из вас. Ну, конечно же, это песня о любви. Называется она «Глядя на звезды». Я не хочу толпы, дорогой. Я не хочу проводить еще одну ночь в городе. Я хочу, чтобы мы с тобой вырвались на природу у ручья, где песни сверчков. И единственная эта луна, которая зависла над вами, а вокруг ее прекрасные далекие звезды. Я хочу просто смотреть на них вместе с тобой. Келси Балерини, «Looking at Stars».

В этом году, по мнению очевидцев, красная дорожка этой премии напоминала такое, знаете, стильное шоу. Вам по-английски это Rhinestone Rodeo называется. Каждый образ был продуман до мелочей. Гости выбирали между сияющей бахромой и классические ковбойские сапоги.

0: атмосферу роскошную и в то же время уютную. Главное правило вечера, конечно, было: чем больше блеска, тем лучше. Да, те, кто обычно предпочитал сдержанность, не устояли перед обаянием. Это тот, знаете, случай, когда можно было увидеть красивых, очаровательных женщин и мужественных ковбойского типа мужчин. Согласитесь, с них картины, к сожалению, не очень часто в нынешней Америке. Ведущей церемонии, как я уже сказал, была Шаная Твейн, икона жанра, которая когда-то сама взорвала кантри-сцену. Ее появление на сцене ждали с особым нетерпением, и она действительно удивила не только своей музыкой, но и нарядами, помимо всего прочего. Фанаты следили за церемонией с особым азартом, и, конечно же, борьба была очень ожесточенная, можно сказать. Очень хорошие, молодые, талантливые исполнители, авторы своих же песен. Но если кто-то и ушел без награды, то на красной дорожке, конечно, проигравших не было. Каждый артист выглядел так, как будто бы он победитель. Нашу передачу я хотел бы закончить сегодня песней той же самой иконы Шаны Твейн, ну, матриархи, наверное, уже, как я уже говорил, этого жанра, женщина, которая, певица, которая внесла колоссальный вклад в это и своим образом, и своими песнями, и своей музыкой, она писала их тоже и пишет, продолжает. Это композиция, которую она сочинила вместе со своим мужем. «You are still the one», «Ты по-прежнему тот самый». Проходят годы, любимый, но ничего не меняется в моем отношении к тебе. Ты по-прежнему мой герой и мой кумир. Ты мой мужчина, ты отец моих детей. Я искренне надеюсь и желаю всем вам, дорогие радиослушатели, чтобы вам именно эти слова сказал и ваш любимый человек. Шаня Твейн, «You are still the one».
1: When I first saw you.

0: Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Любви и счастья вам.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля возобновили работу. Они принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее ограничения отменили в аэропорту Калуги и в столичном Шереметьеве. Средства ПВО за 5 часов сбили над Россией 42 дрона ВСУ. Их уничтожили с 9:00 до 14 часов. Как сообщили в Минобороны, во всех случаях были поражены аппараты самолетного типа. Их сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Пермским краем и Крымом. Нарендра Моди провел переговоры с Марко Рубио. Премьер Индии обсудил с госсекретарем США развитие отношений двух стран и вопросы региональной и глобальной безопасности. Об этом глава правительства написал в соцсети X после встречи в Нью-Дели. В свою очередь, американский посол в республике Серджио Гор сообщил, что Марко Рубио передал премьеру Индии приглашение Дональда Трампа в ближайшем будущем посетить Белый дом. Сегодня госсекретарь США начал 4-дневный визит в Индию. В берлинском лесу кладоискатель нашел 59 советских снарядов. Мужчина с металлодетектором работал в округе Панков. По информации газеты «Бильд», когда прибор сработал, кладоискатель начал копать, наткнулся на ржавый боеприпас и сообщил об этом в полицию, которая оцепила район. После изучения местности были выкопаны и вывезены 59 советских снарядов калибра 122 мм общим весом 1,5 тонны. Их доставят в безопасное место, где уничтожат. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
3: Зачем тебе это надо, говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как развить таланты детей». В эфире педагог раннего развития, популяризатор научного подхода к развитию детей Надежда Галендерова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
3: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция театральная.
9: Марин, ну куда ты опять собралась?
10: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
11: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
9: Рассказываем по пятницам после 12.
11: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри. Радио».
5: Три Воланда и одна Маргарита. По следам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
6: Ох, какая прелесть! Каждому будет дано по его Леня!
7: Теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой.
8: Позвольте вам не поверить, рукописи не горят.
7: Вам не нужно просить за него, Маргарита. За него уже попросил тот, с кем он так стремился разговаривать.
9: Как же я все угадал!
10: И мы увидимся очень скоро. И я верую, что-то произойдет. Не может не произойти, потому что не может что-то длиться бесконечно!
11: Где у Маргарита Николаевна?
12: Никогда ничего не просите, ничего никогда.
13: Мы испытываем
12: вас. Возможности у тех, кто сильнее вас, сами предложат. И сами все дадут.
14: Покажите роман.
15: Это невозможно, месье. Я сжег его.
14: Не верю. Рукописи не горят.

0: актеры сразу трех московских театров памяти писателя Михаила Булгакова в дни его 135-летия, которое мы отметили 15 мая 2026 года, и одного из важнейших авторов художественного театра. Ведь осенью этого года исполнится ровно 100 лет с того дня, когда со сцены Московского художественного театра впервые зазвучали реплики его персонажей. Премьера спектакля «Дни Турбиных» состоялась в октябре 1926 года. А мы вспоминаем его роман «Мастер и Маргарита».
1: Рукописи не горят! Все будет правильно! Дом построен! Мир!
2: Когда его мучает бессонница, то он говорит одно и то же, что при луне ему нет покоя, что у него плохая должность. И так он говорит всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же.
3: Именно поверх времен.
0: Три Воланда и одна Маргарита. Сергей Алдонин, актер, педагог и режиссер театра «Булгаковский дом». Дмитрий Возин, актер и режиссер театра Романа Виктюка, ныне сцена Мельника, заслуженный артист России. Олег Леушин, художественный руководитель театра на Юго-Западе, заслуженный артист России. Карина Демонт, актриса театра на Юго-Западе, заслуженная артистка России. С пояснениями Марине Бессоновой-Хворостовской.
4: Воланд – очень интересная вообще история появления дьявола в Москве. Многие интересуются, зачем вообще дьявол приехал в Москву, какая у него цель и почему, самое главное, он появился на Патриарших, а не где-нибудь еще там, на Красной площади, на Чистых прудах. Почему именно здесь? Дело в том, что у дьявола есть несколько целей. Он говорит, он историк, он приехал изучать рукописи Герберта Аврилакского, и он как чернокнижник, да, в этом хорошо разбирается. Другая цель – это провести весенний бал сатаны, но основная цель – это посмотреть на москвичей, на людей в массе.
5: Жилищный вопрос изменил.
4: Да. Он собирает в театре Варьете, а театр Варьете от нас находится рядом, между прочим, недалеко от Большой Садовой 10. Если вы приезжали со станции метро Маяковского, вы проходили мимо театра Сатиры. Вот где театр Сатиры, там и был тот самый театр Варьете. Там раньше был цирк, между прочим, купол сохранился, вы можете пойти обратно в этом убедиться, я не вру. И когда цирк Никитиных обанкротился, то на арене стал выступать мюзик-холл. Там собирались исключительно почему-то иностранные артисты, иллюзионисты, фокус магии, гипнотизеры. И был такой номер американского артиста «Фабрика денег». Он якобы простые бумажки превращал в купюры, бросал их в зрительный зал. Очередь стояла неимоверная к ним, причем он там читал и мысли, он мог излечить от алкогольной зависимости, чего только про него не говорили. Но самое интересное, к нему пришли крутые московские предприниматели, значит, так, покажи нам свой станок, «Фабрику денег», это что, правда ты тут купюры раздаешь? Станок был незамысловатый, там было два валика. В одно вроде как настоящие купюры, там, показать, скажем так вот, удивить публику, в другом фальшивые. И он их, естественно, обманул, а они купили у него станок за бешеные какие-то там совершенно бабки, и больше артиста никто не видел в Москве, он его покинул тут же. Ну, в газетах
5: Убежал,
4: сеанс черной магии с полным разоблачением. Это происходит немножечко в 20-е годы, когда Булгаков тут проживает, по соседству наблюдает, что происходит. Да, вот опять, я говорю всегда и повторяю, роман основан на реальных событиях. Ну, что касаемо Воланда. Воланд появился на Патриарших не случайно. Дело в том, что это родное место дьявола еще в 17-м столетии. Там была такая козья слобода, пасли коз, пастухи жаловались на мистику, на дьявола, который строит им козни. Оттуда дает начало ручей Чертары, который до сих пор течет в коллекторе. В 19 столетии его спрятали. Тогда говорили в Москве, словно черт и вырыл. Он был таким неудобным. И улица, кстати, Перчистенко в Москве называлась по этому ручью нехорошему Чертольской. Это потом уже царь Алексей, который приезжал к Новодевичьему, он понял, как-то я еду по Чертольской улице нехорошей, которую черт прорывал, на Богомолье. Вот, и поменяли на Пречистенку. А, соответственно, пришел патриарх Гермоген осветить территорию от нечистой силы. И ему там понравилось. Он решил разбить свою патриаршую слободу. А сделали пруд, да не один, а три. Вот у нас рядом трехпрудный переулок, где жила Марина Святая. Да? Этот мир невозвратный, чудный, ты увидишь, еще спеши. В переулок сходи трехпрудный, в эту душу, моя душа. Это говорит о том, что их было три. А почему один-то пруд, где все остальные, потому что мы говорим, патриаршие пруды. Да, сейчас он один, остальные были засыпаны еще давно. И по документам самое интересное, что этот пруд не патриарший, а уже пионерский. Название не прижилось. А вот все время говорят патриаршие пруды. И вот именно там в час небывало жаркого заката появился дьявол. Это его родное место. Я всегда говорю, дьявол появляется каждые 100 лет в Москве. Поэтому, дорогие друзья, дорогие слушатели, будьте внимательны и осторожны. С 23 по 36 год. У меня нет точной даты, это было бы, конечно, странно. Вот, ну, мало ли дьявол будет в Москве. Вот такая история про Воланда. Многие также интересуются, а с прототипом? Это вообще образ. Некоторые считают, что это сталь. И не зря Булгаков сжигает свою первую версию романа, потому что хотел покончить раз и навсегда с литературой. Да, критичное такое положение, его отовсюду запрещают, он опальный драматург. Но вот есть версия у некоторых исследователей, что там Воланд очень даже был похож на Сталина. Усами шевели, да.
3: Именно поверх времен.
6: Полуночи осталось не более 10 секунд. Нам пора.
7: Нам пора.
8: Нам пора.
0: По следам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Премьера спектакля «Мастер и Маргарита» случилась на Юго-Западе 21 мая 1993 года. Режиссер и основатель театра на Юго-Западе Валерий Беликович, народный артист России.
9: Я вообще не думал никогда ставить «Мастер Маргариту». Ну, знал, любил и так далее. Но там очень много всяких мест действия и по времени, и по пространству, и из-за истории туда-сюда. И какую-то нужно было найти универсальную декорацию, чтобы развернуться. И однажды мы делали ремонт. И рабочие, и актеры тоже помогали. Проносили вот эти листы на крышу. Есть, да. И вдруг они гремят, эти листы. Я говорю, подождите на секунду. Я говорю, а ну давайте повесим, повесим. Ну, да, вот так вот повесьте, поэтому. А ну теперь так. А ну теперь волн, выходи так, раз из листа. А ну попробуйте так. И все придумалось, уникальная вот такая сценография этого спектакля, которая позволяет делать и дворец Ирода, и полет. Нет, не вызывает у зрителя сомнения, что это такое висит. Это можно считать, если как бы листы романа, это можно считать какой-то гул времени и так далее. Универсальная такая вещь.
0: Спустя 30 лет уже разговор с нынешним руководителем театра и актером Олегом Люшиным, заслуженным артистом России.
10: Да, внутреннее народонаселение мало изменилось. Все те же люди, все так же алчные. Впрочем, человечество всегда любило деньги. Золото, серебра, бумажные червонцы. Нет, не изменились люди. Ну, легкомысленно чуть больше, может быть, а так напоминают прежних. Да, вот правда, квартирный вопрос их сильно испортил. А так все те же люди.
11: Воланд разный. Вообще, дьявол у каждого свой, и дьявол в деталях. И вообще, эта роль, как мне кажется, не на актера даже, с его какими-то наработками, с его штампами и прочими вещами, на то, как человек в своем возрасте, в своем понимании этой жизни находится, до каких уровней развития он дошел, насколько он приблизился к истине, которая нам открывается, видимо, только за порогом нашей земной бренной жизни. Вот насколько человек приблизился к этому пониманию, к пониманию гармонии мира, к пониманию устройства этого мира, несовершенства этого мира, вот настолько будет его Воланд пронзителен, проникновенен, мудр. Здесь репетировать даже ничего невозможно. Можно срепетировать акцент, там какой-то «здравствуйте», «извините, пожалуйста». Можно мизансцены как-то, голос изменить, взгляд, грим сделать. Внешние признаки можно сделать и скажут, ну да, похож на Воланда, похож на дьявола. Но суть дьявола, она внутри. А суть дьявола – это тире для меня, ну как, противопоставление, суть Божья. Все равно это как бы единое целое, ну, да, Бог и дьявол.
0: Падший ангел,
11: да. И поэтому вот я, допустим, в свое время, ну, когда мне доверили эту роль, Валерий Романович Беляков, я все искал, как бы, ну, ведь положено по всем законам драматургии, тот персонаж менялся. Как может измениться Воланд? Ну, что в нем можно изменить? Я нашел, что его может изменить, и его такую сверхзадачу. Он хочет прощения за то, что совершил тогда вот этот грех и был изгнан в ад, вот за это предательство, за свою гордыню. Он ищет этого и хочет, но вечно ему приходится прощать и разбираться вот в этих мелких земных делах. Я часть той силы, кто вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Нет, не надо перестраивать себя, надо просто открывать в себе другие грани. Человек внутри, ведь многогранное существо, в нас все намешано. Мы как вот, не знаю, как рояль с полной октавой, еще суб-октава, чтобы была. Только надо взять правильную тональность, правильные ноты, и все в тебе заиграет. То есть надо теребунькать какие-то определенные струны своей души. Вынь нужное для этой роли, но главное изменяться внутри. Это очень сложно, но это безумно интересно.
0: Но, тем не менее, рукописи-то не горят.
11: Но их надо сначала написать, чтобы их сжечь. Да. Вот мы и пишем эти рукописи для того, чтобы они, дай бог, не сгорели в руках потомков. А однажды у меня, это был вот день рождения Булгакова. Да, нас пригласили, там организовывался фестиваль булгаковский. Я не знаю, как он сейчас живет. Мы открывали этот фестиваль, и мы играли первую сцену романа «На патриарших прудах». Это было... Конечно, мы были не на скамейке там, которая туда-сюда. Была какая-то импровизированная сцена, да. Но вот само место, вот это... Я в костюме, еще время до выхода есть. И я так ходил по патриаршам, народ на меня так оглядывался.
0: В гриме, я
11: представляю. Да, да, в недоумении. Ну, что самое интересное, когда вот мы гримировались, там дали какую-то палатку, дождик какой-то моросит такой неприятный, но все равно надо одеваться, никуда не денешься, гримироваться каким-то маленьким таким зеркальцем. Но как только настало наше время выходить на сцену, все, солнце.
3: Именно поверх времен.
12: Ты невидима и свободна!
13: Маргарита Николаевна! Вы, женщина, весьма умная и, конечно, уже догадались о том, кто наш хозяин.
14: Королева, что согласились стать хозяйкой на моем балу. Скажите, быть может, у вас есть какая-то печаль, отравляющая душу тоска?
15: Нет, месье. Ничего этого нет. А теперь, когда я у вас, я чувствую себя совсем хорошо.
14: Кровь.
13: Кровь?
14: Великое дело, кровь. Чем больше разговариваю с вами, тем более убеждаюсь, что вы очень умны.
6: Мессир, что вы делаете? На полуночи осталось не более 10 секунд.
14: Прошу вас, королева, не теряйтесь
13: и ничего не будет.
0: Сергей Алдонин. Булгаковский дом.
14: Я предлагаю вам совершить с нами небольшую прогулку, если, конечно, вы не возражаете. Он меня просил об этом. Я надеюсь, Маргарита Николаевна не откажется от этого предложения?
15: Наверное, не откажусь. Не каждый же день встречаешься с нечистой силой.
14: Выпьем на прощание. Это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи.
15: Понтий Пилат, месье.
14: Всадник Понтий Пилат.
15: Здоровье Воланда.
16: Thank you. всегда и пришел лишь с тем, чтобы попрощаться.
17: Это хорошо, что вы сюда залетели, сосед. Я, знаете ли, очень многое понял, пока здесь лежал.
16: А вы о нем продолжение напишите.
17: А вы разве не будете сами... Ах, да, чего это я спрашиваю?
16: Я уже больше не буду писать, теперь я буду занят другим. Слышите?
17: Шумит гроза?
16: Нет. Это меня зовут, мне пора.
17: Подождите, сосед, еще одно слово. Вы ее нашли?
16: Да. Вот она. Какая красивая.
15: Бедный.
17: Как это у вас все хорошо вышло? А вот у меня не так. А, впрочем, может быть, и так.
15: Так. Я вас сейчас поцелую в лоб. И все у вас будет так, как надо. Вы уж мне поверьте. Я все видела. Я знаю все. Прощайте все.
16: Прощаю, ученик.
14: Огонь! Огонь!

0: заслуженный артист России Дмитрий Бозин. Место послесловия «История» с продолжением.
1: Молодой Булгаков сидел во Владикавказе, не писал, не было денег. К нему пришел местный житель и сказал: «Михаил, я знаю, как мы заработаем. Вы напишите пьесу, мы ее продадим. Пьесу вы напишите революционную, из туземной жизни». А Булгаков сказал: «Из туземной жизни я никакую пьесу не могу написать. Ни революционную, ни контрреволюционную, потому что я не знаю туземной жизни. И вообще, я пьесы писать не могу, потому что я к этому не способен, видимо». «Вы говорите глупости? Это от голода. Туземный быт, я его знаю очень хорошо, я вам все расскажу». Они написали пьесу за 7 дней. Эта пьеса была не просто с аншлагом, не просто с фурором. Люди, местные жители, «Сыновья Мулы», по-моему, называлась. Прости, не помню. В общем, местные люди в бурках с маузерами приходили в зал. И когда жандармы арестовывали главного героя, эти люди стреляли из маузеров в потолок. Вот такой был фурор.
0: Ну как ты решил?
1: Позвали, и я был счастлив. Я поселился на несколько недель в дневниках Булгакова, в дневниках тех, кто писали о Булгакове, вспоминали его. Это такое удовольствие. И знать, как человек выбирался из этого морфия, и знать, как он преодолевал сопротивление талантливейших людей, которые требовали устранить Булгакова из жизни Москвы и России. А он не просто справился, а в веках остался. Удивительно.
0: И наши пути тут совпали. Однажды я тоже был в Владикавказе с оператором Димой Малышевым. И нашим объектом стала обычная пишущая машинка, но подаренная именно в 1921 году Михаилу Булгакову. Теперь музейный экспонат.
2: А вот здесь написано: Северо-Осетинский государственный объединенный музей истории, архитектуры и литературы. И вот эта машинка, самая настоящая машинка, на которой была написана «Богема». Как перед истинным Богом скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю, заслуживаю я каторжных работ.
3: Михаил Афанасьевич Булгаков около 3 лет работал в городе Владикавказе. Ну, по стечению обстоятельств его сюда забросила судьба, нужда, голод. Работал он военным врачом, но стал подрабатывать на поприще театра. Город ему дал какой-то старт. Например, те же самые «Дни Турбиных», «Богема», как мы уже говорили, были написаны здесь. И, видимо, может быть, даже голодая, он и начал заниматься творчеством, начал работать в театре.
2: Вот может эта быть, машиночка ему и помогла.
3: И творчество.
2: Ой, да. Я разговариваю с Валентиной Вениной. Как эта вот штука оказалась в Владикавказе?
3: Вот из этой темной подворотни появляется мой сосед. Решил перебраться в Москву к своей дочери. Так как вещей много, машинка тяжелая, он пришел, вспомнил о том, что вот я его бывшая соседка, работаю в музее. Эта машинка стояла в пожарной части, на ней стучали и пожарники.
2: Сколько лет-то?
3: 20 лет. Он работал начальником пожарной охраны. Подошел и сказал: «Валя, так и так, вот я уезжаю, перебираюсь, машинка очень тяжелая, тащить трудно». Позвонил, говорит, политехнический, говорит, музей в Москву. Они мне говорят: «Да как нам абсолютно неинтересно, что это Михаила Булгакова, типа машинка». История началась с того, что в 61-м году он переехал в город Владикавказ, и его назначили начальником пожарной охраны. А в то время как раз вот шла вот эта оттепель после амнистии, и единственное место, куда принимали на работу заключенных, были вот пожарная часть. А вот он сидит начальником пожарной охраны. Открывается дверь, на пороге стоит мужчина старого покроя, пальто с воротником таким. И самое интересное, вот он всегда повторяет, и от него сильно пахло, говорит, нафталином. Шапочка, видать, где-то пролежала, он, видимо, как арестовали. Так вот он и прошел все вот эти вот этапы. Этот человек мне не представился. Он, говорит, зашел и спросил просто меня: «Вы Булгаков?» «Да, я Булгаков». «У вас, говорит, есть, говорит, родственники? Вот Афанасий Михаил Булгаков». А так как я, говорит, поступал в училище НКВД в свое время, и, естественно, родители, то время было какое, говорит, родители мне никогда не говорили. Боялись, конечно, жизнь-то такая заставила. Как он сказал, говорит, у нас Булгаковы так вот, как в принципе пьесе «Дни Турбиных» разделились. Одни были красные, другие были белые. Белые забыли про красных, красные забыли, говорит, про белых. И, говорит, когда я поступал в НКВД в училище, мне, говорит, отец так и говорил, что, в принципе, ну вот нет у нас таких родственников. Не потому, что мы, говорит, их не знали, а просто, говорит, вот с детства меня, говорит, не научили верить в то, что у меня, говорит, есть какие-то родственники белогвардейцы. Помня старое наставление своего доброго, говорит, батюшки, естественно, сказал, нет таких родственников, в принципе, у нас, говорит, нет. Может, говорит, наверное, однофамильцы. Он, говорит, попросился устроить его на работу в пожарную часть. Ну, я, говорит, не смог удовлетворить просто его просьбу. Он, говорит, ушел. Через 3 месяца где-то я, говорит, вернулся с Москвы, там были какие-то курсы повышения квалификации. Прихожу, говорит, у меня стоит на столе сверток на работе. В свертке лежит вот этот письменный прибор, вот эта пишущая машинка и целая, говорит, стопка открыток, фотографий и переписка. Мне, говорит, мой заместитель говорит, приходил, говорит, тот опять странный человек, и он, говорит, вам это все, говорит, оставил. Я, говорит, открыл, посмотрел. Михаил Булгаков, ну, в то время, в 61-м году, ну, мало кто о нем знал.
2: «Мастер Маргарита» был не напечатан,
3: да,
2: понятно.
3: Да, не был напечатан. Ну, я, говорит, посмотрел, Михаил Булгаков. Обратите внимание вот на эту вот табличку.
2: Так, здесь, Михаил, значит, Афанасьевичу Булгаков.
3: Отдела народного образования Ревкома Терского областного исполнительного комитета. И здесь вот...
2: Да, Владикавказ. А дальше вот тут... 1921. Нет, это год, да, крупно.
3: 15 мая.
4: Именно поверх времен.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Вячеслав Володин пообещал суд Владимиру Зеленскому и его покровителям в Европе. Процесс будет подобный Нюрнбергскому трибуналу, заявил спикер Госдумы. Цитата. Террористический неонацистский режим Украины наносит удары по гражданским объектам в России, заведомо понимая, что там находятся больницы, образовательные учреждения, жилые дома, написал парламентарий в мессенджере Макс, комментируя удары ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР. По его словам, киевский режим проигрывает на поле боя точно так же, как фашисты в годы Великой Отечественной войны. При этом, как отметил Володин, европейские страны используют Украину, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее. В Иране заявили о восстановлении сил за время перемирия с США. Цитата, «Если война начнется снова, то она будет более разрушительной для Америки», подчеркнул спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Такой тезис он обозначил на встрече в Тегеране с командующим пакистанской армией Асимом Муниром. Фельдмаршал прибыл в Исламскую республику в рамках посреднической миссии между Ираном и Соединенными Штатами. В Киеве прошел митинг против трудовой миграции. Собравшиеся скандировали «Украина для украинцев» и «рабочие вместо мигрантов». Как сообщают СМИ, участники акции выступали против завоза трудовых мигрантов из Индии, Пакистана, Бангладеш и других стран. Мероприятие прошло на фоне обсуждения темы с приглашением иностранных специалистов для решения проблем с рабочей силой и демографией. Корабль Starship вернулся на Землю после 12-го испытательного полета. Трансляцию вела компания SpaceX. После приводнения корабль взорвался. Starship также потерял один из 6 двигателей при выходе в космос. Во время полета были выведены 20 макетов и 2 спутника Starlink нового поколения. Миссия стала 12-м испытанием системы Starship в истории компании, но первым для существенно переработанной конструкции. Кроме того, ракета впервые стартовала с новой пусковой площадки космодрома в Техасе. Накануне SpaceX была вынуждена отменить запуск. Ее глава Илон Маск объяснил соцсети X, что отмена не связана с техническим состоянием самого аппарата. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Говорит Москва. Реклама.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Дом, Это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
10: Говорит Москва.
4: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
0: Михаилу Булгакову в дни 135-летия знаменитого писателя.

0: час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них, приблизительно 40-летний, одетый в серенькую летнюю пару, был маленького роста, темноволос, упитан, лыс. Свою приличную шляпку пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй, плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек, заломленный на затылок клетчатой кепке, был в ковбойке, жеванных белых брюках и в черных тапочках.
1: Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, редактор толстого художественного журнала и председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой «Массолит». А молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Панырев, пишущий под псевдонимом «Бездомный».
2: Минуточку, к вам обращается режиссер Роман Викторович.
3: Письмо в милицию члена «Массолита» Ивана Николаевича Бездомного заявление. Вчера вечером я пришел на Патриаршие пруды с покойным Берлиозом М.А.
1: Простите, извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, позволяю себе, но предмет вашей ученой беседы настолько интересен. Вы, если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете.
4: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
5: Михаилу Булгакову 15 мая 1891, 15 мая 2026 года. Врачу, драматургу, театральному режиссеру. Посвящение.
6: С неба вдруг брызнула огнем. Тьма накрыла Иерусалаем. Пропал.
7: Со Средиземного моря накрыло ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды. Пропал! Пропал Иерусалим! Великий город, как будто бы и не существовал на свете!
5: История романа «Мастер и Маргарита», рассказанная на Большой Садовой 10 в Москве, где писатель жил с 1921 по 1924 годы. Одним персонажем, но в трех театрах Москвы на юго-западе, Булгаковском доме и театре Романа Евсюка, ныне сцена Мельников, с пояснениями Марины Бессоновой-Хворостовской.
8: В доме, где жил Булгаков, квартира от нас находится в соседнем подъезде, где Булгаков проживал с 21 по 24 год, и вот в августе 24 он отсюда съезжает.
5: И там все и случилось.
8: А там все и случилось, потому что это очень культовое место, до сих пор приходят, ищут, где тот самый подъезд нехорошей квартиры. Почему она нехорошая? Ведь Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» описывает все как в своей жизни, да, это реквием по его судьбе. Нехорошая квартира, там дьявол у него не проживал, это была коммунальная квартира, когда пришли большевики. Кстати, это был доходный дом, но вот потом превратили в дом коммуна. И в соседях у Булгакова было 17 человек примерно. Ну, там плюс-минус, естественно.
5: Вместе с бегемотами.
8: Вместе с бегемотами, да. Нет, бегемота не было, а вот на кухне проживал поросенок, петух и курица. Как вам такое? А петух перепутал время и стал кукарекать не с утра, а по ночам. Каждый час. Вот. И самое главное, что в соседях у Булгакова проживала некая Аннушка-чума. Некоторые говорят, что она потом переселилась этажом чуть ниже, кто-то говорит, что она прям жила, чуть ли там не в коридоре, у нее был сундучок. Но самое главное, что эта Аннушка со всеми скандалила. У нее был мальчик лет 8-9. Булгаков вспоминал, что мы Стасис, первой супругой, прятали его к себе в комнату, потому что он всегда бил по голове, воспитывал и кричал: «Нарожайте своих, ешьте хоть с постным маслом, а я знаю, как воспитываю». Ну что любопытно, потомки Аннушки живут в Швейцарии. Очень известный, кстати, адвокат. Вот такая история, да. И Аннушка здесь тоже проживала, его соседка, которая потом на страницах романа пролила масло, да.
4: Имена поверх времен.
5: 3 Воланда и 1 Маргарита. Сергей Алдонин, актер, педагог и режиссер театра «Булгаковский дом». Дмитрий Возин, актер и режиссер театра Романа Виктюка, заслуженный артист России. Олег Леушин, художественный руководитель театра на Юго-Западе, заслуженный артист России. Карина Демонт, актриса театра на Юго-Западе, заслуженная артистка России.
7: Наверное, именно слова Маргариты «невидимо и свободно» мечтает произнести любая женщина. Булгаков для меня и роль Маргариты – это, пожалуй, и самое сложное, и самое простое, потому что, наверное, в этом образе, в образе Маргариты, соединилось все то женское, что было написано у всех драматургов и у всех романистов и авторов маленьких рассказов, потому что его Маргарита – это женщина от кончиков волос и до кончиков ногтей, потому что в ней и мистика, и в ней бесконечная нежность, и в ней и материнство, которое воплощено в отношении к мастеру, и все-все-все на свете совершенно. Булгаков долгое время занимался правкой романа, и правка остановилась практически перед его смертью. Она остановилась на словах Маргариты: «Так это стало быть, литераторы за гробом-то идут». С Азазела, да. Это буквально уже концовка романа.
4: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
5: И еще про Булгакова. Он, как и Гоголь, жег свой роман, а сочинял его 12 лет. На полях рукописи «Булгаковская ремарка. Дописать прежде, чем умереть». Антон Белов, актер Московского театра на Юго-Западе, в спектакле «Мастер и Маргарита», кстати, выступает в роли кота-бегемота.

0: Дальше пояснение Марины Бессоновых в Ростовской.
1: Какой дом громила Маргарита-то?
2: Да, литератором критика Латунского был такой действительно критик Литовский, который все время кричал: «Ударим по булгаковщине, товарищи!» Они как-то очень ревностно стали относиться к Булгакову после того, как выходит «Белая гвардия», точнее, спектакль «Дни Турбиных» по «Белой гвардии» в Амхате Московского театра. И Сталин посещал более 15 раз.
1: Да, но потом закрыли.
2: Да, потом прикрыли, потому что приехали с Киева пролетарские писатели с этим вопросом. Так, на минуточку. Поэтому кричали, у Булгакова была такая синяя папочка, куда он собирал все вырезки из рецензии, да, и там, говорят, было более 300 отзывов, два нейтральных, Леонид, остальные все отрицательные. Поэтому Маргарита громила. Это действительно находится рядом с Третьяковской галереей, там, в Лаврушевском неподалеку переулке, такой дом литераторов. Булгаков поздно очень получил квартиру, и то в Нащекинском, и то такая квартирка была, скажем так. Ну,
1: а домик-то серенький такой стоит.
2: А домик такой, да, серенький. Многие интересуются, а дом, где проживал Булгаков уже последний год своей жизни на Щекинском, он сохранился? Нет, дорогие друзья, не сохранился. Его достаточно очень быстро как-то разобрали, было принято решение даже не восстанавливать. Он был, видимо, настолько на скорую руку построен и плох, что не было никакого смысла. Но вот что касаемо подвала мастера. Подвал мастера, дорогие друзья, существует до сих пор.
1: Сейчас на
2: ремонте. И сейчас он на реставрации, конечно. Будете гулять рядом со Стоженкой, с Пречистенкой, загляните, умоляю, в Мансуровский переулок. Вы сразу увидите этот особняк, точнее, этот домик такой деревянный. Он отличается от всех в этом переулке. С этой низкой оградкой, покосившейся дверью. А вы можете заглянуть в щелочку, как мы это делаем на экскурсиях, посмотреть эти полуподвальные окошки, где сидел мастер и писал. Я там была, кстати, вот сейчас на реставрации, я с наглостью туда ворвалась, сказала, мне надо посмотреть, ну, хотя бы одним глазком. Там действительно этот подвал, там эта узкая лестница, куда ты спускаешься, все, конечно, в таком состоянии, но я увидела камин, где горели эти рукописи, наверное. Вот, и
1: ну, рукописи-то, Марина, рукописи не горят.
2: Не горят, видимо, да. Рукописи-то не горят. Что касаемо Маргариты. Вот особняк Маргариты, не зря слушатели заинтересовались тоже особняками. Их очень много в Москве. Почему интересуются, где особняк Маргариты? А Булгаков нам не оставил точного адреса. Мы все время думаем и гадаем. Ну, вот рядом с нами, на Большой Садовой 10, когда мы выходим на Патриаршие пруды, дальше мы идем на Спиридонов. И там есть красивый особняк, Спиридоновка номер 17, стиль модерн с элементами готики. А заказчиком был очень богатый человек, Савва Тимофеевич Морозов, леса на Урале, поля в Туркестане, да, и так далее. Поэтому он подарил своей супруге Зинаиде Морозовой. Но почему многие интересуются, что сомневаются, точнее, почему это особняк Маргарита или не Маргарита? Когда Маргарита летала на щетке, да, вот траектория ее полета не совпадает. Мы нашли и в Арбатских переулках тоже этот особнячок. Вот. Но лидирующую позицию занимает до сих пор особняк на Спиридоновке номер 17. Я думаю, что Булгаков проживал здесь как-то рядом, он гулял, он наблюдал. Вот. Есть также версия, что так как прототип Маргариты, это его третья жена, как гадала ему цыганка, она будет у тебя от дьявола, это Елена Сергеевна, она жила с мужем в Малом Ржевском переулке. И вот если идти к этому дому военных, куда, видимо, караулил ее Булгаков, в этом Ржевском переулке, Малом Ржевском и напротив Хлебном переулке, там очень красивые есть тоже особнячки. Тоже стиль модерн.
1: Не зря, Маринушка, там гнезденько.
2: Да, не зря, вот. И очень интересный такой переулочек. И, может быть, когда он ее провожал или караулил, наблюдая за этими особнячками, которые находятся в этих переулках, вот как-то так вот у него это пришло вдохновение. Готический особняк. Но вот адреса не оставил. Не оставил, поэтому думаем и гадаем. Их 5 или 6 в Москве.
1: Один лучше другого.
2: Один лучше, это правда.

0: А, как в какой фазе луна была, когда Маргарита сидела на окне, и лунный свет, ну, скажем так, падал на ее левый бок или там правый. Ну вот даже до такой степени любители булгаковского творчества исследуют, да.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
2: Вот какой вопрос меня интересует, ежели Бога нет.
3: Нет.
2: Кто ж тогда будет управлять жизнью человеческой, всем вообще распорядком на земле?
4: А сам человек!
5: В белом плаще, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Евгелей! В тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором Иршалаем первая когорта 12-го молниеносного легиона, заносила дымком в колоннаду и к горьковатому дыму, свидетельствующему о том, что

0: Несомненно, она непобедимая. Ужасная болезнь гемихрония, от которой болит пол головы. От нее нет никаких средств, нет никакого спасения. О, боги, боги! За что вы наказываете меня?
1: Ваш роман прочитали и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот мне хотелось показать вам вашего героя. Уже более 2000 лет Понтий Пилат сидит на этой площадке и спит. А когда его мучает бессонница, то он говорит одно и то же, что при луне ему нет покоя, что у него плохая должность. И так он говорит всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же. Лунную дорогу и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Ганоцри, потому что, как ему показалось, он чего-то не договорил тогда.
2: Отпустите его.
1: Вам не нужно просить за него, Маргарита. За него уже попросил тот, с кем он так стремился разговаривать.

0: Теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой.
1: Свободен. Свободен он ждет тебя, Пилат.
2: Дмитрий Бузин, Воланд, а в Булгаковском доме Сергей Алдонин.
3: Я считаю, что его нельзя ставить, как написано. Во-первых, он писал его так, в перемешку своей жизни, болезни, переписывал. Это много черновиков тогда. Да и сейчас эту книжку трудно найти, они перепускают. Вдруг кто-то принес книжку черновиков. У меня на маленьком экземпляром вышло. И там совершенно почти все по-другому написано. Воланд был грузином, говорил с грузинским акцентом. Очень много реплик, то, что нас обвиняли, что мы сочиняем свой текст. Это неправда. Мы, если сочиняем, то между какие-то фразочки. А все, что нету в романе, это черновики на их основе. Например, Рюхин, когда стреляется в ресторане, вот этот про Пушкина говорит, это в черновиках. Мне кажется, что мы разгадали несколько загадок. Вот что нельзя его ставить серьезно, иначе глупость получается сказочная. Главное, это, конечно, пятое измерение, и суть романа – это что дьявол есть. Вот в чем суть. Никакая настоящая любовь. Мастер Маргарита, у него и выписано это фоном. Их очень мало. И дальше еще Елена Сергеевна там досочиняла, дописывала. Он сжег про Маргариту. И мы не знаем, что он там про нее писал. Так ли это было, или она своего добавила. Поэтому это такая должна быть всегда фантазия на тему, решение. Ни про какого это не Сталина, ни про какую вечную любовь. Потому что Маргарита Булгакова – это фантазия. По сути, у него несчастливая была семейная жизнь.
2: А как вот совмещать-то? Вы одновременно и режиссер, и исполняете роль в спектакле.
3: На курсе я бы, может, и не играл, но получилось так, что у нас так разложилось типажно. Я не Воланда играл, я играл Фагота, Коровьего, долго. Воланда я стал играть, необходимость возникла. Мы ввели молодого на Фагота, а мне пришлось закрыть Воланда. Ну, я так и остался на нем. У меня и Фагот был режиссер по роли, он командовал свитой. Ну, а Воланд, он и органично режиссер.
4: Именно поверх времен.
2: Булгаковский театр и музей одновременно. И тем более, самое главное, что это в этом доме, где нехорошая квартира.
3: Да-да-да, это замечательный человек, Николай Голубев, который поклонник такой творчества Булгакова. Его случайно перевели на спектакль, он влюбился в него. Вот и начали создавать театр, а музей уже у него функционировал. Тут эксклюзив, всякие маньяки Булгакова, мастер Маргариты приносили какие-то вещи. Тут вечно тут голубь жил, украли ручной, бегемот живой. Это такой дом. Это когда аура есть великого творца, то уже само собой придумывается. Ну, тут, например, копали, когда подвал, вот театр, увеличивали высоту вниз. Нашли, например, голову гипсовую. Решили... Решили Берлиоза. Вон она лежит в музее, где трамвай там стоит, бодрели.
2: А 15 мая 2025 в театре «Булгаковский дом», как раз в день рождения Михаила Афанасьевича, случилась премьера нового спектакля Сергея Алдонина «Рукописи не дарят». А сегодня, 15 мая 2026 года, мы отметили 135-й день рождения писателя Михаила Булгакова.
4: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число погибших при ударе ВСУ по Старобельску выросло до 16, из-под завалов извлекли 4 тела, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что по предварительным данным под обломками остаются 5 человек. В ночь на 22 22 мая в ИСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Работы продолжаются. В Курской области один человек пострадал при подрыве на мине. Жителю села Шептуховка оторвало правую стопу. У мужчины закрытый перелом голени, осколками посекло бедро, плечо и левую ногу, сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере «Макс». По его словам, пострадавший доставлен в Курскую областную больницу, он в тяжелом состоянии. Синоптики предупредили о резком падении атмосферного давления в Москве. Оно ожидается в среду. Показатели будут на 14-16 единиц ниже нормы. Как написал в телеграм-канале ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус, 27 мая погода в столичном регионе сохранит циклонический облачный и дождливый характер с порывистым ветром. Температура не превысит плюс 13, плюс 15 градусов. ФИФА запретила российскому вратарю выступать за сборную Норвегии. Никита Хайкин не сможет сыграть за команду на международном уровне до 2028 года. Об этом сообщил генсек Норвежской футбольной ассоциации Карл-Петер Лекен. По правилам, игрок, желающий сменить федерацию, должен проживать в новой стране в течение 5 лет подряд. И этот период прерывается, если футболист подписывает контракт с иностранным клубом. Хайкен, представляющий Буде Глимт, в 2023 году выступал за английский Бристоль-Сити. В нынешнем сезоне норвежская команда, ворот которой защищает россиянин, дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила португальскому «Спортингу». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25, атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 20:00.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
7: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
5: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
7: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
7: «Говорит Москва».
5: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
7: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
5: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
9: Слушать, думать, знать, говорить. Москва. 94.8 FM.
10: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
11: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
12: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
11: Сегодня у нас тема программы «Петровский Петербург. Жизнь и быт первых петербуржцев».
12: Да, дорогие друзья, мы сегодня, ну, скажу честно, это по просьбе Саши я сделал сегодня передачу.
11: Ну, мне кажется, что это святое дело ко дню города или примерно да. в эти майские дни делать программу, которая была бы посвящена нашему родному с тобой городу.
12: Абсолютно, Саша. Сегодня мы поговорим про жизнь и быт простых людей при Петре Первом, ну, там, первый, третий, 18 века. Угу. Как тут жили наши предки. Ну, что, Саша, надо понимать. Когда Петр Первый умер, в 1725 году. Ну, понятно, что закончился первый этап нашей истории, нашего города. А в городе жило 55 тысяч человек, 6 квадратных километров он был, не очень большой. А границы Загородный проспект, поэтому он Загородный проспект, и пятая линия Васильевского острова. Выборгская сторона, там все сложно, но где-то за Кронверком уже жизни не было. Такой вот город. Более половины населения Петербурга составляли, Саша, мастеровые и торговцы, которые носили традиционную русскую одежду и бороды, с чем Петр I боролся, но все равно наш город был вот такой. Конечно, остальная половина была служивые люди, солдаты и матросы. Ну, они, да, они брили бороды 100%, потому что они служили. И какая-то часть дворянства, иностранцев, которые здесь тоже было много. Ну, мы уже говорили про это, но я скажу, что действительно наш город, городообразующим проектом Петра I для нашего города, это были, скажем так, иностранные гетто, национальные районы, которых было много разных. Но будет время, сейчас поговорим об этом. Указы Петра I, ну, продолжая про одежды и бороды, об изменении костюма, их петербуржцев не затрагивали, в принципе. Средний рост мужчины того времени, Саша, был 165 сантиметров, то есть средние люди были ниже наших современников на 10 сантиметров.
11: Это объясняется тем, что у нас теперь питание лучше стало?
12: Другое питание. Другое питание, дорогие друзья. Это правда. Ну, действительно. А и просто представим. Средний петербуржец 1,65 м, а Петр I 2 м 4 см.
11: Да.
12: И вот он над ними главенствовал, да, правил ими.
11: Сергей, а что ели, чем вообще питались и где питались петербуржцы в то время?
12: Ну, если мы говорим об общественном питании в городе, да, то понятно, каждый петербуржец пытался питаться дома, да. Это как бы, это и дешевле, и он ест то, что привык. Но, в принципе, конечно, в городе были много харчевен, и появилась еще австерия или аустерия. Ну, первую харчевню открыл Алексей Ефремов, крестьянин Ярославского уезда, еще в мае 1703 года на нынешней Петроградской стороне. Аустерия, ну, это то же самое, что потом ресторация, да? Изначально предназначалась для обслуживания иноземцев и русских знатных людей, которые привыкли к европейской еде. Ну, в харчевнях, Саша, приготовилась простая пища, доступная по цену, а по ценам русскому или российскому народу. Ну, что там подавали? Щи, уху, рубцы, жаркое, блины, конечно, калачи, хлеб, пироги, ватрушки, квас, взбитень. Ну, еще раз, простой человек, он приехал в Петербург, но сразу там, скажем так, он в нем растворился, стал другим человеком, это неправда. Он все равно оставался русским и пытался жить и есть так, как принято. Нет, если для его карьеры он должен сбрить бороду и одеть эти самые панталоны и жить так, как хочет, приказывает Петр I, он это сделает. А если Петр не пристает, так он с бородой останется и будет есть то, что привык. А эти все иностранные жути, да, он может только про них анекдоты говорить, да плеваться. Да, там, вот. Ну, священники, наверное, тоже там ему подпевали в этом отношении. Эти харчевни располагались в местах массового скопления людей. Там, наверное, и больше спрос. Поэтому самые главные харчевни были, конечно же, на рынках и на базарах. Вот. Наряду с харчевнями на городских рынках стояли еще такие выносные очаги, на которых что-то, ну, типа шашлыков. Да, на них приготавливали там, ну, блины, оладьи, да, что-то можно было сразу съесть, да, это тоже популярно. А в 16 году на Петербургском острове, ну, это Петроградская сторона сейчас называется, началось строительство первого в новой столице трактира. В 25 году на Гагаринской пристани, это между Литейным проспектом и Фонтанкой, неподалеку от постоянного двора, открыли вторую в столице трактир. Ну, трактир как бы от слова «тракт», да, то есть он находится на каком-то шоссе. Но это неправда. Трактир от слова «тратория», да, то есть, ну, там, типа, едальня в первую очередь. Трактиры обязательно включали помещения для проживания проезжих. Этим отличались от каких-то вот таких мест. Или горожан без собственного жилья. Также там были общие столы, место для еды и питья. Можно было, конечно, и уединиться, но это будет стоить дороже. Вот очень большое влияние на наш город оказали переселенцы из Ярославской губернии. А что контролировали ярославцы? Ну, давайте так вот, все трактиры контролировали ярославцы. Дальше, все ямщицкий бизнес, там, скажем так, или какие-то там, ну, типа, самая лошадь, как такси, да, тоже ярославцы. Ну, и самый известный ярославец, Саша, это, конечно же, это семья Елисеевых, и Смирнов со своей водкой. Так получилось почему-то вот именно оттуда. Там очень много было старобрядцев, и там было мало крепостных. Поэтому, может быть, у них была такая вот хватка такая, да? То есть первая буржуазия в нашем городе, о которой мелкой буржуазии, это были представители Ярославской губернии. Ну, что еще? Трактир выгодно отличался от ресторанов каких-то, да, которые назывались по-другому, конечно, а демократизмом. Чай подавали не стаканами, как в ресторанах, а парами.
13: Это что такое?
12: А пара – это значит чайник с кипятком и заварной чайник. Ага. То есть пара чая, так называемая.
13: Да, чашка и блюдце.
12: А, ну, хорошо было бы, да? Ну, чай у нас стали известны, Саша, с 17 века, но это так было еще чего-то. А в 18-м, благодаря Петровским реформам, чай очень быстро стал распространяться у нас. И, скажем так, по сравнению с кофе, чай был признан и простыми людьми. Ну, согласимся, что, скажем так, Россия – страна чая, наверное, чем кофе. Да, кстати, кипятку можно было требовать сколько угодно. Пока не спивалась заварка, как называлась. Uh-huh. А заварка, которая там по несколько раз, она называлась как трехкратный олимпийский чемпион, третьяк. То есть, да. Ну, там уже, я не знаю, какого она цвета должна была быть.
13: Белый чай.
12: Ну, я согласен, да. Трактиры еще были чем знамениты? Там можно было купить кипяток. То есть люди, которые жили вокруг трактира, они там, ну, за какую-то мелочь, там, за копейку, там, возможно, копейку за 5 литров, да, приходили с ведром, да, там, или еще чем-то, им наливали кипяток, а потом уже хозяйки из этого кипятка делали, ну, не только чай, да, но и делали могли и суп, потому что он уже как бы скипятился. То есть меньше надо дров было тратить mm-hmm. и прочее. Это было как-то выгодно. Поэтому разговор о том, что, скажем так, везде кипятили воду, это не так, потому что это дорогое удовольствие. Да, кстати, Саша, а почему французы, для них главная еда – это ужин? Самое лучшее делается на ужин.
13: Да.
12: Да. Утром доедают то, что осталось от вчера.
13: Угу.
12: Ну, как бы, да? А вот в обед, ну, так средне, да, а наедается не очень много. Хотя все знают, что перед едой, перед сном есть много нельзя.
13: Ну да, ужин отдай врагу. Ну,
12: здесь, Саша, просто такая психология очень достаточно. То есть, так как дрова стоят дорого, и поэтому ужин готовить на тех дровах, которые подогревает дом перед сном. Поэтому вот такая вот ситуация, да. Поэтому, еще раз, это вошло в культуру употребления еды за рубежом, ну, в той же самой Франции. И у нас сейчас это тоже переходит, как бы, такая вещь, да. У нас обильно, конечно же, и ели в обед, и обильно ужинали. Это было всегда так. Ну, может быть, у нас еда дешевле там, или сил мы тратим больше. Ну, так или иначе, да, такая ситуация существует, согласись, Саш. Ну, я читал много воспоминаний о том, что они там поели там. Какой-то молодой дворянин приехал в Петербург, денег нет, да, поэтому идет есть в какие-то такие едальни, эти харчевни, да. И все, кто писал какие-то воспоминания об этом и общем столе и прочее, они говорили одно и то же, что кормили сытно. Но что как бы у некоторых прослеживается, а там особой чистоты не было. Ну, тоже понятно почему. Ну, что еще надо сказать, дорогие друзья, про нашу еду, что исторически для петербургской гастрономии было свойственно интернациональное влияние и сочетание русской и иностранными кухнями. Конечно, такого в Москве в принципе не было. Но здесь, во-первых, порт. А во-вторых, много иностранцев, которые здесь работают. И в-третьих, Петр I любил что-то иностранное съесть. Да, поэтому, ну, и все остальные тоже делали вид, что это им нравится, да, что это вот такое, да. Ну, тот же самый кофе пить, как тогда говорили. А Петру это нравилось, остальным я бы не сказал. Но когда Петр пьет кофе, рядом все тоже пьют кофе и нахваливают его. Ну, как это у нас в высших эшелонах власти происходит. Вот. Ну и, конечно же, Петербург сформировался как портовый город, который снабжал себя через торговлю, в том числе и с Европой. А более выгодно и дешевле было привозить какие-то продукты, извините, из Германии морем, чем с Волги по реке. Да, поэтому, да, что-то ели, что-то новое входило. А вот. По этой причине в Петербург попадало много привозных, можно сказать так, экзотические на тот момент продуктов. Ну, главная экзотика, наверное, это появляется картошка. Да, ее, ну, давайте так, у нас такой штамп, что Петр I ввел картошку в обиход нашей страны. Нет. Она появляется, ее тихонечко едят именно в столице. А в сельской местности нет. Это Екатерина II. Да, Екатерина II это сделала уже, ну, скажем так, в приказном порядке и сверху, да. А Петру даже это не удалось. А значительная часть населения у нас была действительно иностранцы, поэтому и город выделялся пестротой разнообразных кухонь. Русской, как мы уже сказали, немецкой 100%, шведской, у нас же было столько пленных, польской, финской, еврейской, ну там французской, да.
13: Сергей, но все-таки вот конкретнее о продуктах, из чего готовили?
12: Ну вот смотрите, понятно, финское влияние, шведское, корешка, ряпушка. Но это две рыбки маленькие, которые здесь у нас ловятся. Что такое корешка, естественно, Москва не знала в принципе. Там ее нет, маленькая рыбка, типа ерша морского, да? Ну вот, но памятник ей стоит в Кронштадте, как та рыба, которая не дала умереть с голоду кронштадцам, да? В этом отношении, ну да. Поэтому, Саша, еще такой, такая зарисок, чтобы понимали, название рыбы у нас в основном финское. Там сика, сик, да, там, ну, и так далее там, да, кала она вообще называется по-фински, и так далее, да. То есть, еще раз, мы приехали сюда, где местные жители, их не так было много, но все равно занимались рыболовством. Поэтому мы ели ту рыбу, которую они ловили, да. Нет, конечно, зимой привозили осетров и многое другое там, да, из Каспийского моря или еще откуда-то. Понятно, Ладожское море – это разные рыбы, которых было много, в том числе и форели, лосось. Ну, так вот, я просто говорю, да, ладожки сик, конечно, да. А немецкое, если мы говорим, то это котлеты. Немец привел сюда котлеты, да. Но они не при помощи мясорубки, а рубились на тонкие штучки. Ваше слово «котлет» – «котлет» по-французски – это значит «кусок мяса». Да. Ну вот, ну так как котлета тоже круглая, видимо, название произошло от этого. Да.
13: А от евреев что?
12: Лапша, Саша.
13: Да?
12: Конечно. Лапша это еврейский, да. А куриный бульон в некоторых местах называется еврейский пенициллин.
13: Да, да.
12: Что правда. Ну вот, да. Ну и уже появился картофель какой-то. А картофель, кстати, подавали как экзотическое блюдо. Его не солили, Саша, а приправляли сахаром сверху. Ну, да. Кофе били как лекарство от головной боли и насморка. Ну, Петр сказал, что это от головной боли. И они все будут пить от головной боли. А в 1905 году, ну, на второй год после основания, на Троицкой площади, ну, это вот около Петропавловской крепости, да, гамбургским датчанином Йоганом Фельтоном было открыто вот такое заведение, да. Несмотря на свое монопольное положение, он быстро привлек внимание широким выбором блюд, качественным обслуживанием и относительно приемлемыми ценами. Ну, вот как раз аустерия четырех фрегатов – это его. Фельтон считался как бы царским поваром. То есть, если какой-то праздник у Петра, приезжает какая-нибудь делегация, то, конечно, их все кормит Фельтон. Ну, и считается, да, он не только первый царский повар, но еще первый ресторатор нашего города, так или иначе. Ну, я это уже говорил, но я все-таки повторю. Да, действительно, аустерия четырех фрегатов – это такой маленькая Европа у нас в стране. Ты туда входишь и попадаешь в европейское кафе. Ты там можешь выпить кофе, почитать газету «Петербургские ведомости», поиграть в шахматы, как Петр Первый любил, покурить, поговорить с иностранными шкиперами, там, моряками, которые приехали что-то везти, как дела и так далее и тому подобное. Ну, в общем, вся Европа. Но, Саша, я очень не советую глядеть в окно, потому что вокруг этой европейского центра Петр Первый вбил колья. И всех, кому отрубали голову в Петербурге, головы вешали вот периферийно, да, вокруг этой самой аустерии. Ну, чтобы в окно не смотрели и не считали, да, чтобы всегда помнили, что вы в России, наверное. Да, ну, да, специфика России. Переход одного к другому, как говорится, да. На исходе Северной войны 27 июля 1920 года, когда произошло Гренгамское сражение, где русские галеры и лодки во главе с Апраксиным перешли в атаку и сумели взять на абордаж 4 фрегата, и они были пригнаны в Петербург, в Петербурге появился праздник специальный, да, этого. Угу. И аустерия стала называться 4 фрегата. То есть до этого она была просто аустерия. А на Троицкой площади, напротив, были воздвигли памятник, ну, типа растральных колонн этого времени. Ну, в аустерии подавали пиво, водку, вино, можно было играть в карты, в других местах запрещено, табак можно было купить, квас и мед. А пиво, Саша, было очень густым, жидким или разбавленным водой, то есть это не то пиво, которое мы привыкли. Такое жутко нефильтрованное, такая вот издевательство над Гиннесом. Да, такого же цвета и консистенции. Ну, а водку подавали настоянную на еловых шишках. Да, и считалось, что шишки помогают от дизентерии и цинги. Вот, поэтому, еще раз, любая ресторация – это еще как бы такой замена аптека. Кстати, слово «реставрация» и слово «ресторация» однокоренные.
13: А что ты?
12: Восстановление, значит, то и другое. То есть считалось, что, скажем так, этими едой можно восстановить себе здоровье. Ну, да.
13: А я думала от слова «отдых», «рес».
12: Нет, «ре» – это предлог возобновления. То есть ты вновь здоровый. Да, ну, типа вот так вот. Революция.
13: Да.
12: Сколько же мы много знаем интересных слов, да. Ну, обстановка в Австрии была домашней, без напечатанных блюд. Блюда иностранцам здесь подавались на голландский манер. Закуски на оловянных тарелках, колбасы висели под потолком и пиво в глиняных кружках. С Австрией связана история, согласно которой голландские шкиперы пожаловались на невкусные русские блюда Петру Первому. Ну, это было на верфи, да? Петр услышал об этом и повел их как раз в аустерию и приказал местным поварам приготовить для гостей оладьи, которые оказались настолько вкусные, что смущенные моряки замолчали навсегда. То есть ему очень понравилось. Вот, да. Ну, еще раз. Корабельные мастера, негоцианты, иностранные матросы, шкиперы, ну и просто иностранцы всегда приходили. Туда часто приходил и Петр Первый. Поэтому иностранцы, которые хотели что-то сказать Петру Первому, они его там дожидались. Да, и можно было что-то получить, или новую работу, или пожаловаться, и так далее. Всегда Петра встречали с чаркой водкой, с краюхой хлеба, на которой была посыпана соль, да, черным хлебом. А также Меньшиков тоже обожал это место. Рабочих в аустерию не пускали, и они питались в других харчевнях, что тоже понятно. Каждую пятницу заведение посещали немецкие и русские офицеры. Петр I там отпраздновал закладку адмиралтейства, победа в Полтавской битве и подписание нештатского мирного договора. При проведении торжественных мероприятий с аустерией всегда запускались фейерверки.
13: Сергей, а расскажи вообще про фейерверки. Ты когда-то уже рассказывал что-то, по-моему, любимое развлечение петровских времен.
12: Ну, я тогда кратенько, да? Да. Огненные потехи, дорогие друзья, были очень популярны у Петра I. Да. Ну и в торжественные события императорские какие-то. Новый год, день рождения монарха, членов его семьи, свадьба, военных побед. Петр I всегда устраивал фейерверки, да, которые и звуком, и светом должны показать, что у нас что-то позитивное происходит. Да. Первый фейерверк в России произошел в 1674 году в городе Устюге. Великий Устюг, да, на севере. Но это было при царе Алексея Михайловича. Это был первый опыт завезенного из Голландии развлечения. В Москве побоялись это делать. Во-первых, Москва сгорит, а с другой стороны, убьют эту немчуру, так или иначе, да. Поэтому вот первое сохранившееся сведение. В самой Москве первый фейерверк был проведен в 1680 году. Петру Первому уже 8 лет, поэтому он это запомнил. Да, а детские предпочтения остаются на всю жизнь, да. Ну, понятно, что сначала фейерверки запускали иностранцы, в основном голландцы. Почему голландцы? Потому что слово «фейерверк» голландского происхождения, да. А потом уже научились и русские, да, и достаточно хорошо. А китайские фейерверкеры, они у нас появляются только во второй половине XIX века. Ну да, до этого, в принципе, это было далеко и прочее, да, но после этого стало популярным. Ну и сам Петр I любил изготавливать фейерверки. В Центральном государственном архиве, дорогие друзья, сохранилась записка императора о том, что как снабжать бураки в светящиеся ядра, делает составы белых и синих огней. То есть он в этом разбирался. А вот также там же хранится рукописная книга, написанная Петром, известные описания, выбранные из лучших авторов или творцов, как потешных, так же и воинских фейерверком, различные составы сочинять. Ну и личный император изобрел голубые и зеленые огни. Генерал Гордон писал, что Петр на Масленицу в Петербурге непременно спускал блестящие фейерверки, которые всегда сам устраивал собственными руками. Да, изготовляя на потешном дворе ракеты, звезды, колеса, шутихи или огненные картины. Поэтому, действительно, если фейерверк в Петербурге, обязательно какой-нибудь или дата, или что-то написанное, да, чтобы люди еще могли прочитать, особенно в темное время суток. Ну, первым специализированной организацией, которая занималась устройством фейерверков в Петербурге, была особая бомбардирская рота Преображенского полка, которому был приписан сам Петр I. Эти бомбардиры подчинялись артиллерийскому ведомству, которое возглавлял шотландец Яков Брюс. Он же возглавлял строительство, Саша, и охтинских паровых заводов, ну, пороховые так называемые, да, на которых потом изготовлялись русские фейерверки. Искусство потешных огней получило основательную научную и производственную базу. Этим вопросом по приказу Петра занималась созданная Российская академия наук. Причем и после Петра I академики продолжали эти изыскания. Любовь к огненным забавам была присуща не только основателю Петербурга, но и другим императорам. Ну, при императрице Анне Иоанновне на стрелке Васильевского острова был создан даже целый театр фейерверков, представляющий из себя специальный помост для запуска огненных спектаклей.
13: Сергей, я предлагаю прерваться, послушать новости и вернуться в наше время из прекрасных петровских времен.
12: Давайте послушаем новости.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Три человека погибли в ДТП в Ставропольском крае, пятеро пострадали, сообщили в госавтоинспекции региона. В комментарии ТАСС собеседник уточнил, что столкнулись два автомобиля, среди раненых двое детей. Другие подробности не приводятся, где произошла авария, неизвестно. Аэропорт Череповца возобновил работу, он в штатном режиме принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань приостановила работу накануне утром. Жертвами удара ВСУ по колледжу в Старобельске стали 18 человек. Обновленные данные привели в МЧС. Из-под завалов спасатели извлекли два тела. Под обломками могут находиться еще три человека, уточнили ведомстве. В ночь на пятницу ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Работы продолжаются. Владимир Зеленский отклонил предложение Фридриха Мерца дать Украине статус ассоциированного члена ЕС. Такое решение было бы несправедливым, заявил глава киевского режима. По его словам, неправильно, если Украина будет присутствовать в Европейском Союзе, но не будет иметь права голоса. Цитата. «Пришло время двигаться вперед в сторону полноправного и содержательного членства Украины в ЕС», сказал Владимир Зеленский, его слова приводит агентство Рейтер. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц направил письмо другим лидерам государств сообщества и главам Еврокомиссии Евросовета, предложив наделить Украину статусом ассоциированного члена. Он позволил бы Киеву участвовать в работе руководящих институтов без права голоса. Система «Честный знак» заблокировала продажу 37 миллионов бутылок воды «Джермук». Таким образом, было выполнено поручение Роспотребнадзора. Меры коснулись продукции, которая была представлена в пластиковой и стеклянной таре объемом 0,33 литра, пол-литра, литра и полтора литра. Накануне Роспотребнадзор сообщил о запрете ввоза и оборота в России минеральной воды армянского бренда «Джермук». Продукция не соответствовала данным, указанным в маркировке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
14: Говорит Москва. 94,8.
15: Реклама.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
16: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
15: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да, а также букинг и подписки.
17: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
18: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
14: Право
20: знать. Говорит Москва.
21: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
13: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы «Петербург петровских времен. Жизнь простого человека в нашем городе».
12: Вернемся в дельту Невы 1-3 18 века. Дворец Анны был на другой стороне Невы, и ей было удобно наблюдать летом с балкона, а зимой из-за стекол на эту красоту. Да. Поэтому она под себя это все сделала. Ну и в 18 веке в Петербурге фейерверкерами занимались артиллерийские ведомства, а мастеров фейерверкеров носили унтер-офицерское звание. Да, то есть, ну, получили больше зарплаты, чем ефрейторы или рядовые. Сигналом к началу фейерверка служил пушечный выстрел или серия взрывов. Затем загорались декорации из подвижных и неподвижных фигур. А в антрактах между переменами декораций горели бенгальские огни, римские свечи, взлетали ракеты. Ну и всегда последняя декорация была самой большой. Вот, и завершал фейерверк большой букет из множества ракет. Была специальная должность главный фейерверкер. Да, самыми известными салютными праздниками в Петербурге были большие торжества по случаю победы молодого русского флота при Гангуте и Грингаме. Также вот, в 1720 году в Неву при пушечной пальбе вошли пленные шведские корабли. Был громадный фейерверк, в центре которого проплывал по Неве бог Марии Нептун в колеснице, а над ним трубили славу победа. 22 октября 21 года в Петербурге состоялось пышное празднество по поводу окончания Северной войны. Набережные города светили цветные фонарики и сальные плошки, костры и горящие смоляные бочки. На петербургской стороне был построен грандиозный фейерверк. Центральной декорацией его был изображен храм Януса, бога всякого начала, входов и выходов. Петр I вышел на галерею Сената и сам поджег фигуру орла. Птица подлетела к храму Януса по специально натянутой веревке. От орла зажглась центральная декорация, ворота храма осветились голубым огнем, а за ним появился бог Янус. Он держал в руках лавровый венок и оливковую ветвь, символ славы и мира. В то же время фейерверки были очень опасны. Нередко из-за этих фейерверков горело целые районы города. Иногда Петр I, видимо, от скуки и креативности, стрелял фейерверками по толпе, которая не очень сильно радовалась победе, празднику и так далее и тому подобное. Ну, много было инвалидов, ожогов, ну и так далее и тому подобное. Несколько человек даже погибли. В 23-м году была свадьба старшей дочери Петра I Анны. Ну и одна из самых знаменитых огненных потех считается она. А Петр I на радостях собственноручно Саша сжег Преображенский дворец Преображенском по этому поводу. «В этом доме, — говорил он, — зрели мои первые замыслы войны против Швеции, и пусть вместе с ним погибнет всякая мысль, могущая когда-либо вооружить мою руку против этого государства». Это он обратился к шведскому послу с такими словами. Ну и даже специальные дипломаты ездили в Дрезден и в Амстердам и покупали там новые технологии. Ну вот такие праздники с фейерверком.
13: Сергей, а как еще развлекались люди в Петербурге в то время? Ну, наверное, танцы какие-то были.
12: Ну, давайте так. Мы говорим, наверное, о людях, связанных с Петром Первым, об элите. Поэтому танцев среди простых рабочих не было. В лучшем случае пляски какие-то, да? Но главным европейским танцем это был минуэт. Медленный, такой изысканный, сложный, который включал число разнообразных шагов и фигур, и его требовали обучения с детства. На ассамблеях Петра I, как правило, танцевала одна пара, демонстрирующая безупречную выучку. И только при Елизавете Петровне, дочке Петра I, число пар значительно выросло. Ну, еще раз, люди научились, глядя на то, как они ногами делают экзерсисы. Ну, а любимый танец молодежи был, конечно, полонез. А его основной шаг был нетрудно выучить. Он состоял из трех движений. Глиссе правой ногой, носок скользит по полу, переходящий в плие. Шаг полупальца левой ногой, шаг на полупальце правой ногой. А двигаясь таким образом, по залу неторопливо и грандиозно, польский, слава богу, не требует прыжков. Если ты помнишь, Саша, в фильме «Табачный капитан», где одну из главных ролей играет любимый тобой народный артист Кривонос, он там очень хорошо ногами выделывал. Но это было не про Ланес. Я думаю, он сам импровизировал, когда скакал, как козлик. Двигаясь таким образом по залу, надо было еще и приседать, не слишком сгибаясь. И танцоры выделывали еще какие-то фигуры, например, фонтан. Дойдя до стены, пары расходились, кавалеры шли налево, дамы направо, в конце зала сходились и снова соединились в палы, и колонны шли по второму разу. Разновидностью фонтана был проход сквозь строй, когда встречавшиеся у другой стены пары не соединялись, но дамы и кавалеры проходили через людей, которые еще не сделали круг. Другой популярный танец был контрданс, да, или англес, значит, английский. Но полонез, дорогие друзья, это польский переводится, да. То есть это была группа танцев, быстрых, подвижных, веселых. Контрданс представлял пантомиму ухаживания. Как говорили, танцорка делала движение такого рода, как будто она убегает и уклоняется от ухаживания кавалера. Ее преследующие, да, но в то же время подразнивая и кокетничая. Потом она останавливается в обольстительной позе. И едва он к ней приближается, она снова от него убегает, скользя по полу. Контрадансы были бесконечные и разнообразные. Видимо, пока женщина не устанет убегать, да, и все-таки согласится. А разделил их построение. Танцоры могли вставать квадраты на 2-4 пары. А вот танцоры не кружили, взявшись за руки, меняясь местами, меняя партнером. Иногда фигуры контрданса состояли из поочередно соло кавалеров и дам. В общем, импровизации было много. А вот, я сразу скажу, дорогие друзья, на вопрос, а в Европе так танцевали? В Версале еще где-то. Не знаем, дорогие друзья. Вполне возможно, мы только представляли, что в Европе это так. Ну да, но хороводов там точно не было.
13: Сергей, а расскажи о том, как жил сам государь Петр I в это время. Какое у него было расписание, режим дня?
12: Ну, дорогие друзья, давайте так. Вставал он всегда в 4 утра. Утро началось с просматривания записной книжки. То есть даже его голова не держала всего, что он запланировал на следующий день. Он там записывал, да, определенно. Секретарь являлся около 5. Если ничего чрезвычайного не было, завтрак в 5 утра. В 6 Петр I уже в Сенате. Попутно заезжал на Адмиралтейскую верфь, начали ли работу смотрел. В Сенате встречи были со всеми. А, как было сказано, у кого до государя есть дело. Свои иностранные, военные купцы, ученые. В общем, до 11 утра. Вот. Потом был нужен час, как он говорит, отдохнуть от многолюдства. А вот 12 часов Петр уединялся в токарной мастерской, руки работают, говорит он, голова отдыхает. А вот, или не отдыхает, если в мастерской полагался присутствовать секретарь. Да, это был Нартов личный царский механик. Если вдруг что-то сломается, он починит. А Меньшиков никогда не впускал, нельзя его там быть. Потому что Петр отдыхает. В полдень обед. Всегда с женой. Иногда с несколькими приближенными. Блюда простые. Щи, каша, холодец, жаркое, сыры и редька. Из напитков квас и красное вино. Водка на столе стояла, но рюмку не больше. Еще раз, она была 19-градусная. В то время водка, ну да. А вот она считалась напитком вечерним, когда все дела переделаны. В принципе, это правильно. Интересно, что меню всегда было примерно одинаковых. И никогда не было, меню не менялось из-за религиозного поста. То есть, вот, чтобы привык есть, то он и есть. Тихий час, точнее, 2 часа. 15 часов Петр вставал, и начинается работа с документами. Сочинение указов и инструкций. В 16 выезд на объекты. записную книжку всего, что не успел сегодня, составить планы на завтра. В 7 часов вечера ужин и 3 часа на чтение, и 22 часа отбой.
13: А как он развлекался?
12: Шахматы, газеты. А его увлекали фарсы и иные зрелища, с участником которых он запросто мог становиться. Но театр он, в общем-то, не любил. Происходящее на сцене его не трогало, поскольку лично он не мог участвовать в действии, а где он не принимает участие, это ему было неинтересно. Вообще, в общем, во все дырки затычка. По этой причине Петр никогда не играл в карты. Считал это пустым занятием.
13: А почему?
12: А он все время проигрывал. А вот, да. И скандалы еще вокруг Корчнова тоже ему надоели. Он поэтому не одобрял азартные игры. Его указ от 17 декабря 1917 года лаконично и строго разглашал, чтоб не было в деньги, никто не играл, под тройным штрафом обретающихся денег в игре. Ну, вот такое вот, да.
13: Сергей, а что он ел?
12: Ну, давайте так, я не буду повторяться, что уже говорил, да. А любил перловую кашу, да, с миндальным молоком. А считается, что ее отлично готовила его жена Екатерина Алексеевна. Вот. Отварную говядину с огурцами, заливное, кислые щи. А на десерт любил откушать лимбургского сыра. Ну, торговцы из Голландии, знавшие об этой слабости царя, каждый раз привозили ему гостиниц. А для Екатерины всегда привозили голландского полотна на рубашке. Да? То есть каждый человек должен был сделать маленький подарок Петру Первому. Да? Такие вот.
13: Сергей, у него были какие-нибудь животные?
12: Ну, давайте так, начнем с лошадей. Да? Любимая верховая лошадь, на которой он изображен на медном всаднике, да? Это конь ахалтыкинец Лизетта. Да. Почему он назвал коня женским именем? Вопрос сложный. Но что он после этого называл свою дочку в честь коня, это тоже вопрос, да, такой, да. Ну, на коне Лизетти он был на Полтавском поле. А Елизавета родилась позже, да. Ну, тоже Лизетта. А после смерти Саша... Из этой лошади сделали чучело, которое нынче хранится в Зоологическом музее в Петербурге. Захотите ее видеть, приходите. Вопреки расхожему мнению, Фальконе, работая над медным всадником, не прибегал к изображению чучела Лизетты. Да, но все равно он спросил, его спросили, это Лизетта? Он говорит, я, уи, севре, да, лёшваль, Лизетта. А вот, да. Ему позировали для этого специальных два отобранных жеребца из царских конюшен. А Лизетта на самом деле настоящая, да? Это та лошадь, на которой Петр I стоит около инженерного замка. Вот. Там все перемешано, понимаете, да? Ну, собака, у него был очень большой такой пес Буллен-Бейсер. Ну, это примерно как боксер, дорогие друзья. Звался он Тиран. Он был умным, часто носил на ошейнике записи Петра Вельможем. То есть Петр что-то писал и сказал, иди к тому. Он к нему прибегал. Гладкошерстный терьер. Тоже Лизетта. Ну, видимо, для Петра Первого, да, достаточно было одного имени для всех. Вот. Известная история, когда, да, считается, что Лизетта подарил Меншиков. Известная история, когда Екатерина I через челобитную от имени этой собаки добилась от Петра I помилования для одного из осужденных. То есть Екатерину он не слушал, Меншикова не слушал, а собаку свою слушал. Да. Это тоже же ведь надо понять, как докричаться до руководства. Екатерина придумала для него ошейник. И в этот ошейник она положила челобитную в лице собаки. И когда собачка подбежала к Петру Первому, он ее увидел, прочитал, да, засмеялся, сказал, и ты, Лизетта, с челобитной ко мне подбегаешь. Поскольку эта просьба первая от твоя, то, пожалуй, я исполню. Ну и реабилитировал товарища непосмертно. Да, он очень любил во время переговоров, когда сидел в кресле о царском троне, гладить ее. Ну, как Понтий Пилат гладил свою любимую собаку. И говорил, что во дворе все должны быть такими услужливыми, как она. И кто не будет такой услужить, я буду гладить вас только дубиною. Вот. Был еще кот Васька. Он был из Голландии. Также зеленая черепаха и голохвостый опоссум.
13: А слоны у Петра Первого были?
12: Да, Саша, первый слон, подарок персидского шаха Петру, прибыл в Петербург в 1714 году. Ну, Петербург только что зарождался, и ему дарил подарки, точнее, его основателю. Да, персидский шах преподнес императору слона, его по Каспийскому морю довезли до Астрахани, потом пересадили на, с парой

0: штампа. Это там, где сейчас мраморный дворец у Марсового поля. Слона сопровождали еще два зверовщика, перса и слоновый учитель. Жили они в построенных для них специальных домах. Место они, где жили, получило название, Саша, караван-сарай. Ну, тоже понятно почему, потому что это персы-мусульмане. И теперь из-за этого эта улица называется Караванной. А так как, понимаете, погода для слонов была жуткая, и вот этот учитель по имени Асатий должен был его еще и лечить все время. Вот. Это было непростым делом. Слонов выгоняли по Невскому проспекту, поэтому собиралось множество народа, особенно солдат гвардии. Нередко зрители в лице непристойно смеялись над персами, кидали в них камнями и палками. Ну, развлечение, понятно, какое. В результате Петр I приказал об объявлении обывателям с подпиской о неучении помешательства слоновщику в провожении слона. То есть бить будут, если еще раз такое, да? В год на слона отпускалось 1500 пудов тростника, 136 пудов пшена, 366 пудов муки, то есть пуд муки 16 килограммов, они кушали в течение дня, каждый день. 36 фунтов сахара, 7 фунтов корицы, кармадона, гвоздики, 45 пудов соли, а также 40 ведер виноградного вина и 60 ведер водки.
1: Для слона.
0: Без этого сложно, Саша, в нашей стране, понимаешь? Даже слона. В апреле 2014 года на берегу Невы, напротив Троицкой пристани, рядом с нынешним Троицким мостом, соорудили зверовый двор, ставший пристанищем для этого слона. Но он прожил 3 года и, конечно же, сдох. Да, видимо, от красоты белых ночей и так далее, и тому подобное. Было специальное расследование во главе с Меньшиковым, почему враги народа загубили слона. Вот, и они остановили, что в специально построенном для него доме слишком сильно топили, и воздух был угарный. Со смертью первого слона зверовой двор, в котором еще жили львы, леопард, дикобраз, обезьяны, белые и бурые медведи, переехал, да. А второй слон также был подарен персидским шахам, появился в 23-м году. Это как раз, ну, они находились там, где сейчас примерно Московский вокзал. Поэтому их гоняли по Слоновому проспекту, сейчас Суворовский, и в сторону того, где, ну, скажем так, где его мыли. А то место у нас имеется в виду 3 названия разных, одного и того же.
1: Бассейны.
0: Бассейны, прутки, угу. И третье – озерный переулок. То есть это там, где Октябрьский. А в 36-м году, ну, он тоже умер. От Шаха Надира в 36-м году приехал 3-й слон. Через 5 лет еще 14 слонов привезли. Это потребовало специального слонового двора на Фонтанке. Да, и специальное место выгула. Один раз возник скандальный переполох. По сообщению Санкт-Петербургских ведомостей, во время одного из прогулок слоны, осердясь между собою насчет самки, начали буйствовать. 3 из них вырвались в город, 2 скоро поймали, а 3-й изломал деревянную изгородь, прошел через сад, добрался до Васильевского острова, где, по словам газеты, изломал Чухонскую деревню. Ну и последнее, что мы можем сказать про слона, это, конечно, ледяной дом. Это был праздник при минус 30 градусов, и слона все равно пригнали на лед. Он после этого, конечно, умер. Да, там был сделан ледяной слон, он был на задних лапах, и из его хобота вылетал огнемет такой, туда заливали нефть, поджигали, и он так вылетал, да. В общем, был и ледяной, и такой. Возможно, конечно, живой простой слон увидел, что есть живые ледяные слоны, видимо, осерчал и умер после этого, да. Это последний раз, когда над слоном, в общем-то, скажем так, у нас издевались и что-то с ним делали. Да, дорогие друзья, ну, если вы знаете, ну, скажем так, последние 50 лет в нашем зоопарке нет слона. Да, есть специальное даже общество, в которое я вхожу, называется «Заслоним город», с требованием вернуть слона. Слон погиб во время блокады, после этого он тоже был, из Вьетнама его привезли, и вьетнамцы его обслуживали. Ну, в честь нашей интернациональной помощи во время Вьетнамской войны. И где-то начали 70-х он умер, и у нас больше слона нет в Ленинградском зоопарке.

0: от общества требует.
1: Ну, в цирке можно увидеть слона.
0: Да, слоны в цирке, животные мудрые, как сказал,
1: полезные.
0: Полезные, да, как сказал Шариков. Да, действительно, но не всегда. В принципе, почему слона не иметь в нашем городе, это тоже такой вопрос, да.
1: Сергей, ну ты рассказал вот про развлечения царские, а у простых людей?
0: Ну, они достаточно были простые. Зимой у нас очень были популярны горки. То есть горки делали большие, и оттуда мужчины с женщинами спускались, веселились и так далее и тому подобное. Их ставили в разных местах, на Неве самой. А самая большая горка была там, где сейчас Адмиралтейский парк. Вот, спиной она смотрела на Дворцовую площадь, она была очень высокая, и вот самая высокая такая вот туда, в сторону Исаакиевской площади. Также горка была очень большая на Сенной. Ну, чем дальше от центра города, тем на горках плеб скатался, понимаете, да? Так или иначе, они были бесплатные, вот, так или иначе, такое развлечение было. Дальше катание на лодках летом, но петербуржцы не любили, да, потому что у нас холодно на реке, быстрое течение, там же надо грести еще, и самое главное грести назад. Одно дело с девушкой грести в сторону Финляндии, да, в сторону моря, там вода помогает, а потом ее обратно вести, откуда ты ее взял, это более тяжело. Да, поэтому только богатые могли такое провести. А зимой это скачки, катания на тройках, тоже по льду, да. Ну, лед просто он свободный, там нету каких-то сооружений и прочее, и можно будет разгуляться, да. Поэтому вот такие вот скоростные праздники были очень большие. Ну, и праздников больше не было, потому что люди работали 14 часов в сутки, понимаете, да?
1: Получается, что дрались только зимой?
0: Если дрались летом, то они дрались со значением, что-то произошло где-то. С кем-то столкнулись, и потом стрелка какая-то. А так, да, зимой, в принципе, да. Кстати, любимое место для драки, это как раз было там, где впадает река Монастырка и где начинается водный канал. Я думаю, тебе это место знакомо.
1: Угу. Ну что ж, Сергей, спасибо за увлекательный, красочный рассказ о жизни петровских времен. И теперь настало время для нашей викторины. Мы разыгрываем книгу. Давай напомним вопрос прошлого выпуска.
0: В прошлый раз, дорогие друзья, у нас был выпуск про Сергея Есенина.
1: Да.
0: Вопрос был такой. Как Есенин ласково называл шагандухт амбурцумян? Да. Ну, я могу сказать, что когда я задал вопрос, Саша после этого сразу же на это ответила. Да, Саша молодец. Ну, Саша, тогда и сейчас скажи, кого же он...
1: Шагане.
0: Да, Шагане, ты моя Шагане. Да, абсолютно верно. Есть ли у нас правильный ответ? Ну, я не сомневаюсь.
1: Да, конечно. Первый правильный ответ прислала Любовь Зарецкая.
0: Прекрасно, Любовь. Поздравляю вас с достойной книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Да. А что в Китае пишется тремя иероглифами, которые обозначают первый «тихое небо», второй «воздушный танец голубей» и третий «мальчики, которые бьют в барабаны».
1: Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы также можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и отправить ваш вариант ответа.
0: Конечно.
1: На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Встретимся через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Подмосковье задержали мужчину за избиение девочки в лифте дома. Преступление произошло в Балашихе. Возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего, сообщил главка областного управления Следственного комитета. Поводом для реакции правоохранительных органов стали видеоролики, опубликованные в телеграм-каналах. Речь идет о записях с дворовых камер наблюдения дома на улице Бояринова в Балашихе, на которых мужчина кричит и нецензурно ругается на двух маленьких девочек. Те плачут и говорят, что не хотят заходить с ним в дом. Прохожий поинтересовался у детей, все ли в порядке. Одна из девочек попросила о помощи. При этом мужчина, их сопровождающий, заявил, что все нормально, так как он отец. Судя по камерам, рукоприкладство продолжилось в лифте дома. Мужчина зашел с девочками в кабину. Когда двери закрылись, несколько раз ударил одну из них по голове. В соцсетях сообщалось, что соседи обратились в полицию с коллективным заявлением. В Иране заявили о финишной прямой подготовке меморандума с США. На нынешнем этапе переговоров Тегерана и Вашингтона ядерное досье и вопрос снятия санкций затрагиваться не будет. Об этом рассказал официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. При этом дипломат подчеркнул, что, цитата, «требование Ирана о снятии рестрикций четко изложено в тексте и остается неизменной позицией», конец цитаты. По его словам, после завершения работы над соглашением этот вопрос будет обсуждаться в дальнейшем. Синоптики обозначили сроки начала купального сезона в Центральной России. Он откладывается минимум до середины июня. Об этом в телеграм-канале написал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, обычно в регионе начинают купаться после праздника Троицы, который в этом году выпадает на 31 мая. Но из-за неблагоприятного прогноза старт сезона переносится. Синоптик добавил, что к середине следующего месяца вода в реках и озерах должна прогреться до 18-20 градусов. Исследование показало рост спроса на «Лада Аура». В России за 4 месяца интерес к бизнес-седану увеличился на 15,9% по сравнению с сентябрем-декабрем прошлого года. Средняя стоимость модели упала на 5,7% до 2 400 000 рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы «Авито Авто». Из них следует, что самый высокий спрос на машины зафиксирован в Самарской, Нижегородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25, атмосферное давление будет выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как развить таланты детей». В эфире педагог раннего развития, популяризатор научного подхода к развитию детей Надежда Галендерова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Юный град. Как строился Петербург» в эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва.ру». Новости, интервью, записи передач, блоги.
6: из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
4: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Повтор лучшего.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 17.06 в Москве, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях певец Алексей Петрухин. Я тебя приветствую.
9: Добрый вечер, Москва.
8: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки и прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И я уже вижу, что твои поклонники присоединились к нам. Вы можете везде задавать свои вопросы, я обязательно их зачитаю.
9: Это здорово.
8: По нашей традиции мы каждую программу начинаем с того, что я задаю классический вопрос. Ты готов?
9: Конечно.
8: Вот такой вот ответ я и хотел услышать. Мы начинаем с песни, друзья мои. И первая композиция называется «Гуси». Алексей Петрухин, «Живой звук», за пультом Евгений Воркунов. Поехали.
9: Говорит Москва.

0: «Формула музыки».
1: Это песня «Гуси», это Алексей Петрухин, ну разорвал, слушайте,
2: это говорит Москва.
1: Это говорит Москва, действительно, меня срывало со стула в танец, мне хотелось танцевать. Ты знаешь, мне кажется, что и тебе хотелось танцевать, потому что сегодня необычный формат, ты
2: необычный
1: поешь сидя.
2: Формат, а ты знаешь, особенно сидя, вот такие песни, я прям понимаю, что мне хочется вскочить как-то, сидя сложно петь, потому что какая такая энергетику сразу вваливаешь в эти песни. По-другому я их не могу петь, но что меня порадовало, знаете, когда радиоведущий сидит и головой кивает, и себе такой волюме, да погромче, раз делали, это обратил внимание, и это круто.
1: Слушай, я, честно говоря, чуть ли не на максимум уже себе вывел звук, потому что я получаю искреннее удовольствие. Любовь Кудрина пишет: как же тяжело Алексею петь сидя, любимый артист, любимая песня. Я думаю, что не тяжело, а просто необычно.
2: Необычно, да, нормально.
1: А мы ему, я думаю, что не будем ставить никаких барьеров сегодня. А вдруг он возьмет... Вы бы видели взгляд Евгения сейчас Маркунова. Такое бывает, конечно. У нас прямой эфир, и я вот от себя лично говорю, можно. Он пока вот не слышит, он молчит. В наушниках можно делать здесь все. Ну что, друзья мои, я начинаю вас знакомить с нашим прекрасным гостем, которого зовут Алексей Петрухин. Я, честно говоря, об этом замечательном артисте услышал тогда, когда мой очень близкий, хороший друг Викентий Ровда, который играет в коллективе у Алексея, да, начал выставлять короткие видео. Мы с Викентием долгое время учились вместе в Академии Гнесиных.
2: Я же там тоже учился.
1: Вот, об этом и хотелось поговорить, потому что я хочу всегда у своих гостей узнавать такой вот, знаешь, достаточно деликатный вопрос, потому что однозначного ответа никогда не получаю. У нас есть копилка мнений артистов. Вот как ты считаешь, в нынешнее время, в поколении вот это вот запрещенного ТикТока, социальных сетей, коротких видео, нужно ли артисту, человеку, давай так, человеку, который выходит на сцену и записывает песни, нужно ли ему профессиональное музыкальное образование, или можно на него махнуть рукой и не получать его в нынешнее время, но все равно стоять уверенно на первых строчках наших хит-парадов, на радиостанциях и так далее.
2: Я думал на этот счет, ты понимаешь, и меня, наверное, разнесут преподаватели и Гнесинки, и различных других музыкальных заведений. Конечно же, это приветствуется, это здорово, когда полностью ты погружаешься в музыкальное образование. Это хочется, чтобы это было, потому что если брать раньше, как школа была, это обязательно должно было быть. Обязательно нотная грамота, обязательно. То есть сейчас у нас же современное немножечко не про ноты. То есть самое главное, чтобы это личность была, да, и вот тут мне вот просто как совет, как надо, не знаю, там, молодым ребятам, чтобы еще запас какой-то оставляли, не полностью ушли вот только музыкальное образование и не оставляли себе еще, лучше, конечно, пойти, чтобы было два еще какое-то было образование, вот на мой взгляд. Почему? Потому что огромное количество выпускников, как это и в театральных вузах, так и в музыкальных, и потом ребятам очень сложно найти себя. Вот. А самое главное, это вот эта изюминка у артиста, именно своя харизма, и она, ну, ее, мне кажется, на мой взгляд, особо-то нигде не дадут, ни в каком вузе тебе не поставят, вот ты именно такой, понимаешь? Я очень благодарен Российской академии музыки имени Гнесиных и Светлане Конопьяновне Игнатьевой, моему педагогу, за... То, что я пел фольклор, я был такой прям народный-народный, и как бы у меня сейчас мое творчество, оно все равно напитано народными песнями, и она просто меня немножечко направляла, но она меня не ломала. Я просто безумно за это благодарен.
1: По поводу стилистики. Сразу слышится, даже если мы возьмем первую песню, это русский народный этнос, это что-то патриотическое,
2: конечно,
1: это такая вот эмоция на взрыв. Вот даже Нигматуллин сначала попросил меня, чтобы я его пробудил, как я с утра пробуждаю здесь всю нашу страну и станцию, но он говорит, я пробудился как надо, поэтому предыдущая просьба отменяется, разрыв башни. То есть ты нашу публику, нашу радиостанцию уже вечером зарядил и пробудил. Так вот, и хочется узнать по поводу стилистики. В тебе собрано все. Вот когда ты пришел к этому стилю, и как все-таки его можно ознаменовать? Потому что шансон... Нет. Поп-рок, ну, может быть, да, то есть хочется по стилистике еще
2: определиться. Ты знаешь, это сложный вопрос, на него у меня нету прям конкретного ответа. Почему? Потому что действительно тут смешение различных жанров. Но опять же, в основе это народная история, то есть народный такой фундамент, народные гармонии, народные мотивы. И поскольку я сам народник, я прям с детства, у меня сначала музыкальное училище в Волгограде, как дирижер хоровик, я ездил по экспедициям, мы записывали, как пели бабушки, дедушки, потом все это переносили на ноты. Это прям просто отдельная история. И получается, когда из уст в уста тебе передают, ты цепляешь ухом интонацию, это с ноток так не получится. И поэтому оно в тебя попадает, и все. И оно есть, и я прям понимаю, что это мое. И вот, как бы, я по-другому-то и не умею. То есть прям сказать, что я вообще вокалист, певец, мне даже как-то сложно говорить про себя, что я певец, если честно. Потому что в народе всегда говорят, даже частушку, если там не споем, а сыграем. Давай сыграем. И это мне гораздо ближе для меня. Почему? Потому что песни играются. Вот песня идет, любая моя песня, у тебя игра на сцене происходит. Нету вокальных, я вот этих... Потому что, ой, я в нотку не попал. Да и потом, каждый раз я исполняю свои песни по-новому, и даже зрители мне потом и пишут, и говорят, вот каждый раз по-новому. Я сам не знаю, хорошо ли это, плохо, но мне скучно петь, вот как ты записал на студии, прям вот у тебя по... и каждый раз потом повторять только так. Нет, мне это не интересно. Мне интересно всегда какой-то внутренний импровиз, жизнь.
1: Минутка сейчас, на самом деле, хвалы, похвалы, потому что мне пишут, что прибедняешься ты, ведь вокал у тебя замечательный.
2: Спасибо.
1: Вот такой вот комплимент. Вот Лариса Шейна пишет: именно за этот стиль и любим Алексея.
2: Спасибо.
1: Вот так вот.
2: Спасибо.
1: Тут много вопросов, друзья мои. Я буду потихонечку зачитывать. Вот Оксана тебе браво. Ирина пишет: браво, любимые гуси. Одна из любимых песен гуси. Надежда пишет: посылаю тебе классы, аплодисменты.
2: Спасибо, мне очень приятно.
1: Так, тут куча аплодисментов. Наш родной любимый артист. Знаешь, как приятно вот читать родной артист. Вот все-таки не каждого гостя слушатели могут назвать родным артистом. А для меня лично это крайне важно, потому что родной артист ознаменовать вот этим вот именем таким гордым не каждого можно, вот гостя, я вот так вот выражусь.
2: Ну, это здорово, это, на мой взгляд, это высшая такая оценка и доверие, и расположение к артисту, то есть если вот, это здорово.
1: Мне кажется, что твоя музыка и твой жанр, то, в чем ты творишь, вот Алексей Петрухин, вот так вот, вот артист располагает к тому, чтобы стать родным сослушателем. Я посмотрел, готовясь к эфиру, твой телеграм-канал, кстати, всех туда приглашаю подписаться. Недавно был у тебя концерт в Дзержинске, ты там выступал. Кружочки вылетают, друзья мои, примерно в 4 утра. Ну, такой уж сложный график у артиста. Я видел на многих, значит, твоих выступлениях, как реагирует зал. Вообще, как оно происходит? И вот у Вика видел, у своего родного, как он с барабанной стойки снимает это все. Друзья мои, я всем советую сходить на концерт Алексея Петрухина, потому что 22 февраля будет мероприятие в Москве.
2: Я сыграю сольный концерт в клубе «Магнус Логус», он называется, возрастное ограничение 18+.
1: Да, это Евгений Варкунов, вот его взгляд сразу.
2: И мы сыграем классный концерт, будет все, классный звук, будет хороший свет, и много музыкантов, я всегда, у меня коллаборации есть, вот есть основной состав, потом я добавляю духовые, там скрипичные, еще что-то, вот какие-то, мне нравится экспериментировать, вот, и эта программа будет такая и танцевальная, и будет где поплакать.
1: На каких-то
2: лирических песнях, да, ну и вот танцы будут обязательно.
1: Слушай, мы всех приглашаем, наших слушателей, твоих поклонников, я уверен, что будет полный солдаут, ведь дальше ждут мероприятия еще и по стране, у тебя очень плотный гастрольный график.
2: Да, есть такое дело, вот. Потом у нас март, 7 марта мы играем в Петербурге, сольный концерт в МТС Live Hall. Правильно сказал?
1: Да, я просто... вот эти вот англицизмы меня всегда пугают.
2: Я очень люблю Санкт-Петербург, очень люблю зрителей там, и вот с радостью мы туда приедем, дадим сольный концерт. 8-го, прям именно 8-го, мы сыграем в Москве, есть замечательное в Москве место, называется Барт-клуб «Гнездо глухаря», находится оно в центре, и там в 8 часов вечера мы сыграем для женщин сольный концерт.
1: Ну а так, 11 февраля, Нижний Новгород, 12-го, Дзержинск, 17-го, это уже прошло. 17-го предстоит Кострома, 18-го Ковров, 19-го Киров, 22-го Москва уже анонсировали, 6 марта Ногинск, 7 марта Санкт-Петербург и 8 марта Москва. Категория 16+.
2: Да, Ногинск еще, ну это же рядышком у нас. Ногинск, привет, и буду рад вас видеть всех на своем концерте.
1: Я уверен, что график будет пополняться. Друзья мои, следите на официальном сайте. Вот Любовь тебе пишет, 7 марта ждем в Питере. Мы тоже с нетерпением вас приглашаем всех на концерт в Санкт-Петербурге. Я тут буквально неделю назад встречался с прекрасной артисткой в этой студии, которую зовут Алла Рид. Вы с ней знакомы, у вас есть шикарный дуэт, который ни один из вас почему-то не рискнул поодиночке спеть, потому что, друзья мои, он тем и прекрасен, это дуэтная песня.
2: Это дуэт,
1: да, она называется «В вагоне-ресторане». Всех призываю посмотреть клип. Я посмотрел после эфира, мне очень понравился. Но к чему я эту всю тему завел? У нее есть прекрасные песни, музыку на которой написал именно ты. Правильно?
2: Да, так и есть. Нет, и в вагоне-ресторане песня. Музыку написал я на стихи Михаила Гуцериева.
1: Да, у вас огромное количество коллабораций. Вот хотелось бы про тебя как про автора. Бывает такое, что тебе пишут, заваливают твой телеграм-канал, пишут в личку: «Алексей, хочу, чтобы ты написал для меня песню или хочу спеть с тобой дуэтом». Это сейчас будет такое вот раскрытие для молодых, а может быть и не только для молодых артистов, которые, возможно, ждут, что Алексей Петрухин с ними споет или напишет для них песню. Бывают ли такие случаи?
2: Так, ну по поводу дуэтов бывают. Я тут немножечко аккуратничаю. Почему? Потому что дуэты... Вот я очень рад, то, что есть песня «В вагоне-ресторане» с Аллой. Алле огромный привет. Вот, я передаю. И... этот клип, который был снят с Алексеем Голубевым, ну, это просто кино. Потом это можно отдельную передачу делать про то, как мы его снимали. Но это такие... два дня мы снимали, но это просто я погружение на киноплощадку, и мне, наконец-то, удалась возможность свои какие-то актерские навыки, потому что я еще актер мюзиклов.
1: Потихонечку мы узнаем так. Актер мюзиклов, автор-исполнитель, значит, огромное количество жанров. Продолжай, Алексей, продолжай.
2: Да, и я там как-то... вот были предложения мои, а может быть так или так. И я просто смотрю и понимаю, что кино получилось, поэтому я горжусь тем, что есть такой клип. И, конечно, Михаил Гуцериеву огромнейшее спасибо за стихи и за эту работу. Я пишу, много пишу, и последнее время, ты знаешь, у меня даже времени нету на гастроли, вот я выезжаю, и я понимаю, что у меня раз обратились, два обратились, то есть сейчас много артистов звонят с просьбой, давай напиши мне, и у меня уже прям много, можно сказать, что это заказов, да, поэтому, а у меня как-то... открывается, я могу писать, то есть я прям понимаю, что мне надо просто понять адрес, мне надо понять про артиста, и я работаю с поэтами, с песенниками, с Евгением Муравьевым, с Михаилом Андреевым и со многими другими. И, в общем, песен пишется много, и запрос, самое главное, то, что есть, большой, вот, поэтому как-то хочется находить на это больше времени.
1: Вот. Ну, мы тебе этого искренне желаем, в твоем плотном графике найти время для написания твоей любимой музыки для твоих друзей, для артистов и, в первую очередь, для себя. Ты знаешь, я тут ехал после эфира в пятницу с радиостанции, с нашей любимой, и включил радиоприемник в арендованной машине в каршеринге, и наткнулся на эфир наших друзей радиостанции «Шансон», на твой эфир. И в тот момент я решил для себя на 100%, что Алексея Петрухина нужно позвать в «Формулу музыки», ведь есть у нас время. И меня, честно говоря, задела максимально на 100% песня, которая называется «На коня бы да в степь». Друзья мои, живой звук, «Формула музыки», мой личный фаворит, я не буду скрывать, песня «На коня бы да в степь». Поехали!
2: Жень, сделаешь погромче мне общую.

0: «Формула музыки».
1: Алексей Петрухин и песня «На коня бы да в степи». Я, пользуясь случаем, хочу добавить к этой песне. Смысл был заложен, друзья мои. Мы все его слышали. Я добавлю от себя. Победа будет за нами. И привет всем, кто сейчас на передовой. Я думаю, Алексей,
2: да,
1: ко мне присоединится.
2: Огромный привет. И я знаю, что эту песню ребята слушают. И она им как-то по духу.
1: Мурашки по коже, больше нечего
2: Спасибо.
1: Добавить. Вперед, Россия, и побольше бы таких патриотично настроенных артистов на нашей эстраде. Новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Генконсульстве России в Анталии рассказали о пострадавших в ДТП туристах. Двое из 14 получивших травмы ожидают операции, остальные вернулись в гостиницы. Такие данные приводятся в телеграм-канале диппредставительства. В нем говорится, что сегодня в 5:15 в районе населенного пункта Бельдиби произошла авария с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 14 туристов из России. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Причины ДТП выясняются. Дипломаты находятся в контакте с властями и медицинскими службами. Как уточнили РИА Новости, в Ассоциации туроператоров России путешественники входили в состав организованной группы и были застрахованы, благодаря чему оперативно получили медицинскую помощь. Марко Рубио заявил о прогрессе на переговорах с Ираном. По словам госсекретаря США, в ближайшие несколько дней могут появиться новости. Об этом он сказал журналистам в Нью-Дели, отвечая на вопрос о диалоге с Тегераном. Дипломат уточнил, что достигнут определенный прогресс, какой именно, не сообщил. Рубио добавил, что Соединенные Штаты решат проблему Ирана, цитата, «тем или иным способом, но предпочитают дипломатию». Кроме того, госсекретарь заявил, что вопрос поставок нефти из России в Индию больше не будет занимать заметное место в повестке дня отношений Нью-Дели и Вашингтона. Он также выразил надежду на то, что в скором времени будет окончательно оформлено торговое соглашение с Индией. Власти Киева объявили о подготовке города к круговой обороне. Решение приняло командование, сообщил глава Вышегородской районной военной администрации Алексей Данчин. По его словам, есть задачи по подготовке к обороне, в том числе круговой, населенных пунктов Киевской области. Он уточнил, что их 32, учитывая столицу страны. Данчин добавил, что на начальном этапе подготовки к обороне понадобится около 250 миллионов долларов, это около 11 миллиардов гривен. Ранее начальник инженерных войск командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко заявил, что руководство страны решило оборудовать сплошную линию обороны от Киевского водохранилища к северу от украинской столицы до города Сумы. В парках Москвы открылись летние кинотеатры. Бесплатные киносеансы будут проходить каждый день. Предварительная регистрация не нужна. Актуальное расписание публикуется в соцсетях парков. Как сообщила замэра Москвы Наталья Сергунина, в эти выходные показы стартуют в парках 50-летия Октября, Митино, Ходынское поле, в зоне отдыха Покровский берег и усадьбе Воронцова. Кроме того, 3 июня летний кинотеатр Москино откроется в парке Музеон, 10 июня в Сокольниках. Еще одна площадка 15 числа начнет работать в парке Горького. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты +22. Завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до +25 атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Яна направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
11: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
4: 17.36, столица, у микрофона все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях Алексей Петрухин. Я хотел сказать певец Алексей Петрухин, но уже язык не поворачивается, потому что ты сам об этом сказал. Я тебя приветствую в нашем студии.
5: Всем еще раз добрый вечер.
4: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также заходите на наши видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», нашем официальном сообществе ВКонтакте и Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки.
5: Скажи, пожалуйста, ты как-то тренируешь свою речь вот так, чтобы быстренько все это говорить?
4: Уже, ты знаешь, дело привычки. Кто-то из артистов мне предлагал эти слова на музыку переложить и зачитать как рэп, но не случилось, видишь, не сбылось. Но, может быть, как-то в будущем что-то и получится. Мы дальше продолжаем вас знакомить с творчеством Алексея Петрухина, и песня следующая называется «Под небом».
5: Не, она называется... Мы друг для друга созданы.
4: Прошу прощения, да. Видишь...
5: А слова там есть «под небом и под звездами». Мы друг для друга созданы. Это недавно вышла песня, премьера. И меня радует то, что много прослушиваний этой песни на всех площадках. И самое главное, конечно, комментарии люди пишут. Именно под этой песней очень много-много-много комментариев. Значит, вот как-то она в сердца слушателей попадает.
4: Премьера песни, Алексей Петрухин, «Живой звук», «Формула музыки». Поехали.

0: Формула музыки.
1: Алексей Петрухин, премьера песни, которую я прозвал, честно говоря, мне дали такое название, но называется она правильно...
2: «Мы друг для друга созданы».
1: «Мы друг для друга созданы». Браво, вау, разрыв, мне очень понравилось.
2: Спасибо, вот
1: прям,
2: спасибо.
1: Честно говоря, я ее тоже слышал, и она мне тоже запомнилась, и даже попадалась в стриминговых сервисах. Где-то рекомендовалась, и я ее обязательно прослушал полностью, но не слечил, что это конкретно Алексей Петрухин. Теперь буду знать. Классная
2: это, да,
1: песня.
2: Это я, и мне очень приятно, ты же учился в Гессинке, ты же музыкант, на вокальном факультете, и когда музыканты еще поддерживают и говорят, что это круто, это прям класс.
1: Слушай, я как сказал в конце первой получасовки, побольше бы таких артистов с таким наполнением, с такой музыкой, с таким вокалом и, главное, с такой жизненной позицией, ведь этого не хватает.
2: Ну, я согласен, да. Поэтому, как ты знаешь, у меня сейчас прям обороты набираются. Я вижу все больше и больше поклонников в разных городах. 1 февраля я сейчас сыграл сольный концерт, был в театре «Русская песня», у меня был день рождения, и мы провели его с аншлагом, что меня, конечно, очень-очень радует. И вот сейчас дальше замахнулись на Кремль, и осенью вот сейчас определимся, какая будет дата, и у нас будет сольный концерт в Кремле.
1: Вот
2: я
1: это...
2: всех с радостью приглашаю.
1: Вот это бомба разрывная. Сейчас директор Евгения просто смотрит и такая: да. Да-да, да-да. Ну, либо с плюсом, либо с минусом что-то будет в конце получасовки. Ну, вот такой вот анонс, друзья мои. Следите обязательно за Алексеем Петрухиным, ведь вскоре будет анонс концерта в Кремле. Вот так вот мы узнали. Ну что, мы дальше продолжаем общаться с Алексеем, ведь супер приятный разговор. Вот наши слушатели пишут, что супер приятный собеседник, Елена пишет. Да, это действительно так, я подтверждаю.
2: Это взаимно.
1: И, честно говоря, ты знаешь, не хочется никогда льстить, хочется говорить правду и только правду, и этим мы здесь занимаемся. Прям все нравится, и побольше, побольше тебе слушателей, расширяться, размножаться, и на самом деле, чтобы твои слушатели, главное, улавливали то, что ты вкладываешь в свои песни.
2: Спасибо.
1: Ведь везде правильный посыл. Про правильный посыл. Я сейчас в интернете, значит, у меня есть рубрика с наскока читать какую-нибудь статью. Я беру вот самый первый сайт, который попадается, и вижу фотографию, где не только правильный посыл в песнях, но и в семейных ценностях. Ведь так. Алексей у нас многодетный отец. Честно говоря, когда тебе хватает времени, ведь мы сегодня, хоть и не наш праздник празднуем, но тем не менее, как мы сегодня с утра выяснили, это праздник семьи, и в первую очередь повод в очередной раз поздравить всех тех, кто приходит домой, у кого большие семьи, мы всех вас поздравляем и не устаем поздравлять, но когда тебе хватает времени еще и на большую-большую семью?
2: Слушай, ну с детьми, конечно же, редко я вижу. Но у них насыщенный свой график, школы, тренировки различные. Вот. Но это у меня прекрасные дети, и когда мы видимся, это просто счастье. Это счастье. И, кстати, они были у меня тоже на концерте, и они как помощники еще и за кулисами, то есть они еще умудряются, ну, и сами проявляют интерес к этому, им все это нравится. И они все творческие, все талантливые, поэтому видимся редко. Но когда встречаемся, эти встречи запоминаются надолго.
1: Дети не хотят ли пойти по твоим стопам? Или
2: слушай,
1: ты все-таки оберегаешь?
2: Они уже все равно идут. Они вот старше Стася, она и в музыке, она была в музыкальном театре «Демисолька», сейчас перешла в театр.
1: Это ты сейчас серьезно, уже... да, говоришь?
2: Да, да.
1: Я всю жизнь свою до 18 лет был солистом этого коллектива прекрасного. Я передаю большой привет Алексею. Семье и Ольге Леонидовне, и Ивану Назимовичу тоже привет передаю.
2: Да. Ну и вот сейчас она перешла уже в театральную историю, а она сейчас просто прям влюбилась в театр, драматический, музыкальный, детский театр. И я уже ходил на спектакль, где она потихонечку уже принимает участие, играет, пока это где-то не эпизодические роли, но она просто горит этим, я вижу. И это здорово, я очень рад, что ребенок тянется к этому. Понятно, что она насмотрелась, она с детства за кулисами, поэтому ее туда тянет. Вот. Так что они все талантливые, они все поют, все музыкальные. Вот, конечно, девчонки немножечко А ладно, что такое? Все, все отлично, все, все, все, все у них прекрасно. Девчонки более музыкальные, более там танцевальные, фигурное катание. А Егор, у меня сын, он футбол, конечно же, у нас дзюдо, все, все вот по-пацански.
1: Все правильно, слушай, все правильно, и мы раскрываем тебя не только как артиста, но и как личность, которая, я повторюсь, несет правильные ценности во всем. Ну, после спасибо. Таких слов нельзя не исполнить песню, которая называется «Любовь, ты светлая».
2: Ох, любовь спасет мир, друзья.
1: Живой звук, Алексей Петрухин. Поехали.
2: Может, тут свет можно чуть-чуть придушить? Нет?
3: Время отступи, постой, вернись назад. Мы с тобой войдем в наш дивный сад. Там секунды с вечностью пусть говорят. Мы-то знаем, что сказать хотят.

0: «Формула музыки».
1: Алексей Петрухин и его песня «Любовь, ты светлая». Я тебе желаю, честно говоря, вот стадионный формат с такой музыкой, с такой энергетикой.
2: Спасибо.
1: Я тебе искренне желаю. Студия волшебная. Тут нужно загадывать желания. Я их загадываю вслух. Ты можешь про себя, но мы все тебе желаем стадионного формата, потому что, ну, невозможно усидеть. Я не знаю, как вы едете сейчас в пробках. Я видел сегодняшнюю карту
2: Москвы. Спасибо огромное.
1: Ну, сидеть невозможно по твоей песне.
2: И под эту песню у меня сейчас зрительный зал просто раз, хоба, и все танцуют. Сидели, даже если там концертный зал, где они сидят. Встают!

0: чтобы прочитать слова похвалы, которые пишут. Мы тоже желаем любимому артисту полных стадионов. Браво, пишет Оксана. Татьяна пишет: Алексей наш любимый артист и композитор. Надежда пишет: какой красивый эфир. Как же все классно получилось. И песни в эфире здорово. Спасибо, говорит Москва. Спасибо вам от нас и от Алексея.
1: Спасибо.
0: Елена пишет: браво. Ирина огоньки присылает. Значит, мы с вами, Алексеем, летим на концерты и эфир. Вот так вот даже летят на твои концерты. Представляешь?
1: Да, приезжают люди. И это огромнейшее вам спасибо, друзья. Вот поклонники, которые приходите на мои концерты. И я вижу людей, которые прилетают из города в город на мои концерты. Это просто это здорово. Спасибо им огромное.
0: Это дорогого стоит. Да. Ты знаешь, иногда есть, честно говоря, аудитория. Кажется, что она миллионная, а оказывается, что там 10 человек в этой аудитории. Ну, условно говоря, которые действительно готовы за артистом идти. А у тебя они живые, они настоящие, они просто горящие твоим творчеством. Это действительно о многом говорит. Ведь я, человек, повидавший многое на своем пути, знаю, как это работает. Да, артист Надежда пишет, который очень приятен как собеседник, а как певец, необыкновенно талантливый, харизматичный и классный. Мы сейчас завалим, Алексей, тебя комплиментами.
1: Я думал, это вопросы будут какие-то, а там просто...
0: Слушай, ты знаешь, тут частенько бывают вопросы, а почему-то тебе только вот благодарность и комплименты.
1: Ну, критика есть какая-нибудь, может быть, там нету?
0: Нет, вот Евгений Воркунов не даст соврать. Сегодня эфир абсолютно без критики. Мы продолжаем, друзья мои, продолжаем. Вы можете писать, задавать. Алексей обязательно прочитает ваши комментарии. Вот Александр пишет: наш российский бриллиант, любимый артист. Красивый родной голос. Ну, тут бесконечно. Просто бесконечно.
1: Я ж покраснел, понимаешь? В краску меня.
0: На самом деле, вот пишет Наталья Ефремова: я все ждала, когда ты встанешь с кресла и будешь танцевать под песню «Любовь, ты светлая».
1: Я очень хотел это сделать, но у нас же еще и видео идет. Я, ну, еле-еле сдерживался. Вот на следующей песне сейчас, мне кажется, я уже все, я сорвусь, ребята.
0: Вот пока на самом деле ты срываешься, разматывай микрофон, потому что следующая песня называется «Мы живы». Я думаю, сейчас...
1: Полное название «Мы живы, пока мы любим». На стихи Евгения Муравьева эту песню написал. И сейчас просто стремительно я пишу много песен. И мы выпускаем прям даже по одной в месяц. И дальше сейчас у нас скоро выйдет у меня сольный альбом. И мы... Так что скоро-скоро он уже появится. И он такой свежий, на мой взгляд. И будет очень интересно. Вот эта песня будет там, ну, естественно, она там будет.
0: Ну, а давайте я сейчас воспользуюсь служебным положением. И для всех наших слушателей и твоих поклонников мы сделаем таким образом. Выходит альбом, и мы приглашаем тебя в гости и проанонсируем эфир, сделаем большую программу с новым альбомом.
1: Договорились.
0: Вот,
1: да,
0: видите, мы никуда сейчас... не деться. Елена, можете не смотреть на меня, я воспользовался этим положением. Уж простите меня, потому что люди требуют, люди любят, и люди хотят слышать песни Алексея в эфире.
1: Я с удовольствием к вам приду, потому что спасибо вам за приглашение. Мы уже заканчиваем или еще?
0: Нет,
1: поехали тогда.
0: Живой звук, формула музыки. Куда мы без песни? Алексей Петрухин, Евгений Воркунов за пультом. Поехали, поехали!
1: Мы живы, пока мы любим, друзья.
0: Мы любим, мы живы, мы немножечко сейчас, друзья мои, томим вас в ожидании, потому что эта песня не может выйти без нерва.

0: Всем счастья, всем мира, добра, друзья!
1: Формула музыки.
2: Мы живы, пока мы любим. Алексей Петрухин, который все-таки не усидел на месте. Те, кто слушает нас на радиоэфире, они смотрят. Вы знаете, друзья мои, потому что он стоял на ногах, зажигал прямо для всех тех, кто находится в студии, для малочисленных наших гостей. Ну, это был просто разрыв, ты даже не представляешь, как все просто воспряли от того, что ты наконец-таки встал с нашего стула и начал петь стоя.
0: Спасибо, спасибо. Ну, как же тут не встанешь, потому что, ну, вот все, душа пошла в танцы.
2: Конечно, прет так прет. Фирменным вопросом нашей программы является такая вот финальная история, и звучит она таким образом. В чем формула музыки Алексея Петрухина?
0: В чем формула музыки Алексея Петрухина? В любви.
2: Слушай, мне кажется, в этом слове заложено все то, что вы слышали целый час, и то, что заложено во все творчество Алексея. Спасибо, что этот вечер провел с нами. Мы договорились, что будет версия 2.0, друзья мои, после презентации альбома. Осенью концерт в Кремле, 22-го в Magnus Locus. Приходите обязательно.
0: И 8 марта в бар-клубе «Гнездо глухаря» еще.
2: Москва. Мы вас ждем. Спасибо, Алексей. Всем счастливо и пока. Хорошего вам вечера.
0: Спасибо. Пока-пока.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8.
3: В Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В госавтоинспекции Ставропольского края назвали причину ДТП с тремя погибшими. Это выезд на встречную полосу. В ведомстве рассказали, что сегодня днем на 7-м километре обхода Новоалександровска 25-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2107. Уточняется, что среди погибших есть ребенок. Всего жертвами ДТП стали 3 человека, 5 пострадали. На месте работают инспекторы. Сергей Лавров назвал главную цель для укрепления роли России в мире. По словам главы МИДа, это выполнить все задачи СВО. Выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней оборонной политике, министр сообщил также, что Запад пытается растащить союзников России, прежде всего ее соседей, включая Армению, которые хотят, цитата, «втянуть в ошибочную политику, в ошибочную логику, чтобы навредить Москве», конец цитаты. По мнению дипломата, в Евразии также сейчас идет война нового типа, при этом за СВО пристально наблюдают, цитата, «друзья и враги России». Отдельно Лавров высказался о ситуации в Латинской Америке, где, по его словам, цитата, «еще не все закончено с точки зрения конфликтов». Никол Пашинян назвал условия для отставки. По словам премьера Армении, он готов покинуть пост, если за это выскажутся минимум 300 тысяч жителей страны. Такой ответ политик дал одному из участников предвыборной встречи в Ереване. Цитата. «В ту минуту, когда народ решит, что я должен уйти, в ту же минуту я уйду тихо, мирно, без обсуждений. Если 300-500 тысяч человек встанут рядом с тобой, я обещаю, через 5 минут я уйду», — сказал Пашинян. Он добавил, что останется на посту, если наберет 700 тысяч голосов. По его подсчетам, это 50% плюс один голос. Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. Махачкалинская «Динамо» сохранила место в РПЛ на следующий сезон. Команда со счетом 2-0 обыграла екатеринбургский «Урал» в ответном переходном матче за право выступить в следующем розыгрыше российской премьер-лиги. Встреча прошла в Каспийске. В составе хозяев поля отличились Хусем Мрезик и Гамид Агаларов. Первая игра между соперниками завершилась победой «Динамо» со счетом 1-0. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Москва. 94.8 FM.
4: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как развить таланты детей». В эфире педагог раннего развития, популяризатор научного подхода к развитию детей Надежда Галендерова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Повтор лучшего.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
6: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
9: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эфире программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – иммунитет. По данным ВОЗ, я люблю статистику, всего 10% людей могут похвастаться мощным иммунитетом, который защищает их практически от всех болезней. Но, опять же, не от всех. Их сейчас столько заболеваний, мам, не горюй. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит. Вот они болеют очень и очень часто. Но оставшиеся 80% сил иммунной системы зависит от условий и образа жизни. И, кстати, вот на иммунитет, как вот уже не один доктор приходит абсолютно разных специализаций и направлений и говорит, главное, что здоровый образ жизни. Об этом мы говорим круглые сутки, но, само собой, в мегаполисе стрессы, неправильное питание, ну и многое-многое другое. Конечно, насчет свежего воздуха не забываем. Иммунитет у нас страдает. Вот надо его поднимать или нет? Что такое вообще поднимать иммунитет? Вообще это реально или нет? Вот на эти другие вопросы мы сегодня поговорим с нашим гостем, заведующая Центром аллергологии и иммунологии больницы номер 52 Департамент здравоохранения города Москвы Дарья Сергеевна Фомина рядышком со мной сидит и вот знаниями обладает громадными, потому что круглые сутки занимается вот людьми, которые страдают или не страдают от иммунитета вообще по поводу страдания от заболеваний. Вот от иммунитета впервые, кстати, столкнулась с тем, что бывает, люди страдают пониженным иммунитетом. Вообще есть такое понятие? Или это вот такое вот рекламные какие-то слоганы непонятные? Дарья Сергеевна.
12: Добрый день, Наталья. Спасибо за приглашение. Вы знаете, наверное, для того, чтобы осветить все вопросы, которые сегодня были вами озвучены, надо было сюда пригласить не только меня, а еще массу моих коллег различных специальностей, потому что иммунитетом, конечно же, занимаются не только врачи-аллергологи, иммунологи.
11: Но они больше всех про него знают.
12: Про определенные виды иммунитета, а что касается каких-то других областей, скажем, что онкологи не занимаются иммунитетом, инфекционисты, дерматологи, пульмонологи. Я считаю, что на самом деле, если последуют вопросы, если нашим слушателям будет интересно об органах, которые отвечают за иммунитет, наверное, ответ будут все. Есть, конечно, те, кто в большей степени, те, кто в меньшей степени, но, наверное, все. Поэтому, чтобы поговорить затронуть все такие широкие аспекты, которые были озвучены, надо было здесь, наверное, собрать какую-то пресс-конференцию.
11: В следующий раз мы сделаем круглый стол, обязательно.
12: Ну, и говорить о иммунной системе в целом, наверное, надо начинать с самого определения, что такое иммунитет, что это, скажем, наша крепость, которая защищает нас от различных чужеродных вторжений, будь то инфекционные агенты, они разные от микробов, вирусов, простейших и так далее. Ну и тех продуктов, которые сам организм может по ошибке начать синтезировать, соответственно, при различных онкологических заболеваниях или при инфекционно-воспалительных процессах, соответственно, Он стоит на страже, скажем, нашего организма от различных внутренних и внешних вторжений. Да? Это такой огромный блок, в который вовлечены массы механизмов. Иммунитет условно можно разделить на врожденный и приобретенный. Он формируется, уже начинает формироваться, естественно, внутриутробно. Дальше наши мамы делятся с нами своим иммунитетом. Какое-то время эта схема еще работает.
11: Какое время? Все-таки четко скажите, до какого периода, потому что многие мамы задают этот вопрос. Вот рождается ребенок, до года он у меня защищен полностью.
12: Вы знаете, просто по сценарию, скажем так, расставания ребенка с мамой, да, во время рождения, такого не глобального, я имею в виду в иммунологическом смысле, далее это зависит от многих факторов. Начиная от грудного вскармливания, да, которое, естественно, пополняет и, можно сказать, если я не очень люблю термин, укрепляет иммунитет ребенка. И далее уже с теми факторами, которые были получены внутриутробно, считается, что, в общем-то, активен иммунитет, который был получен от мамы в течение где-то полугода. Ну и далее уже это факторы, которые внешние, которые, безусловно, влияют на продолжительность этого иммунитета. Это и здоровье мамы, опять же, да, элемент грудного вскармливания, это питание самого ребенка, окружающая среда, в которой он живет, режим, да, так называемые аспекты гигиены, гигиеническую теорию никто не исключал. Да. Соответственно, вот эти все факторы уже могут его, соответственно, продлить или укоротить период вот этого стойкого иммунитета.
11: Угу. А все-таки вот по поводу мы коснулись врожденного и приобретенного иммунитета, да? Скажите, пожалуйста, врожденный иммунитет. Я сейчас коснусь темы, которая сейчас, ну, дискуссия уже давно идет по поводу прививок, вакцинации мы обязательно коснемся, никак не можем. Вот по поводу
12: очень модная тематика.
11: Да, это не то что модная тематика, но знаете, это называется на грани, всегда по острию ножа уходим по эфиру, потому что, ну, вот антипрививочное движение, хотя сейчас он начинает сдавать позиции, потому что ничего доказанного нет, что...
12: Потому что со многими, например, инфекциями, которые вот в те времена, когда я училась, мы сталкивались только по учебникам и рассказывали клиническую картину,
11: корь,
12: лечение.
11: Краснуха,
12: да,
11: свинка.
12: Да, именно те, которые дифтерии и так далее.
11: Да,
12: это то, что мы видели на картинках, на наглядных материалах наших педагогов или по рассказам корифеев данной специальности. То сейчас... скажем, с этими заболеваниями мы можем столкнуться, естественно, это в первую очередь инфекционисты, да, которые уже занимаются непосредственным лечением этих пациентов, но наши студенты видят это воочию и будут очень опытны, хотя опыт очень сомнительный
11: очень
12: грустный, потому что большинство из тех состояний, которые может приводить эти заболевания, являются жизнеугрожающими, да, их осложнения и так далее. Поэтому,
11: да, друзья мои, если ребенок полностью здоров, и родители тоже подумайте, вот, а по поводу вакцинации мы много раз уже говорили, нужно полностью обследоваться
12: это
11: и
12: игра
11: не бояться.
12: В рулетку и не всегда оправдана в плане вакцинации. К сожалению, это моя позиция, я думаю, что у меня будут оппоненты, но как иммунолога я... Конечно же, в глобальном смысле, если вакцинация проводится правильно, с индивидуальным подходом, с анализом рисков, с анализом сопутствующих заболеваний, сегодняшнего состояния ребенка, вырабатываются индивидуальные графики вакцины профилактики, не так, что все в одно время должны попасть в определенный график.
11: Месяца,
12: все люди, дети одинаковые, пациенты должны уложиться в какой-то определенные временные рамки в плане вакцинации. Конечно же, нет. Но если реализован правильный, вдумчивый индивидуальный подход и разработан индивидуальный график вакцины профилактики, конечно же, да, прививкам и абсолютно доказанный метод профилактики серьезных заболеваний инфекционных.
11: Может быть, как раз вот антипрививочники, да, которые, к сожалению, многие мамы присоединяются, тоже молодые, к этому движению, они как раз не знают полностью процесс, который происходит в организме, и начинают говорить, вот, чужеродная какую-то инфекцию вводит, пусть даже там вакцина, она какие-то содержит элементы и прочее, прочее, прочее. Человек не знает, молодой человеческий организм, да, мама, которая только что гормональный всплеск родила ребенка, конечно, она думает, а что вдруг это действительно будет хуже, чем если ребенок потом как-нибудь, возможно, заболеет.
12: Вы знаете, конечно же, информацию, ту, которую врач может донести в течение краткого приема, она недостаточна. Остальную информацию черпают не из самых достоверных источников. Соответственно, в Европе и в Соединенных Штатах уже практикуется понятие школ пациентских и школ мам пациентов, соответственно, которые несут ответственность за пациента. И вот эти школы позволяют в более широком временном периоде уделить внимание тем аспектам и донести ту правильную профессиональную информацию доступным языком, чтобы у мамы была возможность или у пациента получить ответы на интересующие вопросы, обсудить с врачом дальнейшую тактику, чего стоит бояться, как профилактировать эти моменты и осложнения. Поэтому, соответственно, конечно же, в рамках врачебного приема очень сложно бывает это сделать, и по некоторым проблемам мы в нашем центре проводим такие школы, дабы нивелировать вот это недопонимание между врачом и пациентом.
11: Да, чтобы чем больше информации, тем, соответственно, конечно, и проясняется все в голове. Но мы сейчас немного отошли от темы иммунитета. Все-таки как он формируется? Вот есть какие-то стадии, этапы формирования того самого иммунитета врожденного?
12: Мы уже вкратце это затронули, да, что это, да, начинается внутриутробно. Да, это первый иммунитет, с которым рождается ребенок. И на этом здесь доминирующей является основной клеточная теория, первые защитники, первые рыцари, которые встречаются с чужеродными агентами в рамках работы врожденного иммунитета, это клетки-фагоциты, от греческого слова «поедать» и «цитос» – клетка, да, сочетание двух корней. И они поглощают, соответственно, и переваривают, и удаляют все те агенты, это первая линия защиты, с которым в рамках такого процесса фагоцитоза, с которым сталкивается пациент. Вот это врожденный. А дальше идет уже, скажем так, знакомство в рамках знакомства пациента, соответственно, человека с атаками микробного мира, вакцинации и так далее, идет уже запуск других механизмов. Есть понятие иммунологической памяти, когда мы с кем-то уже столкнулись, соответственно, организм помнит, и ему уже легче бороться. Это вот на этом базируется, конечно же, механизм вакцинопрофилактики. Какие клетки участвуют? Да, это клетки иммунной системы, раз, это клетки барьерных органов кожи, слизистые и так далее. То есть это огромный комплекс, который работает слаженно, и, конечно же, какие-то данному процессу развития могут мешать генетические мутации. Вы затронули первичный иммунодефицит, это стоит отдельно уделить этому внимание, мне кажется. И, соответственно, если первая линия защиты, да, в полной мере готова дать отпор и помогает организму справиться, вырабатывается такой механизм, как иммунная память, которая уже в рамках работы иммунной системы все легче и легче борется с чужеродными вторжениями.
11: Вот, кстати, по поводу чужеродных вторжений. Бывает такое, даже такая ситуация, вот в моей жизни, да, случилась. Угу. Вот когда вспышки кори были в Москве, да, ну, в прошлом году, в этом, я сама сходила, сдала на титры кори. Мне было просто интересно, потому что, думаю, на всякий случай.
12: Может, напряженность иммунитета.
11: Да. Думаю, вдруг я не болела кори. Да и вообще прививки-то мне, ну, раньше прививки делали, как бы особо с родителями не общались. Ну, в плане того, что в школе нужно сделать, в детском садике, все. Сегодня прививочный день, все детки шли, и все хорошо, всё, ни у кого никаких осложнений не было. Я, по крайней мере, не помню такого. Поэтому думаю, на всякий случай схожу, сдам. И у меня титр высокий. Мне врач говорит: вы знаете, вы болели корью в детстве. Я не помню, чтобы я болела корью. Но как бы вот по поводу...
12: Но вы помните, что вы проводили вакцинопрофилактику по графику, наверное?
11: Ну, мне мама говорила, да, что я это делала.
12: Вот он результат вашей вакцинации, конечно. Ваш организм помнит, в этом и заключается сама теория вакцинопрофилактики. Угу. Вопрос, опять же, стойкости этого иммунитета. Есть абсолютно индивидуальные моменты, которые примерно, если мы сравним популяцию прививавшихся в одно и то же время, соответственно, через какой-то период мы проанализируем стойкость этого иммунитета как раз по уровню специфических антител, и она может быть разной.
11: То есть у кого-то организм...
12: Это вопрос многих моментов. Да? Это вопрос стандартизации самой вакцины. Это вопрос возможности индивидуальной самого организма наработать эти антитела в том объеме. И срока жизни, конечно, этих антител. Поэтому, естественно, проводится... ревакцинации. И это очень правильный метод перед ревакцинацией, если мы заговорили о коре, провести оценку напряженности иммунитета и, ориентируясь на это, провести ревакцинацию. Да, у кого-то, может быть, по срокам она будет проведена чуть раньше в силу того, что уже нет тех показателей, которые отвечают за специфическую защиту.
11: Вот важный момент. Но все-таки снова касаясь, отходя к иммунитету, к иммунной защите, иммуномодуляторы. Не могу не коснуться этой темы. Да, Дарья Сергеевна, потому что, ну вот как только осень начинается, насморк, простуда, ОРЗ, грипп, реклама на телевидении везде, укрепите свой иммунитет. Иммуномодуляторы всевозможные. У нас человек наш, русский, он спокойно идет в аптеку, к фармацевту, ну, он ему больше доверяет, чем врачу, к сожалению. Как правило, ну, сейчас меняется тенденция, все-таки я смотрю, что многие идут сначала анализы.
12: У вас оптимистичный взгляд, мне хочется им заразиться, потому что мы как врачебное сообщество боремся с тем, что пациент занимался самолечением, потому что внести коррективы очень сложно после
11: этого
12: бывает.
11: Очень-очень, поэтому иногда такие страшилки в эфире рассказываем, я думаю, что это нужно, потому что у нас, к сожалению, когда напугают, тогда человек идет к врачу, сдает анализы, проходит диспансеризацию, хоть немножко о своем здоровье узнает, а потом начинается уже лечение. Но, опять же, с помощью врача, наконец-то. А не то, что я пошла в аптеку, купила антибиотик или купил иммуномодулятор, выпил, и буду я ходить здоровым, наверное. Так вот, ваше отношение к всевозможным вот этим иммуномодуляторам. Ну, я думаю, что с помощью кефира какого-то или каких-то йогуртов, которые рекламируют, повысить иммунитет невозможно. Но, опять же, мы верим в это. Но, кстати, в связи с кефирами и прочее, я хотела спросить, а скажите, пожалуйста, все-таки кишечник участвует?
12: Конечно, я же сказала, что все слизистые, включая кишечник, безусловно.
11: Но не полностью, потому что некоторые говорят, что
12: микробиота, которая живет, не все, конечно, у нас есть слизистые дыхательные системы, почему же мы ее обижаем и концентрируемся только на кишечнике, да? Соответственно, конечно же, есть целая теория изучения микробиоты кишечника, и уже есть доказательная база, показывающая, что, скажем так, условно говоря, правильные поселенцы, кто у нас живет, те микробы, которые участвуют в системе пищеварения, выработки определенных участвуют в метаболизме ферментативном и так далее, позитивно отражаются на общем самочувствии организма. Поэтому, но эти препараты, если мы говорим о препаратах иммуномодуляторах, есть, мы разговариваем с нашими европейскими коллегами, немножко по-разному понимаются в России почему-то, это, видимо, трудности перевода, я очень люблю этот фильм, потому что есть трудности перевода, и те... Определения иммуномодуляторам, которые даются, например, за пределами Российской Федерации, отличаются от понимания нашего обывателя, что такое иммуномодуляторы. Да? Они могут быть как супрессировать, так они модулируют, соответственно, они могут как подавлять иммунитет, так и повышать его.
11: Но это опять же в каких-то строго индивидуальных случаях, да?
12: Абсолютно лечебных. Точно. И это очень серьезные препараты. Если мы говорим об этой группе препаратов, если наше понимание с коллегами соотносится, да, это те препараты, которые не продаются в аптеке. Это те препараты, которые лечат очень серьезные заболевания, например, гематологический профиль, или это заболевания, связанные, например, с тем же нашими первичными иммунодефицитами. Но почему-то в нашей стране иммуномодуляторы...
11: На конфетках практически на всех.
12: Да.
11: Со вкусом, как смородины, апельсины... обладает таким-то действием. Иммуномодулятор натуральный.
12: Поэтому и, к сожалению, процент использования этого класса препаратов, я имею в виду псевдоиммуномодуляторов, очень высок. Хотя мы уже, как мне хочется думать, живем в поле доказательной медицины, и эти препараты не имеют той доказательной базы, тех этапов регистрации, которые предшествуют, да, это клинические исследования от первой фазы до еще того, как препарат зарегистрирован. Соответственно, нет сравнительных исследований, что мы берем 10 пациентов с частыми простудными заболеваниями, назовем их так, и, соответственно, группу в сравнении берем те, кто не принимал псевдоиммуностимуляторы, да, и мы же... И ту группу препаратов, ту группу пациентов, которые принимали эти препараты. И нет доказательной базы, на чем, скажем так, основываются, да, клинические исследования, uh-huh. сравнительные, что здесь пациенты болеют меньше, здесь пациенты болеют больше. И поэтому я абсолютный противник использования препаратов без доказательной базы, без показаний для того, чтобы, потому что основной постулат врача, это не навреди, да, основная да. теория. Поэтому, опять же, не навреди открываются в этих клинических исследованиях. Можем ли мы навредить или нет? А их нет. Поэтому, я думаю, рассуждать на эту тему будет очень голословно. Нет доказательной базы в правовом поле, мы не можем говорить да или нет. Вдруг они будут проведены, и это будет революция, прекрасно, значит, мы начнем их применять. Пока та позиция «не навреди» ограничивает меня в назначении данной группы препаратов. Угу. А более серьезные какие-то иммунокорректирующие препараты, они не применяются в рамках лечения простуды, да, соответственно, каких-то легких инфекций. Поэтому оставим это профессионалам, онкологам, гематологам. И я могу дальше перечислять эти моменты. У нас есть некоторые препараты с тагетным воздействием, так как мы занимаемся, наш центр первичного иммунодефицита, мы тоже пытаемся повлиять на иммунный ответ пациентов. Но это не для...
13: домашнего лечения.
12: Для домашнего лечения, абсолютно.
13: В том-то и дело. Если, вот в таких случаях, хочу сказать, если хочется как-то полечиться, сходите просто в продуктовый магазин либо на овощной рынок и купите фруктов, овощей, сделайте какой-нибудь вкусный смузи, кефира какого-нибудь натурального. Ну,
12: все в меру.
13: Все в меру,
12: с удовольствием позанимайтесь спортом,
13: да.
12: подышите свежим воздухом.
13: Это ведь очень укрепляет иммунитет.
12: Намного... Вы знаете, это гигиеническая теория, которая действительно работает. И... Есть исследования, которые показывают, да, на что может повлиять стресс. Не тот стресс, который ежедневно...
13: Он на всё может повлиять.
12: Да, к сожалению, он приводит, да, к активации тех показателей иммунитета, которые не должны активироваться и так далее.
13: Например, поэтому... каких? Это вот когда...
12: Например, стресс способствует... Это немножко неправильно, да. наверное, будет сказать, что это только мы говорим об иммунитете. Например, да. так как я еще и аллерголог, угу. у нас единая специальность. И я могу сказать, что стресс изолированно может приводить к обострению некоторых аллергических заболеваний.
13: Или да, возникновению каких-то
12: приведение активации тех клеток, которые... Нет, ну, чаще всего это те пациенты, которые уже имеют эти заболевания, и стрессовые ситуации могут приводить к их обострению.
13: Все-таки все болезни от стресса, это, мне кажется, очень верный такой показатель да, активности нашей жизни.
12: Поэтому... Не без него, но не единственный, но, в общем-то, в одну чашу можно добавить и стресс, как один из основных, конечно.
13: Поэтому нужно все-таки заниматься спортом, отдыхать и не думать...
12: Вы знаете, не заниматься самолечением, наверное.
13: Вот самолечением призываем
12: вот
13: уже
12: как врачу,
13: нашей...
12: каждый...
13: Дарья Сергеевна, в каждой нашей программе мы об этом говорим. Не занимаясь самолечением, обязательно обследоваться, знать у тебя, какие есть проблемы в организме, а потом уже советоваться с врачом, можно ли попробовать или нет. Так, по поводу иммунитета, именно иммуномодуляторов, которые не влияют иммунитет, либо влияют непонятно, потому что никаких клинических... Исследований нет.
12: И доказательной базы.
13: И доказательной базы нет, поэтому, дорогие мои друзья, если вдруг хочется как-то полечиться очень, ну вот фрукты, овощи,
12: ещё
13: спорт,
12: один большой вопрос,
13: свежий воздух.
12: Есть ли у вас поломка в иммунитете?
13: Кстати, а ведь многие хотят его просто укрепить, не зная. Может быть, какое-то другое заболевание, и организм кричит. Помоги мне, сходи к врачу, обследуйся. А человек-то думает, я себя не очень хорошо чувствую, сейчас я его укреплю, иммунитет.
12: Да, если это поломка, потому что на самом деле есть абсолютно эпидемиологические нормы, что до 4-5 раз в год, а дети чаще.
13: Дети чаще на сколько?
12: Вы знаете, здесь еще зависит от степени тяжести клинических проявлений. Потому что если мы говорим о таком обывательском там, ОРВИ простуда, я не буду говорить аббревиатурами, то до 6 раз, если ребенок болеет легкой простудой без каких-то осложнений.
13: То есть мы никаких отитов, гайморитов,
12: да, мы не говорим о тяжелых каких-то гнойно-воспалительных заболеваниях, да, осложнениях длительно текущих заболеваний, заболеваниях, да, поэтому это норма. Я, как я уже сказала, мы говорили в начале, таким образом наша иммунная система тренируется, нарабатывает память.
13: Конечно, что в расслабленном состоянии находится? Раз,
12: знакомиться с новыми агентами. Да, конечно, совершенно другая ситуация, если пациенты болеют длительно, требуют серьезных назначений препаратов, скажем, там, антибактериальных, с комплексными осложнениями. Это совсем другая ситуация. Она, конечно, требует внимания врача, курирующего данного пациента.
13: То есть терапевт в этом случае должен направить уже к аллергологу-иммунологу? Либо на какой-то специальный анализ. Кстати, у нас ведь любят просто сходить в лабораторию, сдать анализ, посмотреть на всякий случай, там общий анализ крови и биохимию, либо анализ мочи. Иммунограммы всевозможные, какие только существуют, их нужно сдавать, либо опять только по назначению врача все вот эти анализы?
12: Данный специфический анализ, он является тем назначением, которое бывает в комплексе обследования. Процент назначения даже в нашем профильном центре данного анализа крайне низок, поэтому, но о том, с чего вы начали говорить, общий анализ крови периодически, сдавать общий анализ мочи, это такая культура здоровья, проходить периодически диспансеризацию, так называемую, такие чекапы, они, конечно же, за, потому что бывает изменение в данных анализах доклинических. Соответственно, когда еще нет клинических проявлений, а изменения уже есть, и данные проверки могут помочь выявить заболевание на раннем этапе. Но это может быть совершенно не иммунологическое заболевание.
13: Понятно. После новостей вернемся и продолжим.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва.
15: 4,8. В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области населенный пункт дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ. Это поселок Борисовка одноименного округа, сообщает оперштаб региона. В результате ударов загорелись 5 автомобилей, они потушены. Информация о пострадавших уточняется. Частично разрушено административное здание. В двух коммерческих объектах и нескольких многоквартирных домах выбило стекла. На месте работают экстренные службы. В ЛНР установлены личности 17 из 18 погибших при атаке ВСУ на колледж. Это следует из опубликованных списков, сообщили в администрации региона. Там добавили, что местонахождение 4 студентов остается неизвестным. В ночь на 22 мая ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Работы по разбору завалов продолжаются. В Запорожской области ввели ограничения на продажу топлива. Причина – складывающаяся оперативная обстановка, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В канале в мессенджере Макс он написал, что меры коснутся реализации топлива на АЗС в одни руки. Сколько будут отпускать, глава региона не уточнил. Балицкий добавил, что такой шаг носит превентивный характер, чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа. Накануне власти Севастополя ограничили продажу топлива на АЗС. Один человек может купить не больше 20 литров. США и Иран близки к пролонгации срока прекращения огня на 60 дней. Стороны вырабатывают основу для обсуждения ядерной программы Тегерана. По информации источников британской газеты Financial Times, договоренности могут состоять из поэтапного открытия Ормузского пролива и уничтожения или передачи Ираном запасов обогащенного урана. В ответ США могут ослабить блокаду портов Исламской Республики, смягчить санкции и постепенно разморозить активы Тегерана за рубежом. Одновременно с этим телеканал Аль-Хадда сообщает, что Иран в рамках непрямых переговоров с Соединенными Штатами предложил приостановить на 10 лет обогащение урана выше 3,6%.
3: Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
14: Говорит Москва. Реклама.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
17: Да, а также букинг и подписки.
18: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
19: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
20: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
22: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
14: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
23: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
24: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
25: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
26: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
13: Мы продолжаем наш разговор. Сегодня мы, кстати, обсуждаем нашу иммунную систему. Ей это очень нравится. Почему? Потому что наш организм, он такой. Он должен знать, как себя защитить, а вот иммунная система защищает всех нас. Как мы только рождаемся уже с иммунной системой, потом приобретаем, сталкиваемся с разными заболеваниями, аллергенами, кстати. Что такое аллерген, аллергические реакции, мы тоже спросим нашей гости, потому что она очень все подробно знает, этим занимается очень давно. У нас в гостях заведующий центром аллергологии и иммунологии больницы номер 52, департамент здравоохранения города Москвы, Дарья Сергеевна Фомина. Дарья Сергеевна, перед тем, как ушли, ну, мы уже выяснили, вот, кто первую часть программы не слушал, мы сегодня говорили про иммуномодуляторы. Ребят, что хочется сказать, самые серьезные и настоящие иммуномодуляторы, которые используются во всем мире при очень там серьезных состояниях иммунодефицита или еще каких-то серьезных заболеваниях, они не продаются в аптеках. И это правильно, что они не продаются в аптеках, потому что, я думаю, наш российский человек навредил бы себе как мог, к сожалению, потому что по незнанию у нас же все любят укрепить свой иммунитет. Это сейчас уже слоганы вот эти «Везде круглые сутки», ну вот укрепляем здоровый образ жизни.
12: Нет, они, конечно, могут быть приобретены в аптеке, но по специальному рецепту от соответствующего специалиста, который назначил данный вид лечения.
13: Да, да. Уже, если у человека есть серьезное заболевание, а не то, что там ОРЗ какое-то. Так, мы еще поняли, что 4-6 раз в год человек может болеть спокойно, но это не то, чтобы как с чем-то серьезным, легким простудным заболеванием. То есть это нормально, иммунитет наш тренируется. заряжается энергией, чтобы потом, если вдруг столкнуться с каким-то мощным заболеванием, аллергеном, микробом, бактерией, чтобы побороть ее, сказать, все.
12: Вот. Ну, наверное, из этого списка стоит исключить аллергены.
13: Да. А, да?
12: Потому что, да, мы...
13: Вот я всегда почему-то, если бороться с аллергией, мне кажется, что и организм борется. На самом деле он, наоборот, защищает от аллергена. А почему, кстати, от чего вообще появляется у человека аллергия? Это генетика?
12: Ну, существует масса теорий, на самом деле. Одна из основных теорий – это генетическая предрасположенность. Даже есть процентное соотношение, если мама... или папа, в зависимости от того, кто является носителем аллергического или болеет аллергическим заболеванием, соответственно, его вклад в вероятность того, что ребенок заболеет аллергическим заболеванием. Конечно же, мамин процент выше. Есть генетическая теория. Вообще считается, что мы познакомились с аллергией благодаря того, что побороли паразитов, да, перестала. Есть и такая теория. Есть расширенная генетическая теория, зависит от того, что где пациент живет, какая экосистема, к чему адаптированы ферменты, какие-то стрессовые ситуации по резкому переключению или расширению, например, того же пищевого режима могут быть стрессовыми для организма, и мы их не почувствуем, но это приводит к этой яркой реакции, как является аллергическая реакция. Это, скорее всего, не подавление иммунитета, это, наоборот, реакция нашего иммунитета с... более яркая, неподавленная аллергия, да, это когда такие яркие проявления со стороны дыхательной системы, со стороны кожи, бывают такие комплексные системные реакции, тяжелые, да, не будем сегодня говорить о грустном.
13: Да-да-да-да.
12: Поэтому, но тут свои совершенно методы лечения, у нас нет пока генной терапии, поэтому мы воздействуем либо фармакотерапией, либо... Есть такие так называемые элиминационные мероприятия, когда мы, конечно же, в чем-то пациента аллергика с подтвержденной аллергией ограничиваем. Но есть вид патогенетического лечения. Сейчас линейка этих препаратов, назовем их так, расширяется. Это патогенетическое лечение аллергии аллергенами.
13: Я слышала, аллерген
12: специфическая иммунотерапия. Да.
13: Что-то мне как-то с гомеопатией как-то
12: да, наши пересекается. Пациенты часто это называют прививками от аллергии. Это, наверное, механизм тоже, то есть знакомство с низких доз и дальше уже, дальше по нарастающей организм вырабатывает так называемую устойчивость, иммунологическую память, о которой мы говорили в первой части, и, соответственно, перестает реагировать на этот метод. Доказан, этот метод прошел все клинические исследования, имеет доказательную базу, если мы говорим о стандартизированных, да, аллергенах для лечения, лечебных аллергенов. Ну и, конечно же, исследования не стоят на месте, и есть мировые разработки, линейка будет расширяться, мы сможем лечить от пищевой аллергии, от аллергии на кошек и собак, например.
13: Вот
12: будут вакцины, да, более точечное воздействие с минимум побочных эффектов и так далее. То есть на самом деле мир не стоит на месте.
13: Работа ведется.
12: И работа ведется. А методу более 100 лет аллерген-специфической иммунотерапии. Да, вопрос того, что препараты становятся лучше. Расширяется не только линейка препаратов, но и метод доставки. У нас есть и подъязычные сейчас капли, например, которые более удобны детям, да, скажем так. Если, но опять же, никакого самолечения, потому что это не святая вода, это аллерген. И, естественно, все лечение должно проводиться под четким патронажем лечащего врача-аллерголога-иммунолога, если мы говорим об аллергии.
13: Это точно. Дарья Сергеевна, у меня вот вопрос. Почему у наших детей сейчас стало вот больше аллергических реакций, больше деток аллергиков вот появляется с каждым годом? Из-за того, что чем дышим, да, и что кушаем?
12: Наверное, да, есть. Конечно же, аллергические заболевания сейчас достигают цифр пандемии в мире, и вот эти нарушения, понятно, генетически накапливаются, да, и предрасположенность детей все больше и больше. Но мы видим, например, дебюты – это начало заболеваний во взрослом возрасте, когда...
13: А почему?
12: Вы знаете, видимо, какая-то компиляция факторов, сложение, да, факторов, которые в определенном возрасте приводят к тому, что старт заболевания связан с такой отсрочкой, да. Соответственно, раньше мы видели больше пациентов, которые начинали с детства и дальше жили своим заболеванием. и если правильно они лечились, жили очень хорошо, с хорошим, высоким качеством жизни, то сейчас мы видим вновь приходящих пациентов в 40 лет, в 50, у которых запускается вот этот вот наш яркий аллергический ответ, с которым и тут, конечно, есть прямая взаимосвязь. Чем позже, тем тяжелее протекает, к сожалению.
13: Эх, поэтому будем внимательны к себе, если вдруг что... Не ждем каких-то осложнений и не пьем просто антигистаминные средства, потому что многие... Да, есть какая-то аллергия.
12: Антигистаминные средства при некоторых, в зависимости, конечно, от антигистаминного средства, от самого лекарственного препарата, при некоторых заболеваниях они абсолютно неэффективны. Это неправильное видение, что лечение аллергии тождественно приему антигистаминных препаратов далеко не так, потому что есть другие механизмы, в которых гистамин участвует, с которым мы и боремся, это медиатор. Его участие – это доля процента. Есть другие препараты, но и, конечно же, а есть вообще заболевания, при которых некоторые антигистаминные препараты противопоказаны.
13: Например, да вы что, такие, аллергические заболевания?
12: Да, есть группа, например, антигистаминных препаратов первого поколения. Сейчас абсолютно пересмотрены аспекты безопасности и эффективности этих препаратов. И, например, при бронхиальной астме они просто противопоказаны, потому что они имеют еще рядом, обладают рядом свойств, которые могут ухудшать течение бронхиальной астмы. Поэтому к вопросу вот с этим разобраться, придя в аптеку, очень сложно. Поэтому даже, казалось бы, такие безобидные препараты могут... Есть еще понятие, например, могут негативно отразиться, но есть такое понятие, как лекарственное взаимодействие. Если пациент уже принимает ряд препаратов, по каким-то другим заболеваниям, да, по показаниям, да, и добавление нового препарата, вот в этих схемах тоже должен разбираться врач, а не пациент. И не должен пациент в этом разбираться на самом деле, когда есть для этого помощник профессиональный.
13: Специалист, конечно. И не надо к фармацевту бежать и спрашивать, а вот это или вот это лучше взять. Просто я все равно акцентирую на это внимание.
12: Есть такая специальность, как клиническая фармакология, как раз, которая и разбирается в взаимодействиях лекарственных препаратах. И мы, например, в нашем центре придерживаемся к тому, что один в поле не воин, и если мы чего-то можем не знать, мы с удовольствием приглашаем специалистов из других подразделений, которые участвуют, и клинических фармакологов, и лор-врачей, и пульмонологов, и так далее. То есть мы работаем в команде. Нельзя сказать, что один специалист, это на самом деле хвала тому врачу, как мне кажется, который невозможно все знать, да, который в состоянии признать того, что он есть какие-то
13: пробелы.
12: Пробелы, пусть будут пробелы, да, абсолютно пробелы, которые надо восполнить. Если он не может это сделать самостоятельно, то прибегнуть к помощи коллег. Это нормально.
13: Дарья Сергеевна, я сейчас снова к началу эфира, но немножко откачусь по поводу, какие органы отвечают за иммунитет. Вот мы лор-врача вспомнили, я тоже его вспоминаю, потому что я читала такое исследование, с врачами я тоже обсуждала, вот ларингологами в эфире, по поводу того, что вот миндалины, гланды, вот все вот наши вот эти волшебные органы гортани, да, вот там они у нас присутствуют, они отвечают очень сильно, дают иммунный ответ на разные заболевания. И даже было какое-то...
12: Так называемое есть лимфоидное кольцо. Даже анатомический термин.
13: Всё, поняла. Вот, и было какое-то исследование в 70-х, по-моему, годах, вот точно не могу, 60-70-е в США, всем повальным детям считали, что нужно удалить сразу миндалинные гланды, и все будет хорошо у человека.
12: Еще аппендицит.
13: Да. И
12: аппендикс, простите, да, не аппендицит, да, без аспицита, это воспаление, аппендикс.
13: Да, аппендикс. И после этого буквально лет 20-30 за этими детьми наблюдали, у которых все удаляли, вот ненужное, да, как будто бы, ну, на всякий случай, чего уж там. Удивительно, что они коснулись других органов там, чуть ниже лежащих. И поняли, что сделали громадную ошибку, потому что у этих деток иммунитет был как раз снижен очень-очень. Они ловили все заболевания с осложнениями и прочее. То есть все-таки эти органы выделяют какие-то клетки. Что они выделяют?
12: А вы знаете, на самом деле иммунитет представляет собой такой комплекс органов и клеток, да, мы уже говорили в первой части.
13: Да.
12: Соответственно, они все несут иммунологический потенциал, то есть выполняют иммунологическую функцию. Соответственно, наверное, принимать такие невзвешенные решения, как мы решили, что это не нужно. Ну, мы не будем осуждать коллег, они уже получили результат, соответственно, своей работы. А если мы говорим о миндалинах, и это немножко сфера такая сложная, потому что, да, бывают поражения глоточных миндалин, да, есть спектр заболеваний, которые ассоциируются с этим, но, опять же, это так называемый, наверное, передовой мост, да, так как мы контактируем в основном иммунной системы, которой там расположены иммунные клетки, которые ловят так называемых диверсантов, которые попадают в ротовую полость, да, с дыханием, с пищей и так далее. И блокируют, скажем так, проникновение дальше, так называемый фильтр. И защищает от инфекции дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт. То есть они, в общем-то, такие гарды, которые стоят на страже. Да, бывают ситуации, когда работа миндалин сдает сбой. Я думаю, что все слышали про такое заболевание, как хронический тонзиллит, который тяжело поддается лечению, но все-таки лечится. Поэтому сказать, что мы должны расстаться с этим охранником, да, представленными миндалинами, когда они выполняют свою функцию, наверное, не совсем правильно будет сказать, и, наверное, даже совсем неправильно будет сказать, что их надо удалять. Другой момент, что хирург, врач, отоларинголог, когда бывают ситуации, когда не справляется с терапевтическими методами в лечении заболеваниями, которые поражают эти лимфатические скопления там в основном, да, то встает вопрос уже к отоларингологу-хирургу, и принимается такое, опять же, взвешенное лечение. Но это, слава богу, в современном мире это не
13: панацея, да?
12: Панацея, да, и не решение для всех, да, то есть процент пациентов, которым проводится это хирургическое лечение, конечно, он далек от 100, даже далек от 50, безусловно.
13: Поэтому лечение, и бережем свои органы, потому что все-таки ничего лишнего в нашем организме нет. Что у нас еще за иммунитет отвечает?
12: Ну, к органам иммунной системы, скажем так, относится и костный мозг, да, в которой лимфоидная ткань тесно связана с кроветворной системой. Есть такая интересная железа тимус, так называемая вилочковая железа. Много ее исследуют, потому что ее масса утрачивается в процессе жизни. Там формируется один из подтипов лимфоцитов, это уже, соответственно, тоже клетки иммунной системы. Селезенка, лимфатические узлы, да, как так называемые фильтры инфекций. Но нельзя сказать, как мы начинали говорить, что кожа разве не выполняет иммунную систему?
13: Конечно.
12: А разве слизистые оболочки там, внутренних полых органов, пищеварительные, дыхательные, мочевыделительные, они все препятствуют тому, что какой-то инфекционный агент попадет в кровоток. Поэтому сказать, что что-то в организме не несет иммунные функции, наверное, будет не совсем корректно, и мы что-то обидим.
13: Ну, хорошо. Тогда все у нас работают слаженно, любим наш организм. И, кстати, вот по поводу иммунодефицита, давайте все-таки коснемся этого вопроса. Как распознать, что у человека иммунодефицит?
12: Для этого есть критерии. Давайте оговоримся о том, что мы говорим о первичном иммунодефиците, потому что вторичное иммунодефицитное состояние – это та проблема, которая является следствием уже имеющегося заболевания. Если, например, пациент уже болеет каким-то заболеванием, будь то хроническое заболевание гнойно-воспалительное, которое течет долго, протекало с длительным лечением, у него может быть транзиторное краткое нарушение иммунной системы, иммунного ответа после этого заболевания. Если это онкологическое заболевание, если это гематологическое заболевание, ряд вариантов лечения, да, мы хорошо знаем, может привести к транзиторной. Это все относится к группе, скажем так, вторичных иммунодефицитных состояний.

0: это спектром, можно посвятить этому отдельную передачу.
1: То есть симптомы
0: передачу. Да, большинство
1: быть.
0: Первичных гормонодефицитов, старт симптомов начинается в детстве, хотя этот уже частично миф, даже не миф, а частично развеянная позиция, что первичные иммунодефициты некоторые, как мы их называем, наиболее благополучные, могут стартовать и во взрослом возрасте. То есть это заболевание, которое раньше считались, ну и сейчас, в общем-то, очень тяжелы для терапии. Это заболевание, которое требует... Пациент с этим живет. Это генетически обусловленное заболевание. Это, скорее, то заболевание, которое лечится до очень хорошего, может быть, достигнут качества жизни пациента, но полностью вылечить его нельзя. Хотя, вы знаете, посмотрев на взрослого, вот те пациенты, которые наблюдаются у нас, большинство, да, посмотреть на них, вы никогда не скажете, что у него первичный иммунодефицит. Это просто пациент, который постоянно получает заместительную терапию, которая замещает его иммунитет, который генетически пострадал, да, но внешне никогда не скажется, что данный пациент страдает таким серьезным заболеванием.
1: И никаких ограничений нет в образе жизни.
0: Зависит от типа первичных иммунодефицитов, потому что это целая группа, поэтому. Вы знаете, ограничение только то, что пациент чуть чаще проводит диспансеризацию. Чаще получают необходимое лечение назначено, если какие-то осложнения этого заболевания начинают проявлять себя, то он требует большего внимания. Но качество жизни наших пациентов заключается в том, чтобы минимизировать ограничения, да, назначить то лечение, которое будет, он будет меньше находиться в больнице, он будет больше дома, он сможет работать, он будет абсолютно социально адаптирован. Вот этих позициях у пациентов с хроническими заболеваниями мы стараемся добиться. Излечить нельзя, но
1: достойный
0: пациент может
1: жизни,
0: достойно жить.
1: Достойно жить.
0: И заводить семью. У нас пациенты прекрасно, дамы имеют детей, и никаких ограничений.
1: Вот это здорово, Дарья Сергеевна. Но все-таки симптомы, вот вы сказали, что симптомы какие угодно могут быть, да, при первичном...
0: Спектр очень разный. Если мы
1: На что обратить внимание человеку, который как бы живет, ну, все хорошо, но вдруг чаще стал болеть и тяжелее стал болеть.
0: Вот мы об этом с вами говорили, это любая простуда заканчивается имеет большую длительность, да, само заболевание... Более тяжелые клинические проявления, например, какие-то гнойно-воспалительные осложнения, активируются вирусы, которые всегда были вроде бы в организме, да, например, там герпес-вирус или еще есть ряд оппортунистических вирусов, чтобы не заходить глубоко в дебри, но тоже могут начать чаще себя проявлять или активироваться после перенесенной простуды, более длительно протекать. Вот на эти моменты стоит обратить внимание и обратиться к терапевту или педиатру, если это ребенок, да?
1: Если это взрослый, то
0: опять же терапевт. Это обращение к терапевту и дальше направление к профильному специалисту, если есть у взрослых это могут быть, например, какие-то очень частые пневмонии, да? Каждая вирусная инфекция вдруг заканчивается пневмонией.
1: То есть тут стоит задуматься,
0: какие-то серьезные заболевания. Это не просто простуды, это не просто немножко насморк, немножко поболело горло, чуть-чуть покашлял, неделя, все прошло. Нет, мы говорим не об этих состояниях, мы говорим о серьезных состояниях, которые требуют госпитализации, тех состояниях, которые хочешь, не хочешь, пойдешь к врачу. Да, вот когда эти эпизоды начинают повторяться, то, конечно же, это повод обратиться к иммунологу и провести тот спектр обследований, который будет назначен врачом.
1: Uh-huh. А на всякий случай, чтобы исключить иммунодефицит, есть какие-то анализы? Или, опять же, это общий анализ крови и какие-то общие анализы у терапевта?
0: Я думаю, что это общескрининговые обследования. Если иммунолог по клиническим проявлениям сочтет нужным назначение, то да, конечно, не... На самом деле большинство этих обследований очень специфично. Мало того, что доктор должен его назначить, он еще должен его правильно интерпретировать. И вот в данной ситуации, конечно, лучше прибегнуть к помощи специалиста, потому что даже если пациент самостоятельно обратится в лабораторию по собственному желанию, сдаст эти анализы, это не факт, что он сможет
1: разобраться

0: зачастую даже нам бывает сложно в том ребусе, и мы прибегаем к помощи академического звена и так далее, чтобы правильно интерпретировать, сложить эти факты лабораторные с клинической картиной и разобраться в ситуации, конечно.
1: Скажите, пожалуйста, Дарья Сергеевна, а вообще вот таких пациентов много, с каждым годом больше становится, либо уровень практически один и тот же? Вот заболевания с каждым годом, к сожалению, многих онкологических, эндокринологических, становится все больше аллергических реакций. А вот иммунодефицит вот таких
0: пациентов... прогресс говорит о том, прогресс в знаниях по данной проблеме. Сложно сказать... стало ли их больше, мы их научились выявлять.
1: Чаще.
0: И правильно диагностировать.
1: Да.
0: В силу того, что чаще мы верифицируем диагнозы, правильно их, правильно формулируем и, соответственно, начинаем лечить, пациенты наши живут дольше. Потому что в еще недалеком прошлом многие первичные иммунодефициты являлись приговором, потому что не было методов лечения. Сейчас эти пациенты переходят рубеж 18 лет, взрослеют, соответственно, конечно же, во взрослой практике, мы являемся взрослым центром, становится больше. И эпидемиологические данные запускаются даже федеральные, сейчас регистр есть первичных иммунодефицитов, в котором регистрируются эти случаи, динамически отслеживается клиническая картина. То есть, соответственно, если пациент в этом регистре, он может путешествовать по стране, и врач из другого региона будет знать, что это пациент вот с такими проблемами, будет история болезни, проблемы такие-то, соответственно, что с ним случилось, поэтому это дает такую некую свободу и врачу, и пациенту.
1: Это здорово.
0: Да, соответственно, эпидемиологические данные пополняются не из-за того, что их стало больше, а из-за того, что они стали лучше выявляться, дольше жить, и поэтому просто когорта пациентов стала шире, конечно.
1: Понятно. Спасибо большое за очень интересный эфир, Дарья Сергеевна. Совсем вот по оружию, даже меньше минуты осталось до конца эфира. Какой будет общий совет для всех наших слушателей? Давайте уже уясним вот миф, что поднять иммунитет просто чем-то волшебным нельзя. Это целый комплекс. Да? Ведь не только от нашего организма зависит, конечно, много от нашей иммунной системы, но что еще нужно сделать, чтобы он был у нас здоровый и счастливый, иммунитет наш?
0: Вы знаете, я, наверное, скажу какие-то банальные вещи. Уважайте себя. А в позицию «уважайте себя» входит забота о собственном здоровье. Это в первую очередь ваша ответственность за вас и ваших близких. Напоминайте себе и друг другу, что иногда все-таки надо обращаться к специалистам, даже если вы себя прекрасно чувствуете, проводить минимальные обследования, чтобы быть уверенным, что все хорошо.
1: Спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях была заведующая Центром аллергологии и иммунологии больницы номер 52 Департамента здравоохранения города Москвы Дарья Сергеевна Фомина. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо большое вам.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Под ударом оказался транспортный цех. Повреждены 8 автобусов, предназначенных для перевозки персонала станции. В заявлении ее пресс-службы подчеркивается, что украинская армия не снижает интенсивности атак по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару, где повреждены 2 пассажирских автобуса. Отмечается, что обстановка на Запорожской АЭС остается крайне напряженной. Дональд Трамп назвал дату принятия решения о возможном возобновлении войны с Ираном. По словам президента США, это произойдет завтра. В интервью порталу Axios американский лидер оценил шансы на сделку или возобновление боевых действий против Исламской Республики как 50 на 50. Трамп добавил, что сегодня встретится со своими переговорщиками для обсуждения нового предложения Тегерана. Президент США заявил, что согласится на договор только если он будет охватывать такие вопросы, как обогащение урана и судьба существующих запасов в Исламской Республике. Республики. Цитата. «Думаю, произойдет одно из двух. Либо я нанесу им удар сильнее, чем когда-либо, либо мы подпишем выгодное соглашение», — сказал американский лидер. США увеличили число разведывательных полетов у Кубы. С февраля их было выполнено более 20. Тенденция фиксируется на фоне давления администрации Дональда Трампа на руководство острова для смены власти в стране, отмечается в материале Wall Street Journal. Уточняется, что для разведки применяются самолеты RC-135V, беспилотники MQ-4C Тритон и патрульные самолеты Посейдон. Матвей Сафонов и Илья Забарный не пожали руки. Перед тренировкой ПСЖ французская команда решила устроить двусторонний матч. Перед стартом прошла церемония рукопожатия. Российский вратарь и украинский защитник проигнорировали друг друга. Матвей Сафонов сыграл за ПСЖ 26 матчей, в которых 12 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Илья Забарный провел в составе парижан 36 игр, забил 1 гол. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клименов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Юный град. Как строился Петербург». В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Здравствуйте, приветствую всех, кто нас сейчас слушает. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова, и мы здесь все самое важное обсуждаем вместе. Сегодня в каком-то смысле будем говорить про инвестиции и сроки окупаемости долгосрочных проектов. Ведь те, у кого есть дети, вряд ли поспорят с тем, что дети — это самое ценное. И по затратам финансовым, и по временным, и, конечно же, по ценности. Родители, можно понять, они пытаются дать ребенку самое лучшее: образование, знания, воспитание, окружение. Но так ли это важно? На чем действительно нельзя экономить, а какие активности могут даже навредить развитию? Что важнее, генетика или окружение, талант или упорство? Что об этом говорит наука? Сегодня будем разбираться. Пишите ваши советы, комментарии, вопросы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений — говорит МСК-бот. Прямой эфир у нас также идет еще и в видеоверсии в Ютьюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Есть у нас еще чат в Максе. Огромное количество вариантов с нами связаться, задать вопросы. А отвечает сегодня на наши вопросы педагог раннего развития, основатель онлайн-школы развития малышей «Сама мама», блогер, популяризатор научного подхода к развитию детей, организатор онлайн-конференции для мам и будущих мам Надежда Галендерова. Надежда, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Очень приятно с вами делиться полезной и интересной информацией.
6: Так вот, все-таки успех ребенка. Что мы подразумеваем под этим понятием успех ребенка? И врожденное ли это, или созданное родителями?
7: Ну, давайте для начала про врожденное или созданное, потому что до сих пор битвы существуют на эти темы, и до сих пор я получаю массу комментариев по типу того, что отстаньте от ребенка, все, что нужно, ребенок возьмет сам. Да, и все-таки хочется понять, а все ли в ребенке заложено, или можно повлиять на его развитие, и можно ли целиком и полностью повлиять на его развитие.
6: Но здесь мы должны сказать, почему до сих пор идут споры, потому что все эти исследования лонгитюдные, все эти исследования довольно сложные, и их просто довольно тяжело проводить долго и дорого, поэтому есть большое количество разных результатов.
7: Да, да, несомненно, плюс помимо того, что исследования есть еще мнение, да, кто-то считает так, кто-то считает иначе, кто-то считает, что можно выстроить ребенка просто как дом, как проект, вне зависимости от того, какой у вас ребенок родился, можно вырастить из него, допустим, спортсмена, победителя Олимпийских игр. А кто-то считает, что напротив, все в ребенке заложено, и если талант есть, то он себя проявит, и ничего для этого делать не нужно. В чем же правда? На самом деле ответ на этот вопрос уже есть, и на эту тему были проведены масштабнейшие исследования. Было изучено порядка 50 тысяч близнецов, которые получились из одной яйцеклетки и из разных яйцеклеток, которые росли в одной семье и в разных семьях. Так вот, а по результатам этих исследований выяснилось, при этом близнецов отслеживали в течение более 50 лет и оценивали их по разным очень параметрам. То есть это и здоровье, и наличие или отсутствие вредных привычек, уровень интеллекта, уровень дохода, даже то, как они оценивали собственное эмоциональное благополучие. Так вот, если взять практически любой из этих критериев, мы получаем примерно 50 на 50. То есть 50% это влияние генетики. И мы от этого никуда не уйдем. И поэтому нельзя говорить, что ребенок это наш проект, которого мы можем полностью построить. Нет. Мы скорее здесь должны быть не строителями, не проектными менеджерами. Мы должны быть здесь заботливыми садовниками, которые создают среду, вот ту питательную, ту дружелюбную среду для развития ребенка, для того, чтобы раскрыть наилучшим образом его способности и таланты. Потому что 50% среды – это тоже то, что влияет. И при этом на 50% генетики мы уже не можем повлиять. Мы могли на нее повлиять только когда спутника жизни себе выбирали, отца нашего ребенка или мать нашего ребенка. Повлиять мы можем на эти 50%, но при этом не нужно ожидать, что это, что результатом будет именно тот ребенок, да, тот идеальный человек, которого вы хотели бы видеть. То есть здесь наша задача скорее быть садовниками и пытаться раскрыть те таланты, которые в ребенке уже заложены.
6: То есть я правильно понимаю, что идеального промпта, выражаясь айтишным языком, да, для создания проекта ребенок, успешный ребенок, этого промпта не существует.
7: Да, к сожалению, нет, потому что очень сильно это зависит от самого ребенка. Как мы прекрасно знаем, что каждый человек уникален генетически, поэтому под каждого ребенка этот идеальный промпт будет своим, уникальным.
6: Ну, у кого в семье есть двойняшки или близнецы, да или просто дети, даже погодки, все знают, насколько они могут быть разные, да, насколько после первого ребенка мать может сказать, да никогда больше, а второй просто идеальный, шелковый.
7: Я даже добавлю, даже близняшки, даже однояйцевые близнецы, у меня в работе есть такие родители, такие дети, они могут быть разными. А почему разными? Хотя они одинаковые генетически, но они по-разному лежали в животике, они по-разному немножко получали питание, и из-за этого они развиваются, и мы даже можем это увидеть в 9 месяцев, в год мы можем, недавно проводили такую диагностику, и близнецы развиваются уже по-разному. То есть уже среда, вот как они лежали в животике, повлияла на то, какими они будут людьми.
6: Но вот раз мы заговорили про среду, здесь сразу встает вопрос. Все-таки семья или школа, детский сад, друзья, что определяет больше?
7: Я бы сказала так, что определяет и то, и то. У нас принято считать, и я знаю, что это распространенный миф, что все идет исключительно от семьи. Но исследования нам говорят обратное, что и среда окружающая, помимо родительства, то, в какой детский сад ребенок ходит, то, в какую школу он ходит, то, с кем он дружит, очень сильно влияют на то, каким он вырастет, как он будет учиться, как он будет общаться, чего он будет достигать. Поэтому, как бы это, возможно, грустно не звучало, для кого-то грустно, для кого-то, наоборот, позитивно, это влияет. И поэтому, если в наших возможностях есть выбрать для ребенка лучшее окружение, более качественное окружение, то лучше это делать, потому что это действительно, это доказано влияет.
6: Ну, иногда бывает, что школу мы не можем выбрать, просто даже территориально, потому что у родителей нет возможности, например, возить куда-то далеко, нужно работать, платить ипотеку и так далее, да, и некому, скажем, заниматься этим процессом отдельно, и нет возможности взять няню или там, водителя, который тратит на это полноценный рабочий день. Но, тем не менее, мы ведь можем выбрать книги, это тоже окружение для ребенка, мы ведь можем выбрать те или иные мультики, фильмы, которые смотреть, да даже песенки, ну, не говоря о том, что какие-то развивающие программы.
7: И здесь, кстати, я хочу добавить очень важный момент, который вы затронули, что у нас развитие ребенка никогда не зависит от одного конкретного фактора, ни генетического, ни фактора среды. То есть у нас развитие ребенка складывается из тысяч, миллионов, возможно, даже факторов, то, допустим, сколько мультиков он смотрел, сколько книжек вы ему читали, как много он гулял. Вот даже мы затронули, как он лежал у мамы в животике. Все это влияет. Поэтому, конечно, мы делаем то, что в наших силах. И при этом мы не виним себя, если вдруг какой-то параметр вне наших сил. То есть, допустим, все знают, что грудное вскармливание полезно. И в том числе для развития мозга. Но если оно не получилось, ну ничего страшного, мы этот параметр можем компенсировать другим параметром.
6: Ну, опять же, здесь тоже важно, например, насколько здоровый образ жизни вела мать. Если мать вела не очень здоровый образ жизни, то в каком-то смысле, может быть, искусственное вскармливание будет даже более полезно. Это огромный спорный вопрос, да, но это же все зависит еще и от того, что едят родители, как они, в принципе, сами общаются с этим миром, с собой, с детьми, друг с другом. Их мировоззрение, оно тоже формирует то, как ребенок будет вести себя, что он будет думать про эту жизнь, про своих родителей, про своих будущих супругов. У нас, в принципе, в наших программах мы так или иначе только об этом и говорим, что все влияет на все.
7: На все, да. То есть и поэтому тоже не хочется здесь повышать тревогу родительскую, да, допустим, кто-то не может находиться с ребенком 24/7, допустим, до 3 лет, и кто-то вынужден отдавать ребенка в детский сад в год, в 6 месяцев, даже бывают такие случаи, да, мы знаем, что статистически этот фактор негативно может повлиять. С другой стороны, если мы, благодаря тому, что мы отдали ребенка в детский садик в год, мы меньше с ним проводим время, но зато у нас есть возможность на то, чтобы создать для него развивающую среду, нанять качественных преподавателей в будущем, купить ему лучшие книжки и так далее, то это также может скомпенсировать. То есть правильно вы сказали, все влияет на все. Поэтому я своей задачей вижу показать весь диапазон факторов, которые влияют на развитие ребенка. И уже это выбор родителя, какие из факторов они возьмут себе, да, и какой идеальный микс для развития, для раскрытия таланта своего ребенка они сформируют, потому что у каждого ребенка, у каждого родителя этот идеальный микс, он будет индивидуален.
6: А еще в этом идеальном миксе есть такой параметр, как желание родителей получить звездного ребенка. И у нас даже есть эфир на эту тему с психологом и кастинг-директором, который работает в кино непосредственно с талантливыми детьми, которые много снимаются, но при этом многие из них совершенно не любят то, что они делают, к сожалению. И в перерывах между съемками, там, где нет родителей, они плачут и говорят, что они не хотят, что для них это огромный стресс, или они бы занимались занимались, может быть, совсем другим, потому что они сами по себе очень интровертные, а это все требует общения на съемочной площадке с другими людьми и так далее. Ну, то есть не каждому ребенку это подходит, не говоря о том, что есть еще спорт высоких достижений, там и боль, и переживания, и стрессы. И тоже сложно сказать, кто этот выбор делает, родители или ребенок. И вот здесь как понять, и можно ли это понять, все-таки это амбиции родителей вырастить и получить звездного ребенка, или это желание самого ребенка и его талант? Вот здесь, наверное, в этом вопрос.
7: Здесь, смотрите, прежде всего нужно отталкиваться от интереса ребенка. И мы опять же вспоминаем, что родитель не строитель. Родитель – садовник, и мы скорее должны показать ребенку для начала спектр того, что вообще есть, не решить за него, что вот ты, Вася, должен стать футболистом, и поэтому с 4 лет ты занимаешься только футболом, и ты не знаешь, что есть еще плавание, еще есть рисование, и, может быть, есть еще карате, а можно еще заниматься музыкой. Вот это скорее неправильная дорожка, то есть скорее правильной дорожкой будет ребенку показать, что в принципе есть такие варианты занятий, такие направления дорожек, а потом уже посмотреть, окей, хорошо, мы чуть-чуть углубимся, допустим, у нас есть гипотезу, ребенку как будто бы интересен футбол, давайте попробуем. Смотрим, интересен ли ему на самом деле футбол, да, если он с удовольствием ходит, значит, пожалуй, нужно продолжать это делать. Естественно, мы понимаем, что все мы работаем, и дети тоже не исключение, что у нас есть пик мотивации, есть периоды, когда мотивация падает.
6: Например, осенью, когда солнца не хватает.
7: Да, да, то есть абсолютно нормально. То есть взрослый человек, допустим, на фитнес неделю может ходить на высокой мотивации, через неделю ему не хочется. Еще прошла неделя, ему снова хочется. И для детей это тоже нормально. То есть если ребенок на тот же футбол 2 недели ходит с удовольствием, потом неделю, мама, я не хочу. Ну, можно это пережить, да, сказать, что если мы выбрали ходить на футбол, нужно попробовать, нужно продолжить дальше, посмотреть, что будет. То есть это не бросается вот так вот, исходя из сиюминутного порыва. Но если у нас ребенок систематически говорит, что нет, я не хочу идти на футбол, в процессе тренировки он делает все из-под палки. Он делает не потому, что ему интересно, а потому, что ему мама сказала, что нужно заниматься футболом. После тренировки он чувствует не наполненность, да, вот дети, которым действительно интересно дело, они могут могут не хотеть идти на тренировку, да, но они приходят, они видят своих друзей, они видят тренера, они начинают заниматься, и у них случается подъем энергетический, и мы видим, что ребенку на самом деле это интересно. Значит, мы продолжаем. Если мы видим, что ребенку неинтересно...
6: Ни до, ни во время, ни после.
7: Да, неинтересно, при том продолжительный период времени. Это точно так же, как с адаптацией к детскому саду. Как мы понимаем, что адаптация тяжелая? Если у нас ребенок неделю плачет, когда идет в детский сад, да, это нормально. Это даже легкая адаптация может так проявляться. Но если у нас ребенок месяц ревет перед детским садом, если он в детском саду не вовлекается в занятия, не общается со сверстниками, если он сидит в углу или у окна, ждет маму в течение всего этого периода времени, то, к сожалению, это тяжелая адаптация. Здесь уже нужно подумать, а что мы с этим можем сделать.
6: Причем это ненормально. Это не значит, что нужно бросить тот же, например, футбол. Нужно просто посмотреть. Может быть, конкретно тренер не подходит. Может быть, не подходит кто-то, кто есть в этой команде. Может быть, плохо относится, обижает и так далее. Может быть, если перевести просто в другую секцию, то там тоже мотивация может пойти вверх, и обратно футбол ребенок начнет любить.
7: Да?
6: В этом смысле... Так, с футболом разобрались. Хорошо. А вот что вообще является какими-то предикторами того, что у ребенка есть талант?
7: Ну, смотрите, я тут хотела с вами обсудить обзор, который был недавно выпущен в журнале Science в 2025 году, и там как раз-таки разбирали очень важную тему, что же является предикторами успеха. И они оценивали путь известных мировых звезд, известных спортсменов, нобелевских лауреатов, людей, которые достигли очень высоких достижений в каких-либо сферах. То есть, например, в музыке, например, в шахматах, например, в науке. И они сравнивали детей, которые достигли высоких достижений, и забегая вперед, немножечко оказалось, что дети, достигшие высоких достижений, это не те взрослые, которые имели высокие достижения в будущем. Так вот, предикторами успеха в детском возрасте, да, таким предиктором была узкая специализация и быстрый прогресс в какой-то области. То есть, если мы хотим краткосрочных успехов нашего ребенка и потешить собственное самолюбие, я бы сказала так, да, выбирайте футбол и максимально замотивированно пинайте ребенка так, чтобы он занимался футболом и только им. Но предикторами успеха для взрослых были совершенно другие вещи. Взрослые, которые в будущем добились успеха детьми, когда они были детьми, что их отличало от вот тех детей, которые в будущем не добились успеха? Их отличала широта интересов, в первую очередь. Более медленный прогресс в том же самом футболе, но при этом, помимо футбола, они попробовали позаниматься, например, плаванием. Например, у них был интерес к музыке, и они играли на каком-то музыкальном инструменте. Например, у них был интерес к математике. И вот это как раз-таки, я бы сказала, и является предиктором успеха. То есть, если вы хотите взрастить ребенка, который будет успешен в чем бы то ни было, нам не нужно за него выбирать, в чем конкретно, дорогой мой, ты будешь успешен. Вот уже сейчас 4, 5, 7 лет выбирать, что ты должен быть успешен в футболе, потому что таким образом мы получим результат. Он скорее, возможно, если у него есть определенный талант, добьется успеха в детстве в футболе. Но во взрослом возрасте он не продолжит свою карьеру. А вот если мы хотим, чтобы он был успешен, нам не так важно, согласитесь, родители, в чем будет успешен наш ребенок. В футболе, или в баскетболе, или в плавании, или в науке, да, мы хотим, чтобы он был счастлив, он занимался любимым делом. И вот если, и чтобы у него получалось этим заниматься, если мы этого хотим, то нам нужно предоставить ему опции, весь спектр опций. Попробуй футбол, попробуй плавание, попробуй музыку, естественно, исходя из его интересов. Если ему в 5 лет уже, вы понимаете, музыка – это не его, он не любит танцевать, но, наверное, не нужно ему предлагать. А вот если ему интересен и футбол, и рисование, то, пожалуйста, пусть будет футбол и рисование. Если ему сейчас интересен футбол, а через полгода плавание, пускай попробуют футбол и плавание.
6: Ну вот, это действительно очень интересная тема. Здесь ведь еще нужно ответить родителям на вопрос. Все-таки это я хочу, чтобы ребенок обладал какими-то выдающимися наградами, талантами. Или я хочу, чтобы ребенок был счастлив, потому что не всегда, к сожалению, это идет рука об руку с наградами и даже с талантами. Мы знаем много трагических историй, но одновременно с этим мы знаем и совершенно невероятную историю Кирана Калкина. Это брат Макалея Калкина. Вот Макалея Калкина мы знаем по фильму «Один дома». Мне кажется, его знают все, и дальше знают о том, что во взрослом возрасте его карьера не была столь блестящей. А вот Киран Калкин прошел путь от брата Макалея Калкина, в общем-то, к и «Золотому глобусу», и к «Оскару». Ну, то есть он, в общем-то, был человеком, который снимался в кино, потому что, скорее всего, ему это нравилось. И слава никогда, по крайней мере, так пишут в интервью, что слава никогда не была его целью.
7: Вот, это как раз-таки, это очень хороший пример того, о чем я как раз-таки говорю, что если ребенок, да, пускай вот таким путем, когда он и футболом позанимался, и плаванием, и, допустим, в кружок робототехники походил, да, возможно, в плавании и в футболе его прогресс будет медленнее. Но более медленный прогресс позволяет ребенку понять, а что ему действительно интересно. И вот если сложится так, что он одновременно и талантлив, обычно нам интересно, больше интересно то, в чем мы талантливы, И он выбрал для себя вот эту идеальную дорожку. То есть он понимает, что из всех видов спорта вот баскетбол, не футбол, не плавание, а баскетбол, то, скорее всего, дальше он добьется более высоких успехов. И плюс еще есть такой момент, что почему важна широта специализации? Потому что если мы узко специализируемся на чем-то одном с раннего возраста, мы теряем широту углов зрения. То есть мы смотрим, условно, на футбол только из позиции футбола. Если ребенок одновременно занимается, это мы говорим не только о спорте, например, он ходит в кружок робототехники, например, он увлекается математикой, то у него вот этот математический подход, да, или подходы, которые он использовал в робототехнике, он их начинает применять и к футболу. Говоря научным языком, развивается его гибкость мышления. И гибкость мышления дает ему возможность в будущем достигать более высоких успехов в одной конкретной области.
6: Ну, опять же, Петр Гуменник, да? Угу. То есть мы знаем его как выдающегося фигуриста, при этом он прекрасный музыкант. Да. И еще и 100 баллов по ЕГЭ по информатике. То есть вот это та самая широта взгляда и сфера интересов, которая на самом деле не ограничивает такой рост в какой-то одной из сфер. То есть можно действительно быть талантливым во всем.
7: Угу. То же самое и Нобелевские лауреаты, если мы посмотрим на их историю, я сейчас не буду называть имен, чтобы не ошибиться, но очень многие интересовались помимо науки, допустим, музыкой. И при этом это не просто легкое хобби, они действительно серьезно увлечены и тем, и другим. И это, опять же, про гибкость мышления.
6: И про определенный синтез экспертизы, угу. которая может пригодиться. То есть какие-то законы математики могут сработать и в музыке, и широта взгляда,
7: да,
6: наверное,
7: да.
6: она не может, так сказать, повредить и повлиять плохо. Хотя здесь тоже есть определенная история, что когда ты слишком много знаешь, когда у тебя слишком широкий фокус, иногда очень сложно понять, а что же для тебя действительно важно. Это, наверное, отдельная тема, да, выбрать, когда и петь, и рисовать, и кружок по фото, и надо выбрать что-то одно, потому что 24 момент, часа да, времени да. есть всего в сутках.
7: В какой-то момент приходится, и здесь тоже нужно ребенку помогать, потому что если он раз в неделю занимается плаванием, раз в неделю занимается рисованием, раз в неделю футболом и так далее, ну, это тоже, скорее всего, перебор. То есть...
6: Когда-то надо спать.
7: Ну, и все-таки увлечения должны быть не поверхностными, а достаточно углубленными.
6: Да, мы продолжим сразу после новостей говорить о том, как развивать таланты детей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 6 человек пострадали в результате атак ВСУ. Под ударом оказался поселок Борисовка, сообщили в оперштабе региона. Там уточнили, что ранения получили 4 мужчин, боец подразделения «Орлан» и женщина. Ранее стало известно, что поселок Борисовка Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ. В Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине. Уничтожены предприятия военной промышленности. Также поражены объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ. Цеха сборки и хранения дронов, пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. За сутки в зоне СВО Киев потерял 1210 солдат. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и 800 беспилотников самолетного типа. Власти Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в центр в воскресенье. Причина ограничения движения из-за проведения московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Самый надежный и быстрый вариант для поездок в центр – метро, сообщили в столичном департаменте транспорта. Там напомнили, что временно не будет движения на Садовом кольце, на Спасской улице, на проспекте Академика Сахарова, на улице Маши Порываевой. Также к некоторым городским объектам будет закрыт проезд со стороны Садового кольца, а на участках ограничений будет запрещена парковка. ЦСКА стал первым финалистом плей-офф Единой лиги ВТБ. Баскетболисты московского клуба со счетом 103-92 обыграли краснодарский «Локомотив Кубань» в пятом матче полуфинальной серии. Самым результативным игроком матча стал игрок ЦСКА Мело Тримбл, у которого 29 очков. У проигравшей команды больше всех набрал Патрик Миллер 20 очков. В финале ЦСКА встретится с победителем противостояния между петербургским «Зенитом» и казанским «Униксом». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25, атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing! Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
6: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И мы сегодня говорим о том, как развивать таланты детей. Пишите нам ваши вопросы. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме. Есть у нас еще чат в Максе для того, чтобы вы могли задать ваши вопросы или поделиться своими историями. Отвечает сегодня на наши вопросы, комментирует ваши истории педагог раннего развития, основатель онлайн-школы развития малышей «Сама мама», блогер, популяризатор научного подхода к развитию детей, организатор онлайн-конференции для мам и будущих мам Надежда Галендерова. Надежда, еще раз приветствую. Итак, мы продолжаем говорить о раннем развитии. В первой части нашей программы мы сказали о том, что на самом-то деле важно показать спектр всего возможного, чтобы ребенок уже выбирал сам и чувствовал, к чему душа лежит и есть этот самый талант. Ну, а с другой стороны, родители как должны мотивировать? Вот, например, говорить, ты гений, ты самый лучший, ты потрясающий, ты лучший из лучших. Это работает?
7: Как мы все понимаем, уже по вашей ироничной, по вашему ироничному тону, к сожалению, это не работает. То есть здесь, как и во всем, важно соблюдать баланс. И, с одной стороны, я хочу сказать, что хвалить детей, конечно же, нужно. Потому что часто я сталкиваюсь на консультациях с опасением мамочек, при этом я работаю много с мамами детей до 3 лет, и эти напуганные мамы, которые насмотрели соцсетей, говорят, а что же мне нельзя хвалить ребенка, нельзя говорить ему «молодец». Если мы говорим о детях до 2-2.5 лет, то абсолютно нормально. И нужно хвалить ребенка практически за каждый чих. То есть там, надел колечко на пирамидку, молодец. Нашел кошечку в книжке, умница, молодец. Но наступает момент, когда действительно нам важно делать так, чтобы наша похвала не была избыточной и была конструктивной. Этот момент наступает примерно к 3 годам, когда мы начинаем хвалить ребенка за конкретику. То есть, если он действительно сделал хорошо, если он сделал лучше, чем раньше. Плюс мы хвалим не только за результат. Очень важно хвалить за намерение. И есть исследования, кстати, тоже на эту тему, о том, что более высокую мотивацию к достижению целей сохраняют и показывают те дети, которые хвалят не за результат, и хвалят за процесс, за то, как он нашел новый необычный путь к достижению этой цели, за то, как он не сдался, то есть не за то, как он здорово, какой красивый дом получился. Да, дом действительно красивый, получился из конструктора. Да, или, например, ребенок собрал по инструкции из Лего машинку, да, мы не будем ему говорить, что ты у меня самый гениальный, ты у меня самый умный. Мы скажем ему: здорово, круто, ты сам собрал эту машинку по инструкции. И важно, чтобы это была искренняя похвала, и чтобы это была похвала за конкретик, потому что в следующий раз ребенок запомнит: да, я сделал это сам, мама это отметила, я буду и дальше делать это сам, я сделал это по инструкции, я молодец. И тогда мы, с одной стороны, хвалим ребенка, но с другой стороны, мы не делаем его зависимым от похвалы. Как бывает, если мы будем все время говорить: ты гений, ты самый лучший, и так далее, потому что.
6: А вот потом именно... он придет на кастинг, к примеру, талантливых детей, и поймет, что он не самый лучший. И от этих трудностей просто, ну, скажем, в общем, довольно больно, достаточно больно порежется.
7: И это, и плюс в будущем. Да, он, скорее всего, будет стремиться к лучшему. Он будет стремиться получать самые лучшие оценки, самые лучшие результаты. Но это будет не во благо. Как вы знаете, есть люди, есть отличники, которым все дается играючи, да, и это отличники из интереса, да, из того, что они получают 5-ки не потому, что они боятся, что их мама не похвалит, не потому что они боятся, что они будут хуже других, а потому что им действительно интересно, им интересен процесс учебы, им, да, приятно получать хорошие оценки, никто не спорит, но это здоровая конкуренция, да, здоровое развитие. А есть люди с синдромом отличника, которые, если сделали что-то не идеально, начинают копаться в себе, начинают расстраиваться, это вот те... дети, которые вместо того, чтобы иметь как раз-таки широкие интересы, они придут из школы, сразу будут делать уроки до вечера, потом получат не 5-ку, а 4-ку, из-за этого они расстроятся. Вот это то, чего мы не хотим ни в коем случае.
6: Невротизация из-за оценок.
7: Да, да.
6: И здесь, конечно, хотелось бы, чтобы этот результат приносил удовольствие. Тем более, что не всегда оценки – это объективная вещь. Если мы говорим про взрослую жизнь, то в одном из наших эфиров мы как раз обсуждали момент принятия на работу, что даже с самым лучшим резюме могут отказать просто потому, что, к примеру, руководитель этой компании считает, что ваш голос похож на бывшую жену, или вы похожи на бывшую тещу, и так далее. Ну, то есть, и получается, что по независящим от нас причинам, даже если мы самые лучшие в какой-то области, кто-то может... посчитать, что мы недостойны того или иного места, и это будет очень больно бить по самооценке. Поэтому здесь вот эта как раз фиксация на оценках, которая с детства у нас формируется, она потом всю жизнь нас преследует, к сожалению.
7: Да, при этом важно сказать, что нельзя говорить, что оценки вообще не важны. То есть иногда слышу мнение, что троечники добиваются успеха, а вот отличники или четверочники нет.
6: Ну, лучше троечникам, конечно, очень нравится. Мне кажется, что популяризируют эту мысль именно троечники, да.
7: Если при этом я рассказывала об этом в соцсетях, всегда прибегают масса троечников, которые говорят, да нет, вот, посмотрите, я вот такой пример. Но мы не рассматриваем индивидуальные ситуации. Если мы берем, допустим, исследование, мы берем статистику. И статистически есть зависимость, что более высокие, я даже не буду говорить оценки, более высокая успеваемость в школе, в университете, она коррелирует с более высоким доходом, с большей успешностью, но это не значит, как мы уже с вами проговорили, что оценки пятерки должны быть любой ценой. То есть мы должны поддерживать интерес ребенка прежде всего к знаниям, к тому, чтобы ему, к тому, чтобы он глубже копал в том предмете, который ему интересен. Плюс, конечно, я тоже не очень за то, чтобы сказать ребенку, вот если тебе интересна, допустим, физика, ты можешь не заниматься русским языком, литературой и историей, допустим, пускай у тебя будут двойки и тройки по этому предмету, а по математике у тебя будут пятерки. Все-таки здесь тоже важен баланс, потому что это, опять же, про гибкость мышления и про то, чтобы иметь возможность посмотреть на ситуацию под разными углами. Поэтому мы не будем гнаться за пятерками по всем предметам. Но и говорит, что вот у тебя по математике 5, а по английскому, русскому, истории, пускай у тебя будут 3 тройки, ну, тоже, наверное, не совсем правильно. Важен какой-то баланс.
6: Ну, как утешение это, безусловно, работает и как-то, так сказать, поддерживает самооценку тех, у кого все-таки тройки были. И есть ведь, ну, скажем, такая мысль, которую популяризируют люди, для которых высшее образование, может быть, не стало решающим в жизни, кто не доучился, например, в ВУЗе или решил не поступать, говорят, вот миллиардеры, и вот списочек, пожалуйста. Вот они побросали свои там Гарварды и так далее. И здесь есть контраргумент к тому, что вы сказали. Как раз это очень рифмуется с тем, что вы сказали, потому что ты попробуй туда сначала поступи. Ты имеешь право бросить. Это пусть будет твоим выбором. Но после того, как ты поступил, после того, как ты подготовился, и после того, как ты, в общем-то, набрал определенную базу знаний, и эта база знаний потом будет твоим подспорьем, чем бы ты ни занимался.
7: Плюс ко всему, людей так много, и богатых людей, и успешных людей так много, что, естественно, мы можем найти там и двоечника, и троечника.
6: Это будет ошибка выжившего, да?
7: Да-да-да, но все-таки статистически будет лучше, если у вашего ребенка будет чуть лучше успеваемость, тогда статистически он сможет добиться большего. Но, опять же, двойки и тройки, как мы уже с вами убедились, это не приговор абсолютно.
6: Да, мы сегодня разбираем как раз научные подходы, что говорят исследования на ту или иную тему. И мы не можем с вами не поговорить о раннем развитии, да? Все равно, так или иначе, хочется, чтобы ребенок научился считать, знал таблицу умножения, в идеале говорил без акцента на 4 языках, и все это желательно до поступления в школу.
7: Да, такое тоже бывает.
6: Но где та самая адекватная грань?
7: Смотрите, здесь тоже вопрос баланса. То есть здесь тоже нет черного и белого. Нужно понимать, в рамках чего мы вообще работаем. Да? Возвращаясь к тому исследованию про то, что люди, которые взрослые, которые добились успеха, это не те обычные люди, которые добились больших успехов в детском возрасте. И многие, я вижу, делают из этого вывод, не углубившись в исследование, что раннее развитие, это вообще вредно, потому что тех, кого рано развивают, получается, они добиваются успеха раньше, а потом они успеха не добиваются. Следовательно, развивать рано ребенка нам не нужно. Нам нужно оставить его в покое. На самом деле здесь немножко другая ситуация. А в чем здесь
6: подвох?
7: Подвох, да. Те дети, которые выросли во взрослых, с теми детьми, которые выросли во взрослых, которые добились успеха, с ними тоже занимались. С ними определенно занимались, и в том числе они занимались теми дисциплинами, в которых они добились успеха. Но разница была в том, что их развитие было более комплексным. Да? То есть у них интересы были более широкими. И это ровно то, о чем нам говорит современная нейробиология, когда это касается вопроса о развитии детей раннего возраста. И у нас есть данные о том, что развитие детей раннего возраста имеет очень серьезные эффекты на будущее. И еще одно исследование, которое, кстати, тоже, где также на протяжении 50 лет оценивалась судьба детей, в будущем взрослых, с которыми в детстве занимались и с которыми не занимались. И результаты, честно говоря, для меня были шокирующими, потому что я поняла, насколько важным делом я занимаюсь, потому что и там взяли детей в возрасте 6 месяцев и занимались с ними тем, что называется развивашки, да, я, правда, не очень люблю это слово, потому что это как будто бы обесценивает, да, что какой-то ерундой занимаетесь, а занимались с ними действительно типичными развивающими занятиями для детей. То есть это были упражнения на двигательное развитие, это были упражнения на речевое, на музыкальное, на когнитивное развитие. Да, вот то самое чтение книг правильное, то самое диалоговое общение, те самые сопоставления по цветам. И результаты были шокирующими, потому что уже в 18 месяцев IQ детей, с которыми занимались, было на 18 пунктов выше по сравнению с детьми, с которыми не занимались. Но ученые дальше продолжили следить за этими детьми, уже взрослыми, сначала детьми в школе. И те дети, с которыми в раннем возрасте занимались, и занятия, по-моему, продолжались до 4, до 5 лет, а дальше они все пошли в одинаковые примерно школы, оценки детей, с которыми в раннем возрасте занимались, по чтению, математике были выше. Но дальше больше. В зрелом, во взрослом возрасте эти люди имели более высокий доход, они лучше оценивали свое здоровье, и они лучше оценивали свое психоэмоциональное состояние, они чаще имели сбережения, и даже отношения с родителями у этих людей было лучше. Поэтому ни в коем случае обесценивать раннее развитие нельзя. То есть мы должны понимать, что раннее развитие полезно, но оно должно быть правильным, оно должно быть сбалансированным и комплексным.
6: А вот вы сказали про чтение, то есть вы сказали про речь, про двигательное развитие и про чтение, правильное диалоговое чтение. Что это значит?
7: Смотрите, многие думают, что неважно как, главное ребенку читать. И читать ребенку действительно важно. Тоже
6: Платона, Аристотеля сразу с 3 месяцев.
7: И действительно, чтение важно. И есть данные о том, что чтение с рождения хотя бы одной книги, оно положительно сказывается на развитии речи, интеллекта в дальнейшем, но некоторые воспринимают этот совет очень буквально. Вот здесь у меня есть книжечки, я сейчас, наверное, вот эту я открою.
6: Вот то самое ружье, которое у нас на столе виднелось для тех, кто смотрит нашу видеотрансляцию.
7: Многие мамы, очень ответственные мамы, ну, сказали читать, надо читать. Значит, садись или лежишь, слушаешь, хорошо. Коровушка-коровушка, рогатая головушка, малых деток не бодай, молока им лучше дай. Окей? Понял, да? То есть
6: это был контрпример того, как надо читать с детьми книжки.
7: Да.
6: А как нужно?
7: Как нужно. Мы с детьми всегда должны находиться в диалоге. И этот диалог у нас реализуется как в общении, при этом диалог реализуется и вербально, и невербально, то есть и словами, и глазами, и интонацией, и жестами.
6: Сейчас всех внутренних детей, взрослых, которые слушают нашу программу, Надежда, порадуйте.
7: То есть что нам нужно? Высокие нотки, указывать на то, что происходит на картинке, показывать, добавлять звукоподражание, вот, допустим, коровушка-коровушка, рогатая головушка, малых деток не бодай, молока им лучше дай. А где у нас корова? Где у нас камера? А где у нас корова? Покажи. Делаем паузу обязательно, даже если ребенок не говорит. Все равно делаем паузу, чтобы он подумал, вот у нас корова. А как у нас корова говорит? Снова делаем паузу. Му, корова говорит. Правильно, молодец. То есть мы вот в таком варианте с ребенком общаемся. И это вот как раз-таки мне очень нравится, когда у нас происходит стык между тем, что нам говорят исследования, да, наука о развитии детей, когда это переходит в практическую плоскость. Да, вот диалоговое чтение. Ученые выяснили, что диалоговое чтение полезно для развития ребенка. А что такое диалоговое чтение? А вот это диалоговое чтение, когда мы с ребенком общаемся, когда мы ему меняем памперс, не просто нам пора менять памперс, все там поменяли, все, слава богу. А когда нам пора менять. Ой, ты испачкался у меня. Давай памперс поменяем. Давай ножку эту, давай сюда, эту ножку сюда. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Поменяли, молодец. Там еще ему можно салфеточки в ручку дать, что-нибудь еще. То есть у
6: нас... Для сенсорного развития.

0: этого не будет, если мы не будем с ребенком общаться правильно в период до.
1: То есть это развивает эмоциональный интеллект очень сильно. И реакцию мамы, которую он видит, и опять же понимает, что мама его слышит, даже когда он не отвечает. Ну, сейчас в этом месте, я думаю, где-то ликуют все выпускницы актерских факультетов, которые ушли в декрет до того, как сделали, до того, как успели сделать большую карьеру в кино. Ну, безусловно, они туда вернутся уже с новыми навыками, причем первоклассных аниматоров. Да и, в общем-то, каждая мама становится первоклассным аниматором, если будет делать то, как вы сейчас показывали.
0: Я бы еще сказала, что интуитивно каждая мама является первоклассным аниматором, потому что это в нас, мамах, заложено. И если бы это не было заложено, то, к сожалению, человечество просто бы не выжило. Но, к сожалению, на современных мам влияет очень много других стимулов, которые мешают слышать вот этот внутренний голос. Например, это комментарии экспертов устаревших школ, которые говорят, нет, с ребенком только по-взрослому, только правильно, лучше вообще Пушкин. Хотя Пушкин тоже неплохо читать с ребенком. Но
1: вопрос, как читать?
0: Вопрос, да, как читать, что ты должна только как со взрослым.
1: Ветер, легко. Ветер, ты могуч, ты гоняешь что?
0: Стая туча, а может, а ветер, а давай я тебе ветер покажу. И подуть на него.
1: Потрясающе.
0: И вот сенсорика, пожалуйста. То есть, когда мы знаем, что нам развивать, мы любое стихотворение, мы любое действие наше превратим в развивающее действие.
1: И в 4D кинотеатр.
0: Именно.
1: С различными эффектами.
0: Именно.
1: Это действительно требует внутреннего ресурса. То есть, если, скажем так, мама на пределе, эмоционально истощена, то это, конечно, очень сложно. В этом смысле мы сейчас должны здесь сказать о том, что мамам нужно помогать. Для того, чтобы мама сохраняла вот этот позитивный настрой, вот этот нужный градус эмоций и доброжелательное отношение, здесь, конечно, нужна помощь других членов
0: семьи. Я полностью соглашусь. То есть, несомненно, и здесь два момента. Во-первых, мамам нужно помогать. То есть, не должно быть так. И природой так не предусмотрено, что мама остается 24/7 со своим ребенком. Природой предусмотрено, что мама живет в сообществе.
1: Чтобы вырастить ребенка, нужна деревня, да?
0: Да, да, именно так. То есть, в сообществе других мам, бабушек, сестер и так далее. Она не остается наедине.
1: Но сейчас атомизация все-таки семей в больших городах. Мы должны признать, что, конечно, состав семьи сейчас меняется.
0: Поэтому папу надо обязательно привлекать. Это также очень полезно. Плюс мама сама себе должна помогать, потому что тоже очень много я об этом говорю, что немножко не по теме талантов, но по теме мам, что многие мамы пытаются быть идеальными, они пытаются вести хозяйство так, как они вели до ребенка. А с ребенком, допустим, у них не получается, хотя я всегда говорю, что дела мы делаем только в бодрствовании ребенка. Хоть как, ребенок на коврике, ребенок на ручках, ребенок чуть-чуть посидел в шезлонге. В идеальном случае мне, например, удалось такое реализовать в своем быту, то есть я никаких дел не делала в сны ребенка.
1: Кроме сна.
0: Первые полгода я пересмотрела столько сериалов, что я не смотрела столько сериалов ни до рождения ребенка, ни после того, как ему исполнилось полгода, год и так далее.
1: Залог позитивного настроения. Но там есть еще просто одна роль, которую играет мама. Иногда мама играет роль детской кроватки, и она просто физически не может встать.
0: Но может быть, это и лучше, потому что тогда мама может включить сериальчик и отдохнуть, потому что некоторые мамы, к сожалению, я вижу, таких мам очень много на своих консультациях, они пытаются провести все время, то есть, хотя на самом деле, дорогие мамы, если вы делаете дела вместе с ребенком, это очень хорошо, это полезно для его развития, ребенок природой настроен делать дела вместе с нами, и когда мы варим суп и показываем ему, что это картошка, морковка или еще что-то, это как раз-таки полезно, то есть, делая дела вместе с ребенком, вы не забираете у ребенка, а наоборот даете ему.
1: Сколько новых слов он сразу может выучить.
0: Да, именно, ну и плюс мы даем ресурс ребенку, когда мы отдохнувшие, после того, как ребенок поспал, мы посмотрели сериальчик, мы можем с ребенком первое бодрствование мы сделали все дела, второе бодрствование мы можем позаниматься с ним какими-то развивающими занятиями.
1: Например. Материнство — это очень длинная дистанция, как, в общем-то, и путь успеха. И вот здесь мы,

0: Наверное, не можем не обсудить талант или умение бежать марафон. Мы называем это упорство, да? Что здесь более определяющее?
1: К сожалению, здесь тоже нет одного ответа. Важно и то, потому что без таланта, к сожалению, мы с вами выяснили, что генетика важна. И если в какой-то сфере у ребенка нет таланта, то сложно будет в этой сфере добиться выдающихся успехов. Именно поэтому так важно учитывать врожденные способности при выборе, в чем мы будем поддерживать ребенка больше или меньше.
0: То есть, есть ли какая-то формула? Вот мы попробуем сейчас ее вывести. Есть ли какая-то формула действительно успеха? То есть, да, широта взглядов – это один из компонентов. Это, безусловно, раннее развитие, но комплексное развитие. Это длинная дистанция, упорство. И там, где ослабевает воля, вот как раз, может быть, своим примером показывать, да, что нужно вставать по утрам на работу, мама встает, и ты вставай, у тебя своя работа и так далее. Но, может быть, что-то еще?
1: Ну, я бы здесь добавила скорее про упорство дополнительно, да, что же такое упорство и как его развивать? И упорство, на самом деле, у него тоже есть вполне определенное научное определение. Это наши исполнительные функции, это дирижер нашего мозга, то есть то, что заставляет нас планировать и достигать своих целей. И даже есть понимание, а что именно развивает это упорство. И у нас не так много времени осталось, поэтому кратко скажу, что это изучение языков, это музыкальные занятия, это ваша поддержка и возможность, и то, когда вы даете ребенку выбор. И это выбор, если ребенок маленький, в самых простых вещах, какую футболку надеть, на какую площадку пойти гулять. То есть, когда вы дали выбор, его поддержали. Для детей взрослого возраста, допустим, подростков, это выбор карьерной траектории. То есть, не когда вы решаете за ребенка, а когда вы поддерживаете тот выбор, который ребенок сделал. И, конечно, это ваш собственный пример. Потому что если вы в жизни проявляете упорство, и на эту тему тоже есть исследования, прям очень конкретные, что когда при ребенке взрослый добивается желаемого не по щелчку пальцев, он прикладывает усилия, ребенок, находящийся рядом в том же самом эксперименте, делает точно так же.
0: Потрясающая точка. Спасибо огромное. Надежда Галендерова сегодня была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
1: До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 20:01. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 3 человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы. 2 автомобиля столкнулись на Окской улице. Один из них вылетел на остановку общественного транспорта. Об этом агентство «Москва» сообщил источник. По его словам, авария произошла в районе дома номер 18. Собеседник добавил, что пострадавшим оказывается помощь. Обстоятельства ДТП выясняются. 2 человека ранены в центре Луганска из-за удара дрона в ВСУ. Такие данные привел глава ЛНР Леонид Пасечник. Цитата. «Беспилотник атаковал самый центр Луганска, место, где собирается молодежь. Гуляют родители с маленькими детьми. Рядом находится популярная кофейня. Беспилотник сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Легкие ранения получили 2 человека. Они оперативно госпитализированы», — написал он в телеграм-канале. По данным корреспондента ТАСС, во время атаки в городе сработала сирена воздушной тревоги. Владимир Зеленский отклонил предложение Фридриха Мерца дать Украине статус ассоциированного члена ЕС. Такое решение было бы несправедливым, заявил глава киевского режима. По его словам, неправильно, если Украина будет присутствовать в Европейском Союзе, но не будет иметь права голоса. Цитата. «Пришло время двигаться вперед в сторону полноправного и содержательного членства Украины в ЕС», сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит агентство Рейтер. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц направил письмо другим лидерам государств сообщества и главам Еврокомиссии и Евросовета, предложив наделить Украину статусом ассоциированного члена. Он позволил бы Киеву участвовать в работе руководящих институтов без права голоса. «Зенит» объявил о переходе защитника из Балтики. Речь идет о колумбийском футболисте Кевине Андраде. Соглашение с 26-летним спортсменом рассчитано до 2031 года, сообщает телеграм-канал петербургской команды. Кевин Андраде выступал за калининградскую «Балтику» с 2024 года, сыграв в 83 матчах и забив 3 мяча. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25, атмосферное давление будет выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. «Яндекс.Дзен», «Говорит МСК». Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на телеграм «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего.
9: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Сегодня наш радиожурнал начинается с беседы с одним из любимых наших экспертов, человеком, который всегда нам рассказывает, как дела в Беларуси и как в журналистике Беларуси, потому что он председатель Белорусского союза журналистов, вообще известный в нашем цеху журналистском человек Андрей Евгеньевич Кривошеев. Главное его занятие сейчас, он на самом деле генеральный директор агентства «Минск Новости». Это такой большой холдинг, но чего там только нет. Даже детский журнал там есть, между прочим, все там есть. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич.
11: Приветствую, Владимир Константинович, приветствую, дорогие радиослушатели.
10: Радиослушатели, вот. Выбор, с чего нам начать, на самом деле удивительно, удивительно богатый на этот счет. У меня есть тут заготовки, но пока слово за слово, я листал тут ленту и обнаружил, Андрей Евгеньевич, такую штуку. Оказывается, чуть ли не сегодня юбилей или годовщина, по крайней мере, некого референдума, не некого, а важнейшего референдума, да, о том, как жить Беларуси дальше в отношениях с Советским Союзом после распада Советского Союза. И в частности, там зафиксированы отношения большинства, подавляющего большинства беларусов к тому, чтобы сохранять постоянный и находиться в теснейшем контакте с Россией, там за 80, между прочим, процентов оценка. Это, по-моему, в 95-м году происходило. Да. Да. Там есть по русскому языку абсолютно основополагающий такой фундамент заложен, потому что это второй государственный язык, двуязычие и так далее, и так далее. И мне кажется, что вот тот факт, что мы сегодня и дружим, и информацию, так сказать, просим друг у друга, и комментарии друг у друга просим, и дружим, и песни поем.
11: Ценности общие. Ценности. У нас. Владимир,
10: да,
11: Константинович,
10: вот это
11: мы
10: важно.
11: Недавно отметили и День, да, Победы, и День Печати.
10: И
11: вот
10: печать.
11: Все это, да, в том числе, на мой взгляд, лежит в основании этого референдума и той политики, которая была выбрана. По сути, на фундаменте этого референдума все 30 лет держится и белорусская государственность, и союзное государство, хотя оно в разное время называлось по-разному, Беларусь и Россия. Было и сообщество, был и договор, и союзное государство, и, в общем, все это лежит на той основе.
10: Угу.
11: Мир и согласие в Беларуси лежит на фундаменте того референдума, потому что Украину, Молдову, Киргизию в свое время, Узбекистан качали ровно на тех основаниях, и Украину, к сожалению, для нас не безуспешно раскачали, на тех вопросах, которые легли в основу этого референдума. Это отношение к языкам, это отношение к своим естественным соседям и союзникам, и партнерам, это реинтеграция, это тесные экономические и кооперационные связи между предприятиями. Вот разрежь все это, и, к сожалению, могла пострадать или вообще не родиться, и белорусская государственность, и все постсоветское пространство в его нынешнем виде. Украина, ну, набила оскомину уже, честно говоря, этот пример, но лучше нагляднее нету. Посмотрите, как там, и поймете, как могло бы быть у нас,
10: в общем,
11: не будь того референдума.
10: Да.
11: И тут еще что важно. И не будь, так без всякого пафоса, без лишнего наносного скажу, не будь фигуры Александра Лукашенко.
10: Угу.
11: Потому что, ну, на тот момент, честно говоря, для всех постсоветских элит, вы тут мне не дадите соврать, вы лучше знаете, как это было.
10: Ой.
11: В Москве, но
10: да,
11: было просто правилом чуть ли не хорошего тона в политике заявлять одно, идя к власти, как президент шел в власти в 94-м году, а придя к власти... И мы опять же видим это на примере Зеленского, на примере Санду и прочих, и прочих. Делать все совершенно наоборот. Так вот, президент, идя к власти в 94-м году, пообещал посоветоваться с народом по основополагающим вопросам нашей внешней и внутренней политики. И придя к власти, и столкнувшись с сопротивлением элиты, тогда она концентрировалась вокруг Верховного Совета, сделал то, что обещал, пошел к народу,
10: да,
11: и спросил, а как нужно?
10: Да.
11: А как вы хотите? И народ, реальный белорусский народ сказал, а мы хотим с Россией. А мы хотим два государственных языка, а мы хотим реинтеграцию, потому что понимаем, что 90% нашей промышленности,
10: да,
11: в частности,
10: да,
11: машиностроения,
10: да, да,
11: завязано,
10: да,
11: на российских коллег, которые делают для нас там двигатели и все остальное, комплектующие, и все остальное прочее.
10: И обратно
11: плюс
10: то же самое.
11: Сырье,
10: да, да,
11: плюс,
10: да,
11: там,
10: да,
11: технологии,
10: да,
11: там,
10: да,
11: научные,
10: да,
11: школы. И рынок наш, самый естественный, самый близкий, тоже там. Поэтому это вы правильно, что начали именно с этого вопроса. Там, вот если вы хотите разобраться в нынешней ситуации, в белорусско-российских союзных отношениях, либо в наших противоречиях с современной Украиной или украинским,
10: да,
11: режимом,
10: да, да, да,
11: то все там лежит.
10: Все там лежит. Андрей Евгеньевич, конечно, я с вами совершенно, совершенно согласен. И у нас, куда ни кинь, везде, даже в большом и малом, вот этот заложенный... То, что мы с вами общаемся на русском языке,
11: да,
10: и,
11: да,
10: и, господи, все же знают, как мы дружим, как мы полезны друг другу бываем, и как журналисты, и как люди. И, ну, это просто... Это совершенно другой уровень понимания жизни, понимания... Действительно, вы очень мудро заметили. Пошел и посоветовался с народом. А как вы хотите? А народ ответил вот так. Ведь, конечно, бывало много, но не в случае с Белоруссией. И не в данном случае, да, абсолютно.
11: К счастью.
10: Когда, к счастью, когда народ что-нибудь скажет, как он хочет, а потом это под ковер заметают и делают так, как сами хотят.
11: Тут же еще, Владимир Константинович, помните последний советский референдум о сохранении Советского Союза?
10: Да, я его...
11: Там же ведь...
10: Конечно, я это и вспомнил.
11: И тут же, вот полгода прошло, наплевали, разделили, Вискуля, где мы с вами по журналистской линии были, все это дело
10: это незабываемая история.
11: И забыли. Да. И у народа, я вот был молодым еще совершенно человеком, вы были уже состоявшимся журналистом, мэтром российской журналистики, но вы-то это помните, какой это был шок для народа. Ну вот же, мы же советские люди, у нас же спросили, мы сказали,
10: да,
11: ну,
10: это
11: значит,
10: было...
11: делают так. Да. Доверие к органам власти, доверие к элите на момент... 90-91 года все еще было огромным. Хотя люди стояли в очередях и материли эту власть страшно.
10: Было что материть,
11: и
10: там потом вообще исчезло.
11: Это неустроенность. И открывшаяся тогда впервые, вот это вот, помните, дружба с Америкой. Американцы придут, и мы тут как заживем сейчас. Ну, у нас же тут все будет, и войны не будет, и все будет красиво.
10: А
11: вдруг обманули. И своим референдумом Беларусь как бы попыталась переосветить, что ли, вот это доверие, вернуть доверие к власти. И если власть что-то говорит, даже на нашем небольшом белорусском уровне, значит, она так и будет делать. И примерно вот как раз с 95-го, с 96-го все равно было сложно. Все равно цены, галопирующая инфляция. И слушайте, мы БелАЗы на пшеницу вагонами меняли поштучно. Один БелАЗ в Казахстан тогда. Один БелАЗ, столько-то вагонов пшеницы. Угу. Я видел эти документы, держал их в руках, как журналист. И было страшно. Но то, что власть... честно говорит о том, как страшно, первое. И то, что спросили у нас, а как должно быть, это спасло во многом тогда Беларусь и позволило буквально на следующем этапе, уже там 96-й, 97-й год, вести разговоры с Борисом Николаевичем Ельциным о том, что ну тут вот белорусы есть, которые хотят эту реинтеграцию немножко открутить назад. Да, мы понимаем, что там другая ситуация в России, да, мы все понимаем, и вообще другой курс, и капитализм у нас. Но давайте попробуем сохранить хотя бы лучшее, не пропускать через
10: пальцы. Это очень ценная вещь, которая сохранилась, по-моему, и по сей день, и слава богу. И давайте это тоже с вами хранить. А если возвращаться нам с вами к упомянутой уже Украине, ну, как вы заметили, уже сил нет и не знаешь, что комментировать, но будем, наберемся еще все-таки.
11: Давайте
10: наберемся все-таки терпения. Ну, нам есть хороший пример, нам подают некоторые американские журналисты. Вот Такер Карлсон, например. Он вдруг взял очень интересное, очень яркое интервью у госпожи Мендель, бывшего пресс-секретаря Зеленского. И там из всего, что я успел там прочитать и успел как-то, в общем, послушать, и больше всего мне, конечно, цинизм и негодяйство. И я так и вижу этих, что, думаете, их мало, что ли, таких вот этих политтехнологов, вот этих, которые говорят, мне нужно много. И Зеленский говорит, они были потрясены, когда Зеленский говорит, мне нужно много геббельсов, которые работали бы прекрасно, значит, на меня и вбивали в голову народ то, что нужно мне. И он не стесняется это говорить. Для меня, например, это за пределами. Ну да, я понимаю, что пиарщики, политтехнологи, вся эта вот нынешняя современная школа этой манипуляции людьми, да, она циничная, она лицемерная, она с ехидной ухмылкой кого хочешь подтащит к себе, хоть Толерана, хоть Гитлера, хоть, значит, кого хотите, да, про журналиста Карлсона.
11: Вы бы его взяли к себе? Интервью на самом деле хорошее. Я его несколько раз смотрел и на английском языке в оригинале, и потом на русском языке пересматривал в переводе, кстати, нейросетей. Смотрите, что меня... Две вещи. Первое, которые меня смущают.
10: Да.
11: Первое, Такер Карлсон сейчас журналист в опале. Его там чуть ли не иноагентом в Штатах, значит, записали за то, что он указывает своему американскому президенту на то, что тот отошел от своих предвыборных обещаний. Обещал войны заканчивать, а не начинать, и все равно начал войну безумную на Большом Ближнем Востоке, сейчас не знает, как выпутаться. Uh-huh. Обещал закончить украинский конфликт за 2 дня, потом за неделю, потом за месяц, потом чуть дольше, не заканчивает. Смущает что? Но Такер Карлсон до того, как попасть в эту опалу, и до того, как говорить насчет того, что он, все то, что он сейчас говорит, он же был и сторонником войны в Ираке, он освещал это как журналист. И он все это делал искренне, как бы с американских позиций, что мы тут самые крутые, мы тут сейчас всех затопчем, и все. Мне кажется, и это интервью, оно искреннее, но с американских позиций. Uh-huh. Поэтому тут я прошу, чтобы наши граждане сильно не обольщались, не романтизировали ни саму фигуру Такера Карлсона, ни его, тем более, собеседницу, которая... 100% была вот такой политтехнологичной, была такой фальшивой и была одним из тех геббельсов, тысячи которых призвал на свою сторону в свое время Зеленский и вся его банда, которая ответственна за смертоубийство. Второе, что меня смущает в этом интервью, так мы же с вами, Владимир Константинович, еще десятки, сотни, тысячи честных коллег-журналистов, российских, белорусских, украинских, Владимир Владимирович Корнилов, вспомним его здесь.
4: Да, да.
11: Мы же все это вам рассказывали на протяжении даже не последних 4 лет, пока идут боевые действия,
4: вот
11: а гораздо раньше. Мы говорили вам про абсолютную лживость, фальшивость украинской так называемой элиты, которая ворует, предает, мимикрирует, которая убивает, которая преследует, которая устроила там тотальную бандеровскую диктатуру, которая наживается на войне, на смертях. Мы же вам все это говорили.
4: Говорили.
11: В том числе и украинцам, и американцам.
4: Да никому нельзя было втолковать. Вот смотришь.
11: Как? Зеленский, коррупционер, наркоман.
4: Да вы что?
11: Значит, диктатор. И он использует нацистскую методичку по пропаганде, чтобы удержаться у власти. И он уже никем не избранный. И он живет в своих воздушных, комичных, трагикомичных, конечно, замках. И все вокруг него такие же отъявленные мерзавцы. Так а мы вам это не говорили?
4: А мы что ли вам не говорили?
11: Ну, мы же вам все это говорили на протяжении многих лет с фактами, документами.
4: Я с вами совершенно согласен. Абсолютно.
11: Поэтому...
4: абсолютно.
11: Шок это интервью может вызвать. У тех я вот смотрел его спокойно, вот честно, без шока, потому что для меня там ничего нового, практически ничего нового, кроме того,
4: может быть,
11: какой-то мелкой
4: там,
11: моторики внутри этой банки с пауками, вот ничего нового для меня там не было. А так, да, кто кого подгрызает, где там кто, какие схемы коррупционные выстраивают, персоны, фамилии, которые читаются буквально, оно все для нас понятно, и ничего там дополнительно объяснять не надо. Но... при всех этих «но». Вот я сразу сказал «но», да?
4: Да.
11: А теперь о важном. Что там действительно важно? Важно, что американские граждане на прекрасном американском английском все это дело услышали и от своего блестящего, выдающегося, без ложной там, пафоса, скромности журналиста Такера Карлсона. Услышали, да. И от госпожи Мендель тоже это услышали. Услышали. Мне важно, что этот удар... я уверен, был нанесен не спонтанно. И хочет того Такер Карлсон или нет, но он сейчас подыгрывает Трампу. Даже если Трамп объявит его, значит, и уже объявил, значит, сумасшедшим и отщепенцем, и человеком, который предал принципы американской демократии, но тем не менее он подыгрывает Трампу, у которого на самом деле слабая позиция по Украине. Он не знает, за что сейчас схватить вот этот украинский режим и принудить его к соглашениям в духе пресловутом Анкориджа. А Такер Карлсон ему подыграл, он дает ему новые аргументы в этой большой медийной работе. И теперь уже Трамп может, сославшись на это интервью, на Такера Карлсона, сказать, что ну вот, смотрите, какие негодяи сидят, разворовывают американские деньги. Там ведь главный пафос, который был направлен на американское новое пуританское общество. Значит, Зеленский мерзавец, наркоман, он унижает собственную жену, он потребляет наркотики, он обманывает. говорит, он считает наших американских президентов слабаками, которым можно внушить всякую чушь, ерунду.
4: Всякую ересь,
11: да. Честного американского налогоплательщика деньги и разворовать их бессовестно и бесстыдно для того, чтобы и дальше продолжать смертоубийство и держаться во власти. Вот главный пафос и смысл этого интервью, который хотели и Мендель, и Такер Карлсон, и продюсеры донести до американской аудитории и лиц, принимающих решения. И, мол, Америке, как бы, во-первых, не надо больше поддерживать это смертоубийство.
4: Угу.
11: А во-вторых, надо приложить все силы для того, чтобы вот эту вот банду отстранить, возможно, привести к власти новую банду, но ту, которая закончит это смертоубийство на выгодных для американских налогоплательщиков условиях.
4: Хотя бы так, да.
11: Это хорошо для нас, вот для русских, для белорусов. Да, хорошо.
4: Я думаю, это лучше, чем то, что происходит сейчас.
11: Наговорила Мендель, это правда. Во-вторых, потому что это ослабляет позиции вот той банды, которая сейчас гонит украинцев на смертоубийство. В-третьих, потому что, наверное, часть людей, принимающих решения в Соединенных Штатах, и их избирателей, налогоплательщиков, задумаются, а так ли была неправа Российская Федерация, во-первых, начиная специальную военную операцию, как последний аргумент, а во-вторых, говоря все эти годы о том, что давайте договоримся, давайте придем к соглашению с американцами, с хозяевами, тех, кто дает деньги, для того, чтобы все это завершить и выстроить более справедливый, более безопасный миропорядок.
4: И толковый.
11: То есть косвенно и российская позиция сильно звучит. Хотя при всем при этом и Мендель, и Такер Карлсон остаются американским журналистом, пропагандистом и украинской журналисткой, пропагандисткой. И вот концовка интервью, обращение к Владимиру Путину об этом просто вот красными флажками сигнализирует. Хочется спросить, госпожа Мендель, а что вам мешало, будучи пресс-секретарем вот этого бандита главного, который сидит в Киеве, выйти в Украине и сказать то же самое, обращаясь к украинским гражданам?
4: Абсолютно с вами согласен, Андрей Евгеньевич. Всем там, сябрам привет, во-первых, от меня и от всех российских слушателей, и от радио, и от радиожурнала нашего всем. Ну и успехов вам, и спасибо большое за беседу.
11: Спасибо.
4: Счастливого пути. Ну что, уважаемые радиослушатели, счастливого пути не только Андрею Кривошееву, который на медийный форум поехал, можно сказать, а можно сказать и, между прочим, американскому президенту Трампу. Правда, к тому времени, когда выйдет в эфир программа, он уже счастливого пути, он поедет обратно из Китая, и мы будем чуть больше, может быть, знать о том, чем закончилось и к чему приведет эта важнейшая встреча между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Но некоторые важные вещи мы можем предвидеть и сегодня с помощью Петра Эдуардовича Акопова, обозревателя «Россия сегодня», который уже написал очень хорошую статью о перспективах совместной работы, жизни или, не дай бог, конфликтов каких-то между Китаем, Америкой, Россией и Белоруссией, как мы знаем, принимает живое участие. А сейчас и расскажет нам, что он думает по этому поводу в эфире радиожурнала «Друзья Сибры».
12: Сама поездка Трампа в Пекин переносилась, и это как бы было символично очень, в том смысле, что из-за войны с Ираном, из-за нападения американцев на Иран, поездку пришлось отложить. Mm-hmm. Более того, был большой риск, что она будет, в принципе, отменена, потому что если бы Трамп не прекратил удары по Ирану, как бы, то ехать и в эту ситуацию с Пекин было бы абсолютно для него бессмысленно.
4: Uh-huh.
12: Китайцы выставляли бы претензии по поводу того, что Америка ввергла весь мир в экономический, как бы, да, и геополитический кризис. И поэтому, соответственно, были сообщения, что визит будет сокращен до одного дня, когда после того, как он был перенесен с конца марта на середину мая, а потом, когда уже подтверждали, что это будет середина мая, речь шла про один день. То есть один днем это очень как бы сокращенная короткая программа. Но в итоге, так как Трамп все-таки придержал перемирие с Ираном, как бы, да, и не стал бомбить снова, китайцы расширили программу. И визит занимает практически три дня. Он приехал в среду, улетает вечером в пятницу. Это, в общем, такой большой достаточно срок для того, чтобы можно было провести несколько встреч в узком составе. Ну, то есть один на один, грубо говоря, с Си Цзиньпином. Си сразу взял быка за рога, в том смысле, что заявление Си Цзиньпина о том, что США и Китай должны избежать ловушки Фукидида, очень важно.
4: Угу.
12: Это прямое, не в китайской традиции обозначение главной проблемы. Си заявил, что независимость Тайваня несовместима с миром. Ну, он говорил про мир в Тайваньском проливе, но по большому счету имел в виду мир в отношениях Китая и Штатов, и вообще как бы мир в регионе. То есть, хотя американцы сознательно при Трампе последний год практически, да, не разыгрывали карту тайваньской независимости, китайцы сыграли в одно упреждение, потому что они понимают, что главным инструментом давления Штатов на Китай является Тайвань. То есть спекуляция насчет того, что какие-то американцы могут признать тайваньскую независимость, которую перед тем уже будет провозгласить. Вот. И китайцы это понимают, что они, у американцев есть такой, как бы, по американскому ощущению, есть такой как бы козырь. Они сразу его у них выбивают.
4: Выбивают, да.
12: Если мы проводим параллели в отношениях России и Штатов, и России и Запада, то это Украина.
4: Я не могу упустить этот момент. Вы чуть-чуть начали про это говорить.
12: Да,
4: давайте,
12: да.
4: Давайте про него чуть-чуть еще скажем. Ага. Формулировка китайская. Это же китайская формулировка.
12: Но, да,
4: огонь и вода. Они несовместимы, как сказал Си Цзиньпин. Как огонь и вода. Это же надо. Это же,
12: ну, да, но это же китайская
4: литература. Да.
12: Если как бы Украина использовалась Западом и использует сейчас для давления на Россию, и Россия была вынуждена военным путем пытаться вернуть себе, предотвратить уход Украины в НАТО на Запад, как бы, да, и военным путем этот вопрос решает, то Китай предупреждает Америку заранее, что попытки спровоцировать его на военное вторжение на Тайвань, которое американцы смогут как бы повернуть в свою пользу. Ну, то есть, грубо говоря, Китай пытается блокировать Тайвань, а Америка заявляет, что это незаконно, вводит свой флот, китайцы как бы отступают, да. И, в общем, на этом как бы Тайвань становится реально независимым. А Китай теряет лицо и теряет как бы все. Вот китайцы как бы фактически американцам этим заявлением говорят, что этого не будет. То есть, если американцы будут, даже попытаются намекнуть, разыграть независимость Тайваня, сделать так, чтобы никогда не воссоединился Пекин и Тайбэй, то отношения между двумя странами будут обрушены. Будет война. Ну, война как бы в проливе, да, в заливе, ну, как бы в проливе тайваньском, но да. По большому счету это война, которая рискует перерасти в американо-китайскую. И Трамп, не знаю, что там он отвечал, но, конечно, заявление однозначного, которого хотят китайцы, что Америка не поддержит и не поддерживает, никогда не поддержит китайскую, тайваньскую независимость, не будет за Трампа. Потому что если он это скажет, его в Америке как бы начнут как бы жрать многие экстремистски настроенные товарищи. Говорят, что «О, ты сдал Тайвань, ты что?» При том, что в реальности, как понимают все, никаких планов оккупации Тайваня у Китая нет. Никакого военной как бы силы он применять не хочет. Он хочет лишить американцев возможности шантажировать его Тайванем, провоцировать его Тайванем. Делать так, чтобы, да, чтобы Америка имела возможность в любой момент, как бы, условно говоря, китайцам прижать, как бы, вот, поменять повестку на эскалацию. Вот этого Китай хочет Америку лишить. Я думаю, что все будут очень, очень как бы сильно продавливать это все. И там покажется ситуация, когда на все его разговоры про то, что давайте как бы там торговать, Китай скажет, что да, давайте торговать, конечно, мы только за. Ты как бы мешал. Но прежде чем нормально торговать, нам нужно, чтобы ты нам дал клятву. Да? Чтобы никаких попыток провокации со стороны американцев в отношении Тайваня не будет. Это сейчас ключевой вопрос.
4: Хорошо. Будем, надеюсь, Петр, обсуждать это и дальше. Спасибо вам большое за комментарий.
12: Спасибо. Да.
4: Всего доброго, дорогой.
12: Да, всего доброго.
4: Ну что, давайте прервемся. Радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. И у нас сейчас новости на радиостанции. А потом мы вернемся снова.
13: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
14: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Иран не предлагал США приостановить обогащение урана на 10 лет. Такие сообщения в СМИ ложь, передает иранское агентство Тасним со ссылкой на источник. По его словам, все вопросы, которые касались в посланиях Ирана и США, ограничиваются пунктами о прекращении военных действий между странами, в то время как ядерная проблематика в посланиях не рассматривалась. Ранее в прессе появилась информация, что Иран в рамках непрямых переговоров с США предложил на 10 лет приостановить обогащение урана выше 3,6%.
3: Система «Честный знак» заблокировала продажу 37 миллионов бутылок воды «Джермук». Таким образом, было выполнено поручение Роспотребнадзора. Меры коснулись продукции, которая была представлена в пластиковой и стеклянной таре объемом 0,33 литра, пол-литра, литра и полтора литра. Накануне Роспотребнадзор сообщил о запрете ввоза и оборота в России минеральной воды армянского бренда «Джермук». Продукция не соответствовала данным, указанным в маркировке. Сергей Собянин анонсировал запуск первой беспилотной линии метро. Речь идет о большой кольцевой, которая в таком режиме должна заработать к 30-му году. Как написал мэр Москвы в мессенджере Макс, этой задачей занимается Центр перспективных разработок столичного транспорта. Городоначальник напомнил, что в январе в городе началась тестовая эксплуатация первого в стране беспилотного поезда метро без пассажиров. К маю состав прошел более 3000 километров. В конце года начнется испытание в общем графике с учетом 90-секундных интервалов в востребованные часы в 2027 с пассажирами. Футболистки из КНДР выиграли Азиатскую лигу чемпионов. Команда «Некохян» в финале победила японскую «Белезу». Единственный мяч на 44-й минуте встречи забила Ким Гён Ён. Финал прошел в городе Сувон в Республике Корея. Победительницы получат миллион долларов призовых. Далее о валюте и погоде. Официальный курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
13: Говорит Москва. 94,8.
15: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
16: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
17: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: 8:06.
17: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
13: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
9: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
4: Ну вот мы и вернулись. Мы – это радиожурнал «Друзья Себры», его ведущий Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва». И сейчас у нас будет беседа по поводу одной книги. Книга мне приглянулась. Называется она просто и скромно «Герои нашей Родины». У нее есть авторы, их много. У нее есть издательство, это издательство «Просвещение», и у нее наверняка будут читатели, потому что это книга для младшего поколения, для школьников. И в этой книге концептуально нет разрыва между... Мне это очень нравится. Мне очень нравится вот эта безразрывность. Нет разрыва, когда рассказывают о героях, они начинают. С Первой мировой войны солдата, который 80 лет прослужил в армии. Потом они обращаются к пилоту Нестерову, рассказывают о пилоте Нестерове, о сестрах милосердия тогдашних. упоминают их с благоговением. Потом они говорят о героях Великой Отечественной войны, вот это мне более близко, этих я знаю, и, ну, не всех, кстати. И там есть подробности, которые, в общем, очень любопытны. И мне кажется, и для ребят, для школьников это тоже будет интересно почитать. Хорошо сделана книжка. И показалось мне, что стоит нам с вами в нашей программе про это рассказать. Попросил я рассказать одного из авторов, человека, который прямое отношение к этому имеет. Он вице-президент издательства «Просвещение», Никита Валерьевич Гололобов. Никита Валерьевич, ну вот смотрите, я, когда подобные проекты, мне приходится как-то видеть, комментировать и знакомиться с ними, я все время думаю, ну вот смотрите, герои, это все, конечно, хорошо, но вот я, например, уже воспитан на, например, такой книге о героях, как «Повесть о Зое и Шуре». А книг ведь много о героях уже выпущено, и биографии их довольно хорошо изучены. Почему вы решили все-таки вот это сделать? Какая была мотивация у вас? Вот что вам пришло в голову, когда вы решили, а давайте мы такую книженцию сделаем? Несмотря ни на что, что казалось бы, все сказано.
20: Ну, вы знаете, СВО заставило переосмыслить наше отношение к воспитанию подрастающего поколения. И те книги, на которые вы ссылаетесь, к сожалению, во многом уже забыты и неизвестны нашими современными
4: да,
20: детьми.
4: Да, пожалуй, они не переиздаются, да.
20: Но дело не только в этом. Дело в том, что замысел книги состоял в том, чтобы показать единство подвига наших соотечественников на протяжении продолжительного периода истории. Угу. Поэтому мы и взяли дореволюционный период, Великую Отечественную войну, 50-е годы, и заканчиваем темой СВО. А еще, что важно, прослеживается единство подвигов. Вот некоторые подвиги можно, так сказать, назвать повторяющимися. Эта преемственность подвига очень важна, как мне кажется, с точки зрения примера для молодежи.
4: Интересно. Скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду? Вот преемственность какая-то. То есть, не знаю, напрямую или не напрямую, но прочитавший книгу, воспитанный правильно молодой человек, он получает какую-то модель действий, когда родина в опасности, когда ему приходится принимать какие-то ответственные решения. Вот это, видимо, да, вы имели сейчас в виду. Ну, то есть не буквальное повторение какого-то подвига, может быть,
20: не буквальное повторение.
4: Да, да. А может быть, и буквальное, не знаю.
20: Проявление героизма, оно сопутствовало всем периодам развития нашей страны. В том, что касается Великой Отечественной войны, я напомню, есть такой феномен, который признан историками как массовый героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны. 11 миллионов человек были удостоены наград. А СВО сейчас, это, конечно, не те масштабы, но уже 400 тысяч удостоено правительственных наград за те или иные подвиги. Причем это и труженики тыла, это и военнослужащие, и заратные подвиги.
4: Прекрасно. Никита Валерьевич, вы смотрите, вот есть еще такая проблема, вот это знание о подвиге, да, как его распространить, как его привить. Вот я вам скажу просто из личного опыта, пока не был создан сайт «Подвиг народа», я только знал, что вот у меня у моего отца есть несколько медалей, и вот ордена, его орден Красной Звезды, он был солдатом. И только потом, после того, как появилась вот эта возможность полезть и посмотреть, я прочитал, а как он получил эти награды? А что он, собственно, сделал? Переправа, которую он обеспечил, у меня теперь, я теперь примерно хотя бы представляю по книгам и по фильмам, и по вот этому документу я представляю, как примерно это было и так далее, и тому подобное. Но вот ваша книга сейчас, она по-новому покажет, и она уже показывает по-новому. Как ее распространить? А как вы вообще предполагаете это продвигать? Книгу саму и вот то, что вы назвали новыми знаниями о героизме.
20: Ну, во-первых, я напомню, что в школе появился новый учебный государственный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Вот. Я как автор, так сказать, предыдущего комплекта учебников по основам безопасности и жизнедеятельности могу сказать, что защита Родины, собственно говоря, состоит из двух компонентов. Это готовность защищать и умение защищать.
4: Да, это верно.
20: Готовность защищать, что первично, а что вторично. Угу. Мы должны понимать, что мы можем научить нашего молодого человека умением и навыком начальной военной подготовки. Угу. Но в момент, когда Родина позовет, он не откликнется, или они стройными рядами побегут в сторону погранпунктов, так сказать, скрываться
4: от своих
20: конституционных обязанностей. Угу. Поэтому, на мой взгляд, готовность защищать – это морально-нравственная категория. Да, так сказать. Это тема патриотического воспитания в хорошем смысле этого слова. Не квасного патриотизма. Наша команда победила, я на капоте машины катаюсь с флагом. Именно готовность к самопожертвованию ради Отечества. Защитить Отечество так же, как ты защитил бы семью, отца, мать, брата, сестру и так далее. Это воспитывается на примерах, как исторических, так и современных. Вот, собственно говоря, в этом вся и суть. И мы пока даем эти примеры из истории и переходим к специальной военной операции. Последние все подвиги. Это там и Гиви, там и Моторолла, там и Гудков, дважды герой наш. Вот это очень важно.
4: Понимаете, всегда такой подвижнический какой-то элемент в этом есть, когда даже вот сейчас вы рассказываете, и видно, что это, ну, это вы не с холодным носом это делаете. Вам это самому как-то понятно, интересно. Что за коллектив такой? Кто с вами еще был? Кто делал книгу?
20: Ну, вы знаете, у нас есть хороший опыт взаимодействия с Общественным советом Министерства обороны, который возглавляет главный редактор газет «Московский комсомолец» Павел Николаевич Гусин. Вот. Мы до этого выпустили книгу «Армия России на защите Отечества», где тоже собрали воедино всю последнюю информацию о российской армии и материалы, связанные с призывом, и материалы, связанные с составом вооруженных сил, с вооружениями и с героической историей. Вот. И нашим соавтором является заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны Рафаил Мергалич Тимошев, это доктор наук, генерал, известный ученый. Игорь Черняк, первый заместитель главного редактора российской газеты.
4: Да, это мой, добрый друг.
20: Данилов,
4: да.
20: Один из известнейших наших историков и авторов учебников по истории России. Ну вот такой коллектив.
4: Вот такой коллектив
20: собрался.
4: В основном, да.
20: Это книга для широкого круга читателей. Мы вот сейчас благотворительный тираж с Министерством обороны и с фондом «Своих не бросает» отправили в госпитали, значит, и очень востребована книга оказалась. Вот. Но она и рекомендуется в учебном процессе. Я, например, рекомендую учителям на уроках основ безопасности и защиты Родины где-то 15 минут урока посвящать именно отсылу к какому-то подвигу, к исторической дате, к дню рождения какого-то героя, потому что так и происходит процесс воспитания.
4: Да, есть в этом какая-то внутренняя символика, и, может быть, какой-то менее известный герой там есть, какой-то более известный. У вас есть там очень уместно вписан в общую картину подвиг отца президента нашего Владимира Владимировича Путина, и в то же время упомянуто...
20: Ну, я раскрою небольшой секрет. Мы хотели более объемную статью написать про отца президента, рядового солдата Победы, вот, но не встретили понимания как бы со стороны. Скажем так, семья президента проявила скромность, поэтому там, так сказать, хотя я-то считаю, что людям интересно знать про жизнь как семьи президента, так и его отца, который прошел славный путь рядового Победы. Вот.
4: Вы знаете, и ваше стремление мне здесь кажется правильным, но и стремление, как вы деликатно выразились, проявить скромность, знаете, по нашим временам это тоже дорогого стоит.
20: Я согласен, согласен.
4: Никита Валерьевич, спасибо вам большое за ответ, и хочу радиослушателям только сказать, что у нас с вами был на связи Никита Валерьевич Гололобов, вице-президент издательства «Просвещение», и он рассказывал о книге, хорошей, доброй и важной книге, которую совместным порядком они выпустили на благо воспитания молодого поколения Отечества. Спасибо вам. Всего доброго.
20: Спасибо.
4: В нашем радиожурнале «Друзья Сибры» обязательно мы иногда касаемся таких вещей важных, которых многие уже забывают коснуться, а мы их помним. И вот мне, например, стало интересно. Выглянул за окно, солнце светит. весна вообще. А как там посевная, например? Многие даже и слово такое забыли. Оказывается, и в России, и в Беларуси. Ну, про Беларусь я не так много знаю, а в России, оказывается, полным ходом все идет. И очень даже большая площадь под хлебушек и под другие культуры отведена, даже больше, чем в 25-м году. И ожидается поэтому и урожай побольше. И очень рано началась посевная. И я подумал, а чего мы, как друзья сябры, говорили, как же мне обойтись без того, чтобы добрую сябруку и хорошего журналиста, великолепного журналиста Елену Николаевну Иловик не расспросить о том, а как действительно посевная идет, как эти забытые слова-то, может, и забытые этими интеллигентами в каком-то поколении, которые только кушать умеют, значит, хлебушек и все прочее, и фуагра. Вот. Ну, к кухне мы чуть позже перейдем. Елена Николаевна, здравствуйте, во-первых. Во-вторых, как там посевная в Беларуси?
0: Приветствую вас. Хочу сказать, что в Беларуси слово «посевная» не забытое, потому как у нас на телевидении постоянно, ну, практически каждый день, рубрика, которая звучит приблизительно так: «Вести с полей».
4: Ага.
0: И люди понимают, что если у нас в полях все хорошо, будет хлеб, будет и пища, и все замечательно. У нас по состоянию вот на середину мая посеяно где-то 85% яровых культур от запланированных площадей. Ну, как всегда у нас в лидерах, кто, вы, наверное, догадываетесь, Брест и Гродно. Завершается посев кукурузы, картофеля, овощей и постепенно уже переходит к засеву технических культур. Что еще у нас сеют? Просо, гречиху, сою, подсолнечник.
4: Да все у вас сеют,
0: и, конечно,
4: да.
0: Все регионы, это они охвачены. Я вспоминаю свою журналистскую молодость, когда очень много приходилось выезжать в поля, и я обожала эти репортажи. Почему? По двум причинам. Первая причина – это общение, собственно, с людьми, которые от земли, они очень мудрые, очень интересные, от них особую энергию какую-то получаешь. А во-вторых, ты много узнаешь про сельское хозяйство. Мы действительно горожане, и, ну, образно говоря, думаем, что хлеб где-то на деревьях растет.
4: Волки, да.
0: Вот они рассказывают очень много интересного, как, например, работают с той же кукурузой в определенные баки, по-моему, заправка идет семян, и люди работают даже в перчатках, как хирурги. И вот эти вот какие-то моменты мне сейчас вспоминаются, и они очень такие важные для меня и очень интересные. Ну вот все вот эти вот материалы, репортажи, заметки с полей для меня, они вот как бальзам на душу. Значит, идет сев, справляемся, планы выполняют, значит, все спокойно, значит, все у нас будет хорошо.
4: Интересно. Знаете, вот в чем мастерство наше, которое мы гордимся, старое поколение, доброе поколение, к вам не относится.
0: Нет, можно я к вам все-таки, к вашему поколению?
4: Да, хорошо. Хорошо, давайте перельнем. Значит, смотрите, вот эти детальки, которые вы говорите, кукуруза в перчатках, да, вот это хирургия, какая-то точность сельская, которая неведома многим, которые как-то все это понимают совершенно иначе, совершенно по-другому. Там и технологии новые пришли, между прочим, очень интересные.
0: Цифровые технологии.
4: Да, в том-то и дело, Очень интересно.
0: Современные средства защиты растений. Просто поражаешься, насколько это все, конечно, шагнуло вперед.
4: Да. Раньше гордились, в общем, успехами какими-то, но надо признать, что новые технологии продвинули очень это дело, и я так плавно пытаюсь подъехать с наших высот, с посевной, с гектаров, миллионов гектаров там и так далее, на кухню. Елена Николаевна, не отменял, никто не отменял, что вы сейчас от аналитика сельского хозяйства двух стран превратитесь в добрую хозяюшку.
17: Худкая лыжка.
4: И что у нас на белорусской кухне сегодня?
0: сегодня на белорусской кухне очень полезное блюдо. Оно легко, быстро готовится, но очень вкусное. Я вот проанализировала, что у нас очень редко в нашей рубрике мы рассказываем о блюдах из фасоли. Хотя фасоль очень популярна в белорусской кухне. Чего только не делают. Там лобио с яйцом, фасоль запекают с яйцами, фасоль в соусе, там зеленая фасоль, фасоль с горошками и шпиком. Поэтому я предлагаю сегодня что-то приготовить нам из стручковой фасоли. Вы не против?
4: Не абсолютно. Нет, абсолютно, абсолютно не против. Я знаю, что это такая, это вот такая, знаете, городские любят такое, вот такие вот стручковая фасоль, все это такое вот нежное, значит, и...
0: Нежно, она быстро готовится, быстро готовится, полезно, по-моему, даже никаких особо ограничений нет, людям разных возрастов можно употреблять.
4: И веса, что тоже важно очень.
0: Да, универсальное блюдо. Итак, значит, берем наш любимый блокнотик и записываем ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления этого замечательного блюда.
4: Довольно пухленький блокнотик уже.
0: Да, пухленький. Да. Записываем. Стручковая фасоль, 700 грамм.
4: Так.
0: Два яйца.
4: Угу.
0: Вот брынза, нам понадобится где-то 3 столовых ложки. Мы будем ее тереть. Угу, значит, 3 столовых ложки тертой брынзы. Мука, 1 чайная ложка.
4: Угу.
0: Сметана, где-то грамм 100. Сливочное масло, 1 столовая ложка. И, как всегда, по вкусу добавляем соль.
4: Ага.
0: Значит, чистим, готовим фасоль из расчета 700 где-то вот граммов. Отвариваем ее в подсоленной воде. Знаем, что это все легко и просто. Отцеживаем, перемешиваем со сливочным маслом и тертой брынзой. И ставим сторонку.
4: Так.
0: Дальше занимаемся другими ингредиентами. Берем яйца, взбиваем с мукой и сметаной. Для этого можно использовать блендер.
4: Угу.
0: То есть это получается вообще очень быстро.

0: и к обеду, и к ужину, неважно, оно универсальное. Если кто-то вот что-то хочет такого необычного, то вот фасоль с брынзой, это будет просто замечательно.
1: Мне бы в голову не пришло это смешать. Смотрите, а вот нет, придется попробовать тоже. Не изобрести ничего, а точно следовать вашим указаниям, и я абсолютно уверен, что будет и приятно, и вкусно, и замечательно.
0: Да, только, пожалуйста, вы не перепутайте, что нам нужна стручковая фасоль.
1: Я понимаю.
0: Ну, стручковая. Как ее там называют еще? Спаржевая фасоль, по-моему, да, называют?
1: Да, не вот такая вот, которая годами в горшках лежит.
0: Да,
1: такая,
0: потому да? как ее готовить очень долго и отваривать очень долго.
1: Да. Это очень
0: важно. А стручковая фасоль, да, это, собственно, да.
1: Это важное упоминание.
0: Это такой низкокалорийный, кстати, диетический продукт. Чего там только в ней нет. И клетчатка, и витамины А, С, группы Б. В общем, там вот эта вот фасоль, это просто бальзам для сердца, для пищеварения. Если вообще почитать, какую она пользу оказывает для организма, то это просто, ну, какой-то золотой продукт, я бы сказала.
1: Давайте, следующий шаг уже по рекламе фасоли, в хорошем смысле этого слова, да, он заключается с тем, в принципе, мы могли бы, если бы были безответственными с вами радиоведущими, да, то мы должны были бы сейчас сказать, вообще, фасоль дарует бессмертие, но, к сожалению, к счастью, мы люди ответственные, и мы скажем, а, просто полезная и вкусная штука. Елена Николаевна, ну что тогда, фасоль или без фасоли, но традиции-то у нас блюдутся, правда? Поэтому прощаться будем своими любимыми фразами, правда? Смачно есть, и должен я сказать по-белорусски.
0: Приятного аппетита, и мы не прощаемся, говорим до свидания.
1: До свидания. Ну вот, тем временем наш радиожурнал подошел к концу, вернее, так подходит плавно к концу. У нас в конце обычно Вячеслав Шарапов, наш добрый друг, сябр, он действительно играл в ансамбле «Сябры» и руководил даже этим ансамблем, нам расскажет что-нибудь о белорусской музыке. Оно, вот сегодня у нас не что-нибудь, а сегодня же премьера песни и самого Шарапова, между прочим, который слова написал. Он вообще сам расскажет про песню эту. Ну, а я что? Я предоставляю ему эфир, а вам возможность послушать новую работу. Прощаюсь с вами. На этом, собственно, радиожурнал «Друзья Сябры» на радиостанции «Говорит Москва». И я, ведущий Владимир Мамонтов, свою задачу будем считать пока выполненной.

0: Беломания.
1: Здравствуйте, друзья. У нас в союзном государстве давно накипело. Еще даже во времена СССР накипело, когда отовсюду звучала песня «Хотят ли русские войны?». Там уж так подробно и доходчиво объяснялось, почему они ее не хотят, что поняли даже представители всей мировой фауны. Не поняли только изощренные англосаксы, потому что всех меряют по себе. Ну, они же как, говорят-то всегда о мире, а при этом куда заходят, камня на камне не оставляют. А все потому, что сами думают, что и мы такие же, а мы не такие. И сегодня снова приходится формулировать, какие мы. Вот я и попытался при помощи песни, раз в прозе не доходит. Услышат или нет, не знаю. Может, их разведка услышит да напишет отчет. В общем, с любовью к нашей большой родине и про наше жизненное кредо. Спела российская певица Марина Рощина. Премьера. На ваш суд.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 21 час. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над регионами России. Их поразили в период с 14.00 до 20 часов, сообщили в Минобороны. Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областями и Краснодарским краем. В Запорожской области ввели ограничения на продажу топлива. Причина – складывающаяся оперативная обстановка, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В канале в мессенджере Макса написал, что меры коснутся реализации топлива на АЗС в одни руки. Сколько будут отпускать, глава региона не уточнил. Балицкий добавил, что такой шаг носит превентивный характер, чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа. Накануне власти Севастополя ограничили продажу топлива на АЗС. Один человек может купить не больше 20 литров. Дональд Трамп всерьез рассматривает новые удары по Ирану. Исламская республика может быть атакована, если в переговорах не удастся достичь прогресса. Об этом изданию Axios заявили анонимные источники, которые утверждают, что напрямую обсуждали этот вопрос с главой Белого дома. В материале также сказано, что президент США провел совещание по Ирану с чиновниками, отвечающими за национальную безопасность. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Венс, министр войны Пит Хексет, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Одновременно с этим 12-й израильский канал передает, что армия еврейского государства объявила максимальную готовность на фоне возможной эскалации ситуации. Мониторинговые каналы сообщают, что воздушное пространство над Ираном закрыто. Вооруженные силы Исламской Республики объявили максимальный уровень боевой готовности. Тольяттинский «Акрон» сохранил право выступать в следующем сезоне РПЛ. Команда со счетом 0-1 проиграла волгоградскому «Ротору» в стыковом матче, но по сумме двух встреч одержала победу. Мяч на 49-й минуте забил Глеб Шильников. Первая игра противостояния завершилась победой тольяттинского клуба со счетом 2-0. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25 атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно. очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «Говорит Москва.ру».

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет». Мы продолжаем отвечать на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, программу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
5: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте. Да, мы в прямом эфире.
4: Думаю, может поменять вот эту вступительную фразу, а то 10 лет ее говорил.
5: Нет, нет,
4: и
5: не
4: кажется,
5: надо.
4: Как будто я не надо.
5: Нет, не надо менять. Я уже вот это привыкла. Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте.
4: Хорошо.
5: Ну, как-то уже не хочется. Андрей.
4: У нас сегодня день химика.
5: Да, день химика, действительно. Во-первых, мы всех химиков поздравляем с сегодняшним праздником. Это первое. Второе, мы позвали сегодня двух замечательных выпускников химфака, которые организовали свою собственную компанию, производство полного цикла и так далее, основываясь на наукоемких методах, очень важным занимаются, на мой взгляд, делом. То есть поднимают экологию с колен, в том числе в нашем городе. Извините за такое, может быть, да, немножко шутливое получилось у меня вступление. Вот, а именно занимаются очисткой воздуха.
4: Да, и давай еще раз поприветствуем. Да. У нас, значит, в гостях Николай Першин, он как раз директор по науке, этой группы компаний. Николай, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: И Владислав Судин, кандидат физико-математических наук и директор по разработкам компании. Владислав, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте еще раз. И, Андрей, у нас маленькое уточнение. Мы хотели немножко свернуть капельку из нашего вектора беседы и чуть-чуть рассказать про историю Николая и вообще, как он попал в эту сферу. И мы так поняли, что у Николая, оказывается, еще очень много родственников, которые тоже занимаются наукой, тоже химией, и физхимией и так далее. И очень интересно, вот как бы про это, Николай, если можешь, расскажи.
6: Да,
5: да. Кто у тебя в семье, чем занимается?
6: Да, хороший вопрос. Давайте сразу это свяжем с тем, чем мы занимаемся сейчас.
5: Да.
6: Значит, 1995 год, я маленький мальчик, весна, и у меня начинается аллергия.
5: Так.
6: Прям сильная аллергия.
5: Ты аллергик.
6: Я аллергик, весенний. Вот. И тот же 1995 год, весна, но не Москва, а Новосибирск. У девочки другой. Тоже аллергия. А связаны эти мальчик и девочка тем, что у них папы учились в МФТИ, в Московском физико-техническом институте, закончили его в 76-м году. И они были друзья, одногруппники. Один из них, мой отец в Москве, уже предприниматель на тот момент. Сразу предпринимательством занялся, в общем, там, с 89-го года. Производствами разными. А второй заведующий лабораторией в Институте катализа в Сибирском отделении Академии наук.
5: Угу.
6: И он на тот момент занимался второй. Это Евгений Николаевич Савинов, а первый, угу, это, соответственно, Першин Алексей Николаевич, мой отец. Евгений Николаевич на тот момент занимался очень, скажем так, модной в науке темой – фотокатализом. Тогда выходило очень много статей, наверное, максимум статей как раз пришелся на середину 90-х, посвященных фотокатализу. Ну, они посмотрели на носы и глаза своих детей и подумали, с этим что-то надо делать.
5: Так.
6: И подумали следующее. Ну, как бы отец мне говорит: слушай, Жень, это же вот на диоксид титана, когда окисление происходит, оно же окисляет без разбора и все. Он говорит: правильно, это не селективный окислитель, верно? Вот. А он говорит: ну, а давай попробуем, значит, этот диоксид титана нанести, с лампочкой посветить и продуть через вот такой вот фильтр воздух. Наверняка, может быть, и аллергены окислятся
5: и уйдут
6: куда-то, но, во всяком случае, не будут досаждать. Они попробовали, нанесли тогда на пористое стекло, поставили, собрали, вот так сделали такую сборку и испытали на собственных детях. Чуть ли не той же весной. То есть,
5: я правильно понимаю, что на тебе?
6: Да, да, на мне. Вот. И это дало эффект. Угу. То есть буквально вот сразу же с 95-го года я пользовался этим активно. И надо, конечно, сказать, что тогда антигистаминные средства, которые были, они были очень тяжелые, вызывали сонливость.
4: Они были ужасные.
6: Да, очень тяжелые. Вот. И я спасался таким образом. И это, в общем-то, дало толчок, в принципе, всему этому бизнесу. То есть дальше выпускали бытовые приборчики небольшие, продавали их населению. Вот, и, в общем-то, задачу с аллергенами, можно сказать, что победили, и, скажем так, следующий, наверное, переломный момент, это я уже рассказал, очистка воздуха в ресторанах.
5: Да.
6: Тоже, вот, воздух чистите, ну, давайте в ресторан почистите. Почистили, понятно. Но уже с применением других технологий. Да. То есть вот как раз Владислав говорил про электростатическую фильтрацию. Вот там скомбинировали как раз, то есть убирали запах при помощи фотокатализа, а частички предварительно убирали при помощи, соответственно, зарядки и осаждения этих частичек. Да. Но таким образом эта технология комплексная-то и зародилась. А потом уже оказалось, что эти частички субмикронные, которые вот летят от предприятий, значит, ресторанов, да, это по размеру они такие же, как биологические частички, то есть вирусы, бактерии и так далее, микробы, плесень, вот, и эту систему применили в медицине, то есть адаптировали, скажем так, вот эту систему для медучреждений, и родился еще один вектор нашей деятельности, это очистка медицинская.
5: То есть я правильно понимаю, что вообще все есть пошло из твоей аллергии?
6: Да.
5: А на что аллергия?
6: Аллергия на цветение деревьев, прежде всего, и злаков некоторых.
5: Угу. Понятно. Ну, то есть это вот как раз...
6: деревья средней полосы, да. То есть на юге у меня, кстати, аллергии нет.
5: Как оно часто и бывает. Андрей?
4: Да, я хотел спросить, вот Николай сказал, что вначале это были небольшие приборы, вот, а мне было мне очень интересно стало, это что, это какие-то портативные очистители воздуха комнатные?
5: Да, их куда-то ставить нужно или...
6: Мы их вешали на стену, да, небольшие, они вот такие вот, 40 сантиметров в ширину и такие вот трубочки.
4: А есть ли такое до сих пор, потому что у многих все равно аллергия?
6: Да, такое производится. Правильно, конечно, все-таки сказать, что мы ушли в профессиональный рынок, потому что это все-таки довольно-таки такая сложная технология, и адаптировать ее на массовый рынок, ну, в принципе, тоже возможно. Я до сих пор пользуюсь дома такими приборами. Вот. Ну, мы, конечно, больше работаем по профессиональному сегменту.
0: Очень сложно донести до людей смысл очистки воздуха в помещениях, потому что зачастую вот мы делаем какое-то хорошее оборудование, которое позволяет, ну, вот с полинозом справиться, с весенним и с другими загрязнителями, а при этом на рынке продаются, ну, приборы китайские, которые, ну, это просто коробочка с вентилятором, который ни от чего не чистит, она стоит...
5: То есть там нет фильтра внутри, да?
6: Ну, фильтр есть, но он не улавливает
0: условный,
6: такие
0: условный, частички. Условный, он там, да. Фильтр от мух такой. Вот, при этом прибор стоит в 5 раз дешевле, и человеку нужно объяснить, почему... Вот наш прибор, который стоит дороже, ему нужен, а вот этот китайский, который бесполезен, ему не нужен. Это достаточно сложная задача с точки зрения маркетинга.
5: Понятно, то есть вы работаете в основном с профессиональным сегментом.
6: Да, да, это медицина, хорика и учреждения.
5: А вот у нас слушатель один задает вопрос. Ну, во-первых, почему День химика сегодня, это мы вам чуть попозже расскажем, почему так повелось. Вот следующий его вопрос. На всех ли трубах с вредными выбросами стоят фильтры? Мы уже в перерыве тут начали обсуждать, что вот есть у нас регионы с повышенным загрязнением, да, воздуха, такие промышленные, как там Красноярский край и сам город Красноярск, ну, как к примеру, да, то есть еще какие-то города, где стоят крупные городообразующие предприятия. И, соответственно, я думаю, что речь идет вот про такие трубы, наверное. Можете как-нибудь прокомментировать? На всех ли заводах сейчас?
0: Конечно, нет.
5: А да. мы вообще есть какие-то, ну, векторы у нас развития внутри страны, что начинаем какую-то, не знаю, вообще вы знаете эту отрасль, да? Мы вот, например, с Андреем не знаем. Я вообще это касаюсь очень, ну, обывательски. То есть вот мы дышим каким-то воздухом, вроде дышим, действительно не задумываюсь. У меня дома есть кондиционер, все. Вот на этом все. И, ну, у кого-то еще есть как Владислав сказал, фильтры от мух, да, кто-то на окна вешает такие сеточки. Ну, да, это действительно от мух. Все. То есть это две базовых вещи, которыми мы себя как-то обеззараживаем.
4: Ну, кстати, у меня был опыт, не знаю, хотите, могу поделиться.
5: Давай, да, давай.
4: У меня было несколько лет, наверное, даже лет 7, когда я жил, а Вера знает, да. Я жил на Ленинском проспекте. Да. Ну вот, и окна прям выходили прямо на проспект. Вот. А как вы понимаете, это прям плохое соседство и по частицам, и по газам. Вот. Это дорога, которая никогда не спит. Вот. И я озаботился этим вопросом и установил приточную вентиляцию с фотокаталитическим фильтром. И
5: Ну, сразу видно, химики здесь собрались у нас сегодня, да?
4: Ну, я, естественно, не сам разработал, да, я как бы изучил рынок, вот, кстати, даже не помню название, бренд устройства, но это точно был не Китай, это, по-моему, было что-то отечественное, вот, да, там тоже были, я уж, вот, хорошо, спасибо, что вы сказали диоксид титана, ну, там тоже, наверное, какие-то были подобные соединения, вот, конечно, там были фильтры всякие грубые и тонкой очистки, вот, не знаю, насчет электростатики, был совсем, по тем временам, совсем не дешевый прибор, он стоил где-то в 7-8 раз дороже кондиционера, и, ну, тем не менее, вот, была такая штука, но потом, знаете, это, конечно, здорово, что ты, как бы, уменьшаешь до, там, какого-то там ПДК, но тем не менее все-таки шумно, и в общем мы приняли решение уехать вот от такого соседства в чуть более спокойное место.
5: А, ну вот давайте вернемся к предприятиям все-таки. Угу. То есть вы внутри отрасли находитесь, видите ли вы какие-то, не знаю, запрос, изменения вообще.
6: Ну, вы знаете, этот вопрос хорошо можно связать, в общем-то, с продолжением истории, о которой мы говорили, да, про аллергию, к нам запросы поступали практически с самого начала по поводу предприятий «Водоканал». То есть это довольно такая, скажем, острая проблема, потому что предприятия «Водоканала» пахнут сильно, и запросы были. И вот в ответ на этот запрос мы разработали еще одну технологию, которую сейчас активно применяем. Поэтому если говорить о том, реагирует ли предприятие, значит, на необходимость очистки воздуха, да, реагирует однозначно. То есть поступают жалобы, приходят соответствующие там надзорные органы к руководителям этих предприятий. Ну, я конкретно могу говорить про водоканалы. Выписывают предписания. Остановить их, конечно, невозможно, понятно, без водоканала и города не могут существовать. Вот. Но они предпринимают меры и ставят оборудование, обслуживают его, поэтому как бы здесь работа ведется. Нельзя сказать, что у нас вот тут ничего не происходит.
5: А вот более такие добывающая отрасль, например, переработка. Удавалось ли вот там вот с ними общаться как-то? Они вообще заинтересованы?
6: Ну, смотрите, предприятия, например, у нас не так много, но вот есть предприятия по, скажем так, микроэлектронные, да, у них тоже используются различные газы, причем весьма ядовитые, и вот их надо ловить обязательно. И у нас есть такой проект, вот именно в нашем портфеле заказов, где мы решаем такую задачу. Газы прям там очень хорошие. Я не знаю, можно ли их называть в прямом эфире.
5: Ну, тут следующий такой встречный вопрос. Если человек все время дышит вредным воздухом, ну, в смысле, воздухом загрязненным, с вредными там газами и так далее, то может ли это привести к нарушению его мозговой деятельности? Вот удавалось ли вам, может быть, с чем-то таким встречаться? Может быть, изучали какие-то исследования?
0: Ну, к нарушению деятельности организма в целом это может привести, а там уж и не только мозговая пострадает.
5: А еще вот такой вопрос, не знаю тоже, он, ну, на мой взгляд, провокационный, но тем не менее, насколько дорого предприятиям вот проверять наличие состояния, да, этих фильтров, и насколько дорого ставить?
0: То есть, конечно, дорого. Это отражается на, как бы, финансах предприятия, и здесь всегда речь идет о том, что вот какой-то предприятие ищет баланс, да, между тем, чтобы его не закрыли, не оштрафовали, и тем, что они потратили денег на очистку. Вот. И здесь важна очень роль государства, конечно, потому что вот политика регуляторная, да, относительно того, какие должны быть там штрафы за выбросы, какие меры предпринимаются, вот это очень важно. Ну, то есть предприятие кто-то должен заставить.
5: В этом диалоге? То есть вы как условный некий подрядчик, который может какое-то благо какое-то принести в этот процесс?
6: Ну, мы участник рынка, как бы мы не можем законы принимать, но, опять же, вот вернусь к той теме, в которой мы поднаторели, водоканальской. Например, мы, скажем так, внимательно относимся к СП, то есть строительным правилам, которые применяются именно к водоканалам, и, в общем-то, скажем так, докладывали ну, по поводу нашего метода, по поводу сравнения с другими методами, и те, кто принимают уже, ну, Минстрой конкретно, на законодательном уровне, они прислушиваются вообще к участникам, естественно, не только самим предприятиям, но и к участникам рынка, которые решают эту задачу, потому что, ну, мы, участники рынка, лучше всего знаем, как ее решать. Да, поэтому, конечно, прислушиваются.
4: А у меня вот такой вопрос. Да. Может быть, не по адресу, конечно, потому что у меня уже, в принципе, в голове есть готовый ответ, но тем не менее. Вы сказали, что, допустим, фекоорганика, она разлагается до СО2, H2O. Вот. А, в принципе, на предприятиях, в офисах, в местах большого скопления людей в помещениях, в принципе, наверное, накапливается углекислый газ. Вот можно ли сделать технологию, которая еще и СО2 удаляет из воздуха, или это просто решается?
0: Вот смотрите.
4: Приточная вентиляция.
0: Да, в помещении воздух всегда грязнее, чем на улице. Да, и самый простой способ очистить воздух в помещении – это открыть окно. Но это сопряжено с некоторыми трудностями. Да, мы живем в таком месте, где у нас в помещении должно быть 23 градуса примерно, да, а на улице бывает и плюс 30, и минус 30. Плюс, помимо того, что воздух может быть холодный или горячий, он может быть еще и загрязнен пыльцой, как мы только что обсуждали. Вот, поэтому здесь эта задача, она требует вот такого подхода комбинированного. С одной стороны, частично от чего-то воздух можно очистить, да, в помещении, а частично его все-таки проще заместить, потому что углекислый газ, его, безусловно, его можно уловить, задержать, да, но он не превратится во что-то другое, то есть его потом нужно будет вот этот материал, который забрал на себя углекислый газ, как-то утилизировать. Вот, поэтому с углекислым газом проще всего бороться путем проветривания. А чтобы снизить вот негативный эффект от того, что воздух заходит с улицы какой-то новый, да, этот воздух лучше почистить от каких-то загрязнений, от которых можно почистить. То есть от частиц, от пыльцы, от летучих органических соединений.
4: То есть фактически надо забрать воздух с улицы, очистить его, подогреть или охладить и запустить в помещение. Еще и в помещение фильтровать.
0: Ну, это идеальный случай.
6: Ну, если в помещении, допустим, дымят, то да, надо фильтровать.
5: Надеемся, что не будем призывать, да, наших
6: слушателей
5: к дымлению.
6: Я имею в виду, курицу пережарили там, ну понятно. Я об этом.
4: Не, ну да, бывает же вот такие. Кстати, я тоже вот недавно, тоже, может, не совсем в тему, но можно уж мне и пожаловать. Недавно был на концерте одном музыкальном, и там вот используются такие дым-машины.
5: Да.
4: Раньше я, мне было все равно, сейчас меня так раздражает. Думаю, вот зачем? Ну, это же наверняка аэрозоль каких-то...
6: Глицерин. Каких-то вещей.
4: Да, скорее всего, глицерин. Но я не знаю, насколько это вообще полезно.
0: Вы знаете, есть вообще профессиональная деформация, такая вот у меня лично. Вот у меня жена, она иногда любит какие-то вот аромасвечи, ароматические палочки. Я прихожу, не могу на это смотреть и думаю, я дома чищу воздух, а ты его опять пачкаешь, ну сколько можно.
5: Интересно. Интересный у вас процесс происходит, наверное, в голове в этот момент. Я хотела на 3 минуты вернуться все-таки от наших бытовых вопросов немного, буквально, Николай, если можно, 2 минутки, про то, где же вы сейчас находитесь, потому что мы вас нашли и в кластере Ломоносов, фонда «Московский инновационный кластер». Вот, расскажи немного, как, в каком статусе вы там, что это вообще за место, почему вы именно там, что вы там делаете?
6: В кластере Ломоносов мы организовали лабораторию. Даже правильно сказать, что мы ее консолидировали с разных точек. У нас в разных местах было, в том числе и в рановских институтах. Располагались мы часть на заводе. Вот, когда представилась такая возможность, мы решили все объединить там, практически в едином помещении, но в нескольких помещениях. Угу. Вот, и мы уже 2 года как являемся резидентами, причем мы одни из первых заехали, сделали ремонт, и завезли оборудование. И, в общем-то, сразу приступили к работе, потому что работы у нас много.
5: Ну и у вас там, я так понимаю, близкое соседство с МГУ? С химфаком, физфаком в том числе.
6: Ну да, мы смотрим на звезду, на ГЗ. Это, конечно, греет душу.
5: А вот сразу такой вопрос. Какими вообще качествами должен обладать молодой выпускник? Ну, скажем, мы сегодня про химиков говорим. Чтобы к вам попасть на работу. Вы вообще берете вот, как это называется, молодняк? Молодых выпускников?
6: Хороший вопрос. Мы, в принципе, вообще берем всех независимо от возраста, когда нам надо кого-то брать. Uh-huh. Вот. Поэтому у нас, да, периодически есть волны, когда мы набираем людей. Вот. Поэтому возраст мало влияет, так что у нас, в принципе, есть и молодые совсем ребята. И тут надо сказать, конечно, у кластера есть хорошее преимущество в том, что там красиво. А вот я сейчас уже к этому проще отношусь, угу. А люди, которые только выпустились,
5: они хотят в красоте работать,
6: Красиво, да, сделайте мне красиво. Потом ты начинаешь уже понимать, что надо не только красиво, надо, чтобы вентиляция хорошо работала, там и желательно невысокий этаж. Вот, но красиво это важно. Люди идут на красоту прям, им приятно работать. Потолки 6 метров.
5: Много у вас, не знаю, аспирантов каких-нибудь, стажеров?
6: Ну, у нас работают. Есть аспиранты, стажеров нет, у нас все работают, естественно, mm-hmm. на полную занятость. Хотя нет, у нас есть и частичный человек, который в аспирантуре, mm-hmm. по-моему, в МИФИ он, да, в аспирантуре у нас.
5: То есть у вас не только, ну, МГУшные?
6: Нет, скажем, ну, конечно, так, да, это будет не очень корректно. У нас действительно ядро МГУшное, в основном химфаковское, но также есть вот выпускник физфака, он есть из РХТУ ребята, так что есть из Новосибирского государственного университета.
5: Здорово.
6: Да.
5: Какие-то... У нас тут еще были вопросы, почему празднуется...
4: Вопрос есть от слушателей.
5: Да. Почему празднуется День химика сегодня? Андрей, будем отвечать?
4: Конечно, давай.
5: Ну,
4: ты знаешь?
5: Да я с трудом понимаю, когда мы с Андреем учились и с нашими коллегами, по-моему, всегда было вот после майских первая суббота, да? Давай.
4: Да. Короче говоря, есть, конечно, День химика государственный, так скажем, отраслевой.
5: Отраслевой.
4: Он день.
5: Да.
4: Да, вот. Но для всех, кто учился на химфаке, конечно, есть только один День химика. День химика по версии химфак МГУ, назовем его так. Это давняя традиция, которая родилась уже, наверное, лет 70 назад. На химическом факультете был такой студенческий капустник, КВН, какие-то такие вот мероприятия спортивные, может быть, там какие-то эстафеты. Вот. Сейчас это все превратилось в огромный праздник, и концерты, и целый день активности, и много там традиций уже с этим связанным. Вот. Каждому году присваивается элемент и делается всякая символика. Вот первые значки к первому дню химика водород делали на кафедре СВД сверхвысоких давлений, который уже сейчас не
5: очень
4: существует.
5: Очень раритетный значок.
4: Да, огромных прессах. То есть все делалось, так сказать, handmade. Вот. Сейчас, конечно, это уже заказывается промышленно. Вот. И идут просто последовательно по элементам периодической системы. Вот такой хороший праздник и добрая традиция, когда выпускники разных лет, преподаватели, студенты встречаются. Вот. Так что это в каком-то смысле такой внутрикорпоративный день химика на химфаке.
5: Ну, и вот нам сегодня подсказывают еще, что объединен с Днем физика. Ну да, так и есть, там большой концерт и все такое прочее. Более того... Ну,
4: мне казалось, что День физика в следующую субботу.
6: Да, ну, конкретно сегодня нет.
5: А, конкретно сегодня нет. Но да. Они там как-то вот иногда бывали, в одни выходные попадали. Но просто хочется сказать, что это же не только... Сейчас уже это не только МГУшный праздник. То есть вот туда на этот концерт ходят многие-многие другие ребята. И выпускники других вузов там тоже есть. И у нас последний блиц-вопрос, очень короткий. Николай, Владислав, попробуйте, пожалуйста, ответить. А чем дома-то чистить воздух?
0: Дома проветривать и так. Чистить воздух нашими приборами.
6: Да, мы сами себя чистим. Прям для себя сделали и чистим.
5: Назвать мы не можем, поэтому
6: не можем,
5: просто
6: не можем.
5: С нами сегодня в гостях были.
0: Ищите в интернете Николая Першина.
5: Ну да. Давайте еще раз поздравим всех наших причастных коллег с днем сегодняшнего, днем праздника, да, с днем химика. И сегодня у нас с вами в гостях были, ну, во-первых, Андрей Бычков и Вера Павлова традиционно. И сегодня с нами был Николай Першин, генеральный директор группы компаний и выпускник химического факультета МГУ. И также Судин Владислав, кандидат физико-математических наук, также выпускник химического факультета МГУ, директор по разработкам группы компаний, которые являются резидентами кластера Ломоносов. Говорили сегодня про чистку воздуха. Не переключайтесь. И до следующей субботы. Всем
4: до следующей субботы.
5: Пока.
6: До свидания.
0: До свидания.
6: Спасибо.
3: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц... Рок-рада! Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки! С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
11: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов.
13: каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
13: Повтор лучшего. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, а в студии сегодня Вера Павлова. Вера, привет.
5: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте. Сегодня замечательный такой у нас субботний московский день, мы в прямом эфире. Нас довольно давно не было в прямом эфире, поэтому мы сегодня вас хотели бы порадовать. День у нас непростой.
4: Особенный.
5: Особенный, конечно. Да. Сегодня в районе МГУ, Воробьёвы горы, большой-большой праздник, там уже идут разные события, активности. Сегодня празднуется День химика, и вечером будет большой концерт. Для нас это тоже всегда особенный день. Мы с Андреем тоже выпускники химического факультета МГУ, поэтому сегодня там, конечно, будет что-то интересное и уже, наверное, идет. Ну, а мы в студии здесь с вами, и этот день мы решили тоже наполнить немного химической повесткой. И пригласить.
4: И наши гости, да, тоже выпускники химического факультета.
5: Да.
4: Мне кажется, это важно подчеркнуть.
5: Нас посетила журналистская удача, что ребята сегодня не пошли тусоваться, а нашли время и пришли к нам в эфир.
4: О, это правда.
5: Давай, наверное, представим наших гостей, а потом перейдем к теме.
4: Да, смотрите, ребят, значит, мы сегодня поговорим немножко, я чуть преамбулу сделаю, про технологии очистки и обеззараживания воздуха. Будем говорить прямо... Мы иногда говорим о фундаментальной химии, сегодня мы поговорим о самой, что ни на есть, прикладной химии. Вот как это непосредственно уже реализуется на практике. И оба наших гостя, они работают в группе компаний, которая занимается очисткой воздуха. Это группа компаний резиденты кластера Ломоносов, фонда «Московский инновационный кластер». Согласно закону о рекламе, да уж простите нас, мы не можем называть имя компании, такие вот ограничения. Но, тем не менее, у нас в гостях Николай Першин, директор по науке этой самой группы компаний. Николай, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Привет. Можно на «ты»?
6: А, привет.
5: Отлично.
4: Ну, и? Если на «ты», можно все на «ты», раз все химики молодые. Значит, и Владислав Судьин, надеюсь, я правильно ударение поставил, да, кандидат физико-математических наук и директор по разработкам этой компании. Владислав, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
5: Супер. Ну, если удобно, тогда как бы будем на «ты». Мы все, в принципе, одного примерно возраста, да, одного бэкграунда. И, надеюсь,
6: сегодня это, уж точно, конечно.
5: Да, будет так комфортней. И тогда перейдем к теме. Да? Я хочу поприветствовать наших постоянных слушателей, которые уже здесь пишут. Вот слушатель Андрей нам написал: «Здравствуйте, поздравляю вас с Днем химика, спасибо вам большое». И уже летит вопрос, насколько чистый воздух в Москве. И мы сегодня обязательно этого вопроса
4: обсудим.
5: Тоже коснемся и обсудим. Я думаю, еще сейчас...
4: Но у меня есть первый вопрос.
5: Давай, давай.
4: Да. Вот раз мы сегодня решили поговорить о технологиях очистки воздуха, да, может быть, вначале как бы определимся, а что такое вообще чистый и грязный воздух? Есть ли какие-то критерии? Вот чистый воздух, какой воздух считается чистым, а какой плохой, грязный?
0: Ну, смотрите, здесь можно начать с какого-то простого определения, да, что воздух, там, смесь газов, в основном...
5: Из школы мы помним, да?
0: Да, азот, кислород, немножко углекислого газа, аргона, вот. А что такое чистый воздух? Это вопрос очень большой, потому что, по сути, чистый воздух – это тот воздух, который люди считают чистым. А они его считают чистым, когда он не наносит вреда, когда он приятен и удобен для его прямого использования, да, чтобы им дышать. Ну, и зачастую не только для того, чтобы дышать, а использовать в каких-то технологических процессах. Вот, поэтому здесь, вот когда мы говорим о том, что воздух чистый, да, мы говорим, что он просто подходит для того, чтобы им пользоваться. Скорее, такое можно дать определение.
5: Дышать и в производстве.
0: Ну, да.
5: А если грязный?
4: Да, может быть, есть какие-то ПДК, потому что все-таки наши органы могут не распознавать какие-то, допустим, вредные там, соединения.
6: Хороший вопрос. ПДК – это действительно есть такой термин, расшифруем, предельно допустимые концентрации тех или иных веществ, газообразных или частиц. Вот, вообще правильно говорить так. Вот если смесь азота, кислорода, водяного пара и СО2 – это понятно, но действительно в воздухе всегда какие-то примеси содержатся.
5: Да.
6: Причем, как правило, в городском воздухе их содержится чуть больше или сильно больше, чем в воздухе...
5: Деревенском.
6: Деревенском, да, там, за городом, скажем так. В целом, вот эти примеси, с точки зрения очистки воздуха, их на три группы подразделяют. Это молекулярные примеси, то есть то, что ведет себя так же, как молекулы воздуха. Например, там формальдегид, например, озон, ну и много других веществ, всяких летучих, летучие органические соединения. И частички маленькие, то есть субмикронные аэрозоли или несубмикронные аэрозоли, которые ведут себя уже не как молекулы воздуха, они могут быть пойманы, например, фильтрами механическими или немеханическими.
5: Ну вот, извини, что перебила. Да. Вот сразу уточнение. Например, я себе как это представляю? Вот в городе много же машин, то есть есть кусочки битума, есть кусочки там шин мелкие.
6: Совершенно
5: ну,
6: верно,
5: резина,
6: да, кусочки
5: да?
6: резины.
5: Это вот как раз и есть...
6: Да-да-да, это частички. Это частички.
5: Микро...
4: А есть, например, если печку в деревне топишь, иногда, не, ну, к сожалению, такое бывает, не по правилам, да, может быть угарный газ. И, кстати, машины тоже наверняка выделяют, а он же без, как бы без запаха, без вкуса.
0: Да, угарный газ относится уже к молекулярным загрязнителям, которые не задерживаются обычными механическими фильтрами. Для него нужно применять специальные методы, которые заставляют его реагировать с чем-то, проводить с ним химическую реакцию, тогда он из воздуха удаляется.
5: Угу. То есть мы, в общем, примерно поделили, что есть молекулярные, есть как ты сказал, Николай?
6: Субмикронные, субмикронные, то есть размером меньше микрон. То есть они висят в воздухе долго, но при этом ведут себя не так, как молекулы.
5: Угу.
0: И третье еще есть.
5: Да, да.
6: Третье – это биоаэрозоли. Так. Вот биоаэрозоли – это мы все с ними познакомились в 2019 году, к сожалению. Да, это вирусы, бактерии. Они, как правило, частички, но характерная их особенность то, что они могут в благоприятной среде, то есть, например, на некоторых фильтрах, не вовремя помеянных, расплодиться и нанести еще больше вред, чем без этих фильтров. И это с точки зрения очистки воздуха тоже очень важный такой аспект, который всегда надо обращать внимание.
5: Ну, мы еще пыльца, про это кстати. Вообще не говорили.
6: Пыльца да. Отличная, да, тоже на самом деле пример. Это частички, на которых есть белковые такие кусочки, которые могут вызывать именно биологический отклик у человека, то есть аллергическую реакцию.
5: Угу. Ну, грубо говоря, четыре больших таких...
6: Ну, пыльцу к биологическим отнесем.
5: Ну, допустим, даже, да. Грубо говоря, допустим, три. Хорошо, мы понимаем, что это же нестабильные какие-то показатели загрязненности, они же тоже как-то меняются, да, если мы говорим применительно, ну, про Москву. То есть какая-то сезонность соблюдается. Вот вы занимались, может быть, этим вопросом, когда там, не знаю, пики загрязненности?
0: Ну, есть совсем очевидные вещи. Это пыльца.
5: Ну,
0: она
5: да,
0: бывает
5: сейчас,
0: весной,
5: например.
0: Да, сейчас. А, загрязненность, ну, есть какие-то аэрозоли, которые характерны для времен года. Вот дым от лесных пожаров, например, да, он приходит летом. А вот тертые покрышки, сажа дизельных двигателей, это то, что есть круглый год, потому что автомобили круглый год у нас ездят. Вот. То есть сезонность, она вот скорее в этом проявляется. А так может меняться день ото дня в зависимости от того, с какой силой дует ветер и с какого направления.
5: А, понятно. И, Андрей, я тебя перебила, нет?
4: Да.
5: Да, прости.
4: Не-не-не, еще есть у меня, кстати, вопрос. Вот очень интересный. Я бы чисто, знаете, вот как для простого обычного человека. А нигде нет никаких карт интерактивных, вот, допустим, посмотреть, вот степень загрязненности воздуха в конкретной точке. Я вот там, например, условно нахожусь где-нибудь там, метро проспект Вернадского, например, да, и вот мне хочется узнать, а сколько там, допустим, вот этих вот частиц биологических или сколько там, например, вот этой аэрозоли, не аэрозоли,
0: да, да,
4: говорили,
0: да.
4: Ну, в Москве... как там я... ПМ-2,5, вот это
0: что-то такое. В Москве есть станции эко-мониторинга, которые отслеживают показатели вот, основных загрязняющих веществ по разным районам, и, в принципе, эта информация публикуется, и даже публикуется статистика жалоб населения на то, в каком месте, где там, воняет или что-то такое, задымленность.
5: Я пойду пока поищу, где это может быть опубликовано, посмотрим. А, но...
4: Не, а вот карта. Может быть, есть какая-то карта или неизвестно?
6: Если мы не ошибаемся, на сайте Мосэкомониторинга есть такое. Ну, плюс есть еще отечественный проект, опять же, не можем называть. Он отечественный, но стал уже международным. По созданию станций именно мониторинга взвешенных частиц, там PM2,5, PM1 и там ключевых газов, типа NO2, NO, CO, формальдегид и так далее. Ну, вообще, если вы находитесь на станции метро проспект Вернадского, вы можете всегда прийти в кластер Ломоносов, в нашу лабораторию, мы вам померяем воздух.
5: А у вас есть приборы?
6: У нас есть, конечно.
5: Отлично.
4: Я думал, вы скажете, что если вы находитесь на станции метро проспект Вернадского, вы можете не беспокоиться, потому что воздух там чистый.
5: Ну, а давайте теперь все-таки, ну, хорошо, вот там от района к району, ну, понятно, что везде есть какая-то флуктуация, да, где-то больше, где-то меньше. Где-то районы, даже в Москве, есть более загруженные транспортно, есть менее загруженные, там более зеленые. Ну, а как очищать-то вообще? И главное, зачем? То есть нам это сильно мешает? Вот вы сказали, в производстве, например. Ну, или для чего-то, не только для того, чтобы дышать, но для каких-то еще производственных целей нам нужен воздух, и если он грязный, мы его, получается, не можем использовать. Вот, и что, собственно, делать?
0: Чистить.
5: Вот.
0: Для этого, собственно, мы и нужны.
5: Что делает группа компаний, где вы работаете?
6: Ну, давайте, наш коллектив.
5: Ваш коллектив.
6: Ваш научный. Группа компаний слишком официозно, а сегодня День химиков, можно сказать, наш творческий коллектив.
5: Что вы делаете?
6: Мы решаем массу разных задач, связанных прежде всего с очисткой воздуха, ну, не только воздуха, вообще экологических задач. Вот. Есть у нас ветвь, так скажем, посвященная именно биоаэрозолям, это медицинское. Вот. И наше оборудование, оно установлено во многих медицинских учреждениях, в том числе в городе Москве. Вот. Есть оборудование, которое решает задачи для очистки воздуха, допустим, выбросов от ресторанов. Тоже такая, может быть, неочевидная.
5: Вот интересно, давай расскажем поподробнее. А какие там выбросы?
6: Смотрите, это тоже интересная, скажем так, совершенно уникальная, наверное, для Москвы. Была 20 лет назад, а теперь уже повсеместно по всей стране история. Люди хотят кушать свежепожаренное мясо, бургеры.
5: Понятно.
6: И, конечно, они хотят не только на природу поехать в мае, но, допустим, сделать это вечером после работы. Или с друзьями собраться в место работы, если так, есть такая возможность уникальная. Вот. И они идут в ресторан, а там мангал. Этот мангал заводится, летит дым. А дальше же ведь этот ресторан, скорее всего, расположен на первом этаже жилого дома. Где бы ему еще быть расположенным, если он...
5: Если мы про Москву,
6: да, наверное, в Москве, да, в центре особенно. Вот. 20 лет назад такая задача возникла. Вот мы ее решили. Решили мы ее следующим способом. Ну, к нам обратились, естественно, сразу после первого же банкета с шашлыками. Вот. И мы, скажем так, применили систему, которая позволяет улавливать вот именно вот эти субмикронные частички масла и сажи, но при этом с большой емкостью. То есть их же очень много летит. Там,
5: да.
6: За один вечер там половина этого люля-кебаба испаряет, скажем так.
0: Надо, наверное, добавить очень такой важный момент, да, что да. Вот дым, который мы видим, дым — это всегда именно частицы. То
5: так.
0: есть да, дым да. — это мелкие частицы, либо твердые, либо жидкие, такие капельки. Вот в случае там, мангала — это маленькие капельки жира, копоть, зола и все такое. То есть вот из чего состоит дым.
6: Да. Вот. И, в общем-то, развитие бы было, наверное, невозможно, в принципе, вот такого ресторанного дела с открытым огнем в больших городах, если бы не существовало вот таких систем, то есть которые позволяют поймать маленькие частички, но в большом количестве. Так что вот, ну, вот одна из таких задач вот я, наверное, осветил.
5: А, значит, больничная, медицинская, гастрономическая, просто,
6: можно так сказать,
5: там,
6: да. Ну, хорика это
5: хорика,
6: называется.
5: Хорика, да. А еще производственные какие-то есть задачи?
6: Есть. Одна из очень больших веток у нас тоже – это промочистка. Это очистка воздуха и газовоздушных смесей на производствах и особенно на очистных сооружениях.
5: Угу.
6: Тоже актуальнейшая задача для городов. У нас, в принципе, по всей стране, да и в мире, в общем-то, урбанизация. Больше города укрупняются, село, скажем так, становится более высокоэффективным с точки зрения сельского хозяйства, поэтому там столько людей не нужно, многие едут в города. И то, что, скажем так, 30 лет назад было зоной, где располагались только производства или только какие-то там службы, там, например, водоканалы те же, да, очистные сооружения, теперь там застраивается жилая застройка. Вот, сток более концентрированный становится, и появляется запах. Этот запах состоит преимущественно из сероводорода и сероорганических соединений.
5: Угу.
6: Они характерны тем, что обладают очень низким порогом ощущения человеческим носом. То есть и их много. Вот, и вот очистка воздуха и газовоздушных смесей от сероводорода – это тоже одно из наших больших направлений. Мы эту задачу тоже решили, это, скажем, наверное, последнее из коммерциализованных изобретений наших.
5: Передовой край какой-то.
6: Да, да, ну, скажем так, это уже по всей стране мы ставим, внедряем, это работает уже, скажем, сколько, 6 лет уже как работает точно.
5: Хорошо, ну, теперь самое интересное, наверное. То есть вот этот способ, метод, ну, некоторые устройства, которые вы ставите там в разных местах в зависимости от необходимости, как это выглядит и что там внутри, что позволяет улавливать эти частицы разные?
0: Если говорить о каком-то бытовом применении, да, то вот как мы уже перечислили, есть биологические аэрозоли, твердые частицы, газообразные примеси, и для их улавливания нужны различные способы, методы. То, что мы применяем вот в системах очистки воздуха, это комбинация различных методов, которые друг другу помогают, друг друга усиливают. То, что мы обычно называем комплексной технологией очистки воздуха. И то, что мы применяем, это электростатическая фильтрация аэрозолей, фотокаталитическое обеззараживание и удаление органических соединений и адсорбционная каталитическая очистка.
5: Так, уже три метода, и все сложно. Давайте расшифровывать.
0: Да, ну то, что по фильтрации аэрозолей, это... Ну, более-менее наглядно обычно бывает. Есть фильтр, представляющий собой переплетенные волокна, в нашем случае полимерные, за которые

0: когда там, может быть, самолет летит, и у него там начинают светиться краешки крыльев, или там, раньше в грозу мачты у кораблей светились, это такой вот.
1: Огни святого Эльма.
0: Вот, вот, да. То есть такое явление, оно, в принципе, встречается в природе, но мы его воссоздаем в нашем оборудовании при помощи источников высокого напряжения.
2: Угу, понятно. А, хорошо, а там еще метод?
0: Да, да, то, что дальше, фотокатализ.
2: Да.
0: Это такой метод окисления органических соединений.
2: Мы сегодня всю химию, мне кажется, вспомним, самую сложную. Фотокатализ, окей, поехали.
0: Ну, что такое катализ? Это ускорение химических реакций.
2: А фото под действием света,
0: правильно, да. У нас в воздухе вокруг нас присутствует сильнейший окислитель. Самый страшный, это кислород. Вот, и кислород, он, в принципе, постоянно все окисляется. Вот мы сейчас сидим в студии и тоже потихоньку окисляемся. Просто в обычных условиях это происходит настолько медленно, что этого никто не замечает. А если этот процесс ускорить в какие-то сотни и тысячи раз, то его можно направить на вот благо в плане очистки воздуха. Да? Если у нас есть фотокатализатор, мы светим на него ультрафиолетом, то есть светом с определенной длиной волны, именно которая подходит для процесса.
2: У нас была здесь передача, когда наша коллега, наша общая, как бы, да, коллега рассказывала про как раз различные новые соединения, и мы тут светили ультрафиолетовой лампой и наблюдали люминесценцию, и про разные другие процессы говорили. Вот, я так понимаю, ну, близко к этому что-то, да? То есть
0: ну,
2: тоже
0: что-то
2: мы...
0: похоже, да. Есть источник ультрафиолета, есть вещество, на которое... фотокатализатор, на который мы им воздействуем, и на поверхности фотокатализатора ускоряется реакция окисления всех органических соединений. И в конечном итоге они окисляются до безопасного углекислого газа и воды.
2: Угу.
0: Вот это важный процесс. И в ходе вот этого окисления также, что очень важно, уничтожаются бактерии и вирусы. То есть вся материя, которая может быть живой, она превращается в неживую. И перестает представлять опасность для человека, вот такую биологическую.
2: Так, это фотокатализ.
0: Да.
2: Еще там был третий.
0: И то, что вот я последний назвал абсорбционно-каталитический, это использование сорбентов для того, чтобы поглощать пахнущие вещества из воздуха, всякие неполярные летучие органические соединения. Ну вот тоже формальдегид. То есть на удаление формальдегида, который присутствует в воздухе помещений чаще всего, воздействует и фотокаталитическая очистка, когда мы его окисляем, и сорбционная, когда он удерживается на поверхности сорбентов.
2: То есть мы сначала попробуем окислить, и потом еще его задерживаем конкретно, как бы...
1: Да, да. Ну, плюс это помогает, если идет залп, просто вот неожиданно кто-то взял, там, покурил резко.
2: Но я просто пытаюсь все понять, как это, то есть по методам понятно, но как это все в одном устройстве соединить?
1: Да, это искусство.
2: Нет, просто это вообще возможно или нет?
0: Да, конечно.
1: Да, это возможно, это серийно выпускается, скажем так.
2: Ага, ну и насколько это технологически сложно реализовать в одном корпусе?
1: Вопрос касается, наверное, производства, я так понимаю, да? Ну, скажем так, у нас это реализовано в виде производства полного цикла, то есть, грубо говоря, от материалов, там, от металла, от корпусных вот этих изделий, да, до сборки, и самое главное, мы сами вот эти фильтра изготавливаем, наматываем, так сказать, они у нас цилиндрические, и сами изготавливаем фотокаталитические элементы, которые уже работают как, ну, окислитель для органики.
2: А вот...
3: И а, кстати...
2: Да, Андрей, да, извини.
3: И если не секрет, а вот какие, допустим, используются в качестве катализатора материалы? Там какие-то металлы, да?
1: Ну, оксид переходных металлов, да.
2: А у меня другой вопрос был. У меня вопрос был, ну, сейчас его, наверное, уже просто я озвучу, и потом перейдем во вторую часть передачи. То есть касательно полимеров. То есть если можно будет немного хотя бы рассказать, хотя мы понимаем, что, может быть, это производство не будет, ну, и не все можно рассказать, но хотя бы принцип, да, какие полимеры используются и зачем вообще.
1: Почему ну, это именно... секретом не является, да, это полипропилен, вот. Ничего тут вот, особого.
3: Такое несложное, в общем, соединение.
0: Несложное, но с немного хитростей. То есть наша задача, чтобы полипропилен, из которого сделан фильтр, хорошо удерживал электростатический заряд. Вот. И, во-первых, не всякий полипропилен для этого подходит. Есть разные марки, разные модификации и методы обработки. То есть из гранул полипропилена получить правильное волокно, правильно его упаковать в фильтр, это тоже задача такая

0: требующий некоторого подхода.
1: Давайте поговорим об этой задаче уже как бы более подробно во второй части передачи. Андрей, да, мы сейчас будем прослушивать выпуск новостей. Да. Просим наших слушателей оставаться с нами, не переключаться, и дальше продолжим обсуждать тему очистки воздуха.
2: Да. Давай напомним еще координаты, или у нас уже не осталось.
1: Есть, есть еще 30 секундочек есть.
2: Да, смс номер 8-925-48-94-8, телеграм говорит Москобот. Вот во второй части мне бы хотелось чуть еще более практически, может быть, про производство поговорить, ну и вообще какие-то разные аспекты, так что если у вас есть вопросы про технологии очистки воздуха, пишите, пишите в том числе в перерыве. Ну а сейчас новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Юный град. Как строился Петербург» в эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирует.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Да и пришло, да и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не бил.

кругом по свету очень часто ходит счастье и несчастье. Оттого получается такая полосатая жизнь. И не надо зря портить нервы.

0: приятно лететь в самолете и плыть на большом корабле.
1: Ну что ж,
0: всего же интересней, с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так
2: можно? Простите, пожалуйста, ваша фамилия. Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что, пожалуйста. Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как, по-вашему, лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее.
2: Ой, простите, пожалуйста. Билет. Билет участникам фестиваля!

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль,

0: появятся и растворятся снова.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

поцелуем. Без этих милых, слишком честных глаз, который вам врут и вас еще ревнуют. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих

А выгоришь ничтожен, когда партнеры ваши шулера. А выход из игры —

Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть,

0: застраховать простое самолюбие мужчины.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником родителям.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Все тебе мешает то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, не смогла.

у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил. Что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, ну не смогла.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: никогда.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце.

0: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Бим-бам.
1: Мелодия бим-бам.
0: Бим-бам, бим-бам.
1: Мелодия бим-бам.
2: Говорит Москва.

как-то смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился и галстук новый, с горошком синим я одел. Купил три астры, четыре ровы.

0: у аптеки,
1: а я в кино карабас.
0: Так значит завтра на том же месте в тот же час.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

парень с девушкой гулял в роще над рекою. Парень девушку обнял левою рукою. Ты ошибся, дорогой, она парню шепчет. Обними меня рукой правой да покрепче.

прощал мне Ленинград правою рукой. Извините, моряка, если вам увидится только правая рука пулею пробита. Если в эту пулю крутнем, ты меня всадите. Мы, красавица, вот тут с вами не ходили. На снегу бы я лежал, над Невой рекою, никогда бы не держал дело.

0: белую кожу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире право не найти. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден фронт, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул в очи, сразу за ним он. Ай да парень, паренек, в этом парене виден фронт. Хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все не скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная, дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден фронт. Такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток. От банд очистил вражьих, что тут скажешь, просто чудо, паренек.
1: Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

брось ты нервничать на манер девчат, и не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет, если нравится.

0: Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: Любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо. Это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я.

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет.

обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Не горюйте, не грустите, к вам вернутся Робинзоны с чемоданами открытий. И напрасно утверждают, что

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Да, так и будет, так и будет.
1: Если ночь стоишь под окном, и апрель с тобой заодно,

0: так и будет.
1: Поющее сердце столицы.

0: симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

под солнцем прерий, в пустой таверне, в чужом краю. Шони увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

устарел мотив, вновь и вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне, чтобы эту старую песню

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Юный град. Как строил

0: столица Петербург. В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев.
1: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
3: Сердце брошу на Алтай.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

вот я, в прошлом дружная семья, все, что было, вдруг уплыло, вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо, ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя,

0: в бой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.